0: Иначе мы получим повторение умиротворения Гитлера. Как вам это? Вот посланец от такого канцлера, что он может сказать? Давайте там о чем-то договоримся. Поэтому я небольшой оптимист, но послушать мы послушаем. Президент всегда говорит, что мы готовы слушать.
1: Армении нужно быстро выбрать между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Вопрос уже стоит ребром. Об этом также заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что нормы, на которых функционируют эти два объединения, взаимоисключающие. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировок войск «Север-Юг» улучшили тактическое положение. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, егерской бригад, штурмовой бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированных, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны ВСУ. О результатах работы группировки войск «Днепр» сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
2: Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районе Орехово, Григорьевки, Преображенки и Малокатериновки. Уничтожено до 40 военнослужащих, 17 автомобилей, орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Российские средства ПВО сбили 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», сообщает Минобороны. Также нанесены удары по военно-морской базе Украины, объектам транспорта и энергетики, используемым ВСУ. Жаркие дни в столичном регионе скоро закончатся. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
3: К Москве похолодание пробьется в субботу. В четверг-пятницу в столице по-прежнему рекордные плюс 30-32. А затем по вине холодного фронта мегаполис накроет ливни с грозами и шквалистыми усилениями ветра. А температурный режим постепенно вернется в рамки климата. По предварительным прогнозам, такая погода будет преобладать в Центральной России практически всю следующую неделю.
1: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На Тенерифе стартовал конгресс Международного союза конькобежцев. На нем, предположительно, может быть принято решение о допуске российских фигуристов-юниоров до международных соревнований. Также не исключено, что будет рассмотрен вопрос допуска взрослых спортсменов. Отмечу, что президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе отсутствовал в первый день работы конгресса. Действующий президент Союза биатлонистов России Виктор Майгоров переизбран на новый срок. Отчетно-выборная конференция СБР прошла 10 июня в здании Олимпийского комитета России. Соперником Майгорова на выборах был Юрий Батманов. За Майгорова проголосовали 46 делегатов, за его соперника 6. Председатель совета директоров футбольного «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал слухи о возможном возвращении Александра Кокорина и Арсена Захаряна, а также об интересе «Зенита» Константину Тюкавину. «Есть факторы, которые не позволят нам взять Кокорина обратно в систему клуба. Захарян – это действительно ценный воспитанник «Динамо», но о возвращении рассуждать пока не готов. «Зенит» действительно может иметь желание приобрести того или иного футболиста, но я знаю, что сердце Тюкавина отдано нашему клубу. Контракт с ним до 30-го года. А если будут предложения от зарубежных элит, клубов, мы будем обсуждать это развитие событий», — отметил Ивлев. Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА и сборной России Матвею Кисляку. ЦСКА оценивает своего футболиста в 25 миллионов евро и не собирается отпускать его за меньшую сумму. Об этом сообщает инсайдер Лоренцо Лепоре. Ахмат объявил об уходе защитника Даниила Хлусевича. Футболист покидает грозненский клуб по окончании срока аренды и возвращается в московский «Спартак», которому принадлежат права на Хлусевича. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в четверг, 11 июня, в Южно-Сахалинске плюс 18, плюс 20. Переменная облачность, без осадков. В Новосибирске плюс 30, плюс 32. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Туле плюс 27, плюс 29. Облачно с прояснениями, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером кратковременный дождь, гроза. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность без существенных осадков. Днем в столице плюс 29, плюс 32. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.
5: Радио России. Просвещение.
6: О животных с Иваном Затевахиным.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Сегодня мы будем говорить о мире, который нам даже сложно представить. О мире, где практически нет лучей солнца, то есть биохимические процессы все идут не так, как у нас, как мы привыкли. Нет практически энергии солнца, соответственно, не происходит фотосинтеза. Огромное давление, и вы, конечно, догадались, что речь идет о жизни в глубинах океана. Тем не менее, жизнь это есть, и мы об этом с вами говорили. Но теперь мы чуть-чуть более конкретно будем разговаривать о жизни на глубине. Оказывается, и на гигантских глубинах, почти на 8-километровых, живут рыбы. Каким образом на них не действует чудовищное давление? Каким образом они там выживают? Чем они питаются, наконец? И откуда вообще они берут энергию? Если они там живут, значит, там есть какая-то еда. Вот об этом мы будем сегодня говорить с зоологом, сотрудником Сколтеха Ильей Гомырановым. Здравствуйте, Илья.
8: Да, здравствуйте.
7: Немножко такое было длинное преамбула. Пора переходить к сути дела. Мы поговорим о рыбах. Сузим тему.
8: Сузим, да, тему, потому что, конечно, на глубине живут самые разные организмы, и их достаточно много, хотя мы знаем, что, конечно, глубина осваивалась достаточно поздно, и вот мы знаем, что первые глубоководные рыбы появились около 120 миллионов лет назад, ну, по крайней мере, сегодня есть такие данные, может быть, конечно, и сильно раньше, но предполагают, что освоение вот большой глубины, это глубина там ниже 2000 метров, была связана с возросшим уровнем органики, которая туда начала опускаться, с появлением покрытосеменных на суше, и, соответственно, когда эти растения, известные нам, начали погибать, погибали на суше, и они попадали в океан, и, видимо, с этим выросло количество органики на глубине, и животные смогли переселиться туда, то есть освоили они глубину гораздо позже, чем уже рыбы вышли на сушу. И,
7: то есть, Илья, да, извините, да. Надо уточнить. Зоологи, конечно, все понимают, о чем идет речь. Когда вы говорите об органике, да, покрытосеменные растения, они, конечно, не живут в океане. Эта органика, она получается от смыва, да, и перемешивания. То есть, то, что стекает с берега, в конце концов, перемешивается. Деревья падают, гниют, их выносят в океан, эта органика оседает на дно.
8: Да, падает в глубину океана. И
7: не растет там, ни в коем случае.
8: Поскольку света нету, да, там с растениями вообще плохо, и с водорослями, то есть этой формы жизни мы там найти не можем, но туда попадает эта органика, и, видимо, с увеличением органики связано увеличение биомассы живых организмов, прежде всего, конечно, беспозвоночных, ракообразных, которые и служили, скорее всего, основным кормом для глубоководных рыб, и, по крайней мере, мы видим всякие следы охоты, следы выдувания на грунте, на морском дне, так делают и сегодня некоторые глубоководные рыбы, то есть, соответственно, они выпускают струю воздуха в океанический грунт и выгоняют оттуда беспозвоночных, которые там прячутся, и вот, собственно, вот эти дорожки мы находим в ископаемом виде.
7: Воздуха ли, Илья? воздуха ли, струю они выгоняют?
8: Смесь газа, в общем, скажем так.
7: Или струю воды, которую они набрали в рот.
8: Ну, получается, да, это такая смесь газа и воды. Вода основное, что они могут выкачивать. И это, кстати, важная особенность, что многие глубоководные рыбы, мы когда говорим о том, что рыбы переселяются на глубину, соответственно, действительно, на них начинает прежде всего влиять давление. Конечно, это давление, которое тебя не сплющивает, потому что действует оно равномерно на тебя со всех сторон. И поскольку, в общем, рыба, вообще любой живой организм, он все-таки состоит большей частью из воды, скорее, и воду сжать довольно трудно, поэтому, конечно, они не сжимаются, как там, если мы отпустим бутылку с воздухом на большую глубину, она, безусловно, быстро сожмется, с рыбами такого не происходит, но, конечно, рыбы вынужденно отказываются от воздушных полостей внутри своего организма, и прежде всего, если мы посмотрим на строение глубоководных рыб, то мы увидим отсутствие у них плавательного пузыря, довольно важного органа у многих рыб, который наполняется смесью газов для того, чтобы рыбы могли постепенно либо опускаться, либо подниматься с глубины на поверхность, но вот глубоководные рыбы вынуждены от него отказываются в силу того, что держать воздушную полость внутри организма на такой глубине, к сожалению, физически невозможно, она просто сожмется. И это такая вот важная черта всех глубоководных рыб и удильщиков, которые, наверное, более знакомы слушателям по своей необычной внешности, и различным другим глубоководным рыбам, в том числе, которые называются морскими слизнями. И это вот, наверное, семейство самых глубоководных рыб. Сегодня, по крайней мере, глубже, чем они, никого не находили, и эта глубина больше 8 километров. 8200 метров сегодня самое глубокое место, где была зафиксирована рыба, и это Марианская впадина. Точно известно, что это морской слизень, так называемый, паралипарис рыбы, но какой вид, точно установить невозможно, потому что чаще всего, конечно, фиксация этих живых организмов происходит при помощи устройств, то есть это съемки на камеру, вот, и когда они вытаскиваются на поверхность, часто, конечно, от этих рыб мало чего остается, по крайней мере, похожего на рыбу. Внешность очень сильно искажается, опять же, связано это с высоким давлением и с особенностями строение тела рыбы. Если мы посмотрим на глубоководных рыб, мы увидим у них практически полное отсутствие чешуи, и тело, в общем, будет скорее напоминать действительно такую слизь, потому что мускулатура очень непрочная, и костные структуры также, мы знаем, что у глубоководных рыб практически не окостеневают, да, несмотря на то, что морские слизни – это костные рыбы, то есть у них в норме должны быть настоящие кости, работает организм так, что окостеневание останавливается очень на ранних этапах, и в итоге кости фактически напоминают отдельные хрящи, и многие кости еще и не срастаются между собой. Это тоже, опять же, связано с особенностями жизни на большой глубине. И мы знаем, например, что у, опять же, этих морских слизней часто кости черепа не срастаются. И это, опять же, вероятно, связано с тем, что позволяет компенсировать давление и не повреждать мозг рыбы. Так что при подъеме с большой глубины на поверхность мы, собственно, видим часто рыб, которые мы называем там рыбой капли или еще как-то, но, в общем, действительно, выглядят они очень неприглядно, и определить их вид часто не представляется возможным.
7: Илья, да. Вы говорите, что вид невозможно определить, но, тем не менее, ученые, которые сняли этого псевдолипариса и морского слизня, ну, они не пишут прямо, что малек, а интеллигентно пишут «молодая особь». То есть они каким-то образом даже установили возраст, да, ну, вероятно, пропорции, вероятно, ловили там где-то взрослых. То есть вот эти глубины доступны молодым животным. Из этого напрашивается вывод, да, почему они туда забрались-то вообще, с какой целью молодежь туда уплыла. Ну, единственное разумное объяснение, что наверху эту молодежь едят. Как вы относитесь к такому предположению? То есть они ушли в экстремальные глубины, то есть они каким-то образом, может, они еще меньше окостеневают, может, они еще менее крепкие, что ли, и более слизнеподобные, чем взрослые особи. Может быть, именно это позволило им уйти от преследования в глубины, думаете?
8: Ну, я думаю, действительно, молодые рыбы встречаются на большей глубине, чем взрослые, связаны как раз действительно с отсутствием хищников. При этом мы знаем, что вот этих вот псевдолепаровых рыб в семействе это около 400 видов, то есть группа достаточно большая. Вот, но при этом действительно вот на глубине мелкие, и чем глубже рыбы уходят, тем, конечно, врагов там меньше, и хотя мы видим у них всякие адаптации к защите, опять же, от хищников, потому что, ну, если ты там больше крупнее, там, 5-10 сантиметров, то, скорее всего, тебя уже съест только другая более крупная рыба, а врагов других у тебя естественных нету. Плюс мы понимаем, что глубоководные рыбы, они, поскольку мускулатура очень слабая, чаще всего эти рыбы предпочитают такой дрейфующий образ жизни, то есть они могут, безусловно, активно плавать.
9: Они медленные.
8: Медленные, да, но они либо дрейфуют в течениях, либо если видят или чувствуют жертву, соответственно, могут как-то активно небольшое расстояние проплыть, но в целом это вот такой слабо подвижный образ жизни, и, соответственно, конечно, для хищников ты очень доступен, и тут нужно всячески себя маскировать. Прежде всего, конечно, они многие теряют окраску, и тут две версии, зачем они это делают. С одной стороны, многие рыбы бесцветными становятся просто потому, что цвет на такой глубине перестает играть важную роль в половом отборе, потому что...
9: Да вообще ничего не видно, да, там, значит, ну о чем мы говорим.
8: Но при этом вот этот вот паралипарис, которого видели на большой глубине, и его засняли на видео, он почему-то окрашен в ярко-голубой цвет. Вероятно, это как раз адаптация исключительно для полового отбора, потому что другого, конечно, объяснения этому нет.
9: Так может, он светится вот на такой глубине голубым цветом, когда надо? Вот поэтому он окрашен голубым.
8: Ну, может быть, по крайней мере, мы вот органов свечения у них не видим, мы не видим, что они флуоресцируют, хотя, конечно, для других рыб явление флуоресценции и биолюминесценции очень широко распространено на большой глубине, опять же, это связано с стратегиями охоты.
9: Ну, это сейчас мы уйдем с вами, давайте все-таки мы... непосредственно вот этим рекордсменам. Мне это кажется, что вот для таких совсем уж экстремалов, скорее всего, у них такая энергосберегающая, что ли, должна быть стратегия, ну, просто исходя из логики. Ведь на охоте складывается зачастую ситуация, когда ты потратил силы и ничего не поел. Поэтому вот так вот просто на кого-то напасть и потратить на это энергию, напасть и не получить ничего взамен для жителя глубины при таком его телосложении, вообще физиологии, это как-то вообще-то слишком уж расточительно. Поэтому вот ждут, наверное, там, ну, профессор Гебрук нам очень красочно рассказывал, который погружался на эти экстремальные глубины, рассказывал, что подарок особый, труп кита какой-нибудь, который неизбежно туда упадет, и там целые жизни, и вот эти рыбы этого ждут, и собираются там другие поедатели. Но, в принципе, вот я о чем хочу сказать, что это, я не знаю, согласитесь или нет, что вообще все живое на глубине, оно стремится к максимальной экономии сил и старается никуда не двигаться особенно и не дергаться.
8: Безусловно, да, активное движение очень трудозатратно для них, и обмен веществ у них крайне замедляется. Это связано и с тем, что давление, и это связано еще с очень низкой температурой. Опять же, приходится жить фактически в экстремальных для организма температурах, и, с одной стороны, это позволяет глубоководным организмам и рыбам в том числе жить длительное время, то есть жить гораздо дольше, чем животным, которые живут в теплых водах. Вот. Но при этом, конечно, и, в общем, расходовать энергию приходится тоже всячески максимально экономно, и мы видим в основном такую стратегию поджидателей, то есть хищников-поджидателей, когда рыбы либо действительно сплываются на погибшее животное, будь то кит или еще кто-то, и,
9: акула,
8: соответственно, пытаются найти... Да, акулы, и опять же, есть глубоководные акулы, они тоже туда всплываются, охотятся на других мелких рыб, на осьминогов, кальмаров, которых там достаточно много. И при этом...
9: Но это уже не экстремальные глубины, мы же про ультраабиссаль говорим. Где осьминоги, вы имеете в виду в толще воды, которые не донные осьминоги?
8: Ну, есть глубоководные осьминоги, которые опускаются на глубину 2600 метров, и там же кальмары встречаются.
9: Да, но это не такие уж глубоководные. Ну, не то для млекопитающих глубоководные, а вот там свыше 6000 метров. Вот это да, там глубина начинается. Будь здоров.
8: Да, там уже скорее ракообразные основной корм, да, или какие-нибудь полипы, которые там также встречаются, грибневики различные, и они, конечно, встречаются на такой глубине экстремальной, да, больше 6000 метров. И вот там, собственно, рыба, да, приходит к такому к энергосберегающему режиму. Чаще это либо случайная добыча, которая мимо проплывает, либо приманивание добычи. Это работает очень эффективно. У многих рыб есть разные стратегии, как можно привлечь добычу. И прежде всего это, конечно, различные органы свечения, потому что видны они далеко, хорошо, и вот удильщики активно этим пользуются, у них вырастает первый, собственно, луч спинного плавника, становится очень длинным, на нем появляется цветовой орган, он достаточно сложно устроен.
9: Мигает.
8: Он мигает, он светится, он имеет сложный рисунок, скорее всего, там не только свечение, но еще и флуоресценция есть, и работает он как удочка, при этом мы знаем, что удильщики переходят к странному поведению, потому что они плавают часто не вверх спиной, как мы привыкли, как обычные рыбы плавают, а вверх ногами, вверх брюхом. И есть предположение, что это нужно как раз для того, чтобы удочка свисала, вот этот отросток свисал вниз, и удильщик в случае, когда он видит добычу, подплывающую к нему близко, не откусил себе собственную удочку.
9: Да, при этом речь идет о самках, потому что самцы ведут паразитический образ жизни, прикрепляются к самке на всю жизнь.
8: У многих удильщиков, не у всех.
9: Не у всех,
8: иногда,
9: да.
8: Иногда есть удильщики, которые ведут самостоятельный образ жизни, но самцы, конечно, не настолько выдающиеся, они всегда сильно меньше по размеру. Многие из них умеют питаться, но некоторые во взрослом состоянии, даже если не прикрепляются к самке, вообще отказываются от питания. Вот, в основном, действительно, речь идет про самок, и удильщики в целом не очень крупные рыбы, но там самки бывают...
9: Маленькие совсем.
8: Да, 12-15 сантиметров.
9: Ну, это вот большая редкость.
8: Да, иногда и меньше, и, соответственно, вот эти зубы направлены назад, тоже являются очень важным механизмом. По сути, это такой капкан, потому что любую добычу, которая попалась тебе в рот, нужно удержать любыми силами, потому что в следующий раз, возможно, ты ее уже не встретишь. И, соответственно, зубы удильщиков не только очень большого размера, но еще они, когда растут, активно загибаются внутрь. И, соответственно, вырывающаяся рыба фактически оказывается заперта в капкане, и это позволяет удильщикам эффективно ловить добычу, используя вот такой вот необычный орган свечения.
9: Ну, так мы об этом уже довольно долго рассуждаем, о стратегии, именно охотничьей стратегии, о том, что нельзя тратить силы. И вот, пожалуй, то, что вы описываете, такая функция живого капкана, да, это даже не засадный охотник, а это какой-то охотник, который приманивает, вот он работает как живой капкан. Иначе удачи не видать. Ну, вот одна из таких тактик. Там есть и другие, но это достаточно эффективное. Не надо делать много резких попыток, надо просто захлопнуть рот вовремя. Вот и все. И тогда удача будет с тобой. Ну, я просто немножко, чтобы как бы структурировать нашу беседу.
8: Но при этом, конечно, некоторые рыбы пользуются активно зрением. Мы видим у глубоководных рыб разные адаптации со зрением. То есть вообще, конечно, зрение неэффективное, и чаще всего ты там ничего увидеть не можешь. Но при этом есть рыбы с огромными глазами. И, наверное, один из самых известных примеров – это макропина, так называемая рыба. Она, опять же, встречается на глубине 800-700 метров, но иногда и до 2000. Метров, конечно, она на такую суперэкстремальную глубину не заходит, и, видимо, все-таки на глубине 2000 метров все-таки свет какой-то есть, хотя его, понятно, ничтожно мало, и глаза этих рыб устроены иначе. Во-первых, у них огромные ноздри, то есть мы можем сказать, что обоняние играет очень важную роль в жизни, и глазные яблоки расположены внутри головы и фактически не выходят наружу, то есть глаза не открываются наружу, но при этом верхняя часть черепа, кости практически полностью исчезают, единственная кость сохраняется между двумя глазами, и она же, собственно, дальше распространяется, закрывает головной мозг. А сверху вместо кожи есть особая прозрачная оболочка, которая примыкает к чешуе, и фактически глаза находятся внутри головы и смотрят сквозь прозрачную линзу. При этом глаза не шарообразные, а конусообразные. И предполагают, что как раз конусообразные глаза на глубине работают гораздо лучше, то есть они гораздо лучше фокусируют свет, те остатки света, которые есть. И за счет этого рыба хоть что-то видит, и при этом вот эти вот макропины обладают бинокулярным зрением, что на самом деле не самое характерное для рыб, то есть они очень хорошо оценивают расстояние до объекта, и, скорее всего, это важно и при защите от хищников, когда на тебя пытается кто-то напасть, ты можешь эффективно уплыть. И прежде всего это важно, когда ты пытаешься съесть добычу, потому что у макропин нет огромного рта, который позволяет им захватить все, что попадет. И им нужно эффективно достигать добычи, и тут очень важно оценивать расстояние. И вот эти глаза в норме направлены наверх, опять же, для того, чтобы оценивать, есть ли сверху хищник или нет, потому что на большой глубине хищник чаще всего на тебя нападает сверху. Но при этом глаза умеют поворачиваться и направляться фактически вперед на рот, чтобы оценивать вот это расстояние до добычи. Так что иногда и зрение оказывается эффективным, но, правда, в меньших глубинах.
9: Илья, ну давайте опять нырнем еще глубже, туда, к 8 километрам, к псевдолипарисам. Кстати, неизвестного вида, потому что смогли определить возраст, но вид определить не смогли, потому что, как вы справедливо заметили, для этого его надо достать, а доставать не стали. Вот он там живет на этой глубине, но ведь считается, что глубже рыба погрузиться не может, потому что, да и вообще, другие виды рыб туда не погружаются, потому что у них разрушение.

0: и менять свою структуру, то есть они у нас сложным образом скручены, и, соответственно, вот эта структура, когда может разрушаться при высокой температуре, как при варке яйца, так может разрушаться от высокого давления, и, скорее всего, вот это вещество, которое накапливается в клетках, оно защищает белки от повреждения и еще и защищает воду от того, чтобы, ну, то есть, опять же, кристаллическая вот эта решетка воды тоже под высоким давлением может менять чуть-чуть свою конфигурацию, это незначительно изменение структуры воды также может очень сильно влиять на обмен веществ, на различные биохимические процессы. Вот. И еще другой механизм, скорее всего, связан с липидными мембранами, потому что все клетки у нас покрыты так называемой билипидной мембраной, слоем, и это фактически такая гелеобразная структура, которая очень хорошо пропускает вещества в обе стороны. И, по сути, это и является таким важным фактором жизни, да, когда клетки могут обмениваться между собой разными веществами, позволяет организму эффективно функционировать. И при большой глубине, по идее, вот эти мембраны должны менять свою форму, должны превращаться из гелеобразной в более прочную, плотную структуру, и, соответственно, должен нарушаться транспорт веществ между ними. Однако мы видим, что на большой глубине этого у животных не происходит, и предполагают, что в общем, основное такое отличие – это концентрация одного из фосфолипидов, он так называемый PPE, это плазменилфосфатилэтанолламин. Это один из фосфолипидов, то есть один из липидов, который входит в мембраны глубоководных животных. И вот его концентрация в 5 раз выше у видов, которые живут на большой глубине, в сравнении с видами с мелководными, даже если они родственны друг другу. И, скорее всего, именно этот белок поддерживает функциональность фосфолипидных мембран и, соответственно, транспорта из клетки в клетку.
1: То есть, вероятно, это самая важная и критическая адаптация, ну, наряду с потерей плавательного пузыря для рыб. Вот я не знаю, как правильно классифицировать, потому что я не биохимик, а вот этот ТМАО, триметиламиноксид, вот как его классифицировать? Ну, аминокислота, да, по сути, да, вот. Появляется специальное в организме животного, чтобы препятствовать глубине, вероятно, это и сыграло, так сказать, решающую роль в эволюции глубоководных рыб. Но интересно, откуда она появилась, эта кислота, да? Каким образом? У всех, да?
0: Ну, мы предполагаем, что она синтезируется у разных, да, рыб, у многих, и часто еще и она и синтезируется и у бактерий. Ну, то есть, скорее всего, вещество есть у всех, но вот повышенная концентрация выдана на глубине.
1: Да, все дело в концентрации. И это сыграло, видимо, решающую роль в их покорении глубины этими рыбами. Как вы думаете, вот так это?
0: В целом, безусловно, и это вещество, и разные другие генетические механизмы.
1: Ну, вы понимаете, почему я это предположил? Потому что, ну, я долгое время слышал, что вот для рыб существует предельная глубина, да, и она, я не помню, по-моему, 6 километров называли когда-то. И вот говорили, что вообще это биофизические причины. Почему? Спрашивал я, мне отвечали коллеги, что просто белок разрушается. А вот когда открыли вот этот самый триметиламиноксид, его, вернее, высокое содержание в глубоководных рыбах, ну тогда да, вот подумали, исследовали и решили, что он, собственно говоря, каким-то образом защищает белок от разрушения, точнее, да?
0: Белок и воду, что тоже очень важно, потому что, конечно, глубоководные рыбы еще на больший процент состоят из воды, нежели чем рыбы, живущие на мелкой глубине.
1: Ну, вокруг-то вода не разрушается?
0: Она вообще не разрушается, но...
1: Вы имеете в виду связанную воду, да, метаболическую?
0: Да, да.
1: Уточним, что это не просто вода, а та, которая метаболическая, то есть...
0: Безусловно.
1: В клетках там участвует в процессах разных биохимических. Но мы с вами сейчас далеко дойдем, но, по-моему, мы достаточно глубоко и плотно все осветили с вами, Илья. Если есть что добавить, готов выслушать.
0: Ну, в целом, мне кажется, что дальше мы можем уходить уже в детали поведения разных рыб, а это, опять же, тема очень-очень долгая.
1: Очень долгая, да. Хотя и очень интересная.
0: Интересно.
1: Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с зоологом, сотрудником Сколтеха Ильей Гамарановым, и мы рассуждали с ним о глубоководных рыбах и об их адаптации к экстремальным глубинам. Спасибо за внимание. Слушайте нас на Радио России.

0: Иваном Затевахиным.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Имя и время.
2: Его, несомненно, можно считать самым плодовитым русским литератором. По некоторым подсчетам, его сочинения, будь они изданы вместе, составили бы сотни томов обычного нашего формата. Именно сотни, не считая писем. Ушел из жизни на 10-м десятке и повидал 7 царствований, от Анны и Анны до Николая I. Так что его можно считать рекордсменом-долгожителем среди писателей. Хотя, почему только писателей? Его диапазон знаний и увлечений просто поражает. Естественные науки, биология, физика, химия, агротехника, ландшафтный дизайн и архитектура, философия, литература, медицина, даже кулинария. Кстати, чипсы – это его изобретение, просто он называл их картофельные стружки. И бульонные кубики тоже он придумал, поскольку много путешествовал и разработал систему питания в походных условиях. Он изобрел немало сельскохозяйственных орудий и машин, разработал четкую систему севооборота и доказал преимущество перекрестного опыления. Его с полным правом можно назвать патриархом в нескольких направлениях самых разных наук. Вся его долгая жизнь превратилась в упорный, нескончаемый труд, и каждое открытие или изобретение он скрупулезно фиксировал в своих записках. Имя – Андрей Тимофеевич Болотов, хотя чаще его фамилию произносят неправильно – Болотов. Время – родился в 1738 году в Тульской губернии в родовой усадьбе Дворяниново. Ушел из жизни там же в 1833-м, не дотянув всего 5 лет до своего векового юбилея. Об удивительном человеке, оставившем глубокие следы во многих сферах человеческой деятельности, но чье имя почти неизвестно широкой публике, рассказывает экскурсовод музея-усадьбы Болотова Елена Дмитриевна Климова. Скажите, пожалуйста, Елена Дмитриевна, вот как просто и хорошо с другими выдающимися людьми в России, да, музей-усадьба великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева или там великого русского флотоводца Ушакова, а ведь Болотова сразу-то не определишь, кто он, писатель, естествоиспытатель, вот как-то можно попробовать это сделать?
3: Ну, попробуем. Андрей Тимофеевич, да, действительно, он один из ученых, связанных с Тульской землей. И основное качество, которое характеризует его как личность, это многогранность и разносторонность. И чем только не занимался Андрей Тимофеевич, он везде оставил свой неизгладимый след. Да, он был и писателем, энциклопедистом, философом, основатель научной помологии, один из тех, кто внес свой вклад в отечественную агрономию. Был философом, детским писателем. То есть его вот эта многогранность, она действительно очень большая.
2: Елена Дмитриевна, давайте только нашим слушателям объясним, что помология – это наука, которая изучает яблони. Он же, по-моему, там чуть ли не 400 сортов описал. И еще очень важный момент. Его можно назвать патриархом отечественного ландшафтного дизайна. Наверное, так, да?
3: Да. Помология – это наука, которая занимается изучением сортов плодовых и ягодных растений. И Болотов в свое время описал 661 сорт яблонь и около 40 сортов груш. Ну, его основной труд, конечно, это изображение и описание разных пород яблок и груш, родящихся в Дворяниновских и в других садах.
2: Елена Дмитриевна, ведь это самый плодовитый русский писатель по количеству томов и написанного, да?
3: Он является автором более 350 томов научных и литературных произведений. Самый его главный труд исторический, он как мемуарист, это его записки. Так он называл свои мемуары. Жизнь и приключения, описанные самим им для своих потомков. Это война с поляками, война с турками, восстание Пугачева, французская революция. И последнее, это вот как раз было описание войны с Наполеоном. Болотов умер в 1833 году. То есть он успел анализировать события, вот, связанные с Наполеоном.
2: Он же прожил очень долгую жизнь. Даже вот Достоевский, помните, писал, там в залу вошел старик, лет там 55, а Болотов прожил-то очень долгую по тем временам жизнь.
3: Почти 95 лет, он не дожил всего 3 дня до своего юбилея.
2: А есть какие-то секреты такого долгожительства примерного? Он их как-то обнаруживал в своих произведениях?
3: Вы знаете, ну, во-первых, он занимался врачеванием, и это были травы в основном. Он изучал лекарственные травы, их свойства, и в доме у него всегда был его фирменный декокт, которым он лечил не только домашних, но и всех, кто нуждался в этом. Второе, то, что Болотов придерживался трех основных правил жизни. Я могу вам сказать эти три правила.
2: Так, интересно.
3: Ну, сейчас я вам расскажу это вот даже этими словами. Я заканчиваю свои экскурсии. Три основных правила – это обретение спокойствия, уменьшение неудовольствия и приумножение веселья.
2: Здорово.
3: Вот эти, да, три основных правила.
2: Это прямо, знаете, вспоминается молитва оптинских старцев: «Господи, дай мне с душевным спокойствием принять все, что принесет сегодняшний день», да? Как раз по Болотову.
3: Да.
2: Ну и еще один очень важный момент. А, кстати, он же ведь, по-моему, даже электричеством крестьян лечил.
3: Да, электрическая машина. Впервые с электрицитизмом он столкнулся именно в Пруссии. И долго его изучал, то есть он не сразу к этому пришел. В доме у него появилась электрическая машина. Лечил он болезни, которые были связаны с нарушением кровообращения. То есть сейчас это называется электрофорез. Даже у него были небольшие электрические машины, которые он возил с собой, его приглашали даже в другие уезды. И многие помещики тоже просили его сделать эту машину.
2: О, как интересно. Ну, да. И помимо всего прочего, он же изобретал сельскохозяйственные орудия, инструменты.
3: Да, он в основном изобретал орудия труда. Это вот плодосъемник, у него уже много было садов. Это специальные носилки, это сучкорез. А для крестьян он изобрел грабли конные, как он их называл, собирать колоски.
2: Ну и немногие знают, что вот эта традиция обкладывать клумбы кирпичами пошла тоже от Андрея Тимофеевича Болотова. Ну и вы забыли еще один секрет рассказать. Секрет долголетия. Это знаменитый чай.
3: А, чай, да, чай с буквицей. Ну, как я уже сказала, да, он лечил травами. И по ботаническим книгам изучал врачебные действия и силы трав. И свои знания и опыт он применял на практике. Трава буквица, с которой он опять же познакомился в Пруссии, он обнаружил ее здесь, на Тульской земле. Его фирменный рецепт как раз состоит из травы буквицы, шалфея и ромашки. Вот этот декокт всегда был заваренный в доме. Но Болотов, если честно сказать, писал о всех травах. И ему принадлежит первое руководство к познанию лекарственных трав. Вот. А данные он использовал как зарубежные, так и опыт народной медицины.
2: Елена Дмитриевна, не могу не спросить, его произведения переиздаются сейчас? Какое-то собрание сочинений есть?
3: Его мемуары, последнее издание было в 2013 году. Вот «Жизнь и приключения», описанные самим им для своих потомков. А вот, к сожалению, его агрономический труд, это «Экономический магазин», он сейчас находится в Ленинской библиотеке. Но 40 томов вот этого журнала, они являлись энциклопедией сельского хозяйства, и мы можем их изучать только частями, которые публикуются. Помология тоже. Помология – это многотомный труд, и он не издавался в полном собрании, тоже частями. Сейчас ведь помология, она в основном относится к Мичурину, о нем больше знают. А то, что занимался Андрей Тимофеевич, это, к сожалению, только в узких кругах.
2: Заинтересовались? Ну, тогда в путь. Строго на юг от столицы по Симферопольскому шоссе. Через Аку переедете, а там всего верст 20 до Дворянинова остается. Или электричкой до станции Тарусская, а оттуда на автобусе, ну, минут 15-20, не более. А труды Андрея Тимофеевича в интернете найти можно. Интереснейшее чтение, доложу я вам.
1: Имя и время. В центре внимания специальная военная операция.
0: Задача у НАТО не просто, чтобы Украина побеждала на поле боя. Нет, но еще одна задача, чтобы в потенциальной войне с НАТО Россия теряла свои возможности, свои силы и средства.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы видим, как искусственный интеллект окапывается в нашей повседневной жизни. Причем как-то очень уж быстро и решительно, ну, можно сказать, революционно. Собственно, все и говорят о революции, и становится тревожно, потому что непонятно, что нам от нее ждать. Недавно Илон Маск заявил, что искусственный интеллект убьет человечество. К счастью, такие апокалиптические прогнозы пока далеки от реальности. Сегодня для нас куда важнее потеря работы из-за искусственного интеллекта. Интересно, что и в данном случае революция в первую очередь пожирает своих детей. В этом смысле весьма показательная ситуация с американской технологической корпорацией Oracle, которая специализируется на разработке корпоративного программного обеспечения, систем управления базами данных, облачных решений, бизнес-приложений. И вот недавно она одним днем уволила 30 тысяч программистов, чтобы заменить их кем? Правильно, нейросетью. На самом деле ничего необычного в происходящей революции нет. Появление искусственного интеллекта было неизбежно и запрограммировано самим ходом истории и познания. Эволюция искусственного интеллекта прошла путь от механических устройств далекой древности до современных нейросетей и генеративных моделей. Ключевыми этапами стали развитие вычислительных технологий, теоретические прорывы в математике и кибернетике, а также практические достижения в области машинного обучения и обработки данных. Вот давайте быстренько и коротко пробежимся по этой истории искусственного интеллекта. Началась она еще в Древней Греции и Древнем Риме, где появились первые астрономические приборы, а по сути аналоговые астрономические компьютеры. С их помощью астрономы и мореплаватели рассчитывали положение Солнца, Луны, пяти известных планет, предсказывали затмения, определяли фазы Луны и даже даты Олимпиад. Один из таких приборов подняли в 1901 году со дна Эгейского моря возле острова Антикитера, где давным-давно затонул античный римский корабль на глубине 40-60 метров. Возможно, корабль шел с острова Родос, где во II веке до нашей эры жил и работал известнейший греческий астроном и математик Гепарх Никейский. Так вот, этот поднятый механизм состоял из более чем 30 бронзовых шестеренок, заключенных в деревянный корпус размером, ну, с большую книгу, скажем так, с энциклопедию, толщиной 6 сантиметров. На передней и задней бронзовых панели были размещены циферблаты со стрелками. Механизм приводили в действие вращением ручки, после чего шестеренки синхронно поворачивались и отображали астрономические данные, ну, с помощью вот этих самых шкал и стрелок. Почти 2500 лет. Эта механическая система еще, конечно, не искусственный интеллект, но в современном понимании. Но это были первые попытки автоматизировать сложные расчеты, то есть сложные интеллектуальные задачи. В 13 веке Исмаил аль-Джазари, а это был такой механик-изобретатель, но в сущности инженер, математик, астроном, курдского происхождения. Так вот, он создал программируемый оркестр механических людей, то есть роботов, а еще автоматических служанок. Эти роботы наливали и подавали воду, чай или вино, и лили воду, чтобы гость мог помыть руки. А заодно аль-Джазари создал диковинные водяные часы, кодовый замок, коленчатый вал, двухтактные клапанные насосы, дамбы, водоподъемные машины и многое-многое другое. В 1206 году он написал книгу знаний, в которых подробно рассказал о сотне различных устройств, а также дал инструкции, как их можно сконструировать. Ну, что тут скажешь? Ну, гений. Его так и называют – да Винчи исламского мира. В 1800 году Жозеф Мари Жаккар создал первый программируемый с помощью перфокарт ткацкий станок, на котором можно было получать узорчатые ткани. Так на свет появилась жаккардовая ткань с крупным рисунком. И, естественно, она была создана на жаккардовом станке. Спустя 120 лет, уже в 19 веке, Чарльз Бэббидж придумал первую машину, которая должна была заменить людей-вычислителей. Ну, при жизни Бэббиджа машину не построили, не было денег, но его дело продолжила графиня и математик Ада Лавлейс. Она стала первым программистом в мире, потому что описала алгоритм вычисления чисел Бернули, последовательности рациональных чисел, которые часто используют в математическом анализе. Этот алгоритм считают первой программой, специально созданной для вычислительной машины. И вот послушайте, в своих работах Лавлейс предполагала, что аналитическая машина может не только выполнять математические расчеты, но и обрабатывать символы по определенным правилам, создавая музыку, графику и другие объекты. Чувствуете? Графиня Лавлейс предсказала появление чата GPT, Gemini, Кандинского, Алисы и прочих, предсказала почти 200 лет назад. Вот так потихонечку к середине 20 века сформировались предпосылки для появления искусственного интеллекта как научного направления. Работы Гёделя, Тьюринга, Чёрча заложили основы теории алгоритмов. Итак, незаметно пришел 21 век. Исследователи научились обучать нейронные сети, и это стало поворотным моментом в развитии искусственного интеллекта. Технологии заинтересовались. В эту область пошло финансирование. И вот мы уже наблюдаем бум искусственного интеллекта, развитие генеративных моделей, внедрение искусственного интеллекта в медицину, финансы, производство, транспорт и другие сферы. Человечество, конечно, переживет эту революцию. Вопрос только в том, с какими потерями. В частности, для своих умственных способностей. И вот главный вопрос. Ослабляют ли нейросети умственные способности человека? Ученые начали искать ответ на этот вопрос в прямых экспериментах. Но, собственно, и безо всяких научных исследований для любого образованного человека очевидно, что искусственный интеллект отупляет человека, особенно с молодым, еще до конца не созревшим и не сформировавшимся мозгом. Но всем ведь нужны доказательства, причем научные. Ну вот, пожалуйста, вот вам и доказательства. Ученые Массачусетского технологического Стокгольмского института экспериментально определяли когнитивную цену, которую платят активные пользователи искусственного интеллекта. В опытах приняли участие полсотни бостонских студентов и взрослых научных работников возрастом до 40 лет. Всех попросили за 20 минут написать короткие сочинения, ну, их там это называется эссе, например, об этике, о филантропии, о скрытых недостатках широкого выбора, ну и тому подобное. Во время эксперимента психологи снимали электроэнцефалограммы мозга с помощью миниатюрных электродов, присоединенных к головам участников. Это позволило измерять активность 3 десятка различных областей мозга и определять его характеристики, в частности, связность нейронов. Участников поделили на 3 группы. Первая могла использовать большую языковую модель ChatGPT, ну, чтобы написать это эссе. Вторая могла использовать поисковик Google. А третья ничего не могла использовать, только свои мозги. Поэтому она записывала только свои мысли. И оказалось, что у участников этой последней группы самые сильные и разнообразные нейронные связи. Ну вот теперь доказательства отупления или оглупления у вас есть. А дальше решайте сами. Тут есть еще много, о чем можно было бы и нужно было бы рассказать и порассуждать, но ограниченное время не позволяет. Так что в другой раз. До встречи!

0: Музыка большой страны. Группа «Чайф». Я рисую на окне. Владимир Шахрин.
1: На дворе был 94-й год. Мы летом писали альбом «Пусть все будет так, как ты захочешь». Были свободные дни, и мы уезжали на дачу к нашему новому другу Сереге Шкаликову. Это был замечательный актер, я говорю «был», потому что его, к сожалению, уже с нами нет достаточно давно. Веселый балагур, душа компании. И однажды Серега вдруг взял и подарил два листочка, тетрадных листочка, на которых были написаны рукой его шариковой ручкой тексты. Первый текст, вот он начинался со строчки «Я рисую на окне». У Сереги в тексте вот по структуре песни не хватало двух строчек. И я позволил себе дописать две строчки.
2: «Я

0: Музыка большой страны. Радио России. И все это музыка с Дмитрием Бертманом. Садко. Программный спектакль «Геликона». Часть четвертая.
1: Главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство, находить себе какую-то подводную жизнь.
0: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Комсомольска на Амуре.

0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
2: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
3: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
4: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с членами правительства. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Вооруженные силы Ирана предупредили суда в регионе о недопустимости прохода через Ормузский пролив, любое приближение к которому будет рассматриваться как сотрудничество с противником. Далее подробно. Есть риск перехода инвестиционной паузы в период длительной инвест-заморозки. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на совещании у президента России, посвященном мерам поддержки семей с детьми. Владимир Путин поправил Шохина словами об инвест-сдержанности и о продолжении инвестиционного процесса в стране.
2: Конечно, мы прекрасно понимали, мы это много раз говорили, и было, что принимая меры, которые должны были привести к ослаблению, понижению инфляции, мы понимали, что это отразится на темпах экономического роста и на инвестиционной деятельности. Но вот здесь кто-то из коллег правильно сказал, нужно, чтобы эта инвестиционная пауза не привела к заморозке экономики. Мы это тоже понимали изначально и говорили именно об этом. Я бы только, мне кажется, было бы справедливо, я поправил бы, все-таки инвест-пауза нет, инвестиционный процесс продолжается. Это в известной степени можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности, ну, что само по себе понятно, потому что продиктовано вопросами, связанными с макроэкономикой, принимаемыми мерами экономических финансовых властей. Это касается и курса национальной валюты, и ключевой ставки. Но ситуация, она, в общем, под контролем, это очевидные совершенно вещи, и принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает.
1: Владимир Путин подчеркнул, что снижение инфляции позволяет задуматься о дальнейшем снижении ключевой ставки. Также на совещании зашла речь о выплате единого пособия многодетным семьям при небольшом превышении дохода. Как заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, специальный фонд России начал пересмотр выплаты этого пособия. По ее словам, теперь выплаты будут определяться суммой превышения прожиточного минимума.
3: Избрали критерии превышения 10% и очень быстро приняли соответствующую нормативную базу. И теперь многодетные семьи, которые прежде получали единое пособие, при повторном обращении смогут оформить пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка еще на 12 месяцев, если, как я сказала, среднедушевой доход в семье превышает величину прожиточного минимума не более чем на 10%. Действие этой нормы распространено на правоотношения с 1 января 2026 года. И с 22 мая социальный фонд начал проактивный пересмотр тех отказов многодетным семьям, которые были вынесены ранее.
1: По словам Татьяны Голиковой, помощь назначена уже более чем 21 тысячи семей, в которых воспитывается более 56 тысяч детей. В течение года дополнительную помощь получат порядка 74 тысяч семей. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что сегодня главное сплотиться и не допускать иллюзий. В эфире телеканала «Россия-24» он отметил, что чем больше враги России предпринимают таких демонстративных атак на общую историю и культуру, как удар по музею обороны Севастополя, тем очевиднее становится, что Россия имеет дело с агрессией от Объединенной Европы.
4: Мы один раз восстановили это полотно после победы над одними фашистами. С учетом того, что сохранилась огромная часть этого полотна в запасниках музея подлинного, сохранились изображения, значит, рано или поздно восстановим после победы над другими фашистами. Это не главное. Главное сегодня это сплотиться и не допускать самообмана и иллюзий. Все эти действия сами себя характеризуют.
5: Ну, это удар по общей истории, в общем-то.
1: Напомню, ВСУ нанесли удар по музею минувшей ночью. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Группировки войск «Север» и «Юг» улучшили тактическое положение. Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю. Бойцы группировки «Запад» уничтожили свыше 200 боевиков, сообщил офицер пресс-центра Леонид Шаров.
6: Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе техники механизированной штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады терробороны в районах населенных пунктов Гусинка, Вишневка, Васильевка Харьковской области, Пришиб, Сидорово, Пискуновка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 2 самоходных гаубицы «Гвоздика» и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей «Рада» производства Израиля.
1: Также вооруженные силы России ударили по военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявили в Минобороны. Вооруженные силы Ирана предупредили суда в регионе о недопустимости прохода через Ормузский пролив, любое приближение к которому будет рассматриваться как сотрудничество с противником. В результате неоднократных нарушений американскими врагами условий прекращения огня Ормузский пролив закрыт до дальнейшего уведомления. «Мы предупреждаем, что ни одно судно не должно покидать свою стоянку в Персидском заливе и Оманском море. Приближение к Ормузскому проливу будет рассматриваться как сотрудничество с противником», привело гостелевидение Ирана заявление ВМС Корпуса Стражи Исламской Революции. В то же время центральный штаб Хатам Аль-Анбия иранских вооруженных сил заявил, что Тегеран даст решительный и сокрушительный ответ на любую агрессию со стороны армии США. Тем временем Дональд Трамп заявил, что США разбомбят Иран к чертовой матери в ночь на пятницу, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном. Американского президента процитировали в эфире телеканала Fox News. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
7: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с плавания. В Казани продолжается чемпионат России. Егор Корни в среду установил 2 рекорда страны. На дистанции 100 метров вольным стилем в полуфинале он показал результат 46.99, а в полуфинале на дистанции 50 метров баттерфляем 22.59. Из других событий среды отмечу победу Дарьи Клепиковой на 100-метровке вольным стилем с результатом 53.45. Виктория Токарева стала первой на дистанции 200 метров баттерфляем. Председатель совета футбольного «Локомотива» Юрий Нагорных заявил о том, что в составе команды произойдут изменения этим летом. «Нам предстоит определенная пересборка состава абсолютно в рамках той концепции, которую клуб обозначил 4 года назад. Приоритет – отечественные футболисты, молодые россияне, собственные воспитанники. Мы заканчивали сезон с 5 легионерами и могу сказать, что не будем выходить за показатель 3-4 иностранца», – отметил Нагорных. Защитник Мингьян Бибеев продлил контракт с «Балтикой». Новое соглашение с 30-летним футболистом сборной России рассчитано до 10 июня 2028 года. Пари НН продлил контракт с главным тренером Вадимом Гараниным до конца сезона 26-27. Напомню, по итогам минувшего чемпионата РПЛ Пари НН вылетел в первую лигу. В завершении новости хоккея. 19-й кубок мэра Москвы состоится с 27 по 30 августа во дворце спорта «Мегаспорт». За трофей впервые в истории будут бороться 8 команд, разделенные на 2 подгруппы. В группу А вошли ЦСКА, Спартак, Минская «Динамо» и Акбарс. В группу Б – Московская «Динамо», Торпедо, Шанхайские «Драконы» и «Автомобилист». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Сегодня, в четверг, 11 июня, в Хабаровске плюс 25, плюс 27, переменная облачность, без осадков. В Воронеже плюс 27, плюс 29, переменная облачность, также без осадков. В Сочи плюс 23, плюс 25, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером кратковременный дождь, гроза. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность без существенных осадков. Днем в столице плюс 29, плюс 32.

0: Летние ритмы в программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
1: В этом выпуске прозвучат известные произведения, в которых упоминается лето. Это 8 пьес в исполнении Фрэнка Синатры, ансамбля Давида Голощекина, Элиан Ильяс, Жуан Жильберту, Артура Сандоваля, Розмари Клуни, Ягуди Минухина и Стефана Граппелли и, разумеется, Элла Фиджеральд и Луи Армстронга.
0: «Просто о джазе». В воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Челябинска.

0: Театр у микрофона представляет.
1: Хорошо при свете лампы книжки милые читать, перелистывать эстампы и по клавишам бренчать.
0: Концерт Саши Черного для фортепиано с артистом. Моноспектакль в исполнении Алексея Девоченко.
2: Тихо тикают часы на картонном циферблате. Вязь из розочек в томате и зеленые усы.
0: Глубокое размышление о человеке и его месте в окружающем мире.
1: Я как филин на обломках переломанных богов. В неродившихся потомках нет мне братьев и врагов. Я хочу немного света для себя, пока я жив. От портного до поэта всем понятен мой призыв.
0: Концерт Саши Черного для фортепиано с артистом. Слушайте в пятницу в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова.
3: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
4: Да, мы снова с вами, Игорь Шатров, Ольга Максимова, и мы проведем эти два часа с вами и самыми компетентными экспертами нашей страны, чтобы обсудить самые важные события, которые случились к этому часу и которые вызывают интерес и резонанс. Вначале я вас сейчас познакомлю с теми темами, которые будут в первом части нашей программы звучать, ну а потом приступим. Итак, сегодня мы поговорим о прививках. Хватит ли тех нам, что делали в детстве? Говорят, что есть 8 обязательных прививок, сказала руководитель Роспотребнадзора Попова. И вот они же вроде бы такие на долгие-долгие годы создают нам иммунитет, сказала госпожа Попова. Мы хотим узнать у профессионалов, у экспертов, инфекционистов, а долгие годы это сколько? Посещаемость библиотек, оказывается, растет. Но, казалось, мир у нас цифровой уже давно, и мне показалось, что как минимум молодежь не читает книги. Хотя видел недавно, вот видел, просто видел, проезжая на велосипеде, что на скамейке возле, на скамейке на набережной сидят и читают книжку. И даже не один человек. Удивительно. Ну, в общем, оказывается, они еще и в библиотеки ходят, эти молодые, не только, наверное, люди. Мы хотим разобраться, а что это такое за тренд, который образовался в 2021 году. Оказывается, с тех пор посещаемость библиотек только вырастала. Ужесточение мер по контролю рабочих мигрантов происходит сейчас уже наконец-то на законодательном уровне. Мы не один год об этом говорили. У нас очень много друзей среди экспертов, которые эту тему поднимают не только в нашей программе, но и профессионально. И вот, по идее, постепенно вырисовывается та картина мира, которая должна быть, как принято в других странах, которые тоже, в общем-то, с мигрантами работают, как-то они более-менее организовывают эти процессы. У нас очень долго была какая-то полная анархия и хаос в этом направлении. Сейчас происходят другие процессы, о них мы поговорим. Можно ли уже радоваться или есть еще что регулировать? Ну, а начнем мы с печальной новости. Сегодня мы потеряли один очень важный в плане исторической памяти музей в Севастополе. Потеряли его благодаря это понятно, что в кавычках, удару беспилотника, отправленного к нам вооруженными силами Украины. Конечно, мы его восстановим, но это уже отдельная тема. Начинаем.
0: Наше время.
4: Сегодня ночью БПЛА самолетного типа целенаправленно ударил по зданию панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годы. Целенаправленно хотя бы потому можно сделать вывод, что, как стало известно, беспилотник имел кумулятивный заряд. Кумулятивный – это значит прожигающий обшивку танка, например. Да? Он попал, этот заряд, в крышу панорамы. И она, естественно, была пробита, ну и, соответственно, внутри начался пожар, выгорело все. Говорят, практически все уничтожено, вся, ну, вся экспозиция, весь, вся эта диорама уничтожена. Может радовать только то, ну, если это вообще возможно, чтобы там, этому радоваться, что на самом деле это уже второй удар. Первый случился в 1942 году, когда фашисты наступали. Они также попали в... Ну, вряд ли, кстати, целенаправленно. Вот мне что-то кажется так. Мне кажется, это просто был удар по Севастополю. Хотя, не знаю, может быть, они также громили сознательно этот музей. И в музее также начался пожар. Его спасали, спасали эту диораму. Рабочие, матросы, гражданские люди. В общем, все, кто мог. Потом она была вывезена. Корабль не погиб в ходе боевых действий, смог добраться до другого берега. Ну, в общем, такая история, очень такая печальная. Выяснилось в итоге, что восстановить это невозможно, реставрировать это невозможно, и поэтому, по большому счету, была создана копия. Вот когда я сказал, что если что, вы можете радовать, то это все-таки была копия. Остатки реальной, реальной диорамы, они есть. Они хранятся в другом запаснике. Они не попали под этот обстрел, под, эту, под этот беспилотник. И понятно, что будем создавать заново. Теперь советские художники смогли это сделать. Я не думаю, что у нас художественная школа куда-то пропала. Она, естественно, есть и такая же высокохудожественная, как и прежде. И наследники вот этих вот баталистов прошлого, они, конечно, Франц Рубо, вот он создал эту панораму, и Бородинскую панораму, которая в Москве находится, и еще одну, связанную с Кавказской войной, три панорамы. Это известный баталист, и наследники его в России современные есть. Будем об этом, на это надеяться. Ну, а пока мы поговорим с человеком, который, мы уверены, как личную боль воспринимает происходящее, потому что живет в Севастополе, потому что это военный поэт, если теперь так можно сказать, вот теперь можно, наверное, так сказать,
3: журналист. Стихи, которого вы не раз слышали в нашем эфире.
4: Да, журналист Ольга Старушко. Ольга, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Добрый вечер, Ольга Игоревна. Давайте сразу поправим оговорку. Вы трижды употребили слово «диорама». Диорама – это часть дуги, панорама – это 360 градусов, полотно Рубо и то, которое было воссоздано на основе материалов в 1954 году выставлено, это все-таки панорама.
4: Панорама, ну, да, да,
5: да. Да, да. Диорама в Севастополе – это другая вещь.
4: Да.
5: Это Сапун-гора и освобождение города в 1944.
4: Да.
5: Ну,
4: да.
5: Поэтому они часто... А за счет того, что наш музей обороны Севастополя – это, по сути, организация, которая объединяет несколько музейных площадок, такие пересечения случаются. Но севастопольскую панораму знают все. Я, наверное, не погрешу против истины, если скажу, что ее знают во всем мире по многим причинам. И вы правы, для меня это личная боль. Все дело в том, что мое детство, да и вообще моя жизнь в Севастополе притянута к двум полюсам. Это две господствующие высоты в городе. Это Малахов курган на корабельной стороне и исторический бульвар, у подножия которого я провела все свое детство, а на полотне панорамы Рубо изначально изображен штурм Малахова кургана 6 июня 1855 года. И я видела сегодня огромное количество новостей, обсуждений, комментариев, деталей фактуры. Но хотела бы, если нам позволит время в эфире, сказать несколько вещей, которые за пределами города, наверное, мало кто будет упоминать. Во всяком случае, вот в текущий момент пока сильна боль. Смотрите, начало июня для города и в первую оборону, и вторую. Это страшные исторические рефрены. И теперь этот рефрен звучит в третий раз. Все дело в том, что 25-30 мая по старому стилю, то есть как раз в начале июня, начиная с 6 июня 1855 года, союзная коалиция британцев и французов начинает третью бомбардировку Севастополя, вслед за которой они решатся уже и на первый штурм, пытаясь прорваться к Малахову кургану. А 7 июня, начиная с подготовки со 2 числа, гитлеровцы в 1942 году предпринимают, ну, фактически приступают к третьему штурму города, который закончится его сдачей. И зенитки, которые берегли панораму до 25 июня 1942 года, при этом стояли сантиметр в сантиметр, ровно на тех же позициях 4-го бастиона на историческом бульваре, где воевал Лев Толстой. И самое это интересное, что холм, на котором в 1840 году был разбит большой бульвар до Крымской войны, пришлось назвать бастионным, потому что в 1934 году, в 1800, там сначала хотели бастион построить, потом решили, пусть будет бульвар. И вот у нас всю дорогу в истории города так. Мы сначала воюем и строим укрепления, потом разбиваем бульвары, потом приходит новая война. Приморский бульвар, который построен на месте Николаевской батареи времен Крымской войны, подвергается разрушениям, и город опять лежит в щебне. Да, это больно, но заламывание рук они не добьются. И я сейчас объясню, почему. Нам противопостоят, конечно, не марионетки-бабуины, а те, кто одумал о этих датах, он учел даже время. Удар по музейному павильону каменному панорамы был в 3:00 утра, и именно это же время изображено на полотне панорамы, которую задумал и исполнил Франц Алексеевич Рубо. Кстати, завтра в Севастополе откроется выставка, давно анонсированная, на которой будут представлены из собрания 5 российских музеев оригинальные фрагменты именно кисти Рубо, которые и в Севастополе хранились, и реставрировались, и в 2019 году, два фрагмента в 2025 году только были закончены реставраторами, и севастопольцы их еще не видели. Есть сведения о том, что материалы панорамы полностью оцифрованы в 8К, и да, воссоздать это будет легко. Но мы имеем дело, повторю, не только с убийцами, мы имеем дело с грабителями, лгунами. И я прежде всего имею те страны, маркировка которых наверняка найдется на обломках этого беспилотника самолетного типа. Им очень больно каждый раз вспоминать о том, какой костью в горле стал у них Севастополь в Крымскую войну. А мы вспоминаем, что корабли этой самой эскадры как раз в конце мая, начале июня 1855 года грабили азовские города с огромным количеством зерна. Это были Керчь и Николе, это был Таганрог, Мариуполь, Ейск, Бердянск и Геническ. Как знакомо звучат названия, вы не находите?
4: Конечно.
5: Да. Кроме прочего, почему я говорю о грабителях? А французы вообще Крымскую войну и ее кульминацию, осаду Севастополя, назвали экспедицией за трофеями. Украденные из нашей морской библиотеки мраморные барельефы и статуи значатся в каталоге Лувра как военные трофеи. Они, не стесняясь, держат этих сфинксов в самом сердце Парижа, в саду Тюльри и возле Лувра. Колокола, которые украли французы и англичане, за исключением одного единственного, до сих пор хранятся во многих местах этих стран. Я поэтому, мне можно фантазировать. Вместо того, чтобы задавать вопросы, доколе, когда мы нанесем удар и так далее, хотя это, безусловно, тоже важно, я бы хотела поинтересоваться, не хотят ли наши дипломаты и государственные деятели спросить хотя бы французов и британцев за трофеи Крымской войны, которые украдены у России, являются ее национальным культурным достоянием. Вот. Эти трусы сутки не могли войти в Севастополь, оставленный в 1855 году. А теперь они чужими руками пытаются сделать нам больно.
4: Ольга,
5: да, больно сделали.
4: Ольга,
5: да.
4: Спасибо вам и за ваше предложение. Я думаю, что нас слушают и в Министерстве иностранных дел. И, по-моему, скоро вот такие вопросы прозвучат не только в адрес французов. Кстати, как раз сейчас там в МИД стучатся 3 посла, французский, немецкий и британский, что они хотят спросить. Мы скоро узнаем, может быть, сегодня, может быть, завтра. Может быть, им в этот момент их тоже спросят, а вы не причастны случаем к тому, что случилось в Севастополе. Огромное спасибо, Ольга Старушко, поэт и журналист из Севастополя, поделилась своей такой вот болью, как житель и как поэт, болью по поводу случившегося. А мы к следующей теме.
0: Наше время.
3: Давайте поговорим про ужесточение мер по контролю рабочих мигрантов. Дело в том, что МВД вместо Минтруда будет определять теперь, где работать мигрантам.
4: Это одна из новостей, потому что Госдума приняла соответствующий законопроект наконец-то. И еще одна новость. Сегодня вообще была целая череда законов на этот счет. Закон о повышении налоговых пошлин для мигрантов приняты, в том числе в 12 раз за оформление российского гражданства с 4,2 тысячи рублей. Странные деньги, конечно, брали. До 50 тысяч рублей при оформлении российского гражданства, 8 раз при оформлении разрешения на временное проживание, в 5 раз при оформлении вида на жительство. Кроме этого, увеличивается пошлина за выдачу разрешения на привлечение на работу мигрантов. До 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Госдума продолжает принимать пакетами законы, которые должны каким-то образом наконец-то урегулировать ситуацию с мигрантами в нашей стране. Об этом мы говорим не первый год в нашей программе, и многие эксперты для нас уже просто как родные. Вот мы сейчас как раз пару вопросов зададим Михаилу Бурде, доктору политических наук, руководителю направления миграции Центра имени Столыпина, ранхикс при президенте России, руководителю отдела миграционной политики ОНО «Институт Цареград». Михаил Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, Ольга.
4: Михаил Александрович, ну вы уже радостно потираете руки, наконец-то свершилось, или это еще только первые шаги, еще много-много нерешенных проблем?
3: Ну, я добавлю от себя, у нас просто много лет было ощущение, что вообще ничего в этой сфере не происходит, и вдруг неожиданно, как будто вот этот вот поезд, который сошел с рельс, он вдруг как будто поехал. Это так или нам кажется?
6: Ну, вы знаете, поезд со скрипом тронулся, действительно, и произошло, я, опять-таки, у вас в эфире не один раз отмечал, к большому сожалению, только после терактов в Крокус-Сити, да, когда именно мигранты убили 150 человек, и, наконец, там пришло осознание того, что миграция – это не только экономическая выгода, а это, в общем-то, национальная безопасность и неконтролируемая миграция таит в себе достаточно существенные риски. Не какие-то глобальные, абстрактные, а вот риски, с которыми каждый человек может столкнуться. И, собственно, это привело к тому, что и в 2024 году был пакет целых законов принят Государственной Думой в конце года, и новая концепция миграционной политики, которая в конце 2025 года была принята, она тоже концептуально отличается от тех документов, которые были раньше. То есть она впервые там обозначила проблемы там анклавов. Это тоже очень важно, трудовой миграции, миграционного контроля. Ну, то есть все то, о чем мы неоднократно говорили в эфире. И вот, собственно, сейчас Государственная Дума продолжает вносить корректировки в миграционное законодательство уже с учетом этой концепции. Единственное, на мой взгляд, что вот эта скорость, она связана в определенной степени, назовем так, электоральный гон, потому что Дума заканчивает свои полномочия, грядут новые выборы, и понятное дело, что миграционная тематика, которая достаточно животрепещущая, актуальна, депутаты партии активно ее продвигают, потому что это то, что волнует население, то, что может дать дополнительные проценты каждой из политических партий. Поэтому обратите внимание, фактически каждая парламентская партия активно миграционной тематикой занимается, да, тут исключений нет.
4: Но это же, наверное, хорошо, так и делается политика, по большому-то счету. Что-то болит, и политики отвечают на это решениями. Мне кажется, это хороший пример.
6: Это классика общественного запроса, общество культивирует запрос, да, не самостоятельно пытается как-то решать незаконными мерами, да, а обращается к институтам власти, да, к депутатам, которые принимают соответствующие решения.
4: Михаил Александрович, давайте мы на минутку прервемся, у нас будет реклама, и продолжим наш разговор через небольшое время после небольшой паузы.
3: Напомню, что говорим мы об ужесточении мер по контролю рабочих мигрантов. Очень важная болезненная тема, которую мы регулярно освещаем в эфире. Вернемся к ней ровно через минуту.

0: он раненый. Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
1: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
2: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
3: «Время героев». Фильм Евгения Поддубного. Премьера.
4: Чувствуете себя командой Путина?
2: Я живу этой жизнью.
3: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
5: Наше время.
6: На радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. И мы возвращаемся к нашей теме «Ужесточение мер по контролю рабочих мигрантов». И с нами Михаил Бурда, доктор политических наук. Мы к Михаилу Александровичу возвращаемся. Михаил Александрович, давайте продолжим наш разговор, на чем вы остановились.
7: А вы знаете, но при всем при этом, при положительных сдвигах, я бы вот все-таки до конца не обольщался, потому что даже те решения, которые принимаются, они все-таки носят половинчатый характер, причем как в прямом, так и в статистическом смысле. Вот что касается трудовой миграции, да, оргнабор, все о нем долго говорили, он появился в новой концепции, МВД готовит крупный и большой законопроект по поводу оргнабора, как это будет все работать, значит, экспериментальный режим в субъектах, кроме Москвы и Московской области, которые в оргнаборе участвовать не будут. Да, для понимания, в Москве и Московской области там более 40% легальных трудовых мигрантов сосредоточено. То есть мы понимаем, что
8: да,
7: значит, почти половина трудовой миграции в этом оргнаборе участвовать не будет, поскольку какие-то исключения государства в государстве. Да, я сейчас не буду комментировать, почему именно Москва и Московская область, кто это пролоббировал, но я думаю, слушатели и так все прекрасно понимают. Да, во-вторых, вот вы в начале, да, нашей с вами беседы сказали по поводу того, что Государственная Дума подняла пошлины там за получение паспорта, там еще какие-то аспекты, которые связаны с пребыванием там, значит, мигрантов в России. Но вопрос-то ведь не в том, сколько брать денег за то, чтобы оформить российский паспорт. Да, это там 4200, да, или пошлина за гражданство, так, грубо говоря, или там 50 тысяч. Я думаю, там соплеменники при необходимости соберут, потому что это перекрывает тот объем социальных льгот, которые иностранцы получают, это во-первых. А во-вторых, все-таки, на мой взгляд, вопрос лежит в критериях, то есть, а кому мы даем российский паспорт и зачем мы это делаем? Но для того, чтобы сделать красивый отчет, заткнуть демографическую дыру и не показать, что коренное население, там уровень смертности высокий, оно вымирает там в регионах, да, чтобы показать, что вот за счет миграции у нас, значит, грубо говоря, плюс-минус там общее число, количество населения сокращается, это одно. А если мы говорим про то, что внешняя миграция в таких масштабах меняет облик российских городов, и Москва там может превратиться, там, как Лондон уже превратился в Исламабад, а Москва может превратиться в Душанбе, другое.
8: Кстати,
7: вот
8: да.
7: Здесь тоже как бы вопросы, да, то есть вопрос не в том, сколько стоит оказание миграционной услуги, вопрос в целеполагании, кому и для чего мы ее оказываем.
8: Ну, по крайней мере, мы помним, что предыдущие законы, предыдущий пакет, там было очень много мер по контролю за этими потоками, в том плане, за что люди будут высылаться, лишаться гражданства. Поэтому в эту сторону вроде бы сработали. Теперь надо действительно поработать по поводу критериев, за что они будут его получать, за какие такие заслуги. Я думаю, мы не один раз еще к вам вернемся с этой темой, потому что она станет и темой следующей Думы, которая будет избрана осенью этого года, без сомнения. Михаил Бурда, доктор политических наук, руководитель направления миграции Центра имени Столыпина, РАНХИКС при президенте России, руководитель отдела миграционной политики ОНО «Институт Цариград» был с нами. Мы говорили о ужесточении политики по контролю ролью мигрантов в Российской Федерации. К следующей теме переходим.
5: Наше время.
6: Она удивительная.
8: Да, хватит о тяжелом, будем говорить о приятном.
6: Растет посещаемость библиотек. Это удивительно. Хотя, в общем-то, во времена, наверное, нашей с Игорем юности библиотека – это был единственный источник, где можно было получить какую-то информацию. И книжку взять, прочитать, и подготовиться к докладу, и к сессии, и к дипломной работе, да к чему только не.
8: Да, конечно, энциклопедии всякие.
6: Библиотеки разные были, конечно же, и по уровню. Я в библиотеку иностранной литературы регулярно ходила, ну, по сфере своего образования.

0: и в Ленинку, библиотеку имени Ленина, и, конечно, была у нас университетская библиотека, оттуда тоже все мои сверстники не вылезали в период сессии. Сейчас, казалось бы, есть универсальная библиотека, которая называется интернет, и, казалось бы, они должны исчезать, а нет. Более того, совсем недавно я даже в таком спальном районе, Симферопольский бульвар, я заметила вот в этих вот человейниках, я заметила библиотеку на первом этаже, мне как-то стало очень радостно и приятно, и оказывается, что они активно посещаемы.
1: Ну да, аудитория российских библиотек в 2025 году выросла на 7,5% по сравнению с предыдущим годом и достигла 593 миллионов посещений. Это следует из отчета Минкульта по подведомственным библиотекам. И динамика такая наблюдается с 2021 года. Вот каждый пятый год подряд. И удивительно, что даже в год пандемии посещаемость упала на фоне карантинных ограничений, но в следующем году она не просто восстановилась, а произошла показатель 2019 года. Удивительно. И, наверное, надо разбираться со специалистом.
0: Интересно, кто же ходит сегодня в библиотеку? Кто вот эта вот целевая аудитория и что они там ищут? Давайте спросим нашего эксперта. С нами Любовь Казаченко. Заченкова, книжный журналист, главный редактор журнала «Современная библиотека». Любовь Александровна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Ольга.
1: А вот, может быть, сразу с аудитории начнем. Какая аудитория у современных библиотек? Кто является посетителем этого хранилища знаний?
2: Игорь, очень разная. От тех, кто, простите, еще находится в утробе матери, да, потому что и для них есть очень много интересного для мам, готовящихся стать вот, готовящихся к родам, да, для них есть программы, и вплоть до самых-самых старшего поколения.
1: Так, да, так, так, тех, вы начнете ходить. Объяснять, это мы уже не поняли. Что значит программы для матерей? Мы говорим вроде о библиотеках. Давайте объясните тогда, как выглядит современная библиотека. Мы, видимо, с Ольгой не знаем этого.
2: Вы знаете, вот очень часто вы наверняка слышали, и читатели, и слушатели ваши наверняка слышали, что сегодня библиотека — это не только про книги, да, это действительно не только про книги, но про книги в первую очередь, да, вот сделаем такой акцент. Библиотека сегодня — это пространство общения в первую очередь, пространство реализации твоих собственных желаний, пространство каких-то событий и вообще современной культуры, всего того, что происходит вокруг. И то, что ты можешь узнать где-то в одном месте от экспертов, а не набравшись из интернета, особенно учитывая развитие нейросетей, непонятно какой, неадекватной, а зачастую просто ложной информации.
1: То есть это клуб, такой клуб получается?
2: Это не клуб, понимаете, в этом пространстве может быть очень много клубов, могут быть концерты, могут быть занятия. В библиотеках сегодня открываются, и в библиотеках в том числе, замечу, да, открываются детские культурные центры, открываются школы креативных индустрий, где ребенок, школьник может получить знания, востребованные сегодня на рынке, например, по веб-дизайну, по программированию, да, по геймификации и многое-многое чего другого. То есть сегодня библиотека — это такая точка концентрации талантов. Не зря вот в программе «Культура» был такой подпроект, а сейчас он плавно перетек в нацпроект «Семья», да, это гений места, точка концентрации талантов. Это первый момент. Но, конечно, все это вот неспроста, да, вот вдруг бац, рванул источник. Все это такая целенаправленная системная работа, которая началась давно. В 2014 году еще были такие первые пилотные проекты по организации модельных библиотек. Когда увидели, что это выстрелило, то в 2019 году в нацпроекте «Культура» была заложена программа модернизации библиотек. Тогда были довольно скромные такие ожидания, да, но они превзошли вот по годам реализации очень сильно даже ожидания самих чиновников. Они не ожидали, что это вот будет такой взрыв интереса к этой программе.
1: Любовь Александровна, сейчас можно прерву? А это вот все-таки касается... Я поверю, что все, о чем вы говорите, присутствует в московских библиотеках. Я даже немножко об этом слышал и видел. А это не только в Москве?
2: Нет, нет, нет. 1503, вот на данный момент, 1503 модельных библиотеки, это библиотеки по всей стране, от Калининграда до Камчатки и Сахалина, понимаете? Это отнюдь не московские. А московские библиотеки, кстати, в этот проект модернизации модельных библиотек, они не входят, ни Москва, ни Питер. Потому что у Москвы и у Питера достаточно собственных ресурсов для того, чтобы модернизировать библиотеки. Поэтому этих два города в национальный проект не входят. В этом участвуют муниципальные библиотеки как раз всей России. А сейчас запущен еще и конкурс среди сельских библиотек и малых населенных пунктов до 100 тысяч человек населения, библиотечная система. Да? Первый год прошел этот конкурс. Кстати, при поддержке благотворительного фонда «Система» и МТС. И это еще один новый стимул. Что такое модернизация? Понимаете, вот целая библиотека никому не нужна. Да? Старая со советской мебелью и необновляемым фондом. Ну, кто туда пойдет? Человек идет, вот как в магазине человек голосует кошельком, так и в учреждении культуры. Он идет только в том случае, если ему там интересно. Если ему там полезно, если там может найти что-то нужное для себя. И когда библиотека старая, обшарпанная, с плохим старым фондом советским, с не очень, так скажем, современными сотрудниками, которые и, в общем-то, интернетом-то сами пользоваться не могут, люди туда не пойдут. А когда эта библиотека отремонтированная, современная, там есть интересные новые книги, а по проекту и нацпроекту культуры, и нацпроекту семья, это в первую очередь, помимо ремонта, внимание на обновление фонда. Обновление фонда, обновление техники, обновление концепции, потому что это не просто вот дали книжки и новую мебель поставили. Нужна интересная концепция, что ты хочешь из этой библиотеки, какой ты ее хочешь сделать. И это для сотрудников вызов. Не все с этим справляются, некоторые уходят, но приходят на смену молодые, у которых есть идея, которые знают, как привлечь человека. Поэтому сейчас в библиотеках что угодно есть, понимаете, есть курсы английского языка, есть студии мультипликации, то есть дети и взрослые учатся, как делать мультфильмы. Есть кружки, как научиться рисовать песком. Есть интерактивные глобусы, есть квизы, есть квесты. Да, я не знаю, чего там нет.
0: Это, наверное, то, что современное такое название «площадка», да, вот часто говорят. Площадка, платформа даже еще иногда.
2: Пространство, понимаете? Да. Вот пространство, да, где ты можешь реализовать себя. Вот, наверное, это самое главное. И знания получить, и досуг провести, и единомышленников найти. Ну и, в конце концов, в рано залезать, да, для этого тоже есть свои
1: роды. Книги там программы. Успевают почитать все-таки или нет?
2: Конечно, конечно. Нет, ну, когда я говорю вот эту фразу, что библиотека не только про книги, я все-таки говорю, да, не только про книги, но про них в первую очередь.
0: А давайте тогда уже на прощание уточним, у нас осталось секунд 40. А как это все происходит? Как и прежде, есть библиотекарь, есть абонемент какой-то, есть читальный зал, можно взять книжку на дом, вернуть в определенное время. Вот основные правила.
2: Давайте по пунктам. Во-первых, читателем ты можешь стать всегда и везде. Во многих городах сейчас единый читательский билет, то есть ты можешь в одной библиотеке записаться, всеми остальными пользоваться. Это первое. Второе. Книги на дом ты можешь брать. И даже те, которые только что пришли, чего раньше было довольно сложно. Третье. Ты можешь брать не только печатные, но и электронные книги, потому что библиотеки имеют договора с Литресом и дают бесплатную возможность скачивать и читать бесплатно книги из подписки, той подписки, на которую у них оформлен договор.
0: Ничего себе, Любовь Александровна, как интересно. К сожалению, наше время в эфире вышло. Благодарим книжного журналиста, главного редактора журнала «Современная библиотека» Любовь Казаченкову за апгрейд, как говорится, наших знаний о классической библиотеке. Вот так они поменялись.
3: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
4: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
5: Приключения All Inclusive.
6: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
7: Мы не готовы!
8: А это не считается издевательством над родителями?
5: Главная комедия страны. «Холоп 3».
9: Что за цирк-то?
5: В кино с 11 июня. Категория 16+.
7: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
9: 16+.
10: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
0: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. На прививку не только первый класс. Помните, песня такая была? Оказывается, прививки полагаются и для тех, кому уже сильно за.
1: За. Плюс сколько-то лет. Ну, начнем с детей все-таки. 8 прививок необходимо сделать каждому жителю России. Это прививки от туберкулеза, гепатита Б, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи. Они внесены в национальный календарь прививок и проводятся за счет средств федерального бюджета. Их делают в детстве. Прививки от туберкулеза вот, и так далее, все эти прививки, гепатиты и так далее, все, что я назвал, делают в детстве. Но они, казалось бы, даже и дают нам иммунитет, создают на долгие-долгие годы. Так заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Мы хотели ли выяснить, а вообще вот долгие-долгие годы, это сколько нам с Ольгой надо перепрививаться или все, вот то, что нам в детстве нас укололи, это теперь навсегда. И потом, есть ли прививки для взрослых, которые обязательно необходимо делать?
0: Ну вот, например, во время пандемии многие делали себе прививку от пневмокока, если кажется, я не ошибаюсь. По-моему, он так назывался. И эта прививка помогала облегчать ситуацию в том случае, если затрагивались легкие. Вот насколько я помню, и, по-моему, эту прививку можно возобновлять и нужно не каждые несколько лет. От клещей, кстати, сейчас делают и взрослые прививки, и детям тоже делают, но это по желанию.
1: Так, ну и так, у нас кандидат медицинских наук, инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Российского национального исследовательского университета имени Пирогова Алексей Ертищев. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: Алексей Юрьевич, вначале про вот эти детские 8 прививок. Они навсегда с нами или иммунитет все-таки с годами ослабевает?
11: Все зависит от конкретной прививки и от конкретной вакцины. Например, сделанные в детстве две необходимые прививки от кори, по нашему календарю это в год и в 6 лет, они защищают человека на всю жизнь. Или, например, дифтерия столбняк не позволяют обеспечить защиту на всю жизнь, поэтому, например, взрослые каждые 10 лет должны эту прививку повторять, и это внесено в наш календарь, как и в других странах.
0: А
11: так,
0: можно,
11: в отношении многих инфекций.
0: Да, вот уточнить, вот эти вот 8 обязательных прививок, они до какого возраста делаются?
11: Ну, про 8 прививок речь идет о неких рутинных, да, вакцинах, которые уже на протяжении более 50 лет в рамках расширенной программы иммунизации во всем мире делаются всему населению мира. Опять же, все зависит от того, по отношению к какому мы заболеванию, о каком заболевании ведем речь.
0: Ну, вот смотрите,
11: большинство действительно в детстве, но
0: да.
11: Дифтерия столбняк, упомянутый мной, продолжение и во взрослом возрасте.
0: Я просто
11: грипп,
0: почему спрашиваю?
11: В настоящее время, да.
0: Угу. Я почему спрашиваю? Потому что такое ощущение, что во время школьного возраста эти прививки делаются постоянно, то есть на протяжении всех 11 лет обучения. И это значительно больше, чем вот 8 этих прививок. Это что, какие-то там повторные подтверждения, или это расширенный список, а вот все вот эти 8, туберкулез, гепатит Б, кори, коклюш, дифтерия, ну вот полиомиелит, краснуха, они делаются там, допустим, до 3 класса или дошкольного возраста, ведь в школу уже полагается приходить с каким-то набором прививок, если я помню правильно.
11: Да. И опять же, я лишь повторюсь, что на протяжении жизни некоторых из прививки, они повторяются, в школьном возрасте в том числе. Uh-huh. Поэтому большинство, их на самом деле не так много, это та же самая дифтерия столбняк, раньше был полиомиелит в 14 лет, они действительно повторяются в школе. Действительно создается впечатление, что много, за счет того, что ежегодно проводится диагностическая проба на туберкулез, это уже не прививка, ну и кроме того, сезонная вакцинация от гриппа.
1: Скажите, есть ли исключительно взрослые прививки, которые тоже необходимо обязательно делать по наступлению какого-то возраста?
11: Ну, на самом деле, все прививки, если говорить о взрослых, можно поделить на несколько категорий. Часть из них, ну, так скажем, рутинные, да, то же самое повторение дифтерии столбняка, есть те, которые можно назвать для по эпидемическим показаниям. Например, упомянутый клещевой энцефалит, да, те люди, то население, которое проживает на так называемых эндемичных территориях, а также выезжающие туда, им проводится эта вакцинация. Упомянутый пневмококк, пневмококковая инфекция, действительно, это та прививка, которая делается в настоящее время и детям, и некоторым группам взрослых старше 60 лет. Но на самом деле в скором времени мы перейдем к тому, что люди старше 60-65 лет, все должны будут получать эту прививку, она будет широко доступна, потому что тяжелая пневмония – это действительно угроза для взрослых людей. Ну и есть те прививки, которые пропустил в детстве человек. Например, не привит был по тем или иным причинам от кори. В этом случае они повторяются, это мы называем догоняющей иммунизацией.
1: Так, это очень интересно. На вот эти прививки, которые вы назвали взрослые, да, они то насколько, вот вы сказали, выезжают в эндемичный район или в эндемичном районе клещевой энцефалит. Это что, каждый год надо прививаться? Или ты все-таки один раз привился и живи спокойно?
11: Все зависит, опять же, от заболеваний конкретных вакцин. Если клещевой энцефалит, то это определенная схема. Например, если человек еще никогда не был привит и формирует только иммунитет, ему делаются в первый сезон две прививки. Дальше повторяются через год и каждые три года. Mm-hmm. Если мы говорим о каких-то других, например, гепатит А, да, либо какие-то у нас есть по эпидемическим показаниям более изощренные тулеремии и прочее, то там свои схемы вакцинации с определенной последовательностью и с определенным интервалом.
0: Алексей Юрьевич, а вот посоветуйте тогда, потому что я понимаю, слушатели сейчас, ну, они внимают тому, о чем вы говорите, но это такой для них объем информации, который трудно, возможно, будет запомнить и воспроизвести, и как-то, я не знаю, реализовать самостоятельно. Вот если человек решил разобраться со своими прививками, куда он может пойти, чтобы ему в этом помогли, где-то посоветовали, сказали, вам сейчас нужно то-то, то-то, то-то. Что-то сделать?
11: Но это, если речь идет о взрослом человеке, это терапевт. Действительно, так исторически сложилось, что основные вакцины, тот же самый туберкулез, корь, там, дифтерия, столбняк, они в основном выполняли в детстве, поэтому это, ну, как-то исторически считается, что вроде в педиатрической практике педиатры занимаются. На самом деле, терапевты тоже должны следить за прививками. Проблема у взрослых заключается в том, это проблема не только в нашей стране, что часть данных из детства, которые записаны были в карте по отношению к прививкам, они иногда теряются. Сейчас за счет цифровизации, за счет того, что эти данные при помощи хранятся цифровых систем, эти данные уже теряться не будут. И терапевт, он может посмотреть, какие прививки были пропущены, может быть, или пришло время очередной прививки, и, соответственно, сказать, сделать. Ну и кроме того, опять же, если говорить о рутинных дифтерии, столбняк, да, от того же самого гриппа сезонные терапевты должны приглашать на эти прививки.
0: Алексей,
11: если человек
0: Юрьевич,
11: относится к группе риска, да.
0: Да, еще один очень важный вопрос, простите, что прерываюсь, у нас 20 секунд осталось. А если родители антипрививочники, а вырос ребенок, и он не такой, вот как он может понять, что он что-то пропустил?
11: Точно так же прийти к врачу, установить, что, каких прививок у него нет, и сделать. Если это невозможно установить, то считается, человек не привит, и он вакцинируется заново.
0: А, то есть он приходит к врачу, и... А вот вы говорите, что ведь эти данные, они могут с возрастом как-то теряться. Прошло
11: правильно.
0: Там лет 10.
11: Ну, например, 10, да, та же самая корь, если, например, нет сведений, да, ни человек, ни врач не могут установить, был ли человек привит, как правило, поступают два раза. Первое, это просто привиться от того, что будет дополнительная введена доза, ничего страшного не будет, будет хороший иммунитет, либо предварительно проверяют иммунитет на наличие, да, такового уже у человека и отсутствие необходимости делать прививку.
0: Ну, то есть, на всякий случай, если второй раз делает человек, ничего страшного не произойдет?
11: Нет, конечно.
1: А у меня другой
11: нет.
1: вопрос. Если я в детстве переболел корью, значит, мне прививка не нужна. Правильно?
11: Да, есть заболевания, которые формируют пожизненный иммунитет. Например, дифтерии такой иммунитет не формируют. И те люди, которые переболели, в том числе во время эпидемии в 90-х годах, дифтерии, они все равно подлежат повторению прививок и продолжению вакцинации. А вскоре иммунитет пожизненный.
1: Отлично. Спасибо. Будем знать. Спасибо большое. Алексей Ртищев, кандидат медицинских наук, инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства.
0: Ольга Максимова, Игорь Шатров, покинем вас сейчас, но вернемся после новостей с интереснейшей темой об организации общественного питания. Нововведение и основы. Дождитесь.
9: История участников «Поезда надежды» в новом выпуске программы «Детский вопрос».
12: Абсолютно забылись детали уже в самой поездке. Помнится ощущение, что это была очень большая помощь, что это на самом деле было спасение, решение нашей проблемы. То есть вы помогли нам найти нашу первую девочку.
9: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана.

0: Премьера на Радио России.
1: Знакома ли вам сила отлива?
2: Нет.
1: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
3: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
4: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
5: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь — капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
5: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз — держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM.
6: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
7: Отметится уникальным, в первую очередь, для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия — страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Спецслужбы России должны усилить антитеррористическую работу. Иранские вооруженные силы нанесли удары с применением ракет и беспилотников по кораблям ВМС США, находившимся вблизи Ормузского пролива. Россия делает все, чтобы быть готовой к любой возможной пандемии. Далее подробно. Противники России не останавливаются перед совершением терактов в отношении детей. В связи с этим спецслужбы России должны усилить антитеррористическую работу. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции. Кроме того, по словам президента, спонсоры режима в Киеве вводят санкции против организаций, где проводят лето российские дети. Также президент пообщался по видеосвязи с представителями известных российских центров детского отдыха. В том числе Путин поинтересовался у гендиректора детского курорта «Вита» Василия Димоева о пляжах в Анапе.
2: Василий Николаевич, а каково состояние пляжей в Анапе сейчас?
3: У нас на сегодняшний день полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение. Ждем и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей. Поэтому у нас все хорошо.
2: Как же вы греете там эти нагреватели?
3: Вместе с детьми пытаемся создать настроение.
2: Я понял, хорошо.
1: Также президенту рассказали и о Всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодарском крае. В этом лагере ежегодно отдыхают порядка 16 тысяч детей. В центре реализуют свыше 100 образовательных программ, связанных с наукой, спортом, культурой, историей и русским языком. Кроме того, глава государства в ходе совещания напомнил о новой мере поддержки семей, где для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей, и в расчете на каждого члена семьи, имеющих невысокие доходы, подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%. Глава государства подчеркнул, что уже с 1 июня такие граждане могут подавать заявление в социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога. Порядка 1,5 миллиона человек уже обратились за семейным налоговым кэшбэком, заявил Путин. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Группировки войск «Север-Юг» улучшили тактическое положение. Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю. О результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
4: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Лужки, Могрица, Уланово, Хотинь и Вольная Слобода Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием четырех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шиповатая, Сосновый Бор, Редкодуб, Рубежная и Избитская Харьковской области. Противник потерял более 230 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», 17 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей производства Израиля.
1: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ. Также вооруженные силы России ударили по военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, заявили в Минобороны. Иранские вооруженные силы нанесли удары с применением ракет и беспилотников по кораблям ВМС США, находившимся вблизи Ормузского пролива, сообщили государственные СМИ Ирана со ссылкой на военных. По данным агентства ТАСНИМ, корпус стражи Исламской революции также нанес удары по двум коммерческим судам, которые пытались пройти через Ормузский пролив в нарушении действующих правил. Ранее иранские СМИ сообщали, что военное командование Ирана сообщило о перекрытии Ормузского пролива для всех судов из-за новых ударов США. Ормузский пролив полностью закрыт для всех типов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда из-за недавних атак США по Исламской Республике. «Любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет атаковано», передает телеканал со ссылкой на центральный штаб иранских вооруженных сил «Хазрат Хатам Аль-Анбия». В ночь на четверг Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные начали наносить удары по нескольким целям на территории Ирана. По данным иранских СМИ, мощные взрывы зафиксированы в 6 районах страны. «Россия делает все, чтобы быть готовой к любой возможной пандемии», заявила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. «В части готовности к возможным пандемиям и эпидемиям наше государство, Роспотребнадзор в частности, делает все для того, чтобы при возникновении рисков в любой точке мира россияне чувствовали себя спокойными и защищенными», сказала Попова, отвечая на вопрос, готова ли Россия к пандемиям страшнее COVID-19. Ранее глава ведомства сообщила РИА Новости, что вирус гриппа на данный момент обладает самым высоким пандемическим потенциалом. Компания-кинокомпания «Наше кино» в партнерстве с киностудией «Союзмультфильм» готовит игровой фильм о легендарном персонаже Винни-Пухе, рассказала в интервью РИА Новости председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлианна Слащева. Винни-Пух – персонаж двух повестей и двух сборников стихотворений английского писателя Алана Милна. В России о «Медвежонке» узнали в 1960 году, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Заходер. В 1969 году «Союзмультфильм» выпустил первый мультфильм о Винни и его друзьях. Режиссером выступил Федор Хитрук. Позднее вышли еще две серии «Винни-Пух идет в гости» и «Винни-Пух и день забот». На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На Тенерифе стартовал конгресс Международного союза конькобежцев. На нем, предположительно, может быть принято решение о допуске российских фигуристов-юниоров до международных соревнований. Также не исключено, что будет рассмотрен вопрос допуска взрослых спортсменов. Отмечу, что президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе отсутствовал в первый день работы конгресса. Действующий президент Союза биатлонистов России Виктор Майгоров переизбран на новый срок. Отчетно-выборная конференция СБР прошла 10 июня в здании Олимпийского комитета России. Соперником Майгорова на выборах был Юрий Батманов. За Майгорова проголосовали 46 делегатов, за его соперника 6. Председатель совета директоров футбольного «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал слухи о возможном возвращении Александра Кокорина и Арсена Захаряна, а также об интересе «Зенита» Константину Тюкавину. «Есть факторы, которые не позволят нам взять Кокорина обратно в систему клуба. Захарян – это действительно ценный воспитанник «Динамо», но о возвращении рассуждать пока не готов. «Зенит» действительно может иметь желание приобрести того или иного футболиста, но я знаю, что сердце Тюкавина отдано нашему клубу. Контракт с ним до 30-го года. А если будут предложения от зарубежных элитных клубов, мы будем обсуждать это развитие событий», — отметил Ивлев. Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА и сборной России Матвею Кисляку. ЦСКА оценивает своего футболиста в 25 миллионов евро и не собирается отпускать его за меньшую сумму. Об этом сообщает инсайдер Лоренцо Лепоре. Ахмат объявил об уходе защитника Даниила Хлусевича. Футболист покидает грозненский клуб по окончании срока аренды и возвращается в московский «Спартак», которому принадлежат права на Хлусевича. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня в четверг, 11 июня, в Магадане плюс 3, плюс 5, облачно, временами дождь. В Омске плюс 24, плюс 26, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Архангельске плюс 20, плюс 22, облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером кратковременный дождь, гроза. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность без существенных осадков. Днем в столице плюс 29, плюс 32.

0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
0: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
3: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Прямо сейчас.
5: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
6: Мы снова здесь и готовы продолжать. Ольга Максимова, Игорь Шатров напоминают вам, что есть канал обратной связи. Если возникает желание прокомментировать темы, которые вы слышите в нашем эфире, 8-925-222-9992. Писать можно сюда. А по каким поводам в течение предстоящих 45 минут вам, возможно, захочется написать свой комментарий, мы сейчас расскажем.
7: Сейчас я расскажу об этом, а потом прочту одно сообщение, оно очень интересное. Итак, мы сегодня вот о чем поговорим с москвичами и подмосквичами, жителями Подмосковья. Мы расскажем им в конце нашего часа о том, что не сданный в 9 классе экзамен – это не приговор. Московская областная дума на этот счет приняла специальный закон, представляете? Вот дождитесь, немножко даже удивитесь тем возможностям, которые Московская областная дума подмосковным выпускникам 9 класса предоставляет. Интересно. А с Дмитрием Сухининым будем говорить о начинающемся завтра, да, чемпионате мира по футболу в Северной Америке. Он будет проходить во всех трех ее государствах: Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. Есть о чем подискутировать. А начнем с важной темы. Приняты новые санпины, это санитарные правила и нормы для организации общественного питания. Они касаются и школьных столовых, и вот это отдельная тема, она будет, ей даже будет посвящено заседание комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. И сегодня мы, предваряя это заседание, завтра это будет, будем говорить с одним из его участников, разбираться в том, что ж не так в школьном питании, что это за новые санпины. Вот, ну, а прежде я прочту все-таки сообщение от нашей слушательницы или слушателя. Добрый вечер, Ольга, Игорь. Вот это очень просто интересно узнать это было. Я очень позитивно поражен. По поводу библиотек. У нас маленький городок в Пермском крае. Называется Чернушка. Буквально сейчас общалась со знакомой. Она посетила с внуком 10-летним простую библиотеку обычную. Взяли книги, и там же был просмотр фильма на военную тему. Посмотрели вместе. Она со слезами. Вот так у нас библиотеки по-своему организуют работу. А другая библиотека центральная. Она модельная. Там, естественно, большой выбор мероприятий. Книги тоже читают. А в городе у нас всего 30 тысяч населения, Зоя. Ну, вот такое приятное сообщение из Пермского края, потому что я просто подумал действительно, что, ну, немножко это наш собеседник преувеличивает, и все это касается Москвы. А нет, даже в Пермском крае. Это здорово, это классно. Вот. Ну что ж, начинаем по тем темам, которые я уже назвал, начинаем о них рассказывать.
1: Наше время.
7: Итак, с сентября заработает новая версия санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения. Эксперты отмечают, что от Санпин, как я уже сказал, Санпин – это санитарные правила и нормы, ждали новшеств, которые помогли бы улучшить качество питания в школах, в первую очередь, ну и в других социальных учреждениях. Однако главные проблемы действующих правил сохранились в неизменном виде. Фактически, они позволяют не выполнять требования законодательства о соблюдении натуральных норм питания по продуктам и разрабатывать меню для школьников без необходимого количества фруктов, мяса, творога и так далее. Речь идет о том, что учитываются только калории, кажется, да, калории, вот, и все. А неважно, откуда эти калории берутся, это вот так, по крайней мере, говорят эксперты. В чем проблема, мы же не знаем. Может быть, это и достаточно калорий учли, и все. Надо ли там обязательно учитывать там фрукты, овощи и прочие продукты. Поэтому надо нам все-таки пригласить, я думаю, эксперта, который объяснит, что не так и что это за санпины. Заместитель начальника отдела социального питания базовой организации СНГ по вопросам питания учащихся Институт отраслевого питания, кандидат технических наук Владимир Кулаков с нами на связи. Владимир Геннадьевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
8: Добрый вечер, Игорь, добрый вечер, Ольга.
7: Владимир Геннадьевич, да, Владимир Геннадьевич, мы не профессионалы в этом вопросе, и, может быть, даже подводка, она ни о чем не сказала так профессионалу, да и, может быть, и слушатели не увидели там критического чего-то в том, о чем я рассказал. Объясните, что происходит и что не так со школьным питанием в российских школах?
8: Да, ну давайте по порядку, что происходит. Ну вот на данный момент у нас, получается, с 1 сентября вводятся обновленные санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения. И проблема заключается в том, что по сути и по содержанию в части питания детей в организованных детских коллективах они полностью соответствуют, соответственно, предыдущей редакции этого документа. Вот, и, соответственно,
7: эти ошибки. Что в этом плохого, что они соответствуют предыдущей
8: редакции? Да, это, ну, смотрите, все вот эти системные ошибки, неточности, противоречия, они просто перешли, получается, в новый документ, да, которые были до этого. Вот, а, соответственно, хочу обратить ваше внимание на процедуру. То есть вот этот новый документ, он фактически просто пролонгировал старый, да, то есть разработчик, он выставил этот проект на федеральный портал проектов нормативных правовых актов и дал время на публичное обсуждение менее 10 дней. Да? Вот, даже согласно закону у нас такие документы с низкой степенью регулирующего воздействия, они рассматриваются не менее 15 дней. Соответственно, многие эксперты и профессиональное сообщество, они просто не успели поучаствовать в обсуждении этого документа. Вот. Но, тем не менее, наш институт отраслевого питания, он направил, успел подготовить предложение на 27 листах. Мы их разместили на этом портале. Также направили во все субъекты, в федеральные органы власти, в комитеты Госдумы. И надо сказать, что мы получили большой отклик на эту рассылку. Более 48 субъектов у нас отреагировали.
7: Владимир Геннадьевич, извините, вы понимаете, о чем говорите, да? Пока наш слушатель, ну, понимает, что идет какая-то работа. Документы, бумаги и так далее. Что не так? Что неправильно в школьном питании? Что перешло из прежних санпинов в новые санпины и для вас является, ну, неприятным фактом? Давайте вот как-то на пальцах, что ли, будем это объяснять.
8: Да, ну давайте вот перед тем, как я профессионально расскажу, да, что не так, вот получилось что, да, то есть документ механически переписали, ну и как сказал уже, да, степень регулирующего воздействия была низкая, соответственно, видимо, и не планировалось вносить в него существенных изменений, вот, и в этой связи хочу рассказать, да, вот что, почему такая реакция идет у сообщества. Заключается она в следующем, то, что сейчас, да, у нас федеральные органы власти, такие как Роспотребнадзор, Федеральный центр мониторинга питания, они проверяют конкретно, например, меню, да, и питание на содержание белков, жиров и углеводов. То есть формально как бы все правильно, то есть белки соответствуют норме, жиры соответствуют, калорийность вроде как бы тоже в норме. Вот, и получается, как бы нарушений вроде бы нет. Да, но мы с вами, как профессионалы, и вот те лица, которые не успели принять в публичном обсуждении, скажем так, да, и которые хотели высказать эту позицию. То есть, как профессионал, мы понимаем, да, что, например, те же белки, они бывают разные, да, бывают там растительного происхождения, бывают животного происхождения, например, такие, как там мясо, да, продукты мясные, рыбные, творожные. Вот, соответственно, что происходит? То есть, если в рационе у нас нет мяса, рыбы, но, например, много гречки, то есть получается на бумаге, да, и при контроле у нас белки как бы соответствуют требуемым показателям по санитарным нормам и правилам. Вот, а получается, что ребенок-то главного не получил, да, то есть он недополучил фруктов, недополучил мяса, рыбы.
7: А почему? Интересно, вот вы очень интересно подошли, объяснили это все. То есть, по идее, вот это, скажем так, состав этого меню, он нигде не регламентирован. А почему? Ну, казалось бы, самое то, что написать, что надо...
6: Вот, как бы живут, да. Все самые, да? Ну, калории, да. Белки, жиры, углеводы. Ну, столько-то белков, столько-то жиров, столько-то углеводов.
7: Ну, напишите еще, что это вот говядина.
6: Из рыбы. Да, раз в неделю рыба. Рыбный день, курица, там говядина по таким дням.
7: А почему вот такое, почему такие элементарные, элементарные нормативы? Такие, нормативы их действительно нет в этих документах.
8: Ну, смотрите, здесь опять же двоякая ситуация, да, то есть как бы они, получается, формально есть, вот, но как таковые натуральные нормы, да, вот ключевую мысль хочу донести, то есть вот натуральная норма по основным продуктам, да, вот из тех, которые я перечислил, мясо, рыба, фрукты и так далее. То есть, если бы мы контроль вели за выполнением этих натуральных норм, то есть конкретно, да, сколько, вот вы сказали правильно, граммов мяса получил ребенок, сколько рыбы получил ребенок, сколько фруктов, да, сколько вот он реально съел, то, соответственно, никакой анализ, да, белков, жиров и углеводов, он, в принципе, был бы нам и не нужен.
7: Ну, наверное, да. Да. А зачем тогда его действительно
8: проводить? Но получается, что Санпин, да, в своей редакции, он этого и не требует. То есть получается, что более того, в новом Санпине, так же, как и в предыдущей версии, есть вот прямое противоречие. То есть получается, согласно вот этих показателей, да, те организации, которые у нас соблюдают натуральные нормы по федеральному закону о качестве и безопасности пищевых продуктов, они, получается, автоматически нарушают требования по калорийности, потому что там, например, либо недостаток, либо избыток, да. А те, кто, например, укладывается в калорийности, у нас контролирующие органы ведут этот подсчет по белкам, жирам, углеводам, калорийности, они, получается, заведомо не выполняют нормы. Вот, и мы когда готовили эти предложения, мы и хотели, чтобы эти документы, да, пришли в гармонизацию некую, то есть соблюдалось, чтобы иерархия структурная, да, есть федеральные законы. Соответственно, в первую очередь мы должны руководствоваться им. А там прямо написано, что нормы должны выполняться, именно натуральные нормы, да, сколько рыбы, сколько мяса, сколько фруктов.
7: Ну вот да.
8: В чем суть.
7: Я просто помню, я не помню уже, как в школе питался, почему-то, простите, уже подзабыл, но это все равно была советская школа. Но я помню армию, например, я знаю, когда нам давали, извините, яйцо, когда нам давали там масло и сколько давали и так далее. И было понятно, что все это рассчитано по тем же самым, как вы сказали, белкам, жирам и углеводам и калориям. Но это было в натуральном виде. Вот выглядело так. Мне кажется, это ж не сложно.
6: Я очень хорошо помню школьное питание. В основном это были какие-то сырки творожные на завтрак. Такие мягкие. Ну вот как сырковая масса. Вроде того. Иногда это были глазированные сырки. Это был праздник для школьников. А обед, это обычно там картофельное пюре с какой-нибудь котлетой. Первое. И компот.
7: Но тем не менее, я бы не сказал, что мы плохо, что мы голодали. А скажите, Владимир Геннадьевич, так а вот докуда вам надо достучаться, чтобы вот эту историю поставить с головы на ноги? Ну почему действительно не ввести натуральные нормы? Ну все понятно, но это же очень просто, понятно. Или это тормозит, это вот какая-то лобби, которая как раз занимается приготовлением этой пищи? Может быть, вы вот там причина? Нет?
8: Ну, вы знаете, я как бы в этом вопросе, мы не разбираемся, мы профессионально говорим, да, о тех вещах, которые происходят, да, и мы публично их обсуждаем. Вот, мы как бы в кулуары этих вопросов не вмешиваемся, да. То есть, если говорить, вот, например, профессионально конкретно, то институт эту работу ведет регулярно, да, и мы как бы принимаем на всех площадках обсуждения, об этом постоянно говорим, направляем предложения, то есть мы в работу включены активно, да, то есть и если, например, взять ту же ситуацию с 2020 года, то, например, да, когда было принято решение о бесплатном горячем питании в начальной школе, то, соответственно, мы по запросу Минпросвещения проводили работу и выясняли, да, то есть как выполняются именно натуральные нормы в субъектах Российской Федерации. Сделали большое исследование на 89 субъектов. И вот, как показала практика, к сожалению, у нас идет ухудшение ситуации. Да? Если в 2021 году у нас 31% субъектов выполняли натуральные нормы, то уже к истечению 2023 года таких было всего лишь 71%, скажем, которые не выполняли. Вот, поэтому здесь динамика ухудшается, да, и есть достаточно интересные исследования на эту тематику. Могу о них более подробно рассказать.
7: Ну, у нас есть пара минут еще, давайте, расскажите.
8: Ну да, ну вот, если самое главное, вы такое вот, о чем можно сказать, да, то, что бросается в глаза. При исследовании натуральных норм мы обнаружили что, да, то, что, например, больше 50% ребенок у нас получает от суточной нормы соли и сахара только за завтрак, да, то есть это получается дневная норма, которую ребенок на завтрак получил в размере 50%, то есть за один прием пищи, да, то есть мы понимаем, что, например, такое выполнение натуральных, да, норм, то есть это, конечно, путь к ожирению, сахарному диабету и гипертонии, то есть здесь надо вот понимать эти важные особенности. Потом вот, например, второй вопрос, да, сейчас очень у нас, скажем так, есть такая динамика, тоже не очень хорошая, по анемии. То есть контроль, скажем так, по выполнению натуральных норм, по продуктам, которые содержат гемовое железо, да, то есть это мясо, печень, птица, которые вот именно усваиваются, да, вот это гемовое железо организмом человека. То есть там мы обнаружили прямую зависимость, то есть там, где на бумаге, например, да, скажем так, контролирующими органами, подтверждает, что белки, жиры и углеводы сходятся, да, скажем так, соответствуют нормированным показателям, а мяса в тарелке нет, то есть мы обнаружили прямую взаимосвязь, что, например, анемия растет. Вот. А где норма по мясу, например, выполняется, то там и статистика Росстата показывает, что дети здоровее. То есть вот такие интересные исследования, в том числе наш институт осуществляет. Вот, поэтому как бы мы здесь, скажем так, полностью контролируем этот процесс, участвуем в обсуждениях и стараемся доносить свою позицию.
7: Ну, главное, вас бы слышали, вот это вот было бы важно. Владимир Кулаков, заместитель начальника отдела социального питания, базовой организации СНГ по вопросам питания, учащихся Институт отраслевого питания, кандидат технических наук, был с нами. А, Оля, вот вроде так все очень наукоемко, да, но по идее я понимаю, в чем дело. Никто не следит за составом этой вот этого питания, там абсолютно чисто формально все к этому подходит.
6: Ну, и мы еще не упомянули такой момент, как питание, например, в школах в отдаленных регионах. Вот там какие санпины, какие там вообще колоражи, белки, жиры, углеводы. Там очень часто, я где-то недавно видела эту информацию, она меня удивила, что обеды школьников составляются из продуктов, которые их родители приносят из дома. То есть принесли картохи, почистили, есть какую-то там тушенка добавили, и то, слава богу. Поэтому тут везде ситуация достаточно разная.
7: Не до жира, будь бы живо.
6: Вот именно, не до санпинов, да. А некоторые школы даже высаживают до сих пор при себе огороды.
7: И питаются...
6: Из этих огородов, которые школьники помогают обрабатывать, тоже питаются той же самой картошечкой.
7: Ну, это же классно.
6: Ну,
7: это с огородом.
6: Для класса, наверное, классно. Меньше учиться, а больше на свежем воздухе, да, проводить время. Благодарим нашего эксперта. Ну, а далее мы будем говорить о спорте. И сегодня, конечно же, в центре нашего внимания футбол. Дождитесь.
9: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
9: Радио России. Главное радио страны.
11: Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
12: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
13: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
11: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.

0: Сухинин. Дима, здравствуй.
1: Привет, Дима. Здравствуйте, да, Игорь, я слышу, прям бодр, весел.
2: Я бодр и весел, потому что
1: просто готов
0: проснулся чешется. спортивный пассионарий.
2: Чешутся у меня руки,
0: в новом амплуа работает.
1: Ладно, главное, чтобы нос не чесался.
2: Руки, ну, слушай.
0: Ну,
2: вот
0: тут тебе никто ничего обещать не может.
2: После эфира можно всем. Вот. Дим, давай по делу. Итак,
1: да,
2: что ты вообще пришел? Рассказывай.
0: Сегодня повод принес для тебя.
1: Я пришел, на самом деле, поржать, потому что, ну, в самом деле, тема такая, она большая. Мы решили сделать некий такой обзор на все то, что происходит вокруг чемпионата мира по футболу 2026 года в Канаде, США и Мексике. Необычного, глупого и непонятного, и дикого. При этом я так понимаю, что рамки разумного уже давно все пройдены, потому что, ну, если вспомнить, как собирался весь мир на чемпионат мира к нам, то элемент гостеприимства нами был организован, ну, просто...
0: Ну, высочайшим.
1: Высочайшим. Уровнем. Там единственный, с кем был скандал, это Хайзеппельт, это который немецкий журналист, который и начал все эти допинговые расследования в отношении России, и ему не давали визу на чемпионат мира 2018 года. Поднялся какой-то безумный вой во всей международной прессе, ему дали эту визу, но, что называется, тестикул у него не хватило приехать в Россию.
0: Угу. Я помню, какой это был замечательный праздник, и для всех иностранцев это был огромный сюрприз, насколько Россия гостеприимна.
1: Были люди, которые бы не попали в Россию при любом раскладе, так называемые списки Интерпола, с хулиганами футбольными, да, то есть по этой линии достаточно плотно контактировали, они бы фан-айди не получили, соответственно, не получили бы и визу. Вот, все остальные, кто хотел, те приехали. Сейчас же, вот, свежие примеры. Сомалийский арбитр Омар Абдул-Кадир Артан. Он, на самом деле, достаточно хороший рефери с африканского континента. Прилетел, его досмотрели, сказали: а нет, парень, ты не поедешь. Никаких доказательств того, что он связан с подозреваемыми экстремистами, ему не предъявили. Ему просто миграционные службы не дали допуск. Иран. Ну, все понятно, почему не может базироваться в США. Решили они базироваться в Мексике. Но из-за тех виз, которые получили иранские футболисты, причем еще не вся их делегация получила визы нормально, то есть она еще слегка в усеченном составе будет базироваться в Мексике, но у них режим пребывания, у них все три матча группового этапа, все в Америке. Они из Мексики будут прилетать на территорию США, проводить матчи. Я так понимаю, что любой досмотр прилета из Мексики иранской сборной будет организован очень тщательным образом и обратно очень быстро улетать на место базирования. При этом еще с болельщиками у Ирана.
0: Ты проблем. Намекаешь на то, как досматривали узбеков и кого-то еще, да, пакистанцев, да,
1: да? Да, досмотр был очень, на самом деле, такой.
0: А, ну, это из Ирана фотографа не пустили?
1: Да, это из Ирана не пустили. Фотографа по Ираку еще тоже были проблемы. У них... часть делегации прошла вот какие-то безумные проверки, и был отказ во въезде отдельным сотрудникам, и все это было на границе.
0: Давай, до узбеков мы с тобой вот что попытаемся выяснить, а почему Америка вообще вписалась в этот сокер? Там это футбол для них ничто.
1: Не,
0: у них есть американский футбол, который они смотрят, этот Супербол, Кубок.
1: Нет, давай я тебе сейчас расскажу. Сейчас сокер, на самом деле, набирает очень серьезную популярность. МЛС очень здорово прогрессирует с точки зрения и стоимости, как медиапакета, так и по количеству зрителей, которые приходят и на трибуны.
0: Что
1: собирают
0: за МЛС?
1: Мажор Лига Сокер — это как раз футбольная лига.
2: А,
1: именно привычного, да? Нам футбола, не футбольная вот эта лига.
0: Ну, давно это у них началось?
1: Последние несколько лет, после того, как туда стали вливаться очень большие деньги, как пошли туда большие и известные фамилии, в том числе, ну, тот же самый Дэвид Бекхэм, да?
0: Ага. Ну, Дэвид Бекхэм, он уже просто скоро с палочкой будет ходить. Пчел разводит.
2: У него есть игра в команде. Оль, а теперь мы решили поддержать всех этих Бекхэмов и так далее.
1: Нет, на самом деле, чемпионат мира очень прибыльная вещь.
2: А вот ты мне скажи, вот хорошо, что вы перешли наконец-то к моей любимой теме. А ты как ты будешь смотреть этот чемпионат? Будешь ты его смотреть, во-первых? Тебе вопрос, вот извини. Тебе будешь смотреть?
1: Для меня это тяжелый вопрос. Ну, чтобы все понимали, там большинство игр это 2-4 часа ночи.
2: А, вот в это вот, время я вот точно сплю. Это для тебя,
1: мне
2: да?
1: нужно...
0: видеомагнитофон на запись.
2: А то, что наших там нет.
1: Сейчас стриминговые сервисы, они позволяют посмотреть все, что угодно.
2: А то, что наших там

0: Нет, зачем ты будешь смотреть этот футбол вообще?
1: Слушай, ну я все-таки спортивный обозреватель. Я да должен ты... смотреть за тем...
0: А побудь человеком немножко. Да, вот как
1: это не отменяет того, что я человек.
0: Не отменяет, думаешь.
1: И гомо сапиенс, я, как и ты. В принципе, как и все мы здесь собравшиеся.
0: Ну ладно, ладно, не надо так себя со всеми сравнивать, конечно. Вот.
1: То есть за стеклом у нас не особо гомо сапиенс.
0: Значит, Дим, давай не будем впутывать.
1: Я думаю, сейчас наш редактор Аня после выхода... Вот как раз у тебя нос чесался не просто так.
0: В нашу историю мы не будем впутывать редактор. Там и так далее. Ты скажи мне, пожалуйста, а вот как ты относишься к тому, что этот американский сокер мы будем развивать...
1: Чего американский сокер? Это футбол.
0: Ну, я говорю, американский
2: нет,
0: сокер.
2: Нет, интернешнл.
0: Да, нет, интернешнл футбол, американский сокер.
2: Интернешнл сокер in America.
0: Будем развивать его за счет наших денег, которыми мы заплатим за трансляцию. Зачем мы, вообще зачем наша телекомпания, не будем ее называть из четырех букв, она решила...
1: Но у нас один спортивный телевизионный канал, чего уж ты скромничаешь?
0: Зачем она будет транслировать...
1: Госмонополия, в конце концов.
0: Зачем она будет транслировать вот это вот? Зачем она... Мои деньги.
2: Игорь хочет спросить, зачем она будет кормить...
0: Моими деньгами, причем.
2: Нашими деньгами, да. Вот этих
0: нашими
2: вот
0: с Ольгой деньгами.
2: Причем. Отвратительных для Игоря людей.
1: Ты знаешь, я тебе сейчас дам послушать. Ты знаешь, даже не я буду отвечать. Все-таки есть понятие, как вид спорта номер один.
0: Так.
1: Мы не попали туда по одним причинам. Так. Есть многострадальная сборная Италии, которая мимо очередного чемпионата...
0: Господи, что, мне вообще вот на нее наплевать.
1: Я понимаю, на вообще, я понимаю, вот что у тебя все, что огорожено границами Российской Федерации, тебе дальше вообще не интересно.
0: Нет, мне это интересно только как культурные
1: культурные вот тебе, ценности. Пожалуйста, культурный срез. Итальянская сборная тоже не попала.
0: Ну, слава богу.
1: Как ты думаешь, там будут показывать чемпионат мира по футболу?
0: Знаешь, вот вообще, я бы вообще в России завязал с футболом, потому что когда у тебя тут 8 месяцев из 12 зима, да, то...
2: Виталий, кстати, вчера твой коллега сказал, что у нас загибается футбол в России.
0: Да, вообще. Уже не знаю, что он
2: придумывает. Уже ходят на матчи только с большим интересом блогеров и кого вчера
0: еще этих,
2: стримеров.
1: Виталик, наверное, не выспался.
0: Ну, как не выспался? Он как раз этот обсуждал вот именно вот это.
1: Виталик у нас стал адептом лучшей игры с мячом баскетбола.
2: Нет, он сказал, что он любит футбол нежно вчера.
1: Нежно?
2: Да.
1: Давайте послушаем. Италия. Там есть замечательный наш коллега Георгий Худинов, который шикарно рассказывает. Он, тем более, еще и с итальянской прессой сотрудничает, и для наших. Пишет, внимательно следит за нашими легионерами. Вот. Он расскажет тебе, как Италия, не попавшая на чемпионат мира, примерно в той же самой ситуации, да, будет смотреть на этот чемпионат мира. Георгий Кудинов.
0: Ну, давай.
3: Сборная Италии, как известно, не попала на чемпионат мира. Это полный провал для страны, для ее футбола. В третий раз подряд это случилось. Футбольный мир Италии в шоке, но деваться некуда. В Италии приходится все равно следить за тем, как готовится команда к чемпионату мира, как команда собирается в Америке. Ну, я не могу сказать, что это вызывает какой-то там дикий интерес в Италии, как что происходит. Но, естественно, без шпилек не обходится, когда какие-то есть проколы организаторов. Итальянские обозреватели на этом акцентируют внимание, ну а в ответ получают, понятное дело, заряд иронии со стороны тех сборных, которые в чемпионате мира участие принимают, в отличие от итальянцев. В целом могу сказать, что из 104 матчей чемпионата мира лишь 35 будут показаны на общедоступных каналах, на государственном канале РАИ. Все остальные матчи будут показаны на платформе, на платной платформе, которая, к тому же, не самая популярная в Италии. Ну вот, делайте выводы, как говорится, была бы сборная Италии, было бы покрытие гораздо плотнее и интереснее, ее нет. Вот получается такая картина, поэтому вроде как полглаза присматривают итальянцы, но без особого энтузиазма пока. Надо понимать, что в Италии сейчас самое большое футбольное Италии внимание приковано к внутреннему трансферному рынку. Там происходят разные телодвижения, особенно по части перемещения тренеров внутри серии А. Поэтому для итальянских любителей футбола именно это является самым сейчас интересным и насыщенным, а не чемпионат мира без своей сборной. Лучшие годы, но, правда, это давно уже было, когда Италия играла на чемпионатах мира, то во всех пляжных местах стояли телевизоры, там ребята болели за своих, были очень горячие обсуждения. Сейчас все это будет спокойнее, кажется, гораздо, хотя Италия наполнена летом иностранными туристами, в том числе из тех стран, чьи сборные принимают участие в чемпионате мира, поэтому в любом случае экраны в курортных местах будут и смотреть футбол будут. Что касается, за кого болеть будет сама Италия, ну, здесь, я думаю, что очень многие будут болеть за Бразилию, ну, в первую очередь из-за того, что там Карло Анчелотти ее тренирует, а Анчелотти, это, наверное, самый сейчас раскрученный, самый, ну, точно титулованный из действующих итальянских тренеров, ну, и плюс Бразилия всегда вызывает дополнительную симпатию. Плюс какие-то отдельные сборные. В Италии очень много в последние годы тоже появилось, скажем так, иммигрантов из разных стран, в том числе экзотических. Все будут, каждый из них, диаспора будет болеть за свою. Поэтому я думаю, что в любом случае некое покрытие чемпионата мира будет обеспечено. Ну, будем надеяться, что обойдется без каких-то инцидентов на межнациональной почве. Ну, а сами итальянцы, повторяю, будут сглатывать слюну и жаловаться на то, что их сборная не принимает участие в чемпионате мира, тем более, что уже целое поколение детей выросло без этого.
0: Ты смотри, о чем он говорит.
1: Вот, ну, да, давай я обращу внимание. Он сказал, что на общедоступном, бесплатном, порядка 40 матчей будет показано из там 200 с лишним. Все остальные матчи уходят на платную платформу. Вот, у нас, в принципе, будет то же самое. У нас в прямом эфире Матч ТВ все показать не сможет, потому что будет куча матчей, которые будут идти в параллель.
0: Не, я просто не понимаю, зачем тратить деньги, если нас там нет? Давай, если нас туда не пускают.
1: Ну, Италия же тоже потратила деньги.
0: Слушай, это проблема Италии. Это проблема Италии.
1: Слушай, там общий... Там Италия... Нет, подожди, я тебе условно говорю, там, условно говоря, Первый канал купил 40 матчей.
0: Еще раз я тебе говорю, ну, это Италия, она...
2: Что а проблема индейцев, шерифа, не
0: абсолютно.
2: Волнует.
0: И знаешь, мне вообще...
1: То есть мы хуже Италии, ты хочешь
0: что
1: сказать?
0: Что значит мы хуже Италии?
1: Мы другие, в отличие от Италии.
0: Италия.
1: У нас футбол не
0: Италия,
1: номер один.
0: Италия, дорогой мой,
1: не, 50... у нас футбол не вид спорта номер один.
0: Италия за мои 50 последних лет никак не смогла свою экономику нормальную настроить. Именно потому, что тратить деньги непонятно
1: Игорь,
0: куда.
1: А как бы понимаешь? Ты что, решил отменить хлеба и зрелищ? То есть
0: причем здесь
1: зрелищ?
0: Хлеб и зрелище? И причем здесь футбол в северной стране?
1: А что футбол? А
0: футбол
1: это не
0: северной стране?
1: Футбол в северной
0: это не
1: стране,
0: футбол.
1: Согласно опросам, вид спорта номер один. Ты еще поспоришь в ЦИОМа.
0: А хоккей и у нас где?
1: Это один из популярных видов. А так, по-хорошему, если по аудитории, которая наблюдает за хоккеем, вид спорта номер два.
0: Я рад за хоккей, конечно, да? Что хотя бы два ты ему дал. Но мне кажется, здесь кто-то передергивает просто, понимаешь?
1: Нет.
0: Просто, понимаешь, ну не умеем, знаешь, не умеем мы делать автомобили, и не надо. И не умеем мы играть
1: в футбол. Да, ну закрой автобус.
0: Не умеем мы играть в футбол, и не надо. Давайте играть в хоккей и делать ракеты. То, что мы умеем. А вот тратить деньги на то, что мы не умеем, показывать людям, чтобы они что? Чтобы они, ну, радовались чужим победам.
1: Игорь,
0: а?
1: Ты знаешь, ты напоминаешь мне сейчас с этого Шарикова. Вот взять все и
0: поделить. Да хоть еще. Слушай, мне это
1: взять и все и поделить.
0: Кому угодно. Да, понимаешь, я тебе напоминаю. Я не предлагаю делить, я предлагаю не тратить.
1: Отменить футбол. Вот я, просто в том числе... ты предлагаешь взять и отменить
0: я
1: футбол.
0: Я предлагаю если не тратить.
2: Игорь, ты против того, чтобы тратить деньги на подноготную грязь,
1: да много
2: в хоккей.
1: Много потратил.
0: Понимаешь?
1: Много было потратить.
0: Спроси, сколько матч потратил на это.
1: Вот, а они тебе, вот когда ты спросишь и узнаешь, тогда ты, наверное, будешь правильно говорить о том, что они потратили
0: не бесплатно в любом случае.
2: Я думаю, что завтра у нас будет повод продолжить эту тему.
1: Нет, без меня. Без меня.
2: С нами был Дмитрий Сухинин, а мы вернемся к москвичам ровно через минуту.
4: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
5: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
4: В эфире программа «Люди и песни».
6: Он родился в Провансе на берегу Южного канала, соединяющего Средиземное море с Атлантическим океаном. Стоит ли удивляться, что большая часть юношеских стихов Шарля Трене была посвящена именно морю. Когда ему было 16, Шарль написал стихотворение под названием «Ля мэр» о пляже, море, солнце и девушках. Ну а через несколько лет, проезжая на поезде мимо красивой лагуны Этан-де-То в окрестностях Перпиньяна, он придумал мелодию, причем ноты записал на туалетной бумаге. Так и появилась песня под названием «Ля мэр».
7: «Ля мэр». On voit danser le long du golfe clair à des reflets d'argent la mer, des reflets changeants.

0: Люди и песни.
1: Шарль Трене записал песенку «Ля Мэр» в 1946-м, и она не только стала первым большим шлягером в послевоенной Франции, но и перелетела через океан, где американский поэт-песенник Джек Лоуренс написал к ней оригинальный английский текст. Он назвал композицию «Beyond the Sea» – «За морем», и она сразу получила огромную популярность. Наряду со шлягером Эдит Пиаф «La Vie en Rose» хит Трене является самой популярной французской песней за пределами этой страны. Ее записывали более 4000 раз. Она разошлась по всему миру тиражом в 70 миллионов экземпляров. Ну а американский хит-парад «Beyond the Sea» возглавил в середине 50-х в исполнении Бобби Дарина.

0: и песни.
1: Песню «Beyond the Sea» особенно полюбили в Голливуде. Уже в 1948 году Кэри Грант исполнил ее в фильме «Каждая девушка выйдет замуж». Всего же композиция звучит более чем в 100 лентах самых разных жанров. В космическом фэнтези «Аполлон-13», комедии «Остин Пауэрс Голден Мембер», боевике «Славные парни», триллере «Черный дождь», драме «Мне привычнее жизнь», телесериале «Секретные материалы» и даже в популярной видеоигре «Биошок». Ну а Робби Уильямс записал «Beyond the Sea» специально для чудесного мультика «В поисках Немо».

0: люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники стали создавать поддельные сайты магазинов для дачников, предупреждают эксперты. Схема простая, но действенная. По сути, злоумышленникам достаточно создать сайты-клоны известных садовых магазинов, но с низкими ценами, и потребовать 100% предоплату. Целевой группой такой схемы являются владельцы загородной недвижимости, садоводы, пенсионеры. Вычислить аферистов можно. У них и сайт будет с ошибкой в адресной строке, хоть и малозаметный. Но главное, у них дешевле всего, и они требуют предоплату. А значит, велика вероятность, что никакого товара у них нет. Им просто надо заманить простачка, и оплатив товар, вы его не получите. В магазине, в пункте выдачи заказа настоящего магазина, вы товар держите в руках. И только потом оплачиваете. Вот и придерживайтесь этого правила. Не давайте мошенникам шанса вас обмануть. Еще одна схема. Аферисты начали рассылать россиянам сообщения о штрафах за якобы неправильную парковку автомобиля. Примерно с таким текстом. Ваш автомобиль зафиксирован на парковке в зоне временного знака, штраф 3000 рублей, оплатите по ссылке, чтобы избежать удвоения. Что говорят эксперты? Оплата штрафов через СМС-ссылки – это всегда мошенничество. Настоящие штрафы приходят с указанием номера постановления и уникального идентификационного начисления, а не просто со ссылкой для оплаты. То есть оплачивайте штрафы через официальные ресурсы, госуслуги или сайт ГАИ, и не будет лишних фальшивых. МВД предупреждает, что мошенники используют для обмана и старые объявления, опубликованные на бесплатной площадке. Их авторам звонят под видом обычных покупателей. После того, как разместивший объявление отвечает, что оно давно не актуально, ему присылают ссылку, уверяя, что оно до сих пор активно. Но та ссылка ведет на сайт-клон торговой площадки, где пользователю предлагают авторизоваться, чтобы проверить или удалить публикацию. И в лучшем случае вы отдадите свои личные данные аферистам, зарегистрировавшись на их сайте. А могут злоумышленники запустить свою изматывающую схему с фальшивыми правоохранителями, которые расскажут об утечке данных, о фальшивых кредитах, о деньгах, которыми вы якобы спонсировали врага. И потому надо спасать деньги на безопасных счетах, выкупать свободу или бежать, выполняя задания этих лжесотрудников, чтобы получить призрачную надежду вернуть по часть денег. По данным Европейского университета из Санкт-Петербурга, россияне все чаще становятся жертвами обмана злоумышленников, но вместо традиционных краж на первое место вышли киберпреступления. В полицию, по данным исследования, обращается только половина пострадавших. Да даже родным и близким о неприятном общении с мошенниками рассказывает только один из пяти. Стыдно признаться, что вас обманули, но этот стыд мешает найти и нейтрализовать мошенников. Сейчас есть просто в банковских приложениях кнопка или вкладка, где можно заявить о факте мошенничества. Хоть ее не игнорируйте, пожалуйста, так и банки, и полиция, и законодатели будут знать реальную картину, а не дорисовывать ее из головы. Не переходите по ссылкам, не разговаривайте о деньгах с незнакомцами. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Американские военные сообщили о завершении ударов по Ирану. И мошенники все чаще подделывают сайты маркетплейсов для обмана россиян. Все подробности далее. Расчеты беспилотников «Молния-2» термобарическими зарядами уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны. Боевую задачу выполнили соединения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр». Взрывы, последовавшие после множественных ударов FPV-дронов, полностью уничтожили выявленные вражеские цели вместе с оборудованием, терминалами, управлениями и операторами БПЛА. В то же время расчеты противовоздушной обороны группировки «Запад» уничтожили управляемую авиационную бомбу и три баражирующих боеприпаса ВСУ. Мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 78 тяжелых боевых гексокоптеров противника, а также 22 наземных робототехнических комплекса и 4 полевых склада ВСУ. Мобильная огневая группа группировки войск «Север» в приграничном районе Белгородской области за сутки уничтожила около 15 FPV-дронов и 4 беспилотника ВСУ самолетного типа, в том числе с помощью дрона-перехватчика «Ёлка». Об этом сообщили в Минобороны. Расчеты мобильных огневых групп рассредоточены по основным маршрутам следования ударных и разведывательных БПЛА. На вооружении каждого расчета турели на автомобилях, переносные зенитно-ракетные комплексы, специализированные БПЛА и стрелковое оружие. Благодаря тепловизионным прицелам бойцы ведут точный огонь по целям. Боевое дежурство ведется в непосредственной близости от государственной границы. Главная задача – предотвратить удары по мирным жителям Белгородской области. История – надзиратель, который наказывает за плохо усвоенные уроки. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, атака на Севастополь – яркое тому подтверждение. Украинские боевики повторили удар фашистов 1942 года, который тоже произошел в июне, отметил Мединский.
2: Люди, которые отдают подобные приказы, это люди с глубоко деформированным сознанием. Это люди, которых надо лечить. Чем больше наши враги предпринимают таких демонстративных атак на нашу общую историю, нашу общую культуру, тем очевиднее становится самому последнему сомневающемуся, что мы имеем дело с такой же агрессией Объединенной Европы. История плохой учитель, но она отличный надзиратель, который наказывает за плохо усвоенные уроки.
1: Степень повреждения панорамы обороны Севастополя оценят позднее. Все исторические фрагменты полотна Франца Руба не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия. США завершили нанесение ударов по объектам в Иране, сообщило Центральное командование Пентагона. Из публикации следует, что американские военные нанесли удары по средствам наблюдения, системам связи и объектам ПВО по всей территории Ирана, поскольку, по их оценке, они представляли опасность для американских войск и международных коммерческих судов в региональных водах. Операция продолжалась почти 4 часа. В среду президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены нанести масштабный удар по Ирану. Центральное командование Пентагона в ночь на четверг сообщило, что начало наносить удары по Ирану. В ответ Тегеран нанес удары по 18 целям на базах США в регионе Ближнего Востока, в том числе по авиабазам Али-Ас-Салем и Ахмад-Аль-Джабер в Кувейте. Это следует из заявления пресс-службы Корпуса стражи Исламской революции. «Россия делает все, чтобы быть готовой к любой возможной пандемии», заявила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Так она ответила на вопрос о том, готова ли страна к возможным пандемиям, которые могут оказаться серьезнее ковида. По ее словам, работа ведется с учетом возможного возникновения угроз в любой точке мира. Принимаемые меры направлены на то, чтобы россияне чувствовали себя спокойно и были защищены в случае появления новых эпидемиологических рисков. Ранее глава ведомства сообщила РИА Новости, что вирус гриппа на данный момент обладает самым высоким пандемическим потенциалом. Мошенники, используя тему маркетплейсов для обмана россиян, чаще подделывают сайты известных торговых онлайн-площадок. О попытках такого обмана сообщили 19% россиян, передает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитиков. Еще 14% рассказали, что получали сообщения или звонки якобы от службы доставки с просьбой подтвердить заказ, оплатить дополнительную услугу или назвать код из СМС-сообщения. А у 9% опрошенных злоумышленники пытались получить доступ к личному кабинету через украденные учетные данные. Также с попытками продажи несуществующих товаров столкнулись 8% участников исследования, а еще 5% сообщили о мошеннических розыгрышах, акциях и предложениях получить бонусы от имени маркетплейсов. По данным исследования, наиболее распространенными каналами обмана оказались мессенджеры и СМС. Также опрошенные россияне рассказали, что мошенники пытались связаться с ними по электронной почте, телефону и в соцсетях. Соблюдение питьевого режима, светлая одежда и снижение физической нагрузки помогут справиться с жарой. Об этом РИА Новости сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, с 11 до 18 часов не стоит находиться на открытом воздухе под прямыми солнечными лучами. Физические нагрузки лучше снизить, а питаться рекомендуется более легкой пищей. Кроме того, нужно с осторожностью использовать кондиционер, так как многие люди простужаются из-за неправильной выставленной температуры. Ну а жаркие дни в столичном регионе скоро закончатся. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
3: К Москве похолодание пробьется в субботу. В четверг-пятницу в столице по-прежнему рекордные плюс 30-32. А затем по вине холодного фронта мегаполис накроет ливни с грозами и шквалистыми усилениями ветра. А температурный режим постепенно вернется в рамки климата. По предварительным прогнозам, такая погода будет преобладать в Центральной России практически всю следующую неделю.
1: Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с плавания. В Казани продолжается чемпионат России. Егор Корни в среду установил два рекорда страны. На дистанции 100 метров вольным стилем в полуфинале он показал результат 46.99, а в полуфинале на дистанции 50 метров баттерфляем 22.59. Из других событий среды отмечу победу Дарьи Клепиковой на 100-метровке вольным стилем с результатом 53.45. Виктория Токарева стала первой на дистанции 200 метров баттерфляем. Председатель совета футбольного «Локомотива» Юрий Нагорных заявил о том, что в составе команды произойдут изменения этим летом. «Нам предстоит определенная пересборка состава абсолютно в рамках той концепции, которую клуб обозначил 4 года назад. Приоритет – отечественные футболисты, молодые россияне, собственные воспитанники. Мы заканчивали сезон с 5 легионерами и могу сказать, что не будем выходить за показатель 3-4 иностранца», – отметил Нагорных. Защитник Мингьян Бивеев продлил контракт с «Балтикой». Новое соглашение с 30-летним футболистом сборной России рассчитано до 10 июня 2028 года. Пари НН продлил контракт с главным тренером Вадимом Гараниным до конца сезона 26-27. Напомню, по итогам минувшего чемпионата РПЛ Пари НН вылетел в первую лигу. В завершении новости хоккея. 19-й кубок мэра Москвы состоится с 27 по 30 августа во дворце спорта «Мегаспорт». За трофей впервые в истории будут бороться 8 команд, разделенные на 2 подгруппы. В группу А вошли ЦСКА, Спартак, Минская «Динамо» и Акбарс. В группу Б – Московская «Динамо», Торпедо, Шанхайские «Драконы» и «Автомобилист». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Сегодня в Мурманске плюс 21-23 градуса и небольшой дождь. В Архангельске плюс 20-22 дождь. В Петрозаводске плюс 22-24 без осадков. В Вологде плюс 23-25 градусов. В Сыктывкаре плюс 24-26 градусов. В Великом Новгороде плюс 22-24 и кратковременный дождь. В Калининграде дожди плюс 12-14 градусов. В Перми плюс 18-20 и временами дожди. В Кирове без осадков плюс 23-25. В Санкт-Петербурге облачно, а вечером кратковременный дождь и гроза. Днем плюс 20-22 градуса. Сейчас столица плюс 18, без осадков, безветренно. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
5: Чёрный та Сыктывкар, Бурасов. Талун леджаном я телыш дасати едлун. Говорит Сыктывкар, доброе утро. Сегодня 11 июня, четверг. В эфире государственная радиостанция «Комигор».

0: Радио России «Коми-Гор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В крайних восточных районах кратковременный дождь, на северо-востоке местами гроза. Ветер северный 4-9 метров в секунду, на северо-востоке порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха 20-25 градусов, в отдельных восточных районах плюс 15-20. В Сыктывкаре днем переменная облачность, без осадков. Ветер северный 3-8 метра в секунду. Температура воздуха 22-24 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится.
0: Вести Коми-Гор.
2: Бурлон, студия Екатерина Спиридонова, Кора Кызыны, Вильториас.
3: Ущин здорон заводитесный джойнтовный транспорт ветлан туй, не лямын не олед, не лямын кватет километра туй костын в частной мозге. Щорнит, чем он урчитома выльмадны туй верка, свежны дороса, из яс, вычны тротуар, почас яс, суфтадны туй сапас яс, палащертее штадны уж яс, таво ща октябрын. Регат помощь с общественной мутас весна голосуйтам бырьям гыгырта с бурмадасны локтан вон. Того налан лыдыс республикаса кар район ясын водча ветмын нёляч. Ол ищаслан эм пожалон бырьяны куча мутасын вычны челядлы эрт либо парк. Водча пасидесын Ольга Макарова.
4: Кыны кутасны прытчыны спорты челядь, шойчын олыма войтыр, паны дашлыны том ез. Тачамин яс савермасны бырьыны ашны солыш яс, и там огыш кулащетны ас гылэс. Таво медвод джайш прытчысны Даскар район. Стам нас дасыкмыс.
5: На текущий момент уже проголосовало почти 68 тысяч человек. Это достаточно активный показатель. И активнее всего голосуют в Сыктывкаре, в Инте, Каткиросе, Ускломе и Ижме.
4: Сыктывкарын бурьем было индема даскык мутас, но меду на гылы сталон кежлачукарты из Печорской уличин сквер. Сыдор ащиз гылы сащетеснанен щижим шурсморт. Не унакольчены подан ветлыщи яслы ту яслыщидым кужа проект язгырд затон да вылыс Максаковка сауличесен. А со Печора сауитыр прытчен нежье, но кады сводьмащины эмна.
6: Мы хотим сделать наш город лучше. Поэтому у нас есть возможность до 12 июня проголосовать за одну из территорий по благоустройству в 2027 году. Это площадь Юбилейная, продолжить благоустраивать площадь у кинотеатра Максима Горького или проголосовать за аллею от дома номер 25 по улице Ленина до дома номер 14, корпус 3 по улице Строительной.
4: Бургагырта слышидан федеральный ушта щертикода спыртэнэ инфраструктура для жизни национальный проект кадьетэдэн, как щурскы жёте двущань республикан бурмадыма мата куим шомутас. Юнь даскакадлунач выль проект яс доргылыс яс пожащетны вирште яслы и челядлы даснёля расщань. Каналан могмадым яслан портал пыр, либо волонтёр ясоцыган, код ясуджаланы быд муниципалитетын. Уласнок бурмадым могыщ быд гылыс тытчана.
3: Сыктывкарын котыртесны пемыз ясыз бурдадан фельдшер яскостын ордыща. Медвоч петкадлесны теория тыдым луньяс, сыток ос поищ пырычыны практика. Тестесен юалым яс вылы, воча виджам барын видла лесны пемыз ясыз налыщ кучыкса гынца, лолалымса, щылымса, ставса дон ялысны эксперт яс.
7: Сегодня они работают по специальности. Это очень приятно встретить своих выпускников, которые уже разное количество лет проработали. Здесь есть у нас вот 95-й, 98-й год выпуска и 17-й год выпуска. То есть они вот все из разных поколений, но все подготовлены хорошо и отвечают хорошо, и тест решали хорошо.
3: Конкурсын водимаща не олю морт, вермислоны унжик, но унан из вечковны водивы в бырьями ащерти, а котка тырыды нужалы район ясын. Василий Савеня, республикаса ветеринария лаборатория нужалыщ, лой конкурслан республикаса чупадын вермыща. Сие петка час федерацияса чупадын. Челядес шойчедан да йонмыдан, Гренада шыринын панчы свермытым да джескадым джонь в джалуна томуловлы дорогаю добра тория смена. Инклюзия тувещеты налы пожарлы велычыны да сывмычыны. Сыктыдын район ищ пачка джика Максим Канов.
8: Шочина гоща лагерин, ёнбадны джойн джилун тэдмашны ошуч яскат прычины творчества да спорта. Дорогую добра турья смена гренада лагерин не важен вали шума расшиян медбурэн.
9: Уже на протяжении 3 лет мы вводим инклюзивные смены в наши детские оздоровительные лагеря Республики Коми. Дорогую добра возникла 3 года назад. В рамках всероссийского конкурса программ она получила призовое место. Мы стали победителями данной программы по всей России. Поэтому программа хороша со всех сторон, скажем, и по мероприятиям, и спортивным, досуговым, развлекательным. Поэтому дети с удовольствием принимают участие в данной программе.
8: Того же смена опорыща следующ унан волосынин тача колем вояса, но эс ставан. Медведжа куем лун шиема отучимлы, макар истомин кысе аджины выль юрдясас.
10: Здесь вкусно кормят, 5 раз в день живем на 1-м этаже.
11: Нравится место, да?
10: Да. У нас есть рисование, дрифт, потом дискотеки и спортивные игры.
8: Эш васа коймат номера коррекционной школы анвелочищаслы Гренада вуэм тэчэна ломтор. Эт вочэшная чёрнитэны сэмэн этамэткэд да тудэдэшэскэд, а нибыдьте петэсны ужит янкала. Мэлчарадитэна эрдэсэч эти рисучэм.
12: Очень нам здесь нравится и коллектив, и организация вообще отдыха детей. У нас очень тяжелые дети ездят. С ними нужна своя специфика работы. Как бы вожатый у нас в этом году вообще отличный. Очень нам помогает. Везде вовлекают детей. Организация и питание, все хорошо. Наши детки очень довольны.
8: Отряд саюрнодыш Илья, куда сэчама радитыны челять да пыдди пуктаны тудыдышяс, уджала лагерин сэмэн мэдлун, а тауч бура даштышис вузын.
13: Ну, у нас были семинары различные, множество семинаров. Я учусь в Сыктывкарском государственном университете. Там у нас был целый предмет, целый курс по педагогике и психологии инклюзии. Дети пошли на контакт после получаса разговоров. Наверное, к ним главное относиться так же, как к остальным, а не приписывать их к каким-то детям, у которых особенности, и с ними нельзя общаться нормально. С ними можно общаться, просто нужно искать к ним подход.
8: Гренада кынче дорогой добра смена спортана и мечта лагерин. Быдлан учтас отуфта медбор педагогиясас, психологиясас, инклюзия куча специалистиясас. Ставы сымугыш медан тая чередлы котортны тория тышт.
2: Ты кывзынет выль торяс.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В крайних восточных районах кратковременный дождь, на северо-востоке местами гроза. Ветер северный 4-9 метров в секунду, на северо-востоке порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха 20-25 градусов, в отдельных восточных районах плюс 15-20. В Сыктывкаре днем переменная облачность, без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха 22-24 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится.

0: Сказал, что случилось с твоим отцом.
1: Я все знаю! Ты убил его!
0: Нет, Люк. Я...
2: Стоп! Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Нет!
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Эфирин Миянкат.
5: Видео Оланед, студия Елена Быстрова. Таун Миян Фондыч Кывзам Юрий Ващутовлыч Туй Дорен Сулалы Ния Поэма. Лыдя Ачес Авторыс. Дачтама эфир кежлы Щурс Экмущо Кык Ямыс Дасквайте Двоун. Муса Челять Дырьес Колис Гижешлен Коми Муун. Чужан мулы и ще заще скыбурьяс да поэмаяс.
6: Мозын юлань морыс, мытче ыжыт щикт. Сарай содла дорас, ыбыс вэтче джик. Мыдла пылын егыр, ыбы тутче щерт, юлан ыжыт мегыр щикт сакычалте. Тая щикта смена мола щемья рэд. Эт вылдышлун венам, корщам щушлун эд. Ездан можже керка мия набуваж, мукад можже корка тэдлэ шог и гаж. Миян керка дорт ему на пачка туй, мир туй понтам дортем, кыджи мойд руй-руй. Туй каторчан ния шеюкнит чемайон, став семьялэн миян сылы абудон. Арын зарни киште, тусо пачкам веж, гымазерыс мышка сылыш бархат эж. Горща ыдья онис, чалюлас ос пыж. Тывнас пыста жонис шонтасен ныр бэж. Корме света петэм ныв язбырын пи, пулы олым щетэм татче батлен ки. Мед пэтуас быдмас, кыджи пилы шуд. Быдмас мед и лыдмас, омыдас кушлуд. Пармашыры шваем, колыскыте сков, не я вывлань кае, бытте лов я лов. Не улыщ пета щылыщ дуржан ёль, сылывынса щете ыбгоруса оль. Туед ветле пода, выла кыска додь, Волга, Маз и Шкода ышмы мачкодь. Те рыбло и солым, термачам, он кут, бергачивны полам, кады смед эсут. Шуганья пус, мойда ащис мойд, йольдор кэджид рус, ветлыщес оздойд. Аме йолищ курта кэджид ва соч, кывза кэджид юрта пус, щор и водж. Мойда спулан ортем, абу дор не пом, сбылем и на корке валиачим том. Медводжа глава. Утипарта саин велочим мидыр. Классыш класса каим, воджин волим пыр. Веня математик, ме гуманитар. Веня кэ прагматик, ме утилитар. Веня йон даваров, а ме жеб далэнь. Йорташим, кать гарот кыклы ативэнь. Но эзоти мэ пывает лыбыдвен, быданачи скывта ащи смыл псасен. Мортлан олым помтэм, олыменам кыв, батяс пиз шонте, мамын олыныв. Ну одас пи воджа батлыш олан виж, кыди арша джоджаг келепсос кисьт. Веня венжис, олым ачит аслыт пом, югут светас волым пачин ыржан шом. Играшас, кусас, пыим луас кын, вынчадыштас мусы соиста мортвын. Улан шерыс, йортче, Штефаныш наваж, ань медвали ортчен, кынам пыт, дагаж. Эти парта саин пука олим эдыр, эта мэдыш саин бытте олим пыр. Мэд глава. Батя менем вэли коді почли єн. Сулан стаус вали, мулас мієм. Сулан кувлу ескі, сіяме чайон. Батькат орчанешке аджіме той пом. Но як ви ти часто аджів батлиш сил, то сен вир участок воштома оскив, то командіровка, то партшкола, збор. Мамали літовка некоди оздор. Быть одме, катичет йога горво, муна кучам визет, не лямынад во.
7: Коймат глава. Школа джос вощти, овну вощи слад, киям книга бощти, бощти смену кад. Сибиртует гынде вошлала мегаль, штурман бощта зимней, орчан савать пыль. Ну а чапай радын белый яскот кощ, и фашиста с гада с быродными ёщ. Барабана с дука сащи мог же джеб, дозери ты кукас, убыщок ты шеп, пионер Тимуран мыть отца ки, овны зели буран, чем я верды спи. Дон лотай святой юго света с сбыль, галстукас вожатой силы вылыщ шильк, Сен позже сотче комунарлан вир, Питерс рабочий, красный командир щетис не полом, мед не буд мишань. А ми маслом коловали дерны нянь. Став дружина воджин, мупур из катющ, сути от кашводжен, бытья шишли, гущ. А ста мыжи свели, табак самосад, чигаркан сели вывели и рад, виджедей, куч верма савать вашлен пи, Зелала мащермет, чабырт чемаки, пыля шалышчынан, йорт ясмазок джеб. На ме вечте вынан, вылымый нажеб. Котка йорт яспыстыш, уттыш вылым ёщ, ушал эглу нэстыш, пани смекат кощ. Ынач лолы нолы, тая шуштам лун. Нюлят глава. Мекат комсомолы, веня чэчэз мун. Веня математик, веня джудюр, шуис, ме прагматик, корша аслымбур. Батис район пащта пыдди пуктан йорт. Он кажали тачте, быданы ты морт. Юркин, война чежис кутис джонь район, выговор яс чежис, да инфаркт ястон. Тылын тоже колывали кабыр, пыдж. Баба коты роле медым фронтын кыть, и сокозин писень, батлан паралич, дыра олан висян, кадыско звить, сутыс шойна яга нышта эти пас, вужнытая стагас во осталый час, но не лямы нарыс, мортулам джин, но не лямы нарыс, а вот мортыс кын.
8: Соештыс быдбырис, А тебе кузнем. Кишмам цветца ширис, а мы щети смем.
7: Веня, син вачышка, щелым сос бырт. Бытьте мена мышка, пырис кыджит кырт. Батят ты над кулис, а ты бытьте и.
8: Меним мама шулис, батин, ола пи.
7: Кадыс, война бырын, Кадыс кыч струна, Видьму универын зылала страна. Праздник да субботник, комсомолын ног. А мя бу плотник, а бу скоморох. Шуас веня, кежас, а бу сулымок. А мя эски, вежа саще солан ног. Кыски шикца клуба кытын мя артист. Веня шуас, любая горзыны мембис.

0: В штабе Хатам аль-Анбия иранских вооруженных сил. В публикации отмечается, что через Ормузский пролив запрещено проходить всем без исключения судам, даже танкерам, нефтяным и торговым судам. Приближение любого судна к Ормузу будет рассматриваться Ираном как сотрудничество с врагом. Военно-морские силы КСИР, в свою очередь, подчеркнули, что уже поразили 2 судна при попытке прохода через пролив. Операторам связи с сентября станет проще проводить интернет в малонаселенные пункты, в том числе в садоводческие товарищества. Об этом ТАСС сообщил первый зам предкомитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. Он пояснил, что в сентябре вступает в силу закон, устанавливающий единые правила доступа операторов связи к государственному и муниципальному имуществу, столбам, опорам, зданиям. Кроме того, по словам депутата, в сентябре вступает в силу закон, предусматривающий совместное использование радиоэлектронных средств операторами мобильной связи. Это касается населенных пунктов с населением менее 1000 человек и участков федеральных трасс, где работает только один оператор, отметил парламентарий. Количество мест в общежитиях колледжей России будет расти. Ремонт проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Об этом ТАСС сообщил заместитель министра просвещения Владимир Жилонкин. Он также отметил, что в текущем году количество бюджетных мест в колледжах увеличится на 30 тысяч, и их общее количество составит около 880 тысяч. Это касается всех направлений, но в основном большая часть, почти 60%, это технические профессии и специальности. Качество воды в крупных реках Москвы за последние 10 лет значительно улучшилось по основным показателям. Об этом рассказала РИА Новости руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева. По ее словам, в Москве насчитывается более 2000 водных объектов – крупных рек, притоков, прудов и озер. Как отметила эксперт экологического департамента, Москва вкладывает большие средства в очистку стоков и рек, а также мониторит ситуацию с состоянием воды. Водные артерии и русла рек становятся частью водно-зеленого каркаса, добавила Урожаева. Россиян будут поощрять за участие в обеспечении безопасности дорожного движения, в том числе за помощь в выявлении и пресечении нарушений правил дорожного движения и угроз безопасности дорожного движения. Такая задача поставлена перед регионами. Решить ее необходимо к 2027 году. Об этом говорится в правительственном документе, сообщает ТАСС. При необходимости местные власти могут принять соответствующие нормативные акты. Кроме того, МВД России совместно с регионами поручено распространять положительный опыт о вовлечении общественных объединений и граждан в борьбу с нарушениями ПДД. Сегодня в Москве плюс 28-31 градус, что на 8 градусов выше климатической нормы. Столбики термометров лишь немного не дотянут до рекордных показателей, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, аномальная жара в столице продлится до выходных.
1: Жара действительно аномальная, даже порой рекордная, сменится предстоящие выходные освежающими такими ливневыми дождями и грозами, которые, кстати говоря, существенно понизят температурный фон, но всего лишь вернут в рамки его климатической нормы. Поэтому само по себе похолодание будет, скажем так, нормальным и точно не таким, каким вот не хотелось бы видеть его в начале лета. Но обо всем по порядку. Столица нашей родины вчера, кстати, был зафиксирован повтор рекорда жары для 10 июня, который держался с 1998 года с максимальным значением ровно плюс 30 градусов. В Подмосковье температурный рекорд был установлен в Коломне, где воздух разогрелся до плюс 31,6, а прежний максимум тоже 28-летней давности был побит. В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится сегодня влиянием высотного гребня антициклона, поэтому в Москве и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточные румбы 1,6 метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 28-31, на этом на 8 градусов выше климатической нормы. Ну и напомню, что рекорд дня 31,3, тоже 1998 года.
0: По прогнозам, начало новой недели будет в столичном регионе облачным с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха в понедельник днем составит плюс 20-25 градусов. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.

0: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. ЦСКА в третий раз подряд стал победителем баскетбольной единой лиги ВТБ. В четвертом матче финала московский клуб обыграл «Уникс» 102-76 и закрыл серию 4-0. Самым ценным игроком плей-офф стал Мело Тримбл из ЦСКА. Напомню, ранее его признали MVP и регулярного чемпионата. Московская футбольная «Динамо» отказалась продавать нападающего Константина Тюкавина в «Зенит». Об этом сообщил журналист Иван Карпов. По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга предлагал за форварда 25 миллионов евро в рассрочку. В свою очередь, «Спортэкспресс» сообщает, что «Динамо» договорилась по ключевым параметрам о продлении контракта с вратарем Андреем Лунёвым. Осталось уладить лишь нюансы соглашения. Защитник сборной России Мингиян Бивеев продлил контракт с «Балтикой». Новое соглашение футболиста рассчитано до лета 2028 года. «Ахмат» объявил о расставании с полузащитником Рифатом Жамалетдиновым. Срок контракта футболиста закончился, и стороны продлевать соглашение не стали. Егор Корнев установил 2 рекорда России за один день. Сначала в полуфинале чемпионата страны по плаванию на дистанции 100 метров вольным стилем он на 12 сотых секунды превзошел достижение Климента Колесникова. А затем в финале 50 метров баттерфляем побил рекорд Олега Костина, преодолев дистанцию на 3 сотых секунды быстрее. Волейбольный «Локомотив» покинули 2 игрока. Новосибирцы расстались с болгарским связующим Симеоном Николовым и центральным блокирующим Юрием Брожнюком, который отправился в аренду в «Динамо» из Ленинградской области. Это были новости спорта.
1: Сегодня в Перми плюс 18-20 градусов, облачно, временами дождь. В Кирове плюс 23-25 градусов без осадков. В Уфе плюс 16-18 градусов, кратковременный дождь. В Оренбурге плюс 24-26 дождь. В Казани плюс 21-23 и также дождливо. В Самаре кратковременный дождь плюс 26-28. В Нижнем Новгороде плюс 25-27 градусов без осадков. В Ярославле и Пензе, а также Владимире плюс 27-29 возможен кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно, днем плюс 20-22 градуса, а вечером кратковременный дождь и гроза. В Москве без существенных осадков плюс 29-31 градус. Сейчас столица плюс 20, облачно, без осадков, безветренно. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В крайних восточных районах кратковременный дождь, на северо-востоке местами гроза. Ветер северный 4-9 метров в секунду, на северо-востоке порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха 20-25 градусов, в отдельных восточных районах плюс 15-20. В Сыктывкаре днем переменная облачность, без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха 22-24 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится.
0: Вести Кумигор.
2: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Завтра, 12 июня, завершается голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На выбор представлены общественные пространства, которые будут благоустроены в будущем году. Лидирующие позиции занимает сквер на улице Печорской, рассказал заместитель председателя Государственного совета Коми Сергей Артеев.
3: Это сквер, прежде всего, на улице Печорская, а рядом с 26-й школой. Кто знает, кто помнит, кто учится, кто учился в этой школе, понимает, что там к заезду есть вопросы. И самое главное, там есть вопросы к тем зеленым зарослям, которые совсем не радуют глаз. Там может преобразиться так это пространство, где может появиться площадка для воркаута, дорожки, урны, красивые скамейки, новый переход пешеходный, зеленая зона. Что это дает нам? Дает тихое, уютное местечко, где можно посидеть с ребенком, пожилому человеку посидеть на скамейке, подумать, отдохнуть. Эта часть города может быть просто другой. И это классно. А кроме этого, я приглашаю всех отдать свои голоса за сквер на перекрестке улицы Лыткина и Тинтюковская, напротив ЖК «Луч». Рядом у нас, по сути, дома такая тыльная сторона. Это Тинтюковская, 101. Что уж говорить, в том месте у нас каждый год что-то роют, что-то ищут, но клад так никто и не видел. Давайте сделаем сквер. Опять же, ответ простой. Как? Отдаем голоса. Программа ФКГС, комфортная городская среда. Этот проект, среди прочих, выставлен также на голосование там. Поэтому, ребята, кто бы где ни жил, давайте все-таки думать о том, как орбиту сделать правду. Правда зеленый, правда комфортный, правда уютный. И такой шанс у нас есть. Надо лишь проголосовать и поддержать эти проекты на программе «Комфортная городская среда».
2: Голосование проходит на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Сегодня, 11 июня, с 14 часов 15 минут в общественной приемной главы Республики Коми по городу Сыктывкару состоится прямая линия на тему «Как получить денежную компенсацию и субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Телефон прямой линии 8 82 12 28 52 98. На другие темы. В детском оздоровительно-образовательном центре «Гренада» стартовала смена для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дорогою добра». Отдохнуть в летнем лагере, укрепить здоровье, познакомиться со сверстниками, заняться творчеством и спортом. Программа инклюзивной смены «Дорогою добра» в «Гренаде» недавно была признана лучшей в России. Слово начальнику отдела развития детского отдыха Коми Республиканского центра детей и молодежи Людмиле Атаевой.
4: Уже на протяжении 3 лет мы вводим инклюзивные смены в наши детские оздоровительные лагеря Республики Коми. «Дорогою добра» возникла 3 года назад. В рамках всероссийского конкурса программ она получила призовое место. Мы стали победителями данной программы по всей России. Поэтому программа хороша со всех сторон. И по мероприятиям, и спортивным, досуговым, развлекательным. Поэтому дети с удовольствием принимают участие в данной программе.
2: Ребят ждут очень насыщенные 2 недели. Адаптивная физкультура и арт-терапия, игры на сплочение коллектива, психологические тренинги и музыкальные сеансы, релаксация и многое другое. Кроме «Гренады», смена «Дорогою добра» реализуется и в лагере «Мечта», объединяя лучших педагогов, психологов, специалистов по инклюзии. Все для того, чтобы особенные дети были окружены особенной заботой и вниманием. Еврейская воскресная школа «Гефен» вот уже более 20 лет работает в Сыктывкаре. За годы существования проект стал одним из самых ярких примеров сохранения культуры еврейского народа. Дети получают навыки ораторского и актерского мастерства, занимаются шахматами, музыкой и танцами. А в конце июня уже по традиции начнется летняя театральная смена, рассказала директор школы Ольга Моисеевич.
5: у нас начинается летняя театральная смена. Обычно она длится 3 недели, ну, в исключительных случаях каких-то может быть сокращена до 2 недель, но тем не менее. Ребята занимаются, выезжают на природу, ходят на экскурсии, изучают традиции иврит, шахматы, музыка, танцы. Ребята очень много занимаются творчеством самым разнообразным. Мы всегда проводим его на базе нашей еврейской воскресной школы в культурном центре Еврейской национальной культурной автономии. У нас там достаточное помещение для того, чтобы разместилось 25-30 ребят. Очень хорошо мы проводим время, мы их выгуливаем и занимаемся, и очень много познавательной работы. Каждый год из Санкт-Петербурга к нам приезжают интересные вожатые, мадрихи.
2: Интервью с лидерами Еврейской национально-культурной автономии в Коми слушайте завтра в утренней программе «Голоса дружбы». Завтра, 12 июня, в рамках празднования Дня России и Дня города, столица республики станет центром межнационального творчества. С 12 до 15 часов на площадке у Детского мира развернется фестиваль обычаев и традиций народов России. О программе мероприятия рассказывает пресс-секретарь Министерства национальной политики Коми Валерия Эрниараева.
6: Гостей ждет погружение в традиционный уклад жизни народов. На площадке развернется выставка-ярмарка национальных подворий, где можно будет не только познакомиться с бытом и ремеслами, но и приобрести уникальные изделия народных промыслов. Желающие смогут обучиться традиционным техникам прикладного искусства на мастер-классах или примерить колоритные этнические костюмы в тематических фотозонах. Кроме того, жители и гости столицы могут принять участие в интересном творческом событии – выставке-конкурсе «Цветочная симфония народов «Букет». Приглашаются все, кто хочет через цветочные композиции представить культуру народов России, а также внести вклад в создание праздничной атмосферы.
2: Празднования начнутся с 10 утра на площадке под часами. Зрителей ждут фестиваль уличных открытий «Коми лес и городские чудеса», рок-фестиваль «Горизонт событий». Об этом на прямой линии в общественной приемной рассказал заместитель начальника управления культуры города Сыктывкара Сергей Латкин.
7: 12 июня обещает быть ярким, насыщенным и интересным. Основная в этом году площадка под часами. По многим сообщениям, это становится излюбленным местом наших горожан, и поэтому в этом году решили отработать основную площадку под часами. Следующая площадка – это Северный народный банк и площадка Дома быта. Потом мы организуем также мероприятие на площадке Детского мира в парке имени Кирова и, соответственно, проводим еще мероприятие на площадке у сквера Центра досуга и кино «Октябрь». Это новый красивый сквер, который открылся, тоже притягивает людей, поэтому активно популяризируем и развиваем это место. В 12:30 мы будем проводить концерт детских творческих коллективов. Дальше мы сменяемся на более взрослую аудиторию. Это рок-фестиваль «Горизонт событий», который будет проходить с 3 часов. На площадке под часами 11 групп, которые продемонстрируют свое творчество. Помимо этого будут работать тематические площадки, связанные с рок-фестивалем.
2: Стартует серия «Сыктывкар-Сатуйяс 2026. Забег Рыт-Якар пройдет уже совсем скоро. 13 июня участники побегут по освещенным улицам Сыктывкара. Их ждут дистанции 5 и 10 километров, что отлично подойдет и опытным бегунам, и тем, кто хочет попробовать что-то новое. Рыт-Якар – это возможность увидеть столицу Коми совершенно по-другому. Это не просто пробежка, это часть городской истории, в которой можете быть и вы. Это было последнее сообщение выпуска. В нем использовались материалы агентств «Коми-Информ», «Бизнес-новости Коми», а также собственных корреспондентов.
0: Вести Коми-Гор. Радио России «Коми-Гор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В крайних восточных районах кратковременный дождь, на северо-востоке местами гроза. Ветер северный 4-9 метров в секунду, на северо-востоке порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха 20-25 градусов, в отдельных восточных районах плюс 15-20. В Сыктывкаре днем переменная облачность, без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду, температура воздуха 22-24 градуса, атмосферное давление существенно не изменится.

0: Начинай движение.
1: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
2: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Музыкальный календарь.
4: Музыкальные события сегодняшнего и ближайших дней в веках, а также те, кто к ним причастен, снова в поле внимания. А с ними Вячеслав Тарабукин. Здравствуйте.
5: Расцвела у окошка белоснежная.
4: Людмила Зыкина. Мегазвезда и легенда советской эстрады 50-х, 80-х годов прошлого столетия. Исполнительница народных и эстрадных песен, а также любимых русских романсов. Родилась 10 июня 1929 года в Москве в семье трудовых людей. Мама работала санитаркой в военном госпитале, а отец рабочим на заводе. Ее творческая биография началась в 1947 году с участия во Всероссийском конкурсе молодых исполнителей, после которого Зыкину приняли в Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого. Карьера быстро шла в гору, но тут певицу постигло горе. Умерла мама. Стресс так подействовал на связки Зыкиной, что вокалистка год не могла не то что петь, а даже нормально говорить. На время вокальная карьера Зыкиной приостановилась. Чтобы не быть тунеядцем, девушка отправилась работать в типографию. К счастью, спустя время голос восстановился. Помимо России, Зыкина была популярна и во многих странах СНГ, особенно в Азербайджане, где особо почитаем колоратурный вокал. В 1977 году певица создала собственный русский народный ансамбль «Россия», которым руководила до конца жизни.

Во второй половине 30-х 20 века выдвинулся в число ведущих представителей советской музыки и воплотил в своих крупных произведениях события современности Тихон Хренников. Дата его рождения – 10 июня 1913 года. Центральное место в его творчестве занимает симфоническая музыка и сочинения для музыкального театра. С 1933 года началась самостоятельная музыкальная карьера Тихона Хренникова. Он стал выступать с концертами как пианист. К тому времени автор первого фортепианного концерта. Творческие успехи у композитора начались довольно рано, когда он стал писать музыку для театра. И по-настоящему первой великолепной его работой была музыка к спектаклю Вахтанговского театра «Много шума из ничего» по Шекспиру.

Во второй половине 60-х его имя гремело на весь Советский Союз. Лучшие композиторы писали ему песни, которые мгновенно становились шлягерами. «Я шагаю по Москве», «Катарина», «Люблю я макароны» – эти и другие композиции из репертуара Эмиля Коровца. Звучали на всех модных пластинках той эпохи в радио и телеэфире. День его рождения также 10 июня 1923 года. Начал петь в кафе, затем записывался с такими знаменитыми ансамблями, как «Мелодия». Выступал в основном на русском языке, да так, что никто даже не догадывается, что в ранней молодости он не знал его и выучил уже намного позднее, так же, как и избавился от врожденной картавости. Эмиль Горовец одним из первых стал исполнять хиты западных исполнителей, получив невероятную популярность. И если бы не решение в 1972 году уехать на историческую родину, в Израиль,

0: Кошкинскими.
1: Хороши без туфелек ножки твои мои. О, Мадонна, как ты идешь, ты вот-вот-вот упадешь. О,

0: солнце. Ой, ой, ой.
1: Ой, ой, ой.
0: Она бросила туфельки и босиком домой. Не стесняясь чужих парней, вышла и никаких гвоздей.

Джазовый мультиинструменталист и композитор Давид Голощёкин. Дата рождения также 10 июня 1944 года. Играет на скрипке, арфе, фортепиано, флюгергорне, саксофоне, контрабасе, вибрафоне, ударных. Окончил специальную музыкальную школу при Ленинградской консерватории. Впервые выступил как музыкант на джазовом фестивале «Таллин-61». Работал в различных джазовых группах. В 1963-м в Ленинграде основал собственный джазовый ансамбль «Голощёкина». Как исполнитель тяготеет к классическому джазу. В 1971 году во время гастролей Дюка Эллингтона в Ленинграде играл перед знаменитым джазменом, а после и вместе с ним. В 1989 году основал в Ленинграде Государственную филармонию джаза.

Аида Ведищева, или Ида Вайс, советская певица, известная как исполнительница популярных песен из кинофильмов, явилась в свет в канун войны 10 июня 1941 года в Казани. В ее репертуаре песенка «Медведь».

Медведях, помоги мне, лесной олень, колыбельная медведица, чунга, чанга. Пела в оркестре Лунгстрема, затем Утесова, Виа, голубые гитары. Песня из «Кавказской пленницы» разошлась на пластинках 7-миллионным тиражом. Но в 1980 году Аида Ведищева уехала с матерью и сыном в США. Большая часть записей на радио, как и записей других эмигрировавших певцов, была впоследствии размагничена.

В нынешних кумирах публики Максим, она. В миру Марина Абросимова, по матери Максимова. Российская певица, автор, исполнитель и музыкальный продюсер. Дата рождения 10 июня 1983 года. Успех пришел к певице с выпуском в 2006 году альбома «Трудный возраст», который разошелся тиражом более 1,5 миллиона копий, отчего Максим стала самой коммерчески успешной певицей России. В 2008 году на ежегодной церемонии вручения наград газеты «Московский комсомолец» «Звуковая дорожка» певица победила в номинации «Лучшая исполнительница года». В 2011 году певица вошла в рейтинг 100 самых влиятельных женщин России, несмотря на мужское имя.

11 июня 1975 года в Иркутске родился российский пианист Денис Мацуев. В семье музыкантов. Отец пианист и композитор, мать преподаватель фортепиано. Деваться, как говорится, ребенку было некуда. Хотя любил гонять футбол и подавал в том большие надежды. Но проучился в музыкальной школе в Иркутске, затем продолжил образование в Москве. В 1993-м победил на международном конкурсе пианистов в Йоханнесбурге. Широкую известность Мацуеву принесла победа на 11-м международном конкурсе имени Чайковского в 1998-м. Выступает с концертами по всему миру и сотрудничает с ведущими мировыми дирижерами. Помимо классики, Денис Мацуев играет также джаз. Он организатор музыкальных фестивалей «Звезды на Байкале» и «Крещендо». Последний, наряду с Москвой и Питером, проводится также в Тель-Авиве, Париже и Нью-Йорке.

В событиях этих дней 9 июня 1979 года создан Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». Основателем, главным дирижером, солистом и бессменным художественным руководителем оркестра является Владимир Спиваков. Практически с начала основания, начав выступление на международных фестивалях, оркестр получил мировое признание. С 2003 года репетиционной базой оркестра является Московский международный дом музыки, одним из основателей которого также является Владимир Спиваков.

0: Очередной муз-вояж во времени организовал для вас микрофон Вячеслав Тарабукин, за пультом режиссера Роман Козлов. Ударим по струнам прошлого снова через неделю. До встречи.
1: Музыкальный календарь.
2: Радио России «Коми-Гор». Погода.
3: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В крайних восточных районах кратковременный дождь, на северо-востоке местами гроза. Ветер северный 4-9 метров в секунду, на северо-востоке порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха 20-25 градусов, в отдельных восточных районах плюс 15-20. В Сыктывкаре днем переменная облачность, без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха 22-24 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится.
2: Вести Коми-Гор.
4: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Завтра, 12 июня, завершается голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На выбор представлены общественные пространства, которые будут благоустроены в будущем году. Лидирующие позиции занимает сквер на улице Печорской, рассказал заместитель председателя Государственного совета Коми Сергей Артеев.
5: Это сквер, прежде всего, на улице Печорская, рядом с 26-й школой. Кто знает, кто помнит, кто учится, кто учился в этой школе, понимает, что там к заезду есть вопросы. И самое главное, там есть вопросы к тем зеленым зарослям, которые совсем не радуют глаз. Там может преобразиться так это пространство, где может появиться площадка для воркаута, дорожки, урны, красивые скамейки, новый переход пешеходный, зеленая зона. Что это дает нам? Дает тихое, уютное местечко, где можно посидеть с ребенком, пожилому человеку посидеть на скамейке, подумать, отдохнуть. Эта часть города может быть просто другой. И это классно. А кроме этого, я приглашаю всех отдать свои голоса за сквер на перекрестке улицы Лыткина и Тинтюковская, напротив ЖК «Луч». Рядом у нас, по сути, дома такая тыльная сторона. Это Тинтюковская, 101. Что уж говорить, в том месте у нас на каждый год что-то роют, что-то ищут, но клад так никто и не видел. Давайте сделаем сквер. Опять же, ответ простой. Как? Отдаем голоса. Программа ФКГС, комфортная городская среда. Этот проект, среди прочих, выставлен также на голосование там. Поэтому, ребята, кто бы где ни жил, давайте все-таки думать о том, как орбиту сделать правду. Правда зеленый, правда комфортный, правда уютный. И такой шанс у нас есть. Надо лишь проголосовать и поддержать эти проекты на программе «Комфортная городская среда».
4: Голосование проходит на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Сегодня, 11 июня, с 14 часов 15 минут в общественной приемной главы Республики Коми по городу Сыктывкару состоится прямая линия на тему «Как получить денежную компенсацию и субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Телефон прямой линии 8 82 12 28 52 98. На другие темы. В детском оздоровительно-образовательном центре «Гренада» стартовала смена для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дорогой у добра». Отдохнуть в летнем лагере, укрепить здоровье, познакомиться со сверстниками, заняться творчеством и спортом. Программа инклюзивной смены «Дорогой у добра» в «Гренаде» недавно была признана лучшей в России. Слово начальнику отдела развития детского отдыха Коми Республиканского центра детей и молодежи Людмиле Атаевой.
6: Уже на протяжении 3 лет мы вводим инклюзивные смены в наши детские оздоровительные лагеря Республики Коми. «Дорога добра» возникла 3 года назад. В рамках всероссийского конкурса программ она получила призовое место. Мы стали победителями данной программы по всей России. Поэтому программа хороша со всех сторон. И по мероприятиям, и спортивным, досуговым, развлекательным. Поэтому дети с удовольствием принимают участие в данной программе.
4: Ребят ждут очень насыщенные 2 недели. Адаптивная физкультура и арт-терапия, игры на сплочение коллектива, психологические тренинги и музыкальные сеансы, релаксация и многое другое. Кроме «Гренады», смена «Дорогой у добра» реализуется и в лагере «Мечта», объединяя лучших педагогов, психологов, специалистов по инклюзии. Все для того, чтобы особенные дети были окружены особенной заботой и вниманием. Еврейская воскресная школа «Гефен» вот уже более 20 лет работает в Сыктывкаре. За годы существования проект стал одним из самых ярких примеров сохранения культуры еврейского народа. Дети получают навыки ораторского и актерского мастерства, занимаются шахматами, музыкой и танцами. А в конце июня уже по традиции начнется летняя театральная смена, рассказала директор школы Ольга Моисеевич.
7: У нас начинается летняя театральная смена. Обычно она длится 3 недели, в исключительных случаях каких-то может быть сокращена до 2 недель, но тем не менее. Ребята занимаются, выезжают на природу, ходят на экскурсии, изучают традиции иврит, шахматы, музыка, танцы. Ребята очень много занимаются творчеством самым разнообразным. Мы всегда проводим его на базе нашей еврейской воскресной школы в культурном центре еврейской национальной культурной автономии. У нас там достаточное помещение для того, чтобы разместилось 25-30 ребят. Очень хорошо мы проводим время, мы их выгуливаем и занимаемся, и очень много познавательной работы. Каждый год из Санкт-Петербурга к нам приезжают интересные вожатые, мадрихи.
4: Интервью с лидерами еврейской национально-культурной автономии в Коми слушайте завтра в утренней программе «Голоса дружбы». Завтра, 12 июня, в рамках празднования Дня России и Дня города, столица республики станет центром межнационального творчества. С 12 до 15 часов на площадке у Детского мира развернется фестиваль обычаев и традиций народов России. О программе мероприятия рассказывает пресс-секретарь Министерства национальной политики Коми Валерия Эрниараева.
8: Гостей ждет погружение в традиционный уклад жизни народов. На площадке развернется выставка-ярмарка национальных подворий, где можно будет не только познакомиться с бытом и ремеслами, но и приобрести уникальные изделия народных промыслов. Желающие смогут обучиться традиционным техникам прикладного искусства на мастер-классах или примерить колоритные этнические костюмы в тематических фотозонах. Кроме того, жители и гости столицы могут принять участие в интересном творческом событии – выставке-конкурсе, цветочной симфония народов «Букет». Приглашаются все, кто хочет через цветочные композиции представить культуру народов России, а также внести вклад в создание праздничной атмосферы.
4: Празднования начнутся с 10 утра на площадке под часами. Зрителей ждут фестиваль уличных открытий «Коми лес и городские чудеса», рок-фестиваль «Горизонт событий». Об этом на прямой линии в общественной приемной рассказал заместитель начальника управления культуры города Сыктывкара Сергей Латкин.
9: 12 июня обещает быть ярким, насыщенным и интересным. Основная в этом году площадка под часами. По многим сообщениям, это становится излюбленным местом наших горожан, и поэтому в этом году решили отработать основную площадку под часами. Следующая площадка – это Северный народный банк и площадка Дома быта. Потом мы организуем также мероприятия на площадке Детского мира, в парке имени Кирова, и, соответственно, проводим еще мероприятия на площадке у сквера Центра досуга и кино «Октябрь». Это новый красивый сквер, который открылся, тоже притягивает людей, поэтому активно популяризируем и развиваем это место. С 12.30 мы будем проводить концерт детских творческих коллективов. Дальше мы сменяемся на более взрослую аудиторию. Это рок-фестиваль «Горизонт событий», который будет проходить с 3 часов. На площадке под часами 11 групп, которые продемонстрируют свое творчество. Помимо этого будут работать тематические площадки, связанные с рок-фестивалем.
4: Стартует серия «Сыктывкар-Сатуйяс 2026. Забег «Рыт-Якар» пройдет уже совсем скоро. 13 июня участники побегут по освещенным улицам Сыктывкара. Их ждут дистанции 5 и 10 километров, что отлично подойдет и опытным бегунам, и тем, кто хочет попробовать что-то новое. «Рыт-Якар» — это возможность увидеть столицу Коми совершенно по-другому. Это не просто пробежка, это часть городской истории, в которой можете быть и вы. Это было последнее сообщение выпуска. В нем использовались материалы агентств «Коми-Информ», «Бизнес-новости Коми», а также собственных корреспондентов.

0: 200 Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В крайних восточных районах кратковременный дождь, на северо-востоке местами гроза. Ветер северный 4-9 метров в секунду, на северо-востоке порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха 20-25 градусов, в отдельных восточных районах плюс 15-20. В Сыктывкаре днем переменная облачность, без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха 22-24 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится.

0: Пассажиры – это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Московское время – 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. ПВО за ночь уничтожило 330 украинских беспилотников на территории России. Страны Евросоюза рассматривают возможность лишить Каю Каллас полномочий главы дипломатической службы. И в общественной палате предложили сделать парковки бесплатными для многодетных семей. Все подробности далее. Расчеты беспилотников «Молния-2» термобарическими зарядами уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны. Боевую задачу выполнили соединения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр». Взрывы, последовавшие после множественных ударов FPV-дронов, полностью уничтожили выявленные вражеские цели вместе с оборудованием, терминалами, управлениями и операторами. В то же время расчеты противовоздушной обороны группировки «Запад» уничтожили управляемую авиационную бомбу и три баражирующих боеприпаса ВСУ. Мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 78 тяжелых боевых гексокоптеров, 22 наземных робототехнических комплекса и 4 полевых склада противника. Средства ПВО за ночь сбили 330 украинских БПЛА над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны. Атаки были пресечены в период с 20 часов 10 июня до 7 утра. Дроны самолетного типа были сбиты над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что обломки БПЛА попали в многоэтажку в Краснодаре и вызвали возгорание. Два человека пострадали. На месте работают оперативные и специальные службы. Также атаке БПЛА подвергся Северский район. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений. Пострадал один человек. По данным оперштаба, в поселке Афипском начался пожар на НПЗ. В одном из домовладений произошло возгорание хозпостройки. Еще в одном доме взрывной волной выбито остекление и нарушена газовая магистраль. Предварительно жертв и пострадавших нет. По всей территории региона объявлена беспилотная опасность. Схрон с натовским вооружением обнаружен под Красноармейском в ДНР. Об этом сообщили РИА Новостям в пресс-службе ФСБ России по ДНР. Тайник с иностранным вооружением был заминирован и оставлен ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях, говорится в сообщении. Отмечается, что в тайнике было обнаружено 5 ручных гранатометов производства стран НАТО, турецкие и канадские пулеметы, немецкая и итальянская штурмовые винтовки. Изъятое вооружение передано в Минобороны России. Президент США Дональд Трамп сообщил, что за последнюю волну атак по Ирану американские силы выпустили 49 ракет «Томагавк», утверждает журналист Fox News после интервью с американским лидером. По его данным, некоторые удары были нанесены в 65 километрах от Тегерана. По словам Трампа, над Ираном летают американские истребители, которые атакуют радары и системы ПВО в юго-западной части республики. Корпус стражей Исламской революции после ударов США по югу Ирана приступил к первой фазе наступательных действий с применением ракет и беспилотников. Об этом сообщает иранское агентство МИХ. В среду президент США обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены нанести масштабный удар по Ирану. Иран закрывает проход через Ормузский пролив для всех типов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда, в свою очередь сообщил Центральный штаб военного командования. Корпус стражи Исламской революции заявил о нанесении ударов по месту дислокации F-15, F-16 и F-35 на американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании. В операции были использованы 12 баллистических ракет. В настоящее время ПВО Кувейта уничтожает воздушные цели над страной. Временно закрыто воздушное пространство из-за атак Ирана. Находящиеся в небе рейсы будут перенаправлены на другие аэропорты. Страны Евросоюза рассматривают возможность полной реорганизации дипломатической службы блока из-за ее нынешней неэффективности, а также недовольства работой главы евродипломатии Каи Каллас. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников. Газета отмечает, что Париж, Берлин и другие столицы рассматривают варианты, включающие лишение полномочий главы дипломатического ведомства блока и самого ведомства, и возвращение их под контроль Еврокомиссии и государств-членов. По словам источников, ряд стран заявляли, что между Европейской службой внешних связей, национальными министерствами иностранных дел и управлениями внешних связей Еврокомиссии и Евросовета существует слишком много дублирующих функций и отсутствует координация. Практика бесплатных парковок для многодетных семей должна распространиться на все регионы России. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Он подчеркнул, что бесплатная парковка является одной из самых востребованных мер поддержки многодетных семей в столице. Вместе с тем, эксперт считает, что для семей, воспитывающих пятерых и более детей, действующие меры поддержки в этой части можно расширить. Аномальная жара в Москве продлится до завтра, а на выходные придет холодный атмосферный фронт с интенсивными ливнями. Выпадет около половины месячной нормы осадков, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В пятницу, 12 июня, 30-градусный зной сохранится с претензией на повтор рекорда 1998 года, когда было плюс 30,8, ну и вечером возможен местами грозовой дождь. Ну а выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными ливнями и общим количеством осадков до 40 мм или около половины месячной нормы. Поэтому в субботу днем посвежее до плюс 24-27 градусов, ну а в воскресенье до плюс 20-25. И температурный фон вернется в рамки положенной климатической нормы.
3: Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
5: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Московская футбольная «Динамо» отказалась продавать нападающего Константина Тюкавина в «Зенит». Об этом сообщил журналист Иван Карпов. По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга предлагал за форварда 25 миллионов евро в рассрочку. В свою очередь, «Спорт-экспресс» сообщает, что «Динамо» договорилась по ключевым параметрам о продлении контракта с вратарем Андреем Луневым. Осталось уладить лишь нюансы соглашения. Защитник сборной России Мингиан Бивеев продлил контракт с «Балтикой». Новое соглашение футболиста рассчитано до лета 2028 года. «Ахмат» объявил о расставании с полузащитником Рифатом Жамалетдиновым. Срок контракта футболиста закончился, и стороны продлевать соглашение не стали. ЦСКА в третий раз подряд стал победителем баскетбольной единой лиги ВТБ. В четвертом матче финала московский клуб обыграл «Уникс» 102-76 и закрыл серию 4-0. Самым ценным игроком плей-офф стал Мело Тримбл из ЦСКА. Напомню, ранее его признали MVP и регулярного чемпионата. Илья Ковальчук и Сергей Федоров будут генеральными менеджерами команд матча года между российскими игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге. Это будет уже третий матч года в истории. Егор Корнев установил два рекорда России за один день. Сначала в полуфинале чемпионата страны по плаванию на дистанции 100 метров вольным стилем он на 0,12 секунды превзошел достижение Климента Колесникова, а затем в финале 50 метров баттерфляем побил рекорд Олега Костина, преодолев эту дистанцию на 0,03 секунды быстрее. Это были новости спорта.
3: Погода. Сегодня в Туле и Воронеже плюс 27-29 градусов, облачно с прояснениями. В Ростове-на-Дону кратковременный дождь и плюс 24-26 градусов. В Волгограде плюс 29-31, в Краснодаре плюс 27-29, кратковременный дождь. В Сочи дожди плюс 23-25 градусов, в Ставрополе плюс 21-23 дожди. В Нальчике плюс 24-26 градусов дожди, в Севастополе без осадков плюс 23-25 градусов. В Санкт-Петербурге плюс 20-22 градуса днем, а вечером кратковременный дождь и гроза. В Москве без существенных осадков плюс 29-31. Сейчас столица плюс 21 градус, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Шкатулка древностей.
1: Преображенский храм в Николо-Высоке, там развалился большой трехъярусный иконостас. Мы его собрали с реставраторами по кусочкам. Мы законсервировали этот объект, теперь на нем есть противоаварийные кровли на основном объеме, на трапезной храма. К нам приезжают студенты, специалисты.
0: Проект «Консервация» по сохранению архитектурного наследия России в программе «От первого лица». В пятницу в 22.35 по Москве и в 23.35 по времени Ульяновска.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ей в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. И вообще я натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен?
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска.
3: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
4: Передаем
3: сигналы точного времени.
5: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу в 8 часов 12 минут и 25 секунд. Четверг, так и хочется сказать, конец рабочей недели, но это правда. 11 июня на календаре, а все это утро вместе с вами проводит Павел Сурков, Татьяна Голованова.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера. Наш телеграм-канал Радио России. Следите за нами на национальной платформе Макс. А все последние новости и события на сайте вести.ру.
5: Ну и сейчас поговорим о наших с вами картах. Интересные новости приходят. Национальная система платежных карт Минцифры и Минтруд намерены запустить во втором полугодии этого года совместный пилотный проект «Моя карта МИР», который даст возможность гражданам получать льготы по привязанным госуслугам картам МИР. Запуск проекта анонсировали недавно. Пилот стартует в трех субъектах, где карта МИР будет использоваться для льготного прохода в учреждения культуры, для оплаты проезда и получения коммерческих скидок.
6: Но и по-прежнему остается актуальным и открытым вопрос, а что будет с теми картами Visa и MasterCard, которые еще находятся в обращении, и у некоторых пользователей есть, будут ли какие-то для них ограничения. Хотя, как мне кажется, карта МИР уже есть практически у каждого совершеннолетнего взрослого жителя России, да, и она действительно чрезвычайно распространена, и вот то, что появляются такие новые сервисы, сервисы социальной направленности, тоже чрезвычайно важно.
5: Кстати, еще одно интересное нововведение с картами МИР. Карта МИР Ультра появится и пополнит линейку платежной системы МИР для пользователей сегмента приватбэнкинг. Это вот как раз на замену тем известным Visa Platinum, Gold, MasterCard, вот эти приватные...
6: И что же там, будет в таком продукте?
5: Пользователям будут доступны дополнительные опции в виде кэшбэка в наиболее популярных категориях трат, ну, например, в путешествиях, в одежде, продуктах, спорте, красоте. Ну и очень много интересных других бонусов для владельцев таких подобных карт.
6: Да, и много говорили про универсальный QR-код, насколько банки готовы к нему и насколько вообще ритейл тоже готов. Все это хотелось бы обсудить. И давайте попробуем это сейчас сделать. И с нами на связи аналитик финансового маркетплейса, наш эксперт Алексей Лоссон. Алексей, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте.
6: Алексей, скажите, пожалуйста, вот как вам кажется, вот введение этих новых банковских продуктов, то есть мы говорим, вот появляется и...
5: Моя карта МИР, да, и Приватбанк.
6: Да, как карта МИР Ультра, да, будет появляться. Как это, в принципе, отразится на банковском рынке, и как это, в принципе, отразится, может быть, на техническое состояние банковской системы?
7: Ну, в принципе, банковская система в России находится, конечно, на уникальном уровне развития. То есть даже если мы посмотрим на международные аналоги, то в России удалось создать действительно там суперудобную систему интернет-банков, работает прекрасно, универсальные QR-коды, много-много всего. Вот, но дело в том, что приходится развивать, по сути, в замкнутом контуре банковскую систему, где, ну, как бы только эти плюшки оказываются какой-то, что ли, привилегией владельцев этих карт, да, потому что у нас все платежи проходят внутри России, и, в принципе, это попытка как-то компенсировать невозможность подключения к международной системе, я бы так сказал.
5: Да, ну вот смотрите, давайте попробуем про мою карту МИР поговорить, да, которая станет заменой многим социальным картам, так называемым, да, это и карта жителя, и карта льготника, и можно будет проходить со скидкой в музее или бесплатно, да, сценарий получения льготы непосредственно на кассе, или... Вообще, каким образом можно будет пользоваться этой картой? Говорят, что даже она будет заменять полис ОМС, то есть выступать как цифровой медицинский полис и даже как скипас на горнолыжном курорте.
7: Ну, это, конечно, очень, очень приятное начинание, потому что позволит людям не носить кучу документов, да, и использовать какой-то один носитель. В принципе, все идет у нас в стране к тому, чтобы у человека был один носитель. Другое дело, что не обязательно должна быть именно карта. Дело в том, что, в принципе, в мире банки развиваются в такую сторону, что пластиковые карты, по сути, никому не нужны. Даже мы с вами, когда часто оплачиваем какие-то покупки, да, мы используем технологии, как там, QR-код, да, мы используем стикер, мы используем какие-то переводы, там много-много всего. То, что, с одной стороны, у нас все движется в сторону такой вот универсальной карты, это, конечно, с точки зрения мировой банковской системы, как ни странно прозвучит, немножко регресс, потому что мы нагружаем носитель пластиковую карту дополнительными смыслами, хотя мир потихоньку от этого отказывается. Но, с другой стороны, за этим есть, конечно, и довольно высокий уровень комфорта. Просто вот во всем этом контуре нужно выбрать какой-то один носитель, который будет всю информацию предоставлять. Это может быть, по идее, что угодно, да, это может быть любой какая-то, не знаю, там, может быть, паспорт цифровой, может быть, карта тройка, что угодно. Вот у нас становится таким носителем карта МИР. Ну, в принципе, это довольно удобное начинание, да.
6: Виза и Мастеркард, что с ними? Уйдут ли окончательно или еще, как же это называется, немножечко...
5: А мне кажется, что уйдут, потому что я вот накануне пыталась оплатить на одном из сайтов билеты, и у меня не получилось, несмотря на то, что официально они же продлены, карточки все, на несколько лет. Но почему-то платеж не проходил. Ни по одной из двух карт я пробовала. А МИР все оплачивает.
7: Ну, вы знаете, тут как бы очень вопрос очень простой, потому что Visa и MasterCard в России просто больше нет. Они не просто, их просто не существует больше в России. То, что у вас на карте написано Visa и MasterCard, и значит, ровным счетом ничего. Потому что все платежи по этим картам проходят через национальную систему платежных карт, и это то же самое, что платите миром. То есть ваша карта, она конвертирована в платежную систему МИР. Продление вот, пользования этими картами происходит только по одной причине, потому что довольно много клиентов банков уехали из России, и они не готовы там, каким-то причинам менять свои карточки на карты МИР. Вот и все. И они могут использовать поэтому где угодно. Поэтому все эти начинания на Visa и MasterCard как-то не отразятся, потому что для Visa и MasterCard российского рынка просто больше не существует, к сожалению. Вот. Но это дает, с другой стороны, возможность нашей платежной системе МИР достигать довольно необычных и новых высот. И с точки зрения там, мирового банкинга, это абсолютно уникальный опыт. То есть такого развития собственной системы нет ни у кого в мире. Есть такие примеры, например, в Иране, но все-таки российский рынок в этом смысле довольно далеко ушел вперед.
5: Да, спасибо, Алексей. Алексей Лосан, аналитик финансового маркетплейса Sravni.ru был с нами на связи. Смотрите, у нас наконец первого квартала 2026 года выпущено уже почти 500 миллионов банковских карт. Несмотря на то, что эксперты долгие годы нам говорили, что скоро пластик никому не будет нужен, но спрос на них, если верить экспертам, остается по-прежнему достаточно стабильным, достаточно высоким, и карты остаются ядром платежных операций. операций.
6: Да, именно так. Но вместе с тем мы видим, что все время банки и вообще банковские системы предусматривают какие-то новые дополнительные опции, вот как те, о которых мы уже говорили, новые финансовые продукты, вот как «Моя карта МИР», значит, стали появляться и новые варианты, которые предусматривают и private banking. И вот дальше вопрос, а как потребителю в этом разобраться? Как выбрать, может быть, тот набор услуг, который ему подходит? И самое главное, как в этой системе и на удочку мошенников не попасться? Потому что иногда бывает, да, отправляешь ты заявку даже не на кредит, а просто на дебетовую карточку. Мне тут нужно было дебетовую карту оформить в одном банке, в конкретном. Так мне, вот я сейчас специально посмотрел, мне прилетело 7 предложений непонятно от кого. То взять кредит, то взять какой-то займ, хотя я не собирался никакого кредита получать. Откуда? Как это все происходит?
5: Базы данных утекают, но тем не менее у нас же идет активная борьба с дропперами, и уже есть первые результаты, и в антидроперском пакете защиты граждан от мошенников, например, Госдума тогда ограничивала количество банковских карт у граждан до 20 штук. Ну, не нужны обычному гражданину 20 карт.
6: Ну вот, я просто...
5: Для чего?
6: Для чего? Для чего? Вот не будет ли еще каких-то дополнительных ограничений, а может быть, они и необходимы? Давайте попробуем с этим разобраться. И с нами на связи заместитель директора фонда за права заемщиков, куратор платформы «Мышеловка РФ Народного фронта» Алла Храпунова. Алла, здравствуйте.
4: Доброе утро.
6: Вот как вам кажется, в связи как раз с расширением банковского рынка, расширением числа финансовых продуктов и услуг, нужно ли, соответственно, и укреплять, и расширять, и систематизировать различного рода ограничения для потребителей?
4: Ну, к сожалению, да, приходится ограничивать количество банковских карт. Вы совершенно верно заметили, что на самом деле вот обычному человеку десятки карт ну, вообще вот не нужны. Почему? Потому что это в нашу жизнь вносит какой-то сумасшедший хаос. Согласитесь, когда выпущено много карт, ты банковское приложение открываешь и начинаешь, ой, я не на ту карту сбросил, ой, извините, я сейчас переброшу, и стоишь на терминале, перекидываешь, повторюсь, этот хаос для финансов просто противопоказан, потому что как только твой контроль вот, размазывается, ты, соответственно, можешь не видеть какие-то списания, ты можешь, извините, потерять какую-то карту, ее и не заметить, и такое тоже случалось. Поэтому, в принципе, законодатель сейчас достаточно комфортный лимит определил 20 карт, причем 20 карт в принципе, да, вне зависимости от банка. До этого обсуждалось 10 карт, и вот почему-то этот лимит вызвал достаточно много дискуссий. Я слышала, что были дискуссии, что как же вот так мало карт. Я, например, выпускаю карту, отдаю ее родителю, там, мужу, ребенку. Вот хочу всем напомнить, что это нарушение системы пользования картами. У каждого человека должна быть своя именная карта. Если она выпущена на ваше имя, вы не имеете права ее передавать никому другому. Выпускаете к вашему счету просто карту на имя вашего родственника. Во многих банках это предусмотрено. Просто настаиваете у менеджера и там открываете семейный счет, которым будет выпущена карта вам и вашему супругу. По поводу борьбы с дроперами. Вы правильно сказали, что банковское сообщество и власти отчитываются о том, что снижение идет количества дроперов. Это прям позитивная тема. Особенно снижение дроперов среди молодежи, потому что вот мы на платформе «Мышеловка» в рамках нашей работы мы фиксируем, сколько наших детей втягивается вот эту схему жуткую. И учитывая, что стоимость карты дропера растет, мы видим, как наши дети вот идут на поводу у тех самых мошенников. И что? И дальше становятся фигурантами уголовного дела. Мы же вот родители должны понимать, что наших детей потом, извините, могут посадить. У нас даже родители, вот мамы пишут, мой ребенок 20-летний, не знал, не понимал, и теперь он в СИЗО. А да, наша с вами ответственность теперь тоже предусмотрена. С прошлого года родительский контроль, так называемый внедрен, когда каждого родителя банки уведомляют, что ребенок открыл карту, и давайте, если наш ребенок открывает пятую карту, мы все-таки зададим вопрос, какими программами лояльности он пользуется, зачем ему пятая карта, для того, чтобы уберечь нашего ребенка. По поводу именно антидроперского, достаточно много уже введено. Это ограничение переводов, отключение от дистанционно-банковского обслуживания, банковские карты выданы не будут. И база дроперов, да, мы про нее тоже часто с вами говорим. Вот в этом пакете антифрода как раз такая более, наверное, комфортная позиция внедрена. А сейчас четко определен срок, в течение которого информация о человеке находится в этой базе дропера. Если первый раз информация попала, то год, а если второй раз, то 3 года. И четко прописан механизм реабилитации. То есть если вдруг ошибочно вы попали в базу, чтобы не там ходить по кругу, да, то можно по алгоритму написать и опротестовать, и дальше уже там провести какой-то диалог с регулятором и с финансовыми организациями, чтобы вас исключили. Поэтому борьба с дроперами очень активно идет, и, в принципе, многие, наверное, тоже почувствовали, что блокируются какие-то платежи, ведутся диалоги, говорят, что там иногда и неумышленно становятся вот такими объектами перечислений, точнее, инструментами перечислений люди. Мы должны быть все очень аккуратны и повторить, хаос в наших картах, в наших инструментах платежа просто недопустим.
6: Да, действительно, это важно, и как раз надо помнить о том, что никакого хаоса у нас быть не должно. А вот скажите, пожалуйста, а насколько банки сейчас готовы вот к такой просветительской работе с гражданами, чтобы некоторым образом, ну, рассказывать им о тех финансовых продуктах и, опять же, о том, как себя следует вести со своими картами, со своими счетами, предлагать, например, вот в одном банке открыто несколько карт, ну, закройте, вы не нужны, и все подведите к одному счету.
5: И вообще, насколько безопасно использование карты как карты социальной для льгот и для прохода в музеи? При ее потере нет ли страшных последствий?
4: Вот прямо вы попали в точку. Мне тоже кажется, что банки должны тут быть проводниками знаний. И сама столкнулась, например, у меня достаточно большое количество банковских карт, и когда я говорю, ой, давайте вот выпустим еще одну, банк мне не сказал, ну зачем, давайте тогда закроем какая у вас есть. Но что мы сейчас наблюдаем, а сейчас некоторые банки начинают вводить, например, комиссии за карты, которые не используются, которые просто так лежат, мы с вами про них забыли. И я думаю, что это как раз тоже система, знаете, как почистить свои карты. И думаю, что в ближайшее время, когда будет создан какой-то центр, да, где будет храниться информация о картах, как по-другому банки могут узнать, сколько на человека выпущено карт, как раз будет проведена такая акция, я думаю, информационная кампания для того, чтобы карты минимизировать. И, конечно, люди тоже должны знать о тех возможностях, которые каждая карта, каждый банк предлагает. Вот, например, по карте МИР вы обсуждали сейчас. Я, например, фиксирую, что владельцы карты МИР далеко не все знают, какие преференции и опции скидки у партнеров предлагает карта. То есть это нужно ее зарегистрировать, провести определенные там телодвижения и действия. И, ну, не знаю, наверное, там 30% из тех, кого спрашиваешь, не в курсе этого. То есть тут надо комплексную историю делать и проводить, и рассказывать. Банки в обязательном порядке, как люди, как проводники, которые в нашей привычной жизни рядом с нами, они должны быть в первую очередь теми проводниками знания, умений, навыков и приучать нас к правильному пользованию финансовыми инструментами. И должна сказать, банки, конечно, ну, крупнейшие, так точно, стараются и делают в этом направлении
5: безопаснее для пользователей. Спасибо, Алла. Алла Храпунова, заместитель директора фонда за права заемщиков, куратор платформы «Мышеловка.рф» Народного фронта была с нами в эфире. Обсуждали мы карты и как безопасно использовать, как за ними следить и действительно, сколько кредитных карт вам необходимо.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
9: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
3: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Сигналы точного времени.
6: На календаре четверг, 11 июня, 8 часов 31 минута и 11 секунд. Этим утром с вами в студии Татьяна Голованова и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Доброе утро. Напишите нам, следите ли вы за ценами на продукты, как они меняются. 8-925-222-99-92. Это наш мессенджер. Либо напишите нам в Максе или в Телеграме, наши каналы Радио России. Ну, а сейчас поговорим как раз-таки о том, как будут по-другому следить за продуктовой инфляцией в нашей стране, по крайней мере, предлагают. И как будут мониторить цены на продукты через Федеральную налоговую службу.
6: Да, в Госдуму внесен такой пакет законопроектов, который позволит Федеральной налоговой службе передавать уполномоченным ведомствам данные о торговых сетях, о поставщиках и сделках для мониторинга цен на продовольствие. Причем это не только цены реализации, но и вся структура финансовой деятельности участников рынка, их доходы, их расходы, их прибыль. В числе передаваемых сведений это и цены сделок, и объемы реализации продукции, и данные налоговой и бухгалтерской отчетности, и финансовый результат. То есть все прозрачно по запросу соответствующего органа.
5: Да, но пока незаконно. Вот как раз-таки предлагаю

0: как быстро это произойдет и насколько действительно.
1: У мужчины прекращается интимный
2: 330 киловольт ферросплавная 1, которая обеспечивает собственные нужды ЗАЭС, была отключена накануне вечером в автоматическом режиме, сообщается на канале платформе МАКС. После отключения внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало штатно. Нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано. Спецпредставитель президента России по вопросам международного инвестиционного сотрудничества, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, заявил, что находится в постоянном контакте со спецпредставителем президента США Стивом Уиткофом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером. Следующая регулярная встреча должна состояться в июне. В интервью газете «Берлин Зайтунг» Дмитриев отметил, что многие европейские компании сигнализируют о желании вернуться на российский рынок, поскольку они вели очень успешно бизнес в России. Он также напомнил, что многие из них столкнулись со снижением торгового оборота на 30-40% из-за ухода из нашей страны. Впрочем, по его словам, многие по-прежнему ведут дела в России, только это не афишируют. Израиль намерен выделить более 350 миллионов долларов на создание 61-го поселения на западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на постановление правительства. По его данным, план предусматривает финансирование временных жилых комплексов и объектов общественной инфраструктуры, что станет одним из самых значительных шагов по расширению поселений за последние десятилетия. Поселенческая деятельность Израиля на западном берегу реки Иордан является одной из основных проблем в отношениях с международным сообществом и палестинской автономией. Палестинцы воспринимают это как политику закрепления европейского государства на их территориях. Россия уже в ближайшее время может получить разрешение на экспорт озимой пшеницы и ячменя из отдельных регионов в Китай. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Он отметил, что 8 мая уже состоялись переговоры по этому вопросу. До конца месяца ожидаются проекты протоколов. Все заинтересованные стороны должны их согласовать. Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Жара в Москве повторила рекорды почти 30-летней давности. В среду столбики термометра поднялись до 30 градусов. Действует оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности. Такая обстановка будет все ближайшие дни, рассказала ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
3: Температура прогнозируется на уровне 30-32 градусов 11 июня и 12 июня даже 31-33 градуса. Очень теплые ночи. В Москве, в центре города, температура не ниже 20 градусов.
2: По прогнозам, начало новой недели будет в столичном регионе облачным с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха в понедельник составит до плюс 20-25 градусов. Вода на черноморских курортах Новороссийска и Геленджика прогрелась до плюс 21 градуса. На остальных курортах вода на 1 градус ниже. Об этом рассказала РИА Новости замначальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова. Она отметила, что Азовское море мельче, поэтому вода там прогревается сильнее, чем на черноморских курортах. Максимальная температура воды на Азовском побережье составляет до 25 градусов. Праздничные выходные существенных изменений в температуре морской воды не предвидится.
4: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Международная шахматная федерация временно приостановила членство России в своей организации. Согласно решению спортивного арбитражного суда, Федерация шахмат России должна была прекратить любую деятельность на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму. ФИДЕ отметили, что требования КАС в установленные сроки выполнены не были. ЦСКА в третий раз подряд стал победителем баскетбольной единой лиги ВТБ. В четвертом матче финала московский клуб обыграл «Уникс» 102-76 и закрыл серию 4-0. Самым ценным игроком плей-офф стал Мело Тримбл из ЦСКА. Ранее его признали MVP и регулярного чемпионата. Егор Корнев установил два рекорда России за один день. Сначала в полуфинале чемпионата страны по плаванию на дистанции 100 метров вольным стилем он на 12 сотых секунды превзошел достижение Климент

0: Колесникова. А затем в финале 50 метров баттерфляем побил рекорд Олега Костина, преодолев эту дистанцию на 0,03 секунды быстрее. Волейбольный «Локомотив» покинули два игрока. Новосибирцы расстались с болгарским связующим Симеоном Николовым и центральным блокирующим Юрием Бражнюком, который отправился в аренду в «Динамо» из Ленинградской области. Клуб из «Соснового Бора», в свою очередь, не стал продлевать сотрудничество с финном Лаури Керменином. Московская футбольная «Динамо» отказалась продавать нападающего Константина Тюкавина в «Зенит». Об этом сообщил журналист Иван Карпов. По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга предлагал за форварда 25 миллионов евро в рассрочку. Это были новости спорта.
1: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
2: Погода. Сегодня в Ялте плюс 22-24 градуса, кратковременный дождь. В Симферополе дожди, плюс 26-28 градусов. В Севастополе плюс 23-25 без осадков. В Нальчике дожди, плюс 24-26. В Ставрополе плюс 21-23 градуса, кратковременный дождь. В Сочи плюс 23-25, также кратковременный дождь. В Краснодаре дожди, плюс 27-29. В Волгограде плюс 29-31 градус без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 20-22, вечером кратковременные грозовые дожди. В Москве без осадков плюс 29-31. Сейчас столица плюс 22 градуса. Безветренно. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
1: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
3: 16+.
4: 20 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет оперу «Тоска» Джакомо Пуччини. Солисты – звезды мировой сцены Елена Стихина, Алексей Марков, Сергей Скороходов. Совместно с Государственным академическим русским хором имени Свешникова и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
5: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
4: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
1: Сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
6: Передаем сигналы точного времени.
2: Передаем сигналы точного времени. 9 часов 12 минут и 22 секунды. Четверг на календаре, 11 июня. Впереди праздничные дни. Последний рабочий день с вами встречают Павел Сурков, Татьяна Голованова.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. 8-925-222-9992. Это номер нашего эфирного мессенджера, наш телеграм-канал «Радио России». Следите за нами на национальной платформе «Макс». А все последние новости и события на сайте вести.ру. Ну и будет что обсудить, потому потому что, как всегда, по четвергам мы обсуждаем важные вопросы, связанные с психологией, с взаимоотношениями и вообще с нашим восприятием этого мира. А что-то иногда в восприятии современного человека, ну, съезжает, будем так говорить. Потому что вот сколько раз мы говорили о том, как люди верят в различного рода гадалок, предсказателей и прочее, прочее, прочее.
3: Причем... Технологии меняются, а старинные, древние желания знать, что будет, остаются.
7: Ты знаешь, ничего, мне кажется, не меняется. Я вспоминаю, лет 30 назад были такие, помнишь, газеты бесплатных объявлений. И их часто просто бросали к нам в почтовый ящик. И ты их достаешь оттуда, ну а для чего их использовали? Понятное дело, иногда кто-то действительно там искал, ну, средства от тараканов, еще чего-то, да. И там была обязательно эзотерическая страничка. Вот я это очень хорошо помню. Там потомственный маг, гадалка такая-то.
3: Как хорошо, что запретили рекламу.
7: Радуюсь безмерно, услуг. Потому что самое лучшее, что я там видел, фотографию томного молодого человека на фоне гадательного шара и такой вязью под средневековые, не знаю, рукописи было написано «Ведьмец». Вот, и вот этот ведьмец, видимо, тоже кого-то как-то привораживал. Ну вот смотри, давай статистика. По данным социологов, многие наши современники, особенно женщины, ударились в гадания, которые генерируют в мессенджерах автоматические боты. И это приносит неплохой доход, собственно, создателям этого бота. Потому что за месяц общий оборот может доходить до 50 миллионов рублей. А человек просто просит, чтобы ему, не знаю, карту на удачу вытащили, не сказали, повезет ему сегодня на работе или не повезет.
3: Ох, а ты знаешь, как искусственный интеллект продвинулся в области астрологии и тарологии. В общем, можно гадать с помощью искусственного интеллекта. И многие, кстати, это делают, потому что это бесплатно.
7: Подожди, а они обращаются к искусственному интеллекту, потому что естественного не хватает. Я вот это попытаюсь понять.
3: Ну, вот... Люди верят во что угодно. Вот, например, сейчас завирусилось в социальных сетях в России. А, собственно, один из сайтов под названием «Проклинатор». В общем, кто-то сделал ради шутки, но россияне заходят и оставляют разные...
7: Проклинают своего, своего начальника Ивана Ивановича за то, что не поднял мне зарплату, да?
3: Да, желает вот, расстройства желудка. Ну, в общем, многое-многое шуточные проклятия оставляют. В общем, молодежь веселиться, зумеры смеются и активно выкладывают смешные ролики в соцсети.
7: Ничего не поменялось, потому что когда-то такой, на самом заре русского интернета был такой сайт, тоже назывался «Враги.ру», там можно было написать имя врага и что ты ему желаешь. Вот, и вот примерно такое же и было. Ну, в общем...
3: Меняются только способы, понимаешь? Исключительно.
7: Вот ужасами. Вот зачем люди этим занимаются, почему люди обращаются даже к этим автоматическим гадательным системам?
3: Почему они хотят в это верить? Самое важное.
7: Надо разобраться. Давайте выясним. Это у нашего постоянного эксперта, клинического психолога, доктора психологических наук Мария Киселева. Она с нами на связи. Мария, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Ну вот, мы уже
3: что
7: много...
3: Что нас отправляет на такие сайты? Почему мы в это верим? Почему мы хотим в это верить?
7: Даже уже не живой гадалки.
8: Ну, видите, внутри нас живет такое примитивное существо с магическим мышлением. Древние люди, не зная, как объяснить природные явления или какие-то социальные явления, действительно объясняли их с помощью каких-то магии, ритуалы придумывали различные, с тем, чтобы взять под контроль то, что сложно контролировать. И дети то же самое, да, у нас верят в сказки, в Дедушку Мороза с удовольствием. И мы, собственно, им это тоже предлагаем. И нам в детстве все это предлагалось в большом количестве. И вот такая часть живет в нашем, ну, до какого-то момента в бессознательном, но когда времена для каждого это свое время, может быть, становится таким более непредсказуемым, менее контролируемым, тревожным, то вот эта часть вылезает. И, собственно, когда на сознательном таком уровне взрослом нам сложно анализировать, или лень, я бы сказала, тоже лень анализировать какие-то многочисленные факторы собственной жизни, то опять же, мы, может быть, не владеем, ну, как-то теряется предсказуемость, да, неопределенность такая в мире человека появляется, то, ну, мозгу необходимо заполнить вот эти такие пятна хоть чем-то. Хоть вот, понимаете, даже оказывается сгенерированным ботом каким-то предсказанием, потому что, ну, вот не терпит наша душевная жизнь пустоты. Мозгу нужно обязательно какой-то план, какая-то причинно-следственная связь. Да, и, ну, иначе, говорю, повторяюсь, это заполняется, в общем-то, чем угодно, вплоть до вот таких вот каких-то совсем примитивных вещей в плане сгенерированных искусственным интеллектом, но сразу становится легче, потому что вот эта линеечка причина-следствие нарисована, дальше нарисовано какое-то представление о будущем. Дальше вот эта сложная история с ответственностью, когда ты каждый день миллион раз на самом деле принимаешь на себя ответственность за каждый свой шаг. Начиная от того, во сколько ты должен проснуться, должен ты сделать зарядку, должен ты правильно позавтракать, кто отвезет детей, не опоздать, опоздать или не опоздать на работу. Ну, то есть это все автоматически, очень огромное количество. Мы принимаем решения, ну и, соответственно, несем ответственность и пожинаем последствия своих действий. И вот кому-то, наверное, очень сложно уже постоянно быть ответственным за собственную жизнь, особенно если есть какие-то развилки в жизни, ну, в смысле, нужно принять более важные решения, чем сделать зарядку или не сделать, разорвать отношения или, наоборот, начать отношения, уволиться или там пойти потребовать повышения. Ну, вот такие жизненно важные какие-то развилочные такие вещи нужно решить, и, соответственно, хочется с кем-то эту ответственность разделить. Не всегда можно разделить с близким человеком, там даже с другом, потому что мы знаем, что друзья тоже иногда не самые лучшие советчики, потому что не потому что они там порчу хотят на нас навести, а потому что, ну, из личного опыта там очень много, то есть необъективная информация. Потом иногда мы видим, что близкое окружение само не самое успешное, скажем так, и что у них просить совет. Если у тебя там подруга в разводе, то смысл просить у нее совет, как мне поступить, потому что, в общем-то, ее жизнь там личная неуспешна. Или наоборот, подруга, у нее все хорошо, успешно, а, как говорится, сыт и голодного не поймет. Поэтому вот выход один. Тем более, видите, сейчас все намного проще, это даже не нужно газету бесплатную находить с магами и чародеями, а просто нажал кнопку в своем телефоне, и у тебя уже такой вот агрегатор советов, в общем-то, есть. Ну, а дальше какая работает система? Один раз, смотрите, мозг у нас так тоже устроен, интересно, то есть он, первое, не терпит пустоты, не ненавидит просто, не переваривает неопределенность. А дальше он еще очень большой любитель, сказать, ну, не подтасовывать факты, а выбирать те факты, которые вот ему для чего-то выгодны. И вот один раз там сгенерировали рекомендацию, там, она, может, не сбылась, там, да, два раза не сбылась, на третий сбылась. И человек обычно, что он же запоминает, повторюсь, да, мозг как бы фиксирует то, что он хочет зафиксировать. Вот мы зафиксировали. Там, в среду там мне было рекомендовано сделать это, сделала и получилось. Потом опять, может быть, какая-то там мимо-мимо, потом опять зафиксировали то, что, ну, потому что вероятность, теория вероятности никто не отменял, как где-то будет попадание. И потом уже ты подкрепляешь, человек сам себе подкрепляет то, что это работает. Потому что ему хочется это подкреплять. То есть подружка, например, которая на это смотрит со стороны, будет подкреплять для себя и пытаться для вот такого товарища подкреплять неудачные, например, обращения. Но сам-то человек, ему не хочется же признавать, что ошибочно. Поэтому он будет подкреплять то, что выгодно подчеркивает правильность его решения. И в итоге вот такой замкнутый круг. Это, ну, как с вещими снами. Мы же, понятно, нам каждый день снится там энное количество снов, какой-то мы из них помним, но в течение всей жизни мы помним несколько снов, которые как бы вещи. И у нас общее представление, что сны забываются. Вот то же самое здесь. То есть что-то попадет, но это зафиксируется, и будет ощущение, что это очень даже рабочая схема и полезная. А, вот, поэтому такого удивительного нет, но вот так вот человек ввиду своей слабости вот придумал такие механизмы в виде магического мышления, в виде желания там снять ответственность, и все это, как говорится, на ловца и зверь бежит. Вот вам бот, который с удовольствием вам план на день составит. А в чем опасности, скажем так? Опасности в том, что вместо действительно анализа ситуации конкретной, индивидуальной, вместо работы над ошибками, вместо того, чтобы сесть и прислушаться к себе, а что я хочу, что мне нужно, и после этого какое-то решение принимать, человек, конечно, может иметь соблазн все доверить, все решения вот такому боту. Ну, повторюсь, какие-то будут в любом случае позитивные, но негативные тоже будут. И ну, такой уход от реальности ну, вот, может совсем увести не в ту сторону. И, ну, и иногда люди просто перестают что-либо делать, надеясь, что какой-то там искусственный интеллект или кто-то за них все решит. А вот в этом, наверное, основная опасность. Если это еще есть одна из мотиваций, это как некое развлечение, как некие эпизодические истории, то, собственно, ну, хорошо, развлеклись, в какой-то момент жизни обратились, но дальше вернулись на сторону какой-то реальной жизни и уже на себя больше ориентируемся, то, в общем-то, это, ну, как бы, ну, хорошо, такое тоже бывает, скажем так. Потому что в чем еще там история, что, что бот, что вот эти карты там какие-то, гадалки, они чаще всего, гороскопы, дают какую-то достаточно такую общую информацию. Сегодня вам было бы важно принять решение. Какое решение, что принять. Но если у человека уже интуитивно какое-то решение готово, то вот такая рекомендация может какой-то вот столкнуть с мертвой точки, да, нашего данного осла. То, опять же, может быть, в этом и нет ничего дурного. А лишь бы вот свой мозг действительно не отключить полностью и свою ответственность не переложить на вот эти боты, потому что вот тогда действительно уходишь от собственной линии жизни и какую-то вот усредненную ведешь. И главное, проблемы не решаются. Видите, они такие проблемы, вещь очень пакостная, потому что если они накопились, есть ощущение, что от них можно бегать, прятаться, как-то вот ставить между собой проблемы искусственный интеллект или какого-то бота или что-то еще. И даже проблема может сделать вид, что она как-то рассосалась. Но, к сожалению, если реально накопленная какая-то есть проблема, она никуда не денется. И пока сам не засучишь рукава, не начнешь, в общем-то, все это разгребать, проблема не решится. Будь то финансовая составляющая, будь то личные отношения, будь то воспитание детей. Вот обычно такие зоны жизни особо интересуют, ну, всех, любого человека. Без активного участия, без, опять же, анализа, разложения по полочкам, вот такой кропотливой внутренней работы, конечно, проблема не решится. Но, повторюсь, иногда бывает, она вроде как решена, нужен толчок, да, какой-то толчок. Ну, вот совет, что сегодня хороший день для принятия решений, может помочь на основании уже анализа какого-то, да, принять какое-то решение. Но какое, это действительно ответственность каждого человека. И точно не стоит доверять принятие решений кому-то. да, не то, что даже там не искусственному интеллекту, не товарищу, не подруге, там, не психологу, но психолог против как бы того, чтобы кто-то за человека принимал решение, но бывают разные специалисты. А поэтому только придется признать, что ответственность за собственную жизнь все-таки остается за каждым из нас. Как бы сложно это ни было, как бы не хотелось бы впасть вот в эту детскую позицию, чтобы мама решила, в каких колготках мне идти, вот, и вообще идти ли там в садик. Не получится уже. Каждый взрослый человек несет ответственность за собственную жизнь. Вот. Ну и, соответственно, ответственность за использование каких-то приспособлений, чтобы эту жизнь облегчить, как человеку кажется.
7: Скажите, а вот не кажется ли вам, что это как раз скорее показатель некоторой внутренней слабости, когда мы все это перекладываем на какого-то тем более робота, робота-гадалку?
8: Ну, слабости, инфантильности, ну, конечно, ну, в какие-то моменты жизни у каждого человека проседает, даже у сильного человека может просесть, ну, его сила. Батарейки разрядились, ну, поэтому иногда, повторюсь, многие эпизодически могут обратиться, ну, вот, так вот, да, опереться на какую-то там помощь. А главное, чтобы это не стало какой-то общей линией. Безусловно, это проявление вот инфантильности, слабости, невозможности выдержать неопределенность. Вот такие все эти параметры, конечно.
7: То есть то, что я иногда пасьянс на компьютере раскладываю, чтобы успокоиться, это нормально?
8: Это, конечно, нормально. Это такой способ справиться с тревогой. Но потом человек возвращается, как говорится, свою ответственность надевает на себя и топает дальше, да.
7: Ой, ну хорошо.
3: Спасибо, Мария. Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук, была с нами в эфире. Не прощаемся с Марией. Буквально через минуту продолжим обсуждать наиболее интересные психологические новости о нас с вами, о нашей жизни. А вернемся через минутку. Ждите, не переключайтесь.
4: «24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
6: Главная комедия страны.
9: Разводитесь? А как же мы?
10: Мы исправим папу и маму.
6: Исправительный лагерь для родителей.
11: Мы перевоспитываем мажоров.
12: Папа у нас точно мажор.
13: А мама?
12: А мама у нас форс-мажор.
6: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
14: Вас сейчас казнят. Опускай!
15: Мы не готовы!
6: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+. Точного времени.
7: На календаре четверг, 11 июня, 9 часов 31 минута и 11 секунд. Самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Татьяна Голованова и Павел Сурков. И, как всегда, по четвергам мы продолжаем, обсуждаем важные психологические вопросы и вопросы, связанные с нашим поведением. Вот сейчас за мужчин, хочу сказать, за, ну, не за всех. Оказывается, мы...
3: Так, давай, давай.
7: Да, и так мы врем. Я вот честно вам признаюсь...
3: Все люди обманывают.
7: И еще иногда мужчины. Вот. И дело в том, что тут посчитали, по поводу чего чаще всего врут мужчины. Знаешь, по поводу чего? По поводу роста. Обманывают по поводу своего роста. Ну, мне, как человеку, в котором 1.91 м, мне сложно обманывать что-либо по поводу своего роста. А некоторые мужчины, они прибавляют себе немножечко рост. Непонятно, правда, почему. Что, женщина подойдет...
3: Особенно чаще обманывают мужчины, которые, наверное, меньше 180.
7: Вот непонятно. Ну что, женщина к ним подойдет и спросит, какой у тебя рост? Он скажет, 179, а у него 175. И вот, ну и что тут? Ну вот она его будет измерять рулеткой? Странно как-то.
3: Ты знаешь, это еще есть такой стереотип, что маленькие мужчины любят большие автомобили.
7: Это я
3: компенсация.
7: Мне кажется, это касается очень... Ну, не всегда коррелирует с маленькими мужчинами. Вот. Ну, я, например, в маленький автомобиль просто не помещусь. Вот. Ну, представь, где я и где какой-нибудь там, не знаю, мини. Вот. Ну, ну как? Поэтому тут не всегда коррелирует. Но здесь... Вот почему-то врут по поводу роста. Мне казалось, что раньше врали по поводу размера кошелька, а теперь вот по поводу роста. Так ли это?
3: Не продолжай, не продолжай. Из... Клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева присоединяется снова к нам в эфир.

Ну, ассоциация роста и силы, роста и способности защищать, такой вот богатырь рядом, который, несмотря на то, что уже там дикие звери особо не водятся, ну, по крайней мере, в больших городах, но желание женщины быть под защитой никуда не девается. Опять же, видите, такие очень архаичные установки, которые очень глубоко в нас сидят, и несмотря на то, что женщины сейчас там и феминистки, и эмансипация, все равно в глубине души хочется, чтобы вот кто-то был рядом, реальный, настоящий, который мог бы защитить, спрятать, и ну и понятно, что чисто в какой-то такой физиологический, ну, просто базово представляется, что это кто-то большой, большой, соответственно, высокого роста. Вот такая вот дремучая история, в общем-то, наверное, заставляет мужчин иногда какую-то приукрашенность в себе добавлять. Ну, давайте скажем, чтобы наших мужчин не обижать, что и девушки там много чего любят приукрасить, там какие-то свои размеры и параметры. Поэтому вот это, мне кажется, даже где-то мило и интересно, потому что если человек ну, хочет что-то приукрасить для того, чтобы быть интересным другому, это говорит о том, что действительно он ориентирован на вот эту вот социальную жизнь. Ведь есть люди, которым совершенно все равно, и какой у них рост, и какой у них вес, и вообще, что там происходит. Ну, на самом деле, иногда это даже более грустная история, потому что вот социальная жизнь для них не является какой-то ценностью, и ради нее они не готовы, ну, ни на что, скажем, да, даже на такое милое преувеличение, потому что, наверное, самое глупое преувеличивать свой рост, потому что он очевиден. Там ты можешь скрыть правильно то, что у тебя в кошельке, какую-то зарплату преувеличить, потому что, ну, не НДФЛ, там вроде на знакомствах никто не требует, но рост, он очевиден сразу. Естественно, девушка скорее оценит не сколько там сантиметров и миллиметров, а просто, ну, насколько человек выше, ниже ее лично. Поэтому, наверное, преувеличивает в каких-то анкетах, на сайтах. Потом, конечно же, стандарты такие мужской красоты, кроме как вот архаичных защитников, есть еще архаичные красавцы, вот, которые там, ну, на самом деле, по подиумам там такие достаточно специфические товарищи ходят, но с высоким ростом. А потом есть стандарты, не знаю, приемы какие-то войска там, тоже там от 180. И все, ну вот это как бы заставляет, наверное, ну, молодых людей, или не очень молодых, в каких-то анкетах указывать, ну, вот такой вот стандартный, идеальный рост от 180 там и выше. Потому что я знаю, кстати, высоких мужчин, которые тоже страдают от того, что там у них там 195. То есть не только низкорослые вот так вот что-то приукрашают, кто-то, наоборот, преуменьшает. Ну, понятное дело, что если это прям какой-то пунктик, то кроме базовых каких-то архаичных вещей, естественно, есть варианты детства, подросткового возраста. Мы понимаем, что подростки растут очень неравномерно, девочки растут раньше мальчиков, и рост прибавляют, естественно, значительно раньше. А может, какому-то вот молодому человеку нравилась девочка, она там вымахала за лето, а он ей стал по плечо. Вот остался пунктик. Вот она его там обзвала как-нибудь. Может, он через пару-тройку лет уже вымахал и за 1,80 м, а пунктик остался. Поэтому такая история тоже может накладывать такой отпечаток, если это, ну, какая-то необъяснимая совершенно история, тяга такая, тяга, ну, человек же сам иногда не может объяснить, что-то там преувеличить. Плюс, естественно, ассоциация с другими частями тела, да, если здесь такой рост, то там другой размер, там, да, как бы все это взаимосвязано, ну, и показывает действительно, что мужчины тоже достаточно уязвимы к внешней оценке, потому что мы часто говорим про девушек, да, что они там озабочены
своим внешним видом, его исправлением, приукрашением. А нет, понимаете, мужчины тоже, конечно же, очень озабочены, но

0: Они озабочены весом. Сейчас вот среди молодежи, кстати, и расстройство пищевого поведения, к сожалению, стали встречаться у юношей более часто, чем там, не знаю, 20 лет назад. То есть вот такая озабоченность внешним видом сейчас тоже выходит на первый план, что связано часто тоже с такой еще нарциссизацией общества. То есть вот я такой весь красивый. А что там за душой, не в плане кошелька, а в плане внутреннего мира, к сожалению, может уходить на второй план. Вот, поэтому, ну, относимся мы как девушки, ну, повторяюсь, давайте на себя посмотрим. Мы тоже приукрашаем. Если посмотреть фотографии там во всяких сетях, конечно, они...
1: Ой, а фильтры для кого
0: улучшены.
1: Сделали?
0: Да. Конечно, конечно, тоже улучшены. Но мы себе как-то прощаем эту историю, ну, как-то, знаете, так, нам можно, типа, а им нельзя. Им тоже можно, потому что все хотят, все что боятся? Отвержения, все чего хотят? Любви и признания. Вот, и есть ощущение, что пару прибавленных сантиметров приблизит нас к этому признанию, к принятию, к тому, что ты нужен, к тому, что ты любимый. А вот отвержение, конечно, переживать очень больно. Вот. Но, к сожалению, видите, если мы преувеличиваем, а потом реальность, то, что я говорила, догоняет, отвержение, к сожалению, может быть более даже болезненным. Поэтому, ну, сантиметр-два там никто мерить не будет, но, наверное, десяток прибавлять не стоит, чтобы, в общем-то, потом не разочароваться. Ну, еще какая надежда может быть? Вот в соцсетях написал там побольше рост, потом, ну, девушка уже, ты прошел через фильтр, общаешься, как раз показал свой внутренний мир, уже возникла привязанность такая душевная, и уже, собственно, честно сказать, все равно какой рост. Тоже же так бывает, правда? В общем-то, будем надеяться, что так и бывает, что рост не будет являться каким-то самым первым фактором для выбора партнера для жизни, да, на всю оставшуюся жизнь. Вот, поэтому лучше внутренний мир свой развивать, чтобы, в общем-то, не нужно было приукрашать какие-то другие параметры, потому что они будут вторичны по отношению с вашей интересной личностью.
2: Ну так если личность интересная, так, наверное, и про внешность-то врать нечего.
1: Да и неважно, какого роста, лишь бы человек был хороший.
2: Да, и было с ним спокойно и надежно. Вот мне кажется, именно это и ищут женщины в мужчинах в первую очередь. И рост здесь не играет никакого значения.
1: Ну, кстати, честность тоже важна.
2: Вот, а бывает, а не может быть такого, что вот потом признаться, скажи, пожалуйста, что я вот слукавил. Может быть, так и будет хорошо. Честно сказал? И признался, и на душе стало легче. И она понимает, что ты человек-то хороший. Просто, ну, чуть-чуть оступился. Спасибо большое. Клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева была с нами на связи. Как всегда, по четвергам говорим про психологические вопросы, про психологические ситуации, про то, как нам облегчить отношения друг с другом и как нам порой разобраться в себе. На, у нас впереди праздники, День России, три выходных. А мы, Татьяна Голованова и Павел Сурков, прощаемся с вами. Всего самого наилучшего.
1: Всех поздравляем с наступающими праздниками. Всем желаем хороших выходных. Проведите это время с родными и любимыми.
2: Удачи и процветания.
1: Берегите себя.
3: Андрей Светенко. Хранитель времени.
4: 11 июня 1941 года Гитлер подписал документ под заголовком «Подготовка к периоду после плана операции «Барбаросса». Он начинался такой фразой: «После разгрома вооруженных сил Советской России Германия и Италия будут доминировать на всем европейском континенте, исключая временно Пиренейский полуостров». Конец цитаты. Итак, фюрер решает для себя уже вопрос, к чему приступить после разгрома Советского Союза. Продолжим цитату. «В результате победоносного завершения похода на восток в конце осени 41 года надо поставить вопрос перед Испанией, готова ли она содействовать нам в изгнании англичан из Гибралтара. Кроме того, появится возможность оказать силовое давление на Турцию, а также Иран для борьбы против Англии». Дальше Гитлер размышлял так. «Видимо, необходимо будет бросить моторизованный экспедиционный корпус из Закавказья в Ирак, чтобы блокировать англичан на Ближнем Востоке. Вот интересно, если бы этот документ стал известен нашей разведке, произвел бы он впечатление на Сталина, не верившего в донесения о готовящемся нападении немцев на нашу страну? Кстати, в Москве в тот день в наркомате госбезопасности получили очередное сообщение от резидента под псевдонимом «Старшина». Ни капли не сомневаясь в нападении немцев, он уже, как бы между прочим, сообщая детали, Геринг переезжает в новую штаб-квартиру на румыно-советской границе, предлагает руководству страны, цитирую, провести следующие контрмероприятия. До начала войны занять Петсама на Кольском полуострове, занять шведский остров Ойланд на Балтике и договориться с Англией. В сопроводительной записке к этому донесению на имя Берии разведчики осторожно добавили, цитирую, «Это предложение старшины сообщается для оценки, поскольку предложение занять Красной армией указанные территории до начала войны звучат провокационно, но, возможно, старшина говорит от чистого сердца». Конец цитаты. С вами был Андрей Светенко.
3: Радио России.
5: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
6: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
7: Мы оказались в окружении, когда танк выезжал, он нас поджигал.
8: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
6: Кто держит удар?
9: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
10: Мне тогда оборвалось.
6: Кто защищает родину до последнего?
11: Молодой пацан, он раненый.
12: Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, я здесь останусь.
13: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
14: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
6: «Время героев». Фильм Евгения Поддубного. Премьера.
5: Чувствуете себя командой Путина?
14: Я живу этой жизнью.
6: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
3: На правах рекламы.
15: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
16: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-3650. 55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777 1213. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
15: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
16: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье – таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а как правило они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
15: А какие еще возможности лечения существуют?
16: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
15: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
16: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых, увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
15: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
16: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов. Такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику. В некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Угу. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
15: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
16: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуру можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 13. 8-800-777-12-13.
15: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
16: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». Знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
15: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
16: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился. Да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия. Возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии. А вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная. Ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
15: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
16: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 1213. 8 800 777 1213.
17: Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
15: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио России. Дети играют в театр.
18: Самый главный девиз в театре для людей, которые работают с детьми. Вам может не нравиться тот или иной ребенок, но вы обязаны его уважать.
3: Заслуженный деятель искусства России, основатель детского музыкального театра юного актера Александр Федоров в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени.
19: Радио России.
20: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
21: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. ФСБ задержала агента Киева, планировавшего убийство в московском регионе. В МАГАТЭ поступила информация об отключении линии «Ферросплавная-1». И в Кремле допустили возвращение зарубежных сервисов в Россию по примеру «Роблокс». Все подробности далее. Задержан иностранец, который по заданию украинских спецслужб должен был застрелить российского военнослужащего на территории московского региона. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России. По данным спецслужбы, установлен и задержан гражданин иностранного государства 1999 года рождения, который по заданию украинских спецслужб должен был совершить нападение с применением огнестрельного оружия на военнослужащего. В ходе опроса задержанный признался, что был завербован сотрудниками службы безопасности Украины на территории одного из государств Европейского Союза, куда он сбежал, скрываясь от уголовного преследования в своей стране. За выполнение задания ему обещали помочь получить статус беженца для законного пребывания на территории ЕС. Средства ПВО за ночь сбили 330 украинских БПЛА над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны. Как передают сегодня утром украинские СМИ, в подконтрольных ВСУ в городе Херсоне прогремели взрывы. Кроме того, в результате взрывов в Конотопе Сумской области на севере Украины были повреждены объекты инфраструктуры, часть города осталась без газоснабжения. Пожар в здании «Панорама обороны Севастополя» полностью потушен. Как рассказали в МЧС, во время борьбы с огнем удалось вынести несколько фрагментов полотна. Они серьезно повреждены. Теперь предстоит оценить ущерб зданию и самой панораме. Все подробности у корреспондента ВГТРК Маргариты Семенюк.
2: Больше суток пожарные тушат возгорание в музее обороны Севастополя. Очаг возгорания локализовали еще в час дня накануне. Сейчас идет проливка здания и ситуацию держат под контролем.
3: От густого дыма над зданием музея не осталось и следа. Пожар полностью потушен. О ночном и прицельном ударе 10 июня говорят только серьезные повреждения. Пострадала кровля, межэтажные перекрытия и сгоревшие помещения панорамы. Напомню, что накануне музей обороны Севастополя атаковали беспилотниками. Один летел с кумулятивным зарядом, чтобы наверняка пробить медную крышу и, вероятно, с фосфорным распылением, чтобы сжечь здание дотла.
4: На данном объекте мы находимся уже более суток. Было задействовано 22 единицы техники, 83 человека РСЧС.
5: Ночью сложности не возникало, не было возгорания.
4: Ночью сложности возникали из-за беспилотных и ракетных опасностей.
3: Сейчас региональные экстренные службы, сотрудники МЧС России по-прежнему находятся на территории исторического объекта и контролируют обстановку. Эвакуированные фрагменты полотна, созданного советскими художниками в 1954 году, вскоре будут оценивать реставраторы. Маргарита Семенюк, Вести, Севастополь.
1: В МАГАТЭ поступила информация об отключении линии «Ферросплавная-1», которая обеспечивает внешнее электроснабжение Запорожской АЭС. Минувшей ночью объект в 19-й раз с начала вооруженного конфликта был полностью обесточен после атаки на электроподстанцию на другом берегу Днепра. Об этом говорится в сообщении агентства в соцсети X. Энергоблоки за АЭС переведены на питание от резервных дизельных генераторов. Оборудование работает в штатном режиме. В МАГАТЭ напомнили, что инцидент произошел в то время, когда шла подготовка к ремонту основной линии внешнего электроснабжения Днепропетровской напряжением 750 киловатт в рамках 6-го согласованного сторонами режима прекращения огня местного уровня. Таким образом, резюмировали в агентстве, угроза ядерной безопасности сохраняется постоянно. Главе дипломатической службы Евросоюза Каи Каллас удалось вывести всех из себя. Так считает спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области устойчивого развития глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал публикацию газеты Financial Times со ссылкой на источники о том, что страны-участницы Европейского Союза прорабатывают варианты возможной радикальной реформы дипломатической службы ЕС на фоне неудач в работе Европейской службы внешнеполитической деятельности и ее главы Каи Каллас. Отмечается, что европейские страны рассматривают возможность лишить Каллас и ее ведомства с бюджетом в 1 миллиард евро полномочий и передать функции дипломатической службы странам Евросоюза. Ранее Дмитриев заявил, что Каллас подталкивает мир к Третьей мировой войне и представляет наибольшую опасность для западной цивилизации. Иран нанес удары 12 баллистическими ракетами по месту расположения американских истребителей F-35, F-15 и F-16 ключевым объектам, а также центру управления на авиабазе Муфавак Салти в Азраке в Иордании. Об этом сообщает телеканал Пресс-ТВ. Ранее корпус стражи Исламской революции после атак США по югу Ирана объявил о первой фазе наступательных действий с применением ракет и БПЛА. В ходе двух волн операции были атакованы 18 целей на базах США в регионе Ближнего Востока, в том числе на двух авиабазах в Кувейте и одной в Бахрейне. Иранские военные, по данным СМИ, также атаковали американскую базу Харир на севере Ирана. Центральное командование вооруженных сил США в ночь на четверг объявило об ударах по Ире по приказу президента Трампа. По данным журналиста Аксиос Барака Равида, американцы атаковали военные объекты на юге Исламской Республики. Как утверждает Трамп, всего было выпущено 49 ракет «Томагавк». Все зарубежные сервисы могут вернуться в Россию, если будут соблюдать требования российского законодательства. История с Roblox наглядно это продемонстрировала, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Минцифры сообщили, что компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей, а игра снова стала доступна в России. Температура воздуха до плюс 31 градуса. Кратковременный дождь и гроза ожидаются сегодня в Москве. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, ветер будет южный со скоростью 4,9 метра в секунду. Синоптик добавила, что в четверг температура воздуха приблизится к рекордным значениям. Может быть, даже будет повторен рекорд. Для 11 июня самая высокая температура составляет 31,3 градуса и была установлена в 1998 году. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
6: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. ЦСКА в третий раз подряд стал победителем баскетбольной единой лиги ВТБ. В четвертом матче финала московский клуб обыграл «Уникс» 102-76 и закрыл серию 4-0. Самым ценным игроком плей-офф стал Мело Тримбл из ЦСКА. Ранее его признали MVP и в регулярном чемпионате. Московская футбольная «Динамо» отказалась продавать нападающего Константина Тюкавина в «Зенит». Об этом сообщил журналист Иван Карпов. По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга предлагал за форварда 25 миллионов евро в рассрочку. В свою очередь, «Спортэкспресс» сообщает, что «Динамо» договорилась по ключевым параметрам о продлении контракта с вратарем Андреем Лунёвым. Осталось уладить нюансы соглашения. Защитник сборной России Мингиян Бивеев продлил контракт с «Балтикой». Новое соглашение футболиста рассчитано до лета 2028 года. Ахмат объявил о расставании с полузащитником Рифатом Жамалетдиновым. Срок контракта футболиста закончился, и стороны продлевать соглашение не стали. Международная шахматная федерация временно приостановила членство России в организации. Согласно решению спортивного арбитражного суда, Федерация шахмат России должна была прекратить любую деятельность на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму. ФИДЕ отметили, что требования КАС в установленные сроки выполнены не были. Илья Ковальчук и Сергей Федоров будут генеральными менеджерами команд матча года между российскими игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 21-23 градуса, небольшой дождь. В Архангельске плюс 20-22, небольшой дождь. В Петрозаводске без осадков плюс 22-24 градуса. В Вологде плюс 23-25, переменная облачность. В Великом Новгороде плюс 22-24, кратковременный дождь. В Калининграде дождь плюс 12-14. В Перми плюс 18-20 градусов дождь. В Кирове переменная облачность плюс 23-25 градусов. В Уфе плюс 16-18, кратковременный дождь. В Оренбурге плюс 24-26 и также дождливо. В Санкт-Петербурге плюс 20-22, вечером кратковременный дождь и гроза. В Москве без существенных осадков и плюс 29-31 градус. Сейчас столица плюс 24, переменная облачность, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Она в первую очередь хороший человек, хорошая мама, хорошая дочь и только потом замечательная актриса и певица. И самое главное, что славу и успех ее совершенно не испортили. Я от всей души в нашей студии приветствую яркую и непредсказуемую Анастасию Стоцкую. Здравствуй, Настя.
2: Здравствуйте.
1: Прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
2: Какое милое приветствие.
1: Я старался.
2: Мне нравится.
1: Это правда, что в детстве твой брат Павел Майков периодически засунул тебя в сумку и подвешивал в шкафу, чтобы ты ему не мешала общаться с одноклассниками?
2: Не то, что периодически.
1: Так.
2: Но один раз он точно так делал. Ему было неловко, что его оставляли с младшей сестрой сидеть дома там, или заставляли гулять. И, в общем, когда к нему приходили друзья домой, он засовывал меня в сумку, вешал в шкаф, и я, значит, благополучно там сидела, пока друзья не расходились по домам.
1: И что, и молчала?
2: И молчала. Да, вот такая вот я.
1: Это правда, что в школе... Да, это правда, что в школе тебя называли терминатором.
2: Да, терминатором и стоц-мутантом.
1: Как?
2: Был период у меня такой в жизни, когда я жила в Мытищах 4 года.
1: Ого.
2: Мы жили прямо около станции. Это как раз такой подростковый период, где-то с 11 до 14, до 15 лет я училась там в школе. Вот, и была вся прыщавая, носила брекеты. Тогда это вообще был нонсенс, что это такое на зубах непонятное железное. Это сейчас детям, сейчас это прям модно.
1: Это круто.
2: То есть старший ребенок поставил брекеты и прямо праздновал это. И младший у меня уже тоже говорит: мама, мне поставят брекеты? Я очень хочу. Для них это прям такой стиль.
1: Да.
2: Какой-то настоящий подросток, да. Так что меня там так обижали.
1: Ничего себе.
2: Был такой период. Откуда вы это узнали?
1: Это совсем другая история. Это правда, что своим ярким цветом волос ты обязана подземному переходу, где в 18 лет купила рыжую краску.
2: Да, так и было. Я вообще я родилась черная, смоляная черная.
1: Брюнетка.
2: Да, потом я посветлела, стала такая русая, вот. И где-то лет, по-моему, в 17 или 18 я решила отстричь челку и перекраситься в рыжий. Вот просто мне как-то пришла эта информация, хочу быть рыжей. Пошла вот в ближайший переход, мы тогда уже жили на Коломенской, и купила какую-то яркую, такую ядреную, ярко-рыже-красную краску и покрасилась сама.
1: Ну, тебе, кстати, хорошо было.
2: Да, ну, сейчас я выгорела. Вообще,
1: ага.
2: Вообще я все так же сохраняю
1: так же, да?
2: Этот стиль, да.
1: Хорошо.
2: Сейчас я практически блондинка.
1: Ну и напоследок, это правда, что в дипломе тебя по актерскому мастерству четверка.
2: Четверка по актерскому мастерству.
1: Ну как же так-то?
2: Правда, да. Кафедра приходила на мюзикл «Чикаго» и поставила мне 4. Более того, меня хотели даже отчислить, поскольку я, периодически не могла посещать занятия, потому что я еще училась.
1: То есть ты училась,
2: репетировала, сдавала там экзамены какие-то, актерское мастерство, сцен-движение, сцен-речь. И стоял очень острый вопрос о моем отчислении, но спасибо большое Филиппу
1: Бедросовичу.
2: Он как-то, в общем, сгладил ситуацию с Сергеем Борисовичем Прохановым. Меня не отчислили, но поставили 4 мне по актерскому мастерству.
1: Все-таки интриги. Ну хорошо, переходим к делу. Значит, Анастасия Стоцкая пела с 5 лет, пела громко. Мешала?
2: Это брат мой в каких-то письмах своей бабушке писал, что Настя, поет в соседней комнате и очень мне мешает, делать уроки.
1: То есть доносы
2: писала?
1: Я
2: этого не помню, потому что вообще я очень была молчаливая, скромная, не любила привлекать к себе внимание. Пела я бабушке на подоконнике, садилась и пела там какие-то частушки, народные песни. Мне все это нравилось. И когда меня ставили в первую линию, я переходила назад. Меня хотели сделать солисткой, я отказывалась. То есть я все время немножко как-то в себе сомневалась с самого детства. А вот я не знаю, в чем природа этого сомнения. Ну, там говорят, что вот родители, наверное, нет.
1: Не меня всегда
2: все любили, обожали, хвалили, говорили, что я самая красивая, самая талантливая. Но вот что-то вот это вот во мне, какое-то врожденное такое немножечко все время ощущение, что я, наверное, немножко недостойна. Я еще к этому не готова. Потом в какой-то момент, конечно, чуть позже мне снесло голову, а сейчас еще больше этот момент во мне прогрессирует. То есть,
1: даже скромность или...
2: Вот это какая-то неуверенность.
1: Подожди, Настя, я не могу понять, какая неуверенность? Ты звезда.
2: Я думаю, что это... Ой, не надо.
1: Хорошо.
2: Я думаю, что это, наверное, хорошее качество. Это как раз то, что дает возможность развиваться, постоянно копаться, становиться лучше, смотреть на себя со стороны, анализировать, учиться, двигаться дальше, не останавливаться.
1: Ты знаешь, вот принципе, с тобой соглашусь, потому что сомнение – это грех, по большому счету, но для актера сомнение – это живительная влага, которая позволяет ему думать о будущем и не становится черствым. Наверное, согласен. А скажи мне, в семье кто был главный? Ты, папа, мама или Паша?
2: Интересный вопрос.
1: Да, кто крутил
2: в
1: семье?
2: У нас была бабушка главная. Бабушка Вера. Она была такая очень сильная, воспитавшая двоих сыновей, практически одна. Ее угоняли два раза в Германию.
1: Да ты что?
2: Она вообще такая из села и подняла вот двоих сыновей. Они закончили, получили высшее образование. И она была у нас самая главная. Она рулила всем.
1: А вы жили, то есть, вместе, да?
2: Мы жили, да, вместе.
1: А скажи, пожалуйста, а то, что ты называла свою дочку Верой, ты
2: это
1: понимаешь?
2: Это в честь моей бабушки.
1: А ты понимаешь, что ты обрекаешь свою дочь? Она будет таким же характером?
2: Она такая, вот, знаете, она даже спит, как начальница. То есть,
1: да ладно?
2: Да, то есть вот так. Если сынок у меня спит калачиком, свернувшись, он более такой, он очень такой чувствительный. Ну, он, конечно, и хулиган, все мужские качества такие правильные ему присущи, но при этом он очень такой ранимый, какой-то очень такой...
1: Трогательный.
2: Вера, она у нас такая атаманша. Она такая... И очень легко переключить. Она практически никогда не обижается ни на кого. То есть она как-то умеет перед собой строить вот эту стену, чтобы не разрушать себя.
1: У нас, конечно, такой интересный разговор получается. Почему? Потому что многие актрисы в угоду своей славе, продвижению, отказываются от семьи, от детей. А ты, наоборот, всю свою карьеру положила под ноги своим детям.
2: Интересно. Ну, я думаю, что это очень сложно, конечно, быть и актрисой, и быть мамой. Я вообще все актрисы, женщины, для меня это просто героини. Все равно ты вынужден вот как-то лавировать между работой, этим бесконечным недосыпом, гастролями, тем, что ты должен контролировать все равно какие-то домашние дела, быт, кружки, уроки. Дети любят очень либо мою еду, либо ресторанную.
1: Хорошие дети.
2: Вот, поэтому... Я стараюсь им готовить, конечно.
1: Ну, смотри, вот сейчас у тебя такой главный проект – это «Последняя сказка».
2: Да, он занимает у меня основную часть времени в месяце. То есть я играю примерно...
1: Сколько ты работаешь?
2: 10-15 спектаклей. У нас 3 состава.
1: Вечером, да?
2: Вечером, да.
1: Потом гастроли. Куда гастроли в ближайшее время?
2: Питер, Белгород, Курск, Орел, Нижний Новгород, Иваново, Кострома, Ярославль, Владимир, Ессентуки, Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов.
1: То есть получается...
2: Воронеж.
1: Хорошо, хорошо.
2: Архангельск, Северодвинск. Северодвинск и так далее.
1: Подожди, значит, получается, Анастасия Стоцкая – мать кукушка.
2: Я думаю, что в советское время мы еще меньше видели своих родителей.
1: Ну,
2: и нас
1: да.
2: воспитывали бабушки, и многие ходили в детский сад. Хотя моя мама, кстати, практически не работала, поскольку она художница, она делала вот какие-то вещи своими руками дома.
1: То есть поделки такие.
2: Да, да. Она занималась нами. В этом
1: ну, когда
2: смысле,
1: ты успеваешь, да, воспитывать Веру
2: ну, смотрите,
1: и Сашу.
2: Вот я их обязательно укладываю, я их обязательно поднимаю в школу, да, там в 7:30 утра я встаю, я делаю им завтрак, я заплетаю там Верочке косички.
1: То есть после
2: провожаю их в школу.
1: Спектакля?
2: Да, ну, ложусь я очень поздно, и это моя проблема, но периодически где-то могу досыпать в машине, в гримерке, где-то по пути.
1: Кошмар.
2: Потом я встречаю их из школы, допустим, там, кормлю их обедом, дальше я ухожу на спектакль, возвращаюсь домой примерно там в 11 часов вечера, они еще не спят, они у меня тоже такие товарищи очень ночные, не любят рано вставать, поздно ложатся. Мы с этим боремся, насколько это возможно. Ну, вот так и живем. Когда я уезжаю на гастроли, они остаются либо с няней, либо с моей мамой.
1: Мама, это хорошо. Скажи мне, а как папа поживает?
2: Папа замечательно. Папа до сих пор работает. Мой папа.
1: Да, твой папа, да. Конечно. А кем папа сейчас работает?
2: Папа врач.
1: Так же врачом и остался?
2: Да. Это его призвание. Он лечит всех наших друзей, всю нашу семью. Вот. Ну, я, пожалуй, только хожу к дантисту, а все остальные какие-то...
1: Манипуляции.
2: Я обращаюсь.
1: Скажи мне, у тебя в детстве были подружки?
2: Конечно, в детстве были подружки.
1: И в Мытищах были подружки?
2: В хореографической моей студии в Мытищах были какие-то там единичные девчонки, с которыми я общалась, но основные подружки были, опять же, в хореографической студии при Театре Луны.
1: Ну да.
2: С некоторыми я до сих пор держу связь.
1: Я почему тебя спрашиваю, что опять-таки есть легенда, что ты в детстве ходила гулять в пальто на балкон.
2: Это Павлик тоже, Паша, рассказывает эту историю, что я гуляла на балконе. Может быть, он как-то застал меня за тем, что я вышла на балкон действительно подышать. Но неправда.
1: Это неправда, но слава богу.
2: Ну, на самом деле, гулять у меня особо времени не было, потому что я ходила в школу. После школы я садилась на электричку, ехала до станции Комсомольская, пересаживалась на метро, ехала на Маяковскую, шла пешком. И так каждый день.
1: В Театр Луны?
2: В Театр Луны.
1: Скажи мне, ведь ты такая была пластичная девочка. Тебе бы ансамбль Локтевы или Моисеева.
2: Вообще, это была моя мечта, на самом деле, поступить в ансамбль Игоря Моисеева.
1: Серьезно?
2: Но мы не успели. Закончился набор. Я помню, что я тогда очень расстроилась и плакала. Потому что это была моя мечта – танцевать в ансамбле Игоря Моисеева. Правда. Мне всегда это безумно нравилось. Ну, как-то надо было продолжать заниматься танцами. И мы увидели... Мама, у нас тогда все объявления были в газетах.
1: Ну, конечно,
2: мы увидели объявления
1: да.
2: там в какие-то разные. Ансамбль «Буратино», еще какие-то. И вот мы как-то выбрали студию при Театре Луны. Нам очень понравилось. Меня приняли. Там тоже как бы своего рода отбор. Не брали абы кого.
1: А кто сидел во главе стола?
2: Там просто наш педагог по хореографии.
1: А когда сам мэтр обратил внимание на девочек?
2: Ну, мэтр, наверное, чуть позже уже как-то, когда у нас были какие-то показы. У нас там был и джаз-танец, и народный танец, и классический танец. У нас были какие-то открытые уроки. Приходил, смотрел.
1: И Сергей Проханов тоже показывал вам па свои?
2: Сергей Борисович потом сделал такой спектакль. Я еще училась тогда в школе. Мне было, по-моему, лет 12. Он сделал спектакль «Фанта инфанта», в котором играл Женя Стычкин. А мы с девочками из нашей студии, мы танцевали в этом спектакле. Но у нас такие были не просто танцы, а у нас были роли. Мы были цыгане, черные звезды, мы были, значит, гусары,
1: и
2: феи.
1: И вот смотри, Настенька,
2: ездили с этим спектаклем на гастроли. Тогда впервые я поехала, я помню, в Египет за границу.
1: Куда?
2: Это было просто что-то невероятное. Потом мы поехали в Голландию с этим спектаклем на фестивале. Вообще по России мы много ездили с этим спектаклем.
1: Ну смотри, Сергей Проханов взял тебя в театр, потом взял тебя на курс. Ты училась, впитывала все это. А потом бац, пришел Филипп Киркоров и забрал тебя в Чикаго. Я бы тебя убил.
2: Ну, слушайте, смотрите, никто меня никуда не забирал. Очень так тоже... Я так же, как и все... Он меня пригласил на кастинг.
1: Да я знаю.
2: Меня,
1: да.
2: Вот, меня так же, как и всех, отсматривали американцы. И только они...
1: Американцы?
2: Ну, конечно же. Американцы решали, кто будет участвовать в этом спектакле.
1: А ты же маленькая
2: была. Список
1: был
2: огромный. Я ведь, когда Филипп пришел на спектакль «Губы», это мой был первый дебютный спектакль по роману Набокова «Камера обскура» в Театре Луны, он пришел на этот спектакль, Марк Рузенштейн его пригласил, поскольку хотел делать экранизацию этого спектакля. Пригласил, поскольку хотел, чтобы Филипп играл там Горна, насколько я знаю. И он пришел посмотреть этот спектакль. И он так в тот момент как раз шла подготовка к кастингу мюзикла «Чикаго», и вся, весь подготовительный период, он впечатлился, зашел ко мне за кулисы, осыпал меня комплиментами, я вообще была в шоке, прибежала к маме домой и сказала: «Мама, Филипп Киркоров сказал, что я звезда». Дальше мне позвонил его, значит, администратор, Дима Бурлаков на тот момент был, и сказал: «Настя, вот я его знала, потому что он работал в мюзикле «Метро» с моим братом». В общем, он сказал, что Филипп хочет, значит, тебя приглашать на кастинг на мюзикл «Чикаго». Я говорю: «Какое Чикаго? Там будут одни звезды, а я вообще еще девочка, мне 19 лет». Или 18 на тот момент мне было, господи. Я вообще ребенок. И у меня уже, я понимала, что Сергей Борисович хочет, чтобы я работала у него в театре. У меня вроде как все тут на массе,
1: все хорошо,
2: уже сложено.
1: Да.
2: Вот. Но меня уговорили, честно говоря, пойти
1: Кто?
2: На этот кастинг. Мама, потому что звонили ей. В общем, мама меня уговорила, я пошла на кастинг.
1: Мама.
2: И вот это, наверное, был единственный кастинг в моей жизни, когда я вообще не волновалась. Потому что, ну, кто я? Я никто. Я просто Настя Стоцкая, которую никто не знает. Девочка-студентка. И, в общем-то, никто от меня ничего не ждет. Но я была в прекрасной форме. Хореография Боба Фосса легла на меня просто каким-то невероятным образом. Потому что не каждого танцора утверждали в ансамбле.
1: Слушай,
2: потому что она особенная хореография.
1: А скажи мне, как ты нашла язык с Филиппом Киркоровым?
2: Я ничего специально не делала. Я просто... Во-первых, я... Ну, то есть я никогда не была фанатом Филиппа Киркорова.
1: Нет.
2: Но он настолько... обладает каким-то этим даром. Вот, в нем столько магнетизма, обаяния, харизмы. Он невероятно талантлив. Я там приходила на его концерты, и я поняла, почему он действительно...
1: Он действительно берет публику.
2: Берет публику, да. То есть от мала до велика люди просто в конце стоят, аплодируют, танцуют.
1: И смотри, и все-таки он тебя забрал в свой мюзикл.
2: Да.
1: А Сергей Проханов, который вложил в тебя душу, сердце...
2: Ну, а что мне тут уж...
1: А тем более он мстительный, я знаю его.
2: Ну, в общем, ну, там была проблема в том, что меня хотели отчислять. И я как-то вообще не... Ну, я об этом совершенно не думала, потому что я настолько влюбилась в этот материал. Я ведь тогда вообще не понимала, что такое мюзикл «Чикаго». Филипп мне дал послушать музыкальный материал, дал мне какую-то там, может быть, ну, условную пьесу «Рыбу», ну, переведенную. Да. И я послушала, я поняла, что это абсолютно моя история, потому что я с детства обожала джаз. Помимо народного, да,
1: знаешь, там, мне вообще очень жалко этот
2: фольклорных
1: мюзикл.
2: Историй. Я очень любила джаз всегда. Лайза Минелли, Барбару Стрейзен, там, Элтон Джон, Джордж Бенсон. Все это я слушала с первым привезенным мамой магнитофоном из Швеции. К нему прилагались кассеты. И вот эта вся музыка, она настолько мне нравилась. Я просто влюбилась. Мне уже было, честно говоря, совершенно... Конечно, ну, я переживала. Мне потрепали нервы. Но это так уже далеко.
1: Слушай,
2: где-то.
1: Скажи, пожалуйста, а не кажется тебе, что вообще этот мюзикл был немножко не вовремя. Вот сейчас бы.
2: Вот сейчас бы. Это было бы здорово.
1: Это была
2: еще
1: бомба,
2: раз,
1: да,
2: вернуть. Ну, у нас было возвращение, да, триумфальное. Да, да, да. Было бы здорово еще раз его вернуть, потому что публика уже готова к этому черному юмору, к этому, когда на хайпе делаются какие-то истории. Артисты становятся талантливые люди или не очень талантливые, становятся звездами, популярными. Это очень актуально сейчас. Тогда это было, казалось что-то чем-то таким очень эстетским на какую-то узкую аудиторию. Но я там научилась, вообще, мне кажется, это была моя основная школа, где я научилась вообще многим вещам, как артистка мюзикла, вот
1: а
2: этой
1: потом,
2: подачи.
1: К сожалению, случился нордост.
2: Да, это было страшно.
1: А ты не боялась после этого выходить на сцену?
2: Ну, было неприятно, это было очень страшно. Еще и потому, что в зале было очень мало людей.
1: Ты знаешь, Настя, я смотрю в твои глаза и понимаю, что ты стала не только большой глубокой актрисой, но ты стала еще и...
2: А вот вы смотрите в мои глаза, а вы смотрели на меня на сцене?
1: Конечно.
2: А где, например?
1: По телевизору?
2: Так, нет, вот последний раз, где вы меня видели?
1: А, сейчас тебе скажу, последний раз я тебя видел, Юрмала это проехали.
2: Хорошо, мюзикл «Чикаго» вы меня видели.
1: «Чикаго» я тебя видел, да.
2: «Поющие под дождем» вы меня видели?
1: Нет, не видел.
2: Не видели. Вот это моя первая. Первая комедийная роль, где я пела мимо нот, это вообще, ну, я горжусь этой ролью. А мюзикл «Чайка», где я сыграла Аркадина. У меня там есть моя любимая сцена, когда я перевязывала, накладывала повязку своему сыну. Мы-то играли в паре с Никитой Пресняковым, замечательно просто играл свою роль, трепливо, это было просто великолепно. Вот я очень горжусь. Хорошо, комедия о том, как банк грабили.
1: Нет, тоже не видел.
2: Шоу пошло не так.
1: Нет.
2: «Ничего не бойся, я с тобой».
1: Хотел пойти, не успел.
2: Мюзикл «Зорро».
1: «Зорро» тоже мимо.
2: «Кабаре». Мюзикл «В джазе только девушки».
1: Да что ж такое?
2: Ну, понятно,
1: все...
2: в Театре российской армии тоже вы меня не видели. Ну так приходите на «Последнюю сказку». Ведь я там играю Шахерезаду. Это особенный сказочный персонаж.
1: Скажите,
2: здесь
1: Настя,
2: очень было важно.
1: А можно сейчас вот, пользуясь случаем...
2: Петь
1: люди,
2: не буду.
1: Ну что, ну монолог хотя бы какой-нибудь...
2: Ну нет. Приходите, ну это
1: хитро,
2: нет, это невозможно. В отрыве
1: ну,
2: от спектакля.
1: Ну, хотя бы пару движений.
2: Ну, их никто не увидит.
1: Я увижу, я расскажу.
2: Очень важно, какая пластика.
1: А поэтому, Анастасия Стоцкая, можно вас на секундочку прервать? Вот я смотрю на твои руки и думаю, где ты?
2: Руки очень важны.
1: Да, да, да. И вдруг вспоминаю шоу «Маска».
2: Шоу «Маска», да, было такое.
1: Там была такая ромбаба. Матрешка. Матрешка, да. Но у нее были такие руки. А как
2: это были единственные конечности, которые я вообще могла там двигать, потому что, в общем-то... Ну, я, на самом деле, специально выбрала такого персонажа. Ну, во-первых, это красиво, это как бы символ нашей страны, матрешка. И я понимала, что при моем графике хотелось бы очень, конечно, летать на каких-нибудь полотнах, на каких-нибудь там цирковых вот этих кольцах и так далее, делать какие-то сумасшедшие танцы. Но времени на это у меня не было. Поэтому я выбрала максимально статичную фигурку.
1: Скажи мне, а как тебе Филипп не разгадал сразу с первых аккордов?
2: Ну, тут уж я не знаю. Может быть, он...
1: Знал?
2: Лукавил. Сложно сказать. Я думаю, что в какой-то момент... Ну, слушайте, он меня видел на протяжении... Это был 6-й сезон или 5-й. На протяжении всех сезонов он во всех видел меня. Ему очень, видимо, хотелось, чтобы я
1: Конечно.
2: Была.
1: Конечно.
2: Вот. Поэтому тут сложно сказать. Разгадал, не разгадал. Он сам, наверное, уже запутался.
1: Да, он запутался.
2: Вроде как уже просто наступило время, чтобы наконец-то уже действительно я пришла.
1: Настя, скажи мне, пожалуйста, все-таки этот вопрос, который я тебе задал в самом начале, как не испортиться, когда ты по локоть в шоу-бизнесе?
2: Я не знаю. Наверное, происходит все так, как должно. Ты и портишься, потом ты возрождаешься снова. Наверное, это зависит от воспитания в первую очередь. Я надеюсь, что я не испортилась.
1: Нет. И еще, у тебя, конечно, очень дерзкий брат, Паша Майков.
2: Да, Паша у нас такой.
1: А ходит он на твои спектакли? Вот, например, хотя бы на ту же самую последнюю сказку.
2: Последний раз он был,
1: сказку.
2: Кстати, на мюзикле «Шахматы».
1: Ага.
2: Вот, ему безумно понравилось. До этого он ходил на мюзикл «Чайка». А вот как-то не сложилось. У него очень много съемок. Мы вообще видимся крайне редко. Мы видимся только на днях рождениях. Моем, его, мамы и папы. Ага. В основном вот так. Просто невозможно.
1: Я все время думаю, а как жить, а не быть и казаться?
2: Ну, это часть моей профессии. Когда я...
1: На сцене.
2: На сцене. Я изучаю себя, когда я прикасаюсь к какой-то новой роли. Для того, чтобы какие-то вещи сыграть, ты либо должен их представить, либо ты их когда-то проживал. И ты вспоминаешь себя в каких-то ситуациях.
1: Какая у тебя была жизнь непростая.
2: Вспоминаешь, как ты реагировала. Как реагировали другие. Я вообще, искусство актера – это постоянно наблюдать за собой. Ты постоянно немножечко за собой в жизни наблюдаешь, фиксируешь какие-то важные моменты в своей жизни, чтобы потом очень достоверно перенести это на сцену.
1: Когда ты последний раз плакала?
2: Плакала над фильмом. Сейчас, подождите. Я плакала последний раз, когда я провожала моего сына вместе с его классом в Карелию. Они сейчас уехали, вот они сейчас уже вернутся. И мы с моей дочкой пошли его провожать. И вот поезд... Ну, мы вообще уже с утра. Это первый раз, когда он один. Это смешно для кого-то. Это первый раз, когда он один без меня куда-то уезжает. То есть он никогда не ездил на какие лагеря и так далее. То есть всегда кто-то есть рядом. Я, либо бабушка, либо папа его. То есть для меня это схоже... Это как вот отлучение от груди у меня было такое в год и семь. Я рыдала. Потом, когда он пошел в школу, это этапы взросления. И вот сейчас он у меня один поехал. Я понимаю, что это новый этап для него, где он наконец-то сам будет собирать свои вещи, складывать их на место. Он должен будет следить за тем, чтобы это не забыть, это не потерять, потому что постоянно кто-то рядом что-то контролирует. Я понимаю, что это как бы новый этап такого взросления для него. Ну, это смешно, наверное, но я плакала очень сильно. Мы с Верой бежали за поездом, а потом вместе обнялись и разрыдались. Ну, потому что нам очень хорошо вместе, нам очень весело. У Саши прекрасное чувство юмора. Они очень здорово ладят с Верочкой. То есть, например, я со своим братом так много времени не проводила вместе. У нас не были такие отношения. Возможно, это какое-то, вот, знаете, в крови, поскольку папа армянин. Это вот какая-то вот генетическая особенность, наверное, есть, возможно. Они обожают быть друг с другом и что-то сидят там, играют во что-то, хохочут. У них какие-то есть свои секреты. И, конечно, когда он уехал, для нее это было как же, а что же, а вдруг с ним что-то случится? Вот так вот. Вот последний раз я плакала. Это было несколько дней назад.
1: Да, друзья, это была Анастасия Стоцкая. Прежде чем мы прощаемся, а скажи что-нибудь нашим слушателям?
2: Друзья мои, я всем, кто нас слышит, я желаю много радости в этой жизни, ценить эту жизнь и учиться, развиваться, ценить тех, кто рядом, любить, наслаждаться, впитывать все самое прекрасное, столько всего удивительного: литература, живопись, музыка, кино, театр, близкие люди, любимые, дети, друзья. Просто наслаждайтесь этой жизнью. Она так, так скоротечна, так несправедливо быстро пробегает.
1: Не могу не согласиться.
2: Да. Я вас очень люблю, дорогие друзья, и надеюсь, что это

0: мужчины и женщины. Что-то очень...
1: Еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
2: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
1: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
2: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
1: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
2: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
1: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги. Травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупают. Покупайте, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
2: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
1: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
2: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
1: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало – пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
2: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
1: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
2: Все это масло таволги.
1: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела...

0: сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать «мать природа». Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
1: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
0: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе с 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
1: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
0: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
1: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
2: Радио России. 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
3: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. ФСБ предотвратила теракт в отношении сотрудника Минобороны. Задержан агент СБУ. В Иране назвали ложью заявление Трампа о разговоре с Тегераном. И в России разрабатывают новую пенсионную программу с участием государства. Все подробности далее. В московском регионе предотвратили теракт. В ФСБ сообщают, иностранец планировал покушение на военного. Для этого он забрал из тайника в лесу пистолет с глушителем и патронами, побывал возле дома и места работы будущей жертвы. Задержанный на допросе признал, что сам вышел на СБУ, проживая в Испании. Туда он сбежал, спасаясь от уголовного преследования на родине.
2: Сотрудник СБУ дал мне координаты, где я должен был забрать оружие. Приехал по адресу, забрал пистолет Макарова с глушителем и 16 патронами. Они находились в лесополосе за 150 километров от Москвы. Забрал ствол, приехал в Москву. На следующий день по заданию сотрудника СБУ я должен был поехать найти безлюдное место где-то в лесу и опробовать этот пистолет. На следующий день он мне дал фотографии человека, адрес, дал фотографии его машины, приметы, как он выглядит, с каким портфелем он ходит. Я поехал по адресу, сделал доразведку. На следующий день он меня отправил по этому адресу уже с целью устранения. Доложил сотруднику СБУ, что человека нет по этому адресу. Потом сотрудник СБУ сказал, что мне нужно спрятать пистолет и вылететь в Республику Молдову с целью, чтобы меня научить собрать взрывное устройство для устранения этого человека.
1: За выполнение задания мужчине была обещана помощь в получении статуса беженца для законного пребывания на территории Евросоюза. Украинские боевики сдались в плен на Донецком направлении после того, как российские военнослужащие забросали их листовками с призывом сложить оружие. Об этом сообщили в Минобороны. Наши военные использовали для этой цели разведывательные беспилотники, оснащенные системой сброса агитационных материалов. В ведомстве пояснили, что с помощью дронов достигается максимальный психологический эффект. Этот метод уже доказал свою эффективность в снижении боевого духа противника и подтверждается добровольной сдачей в плен военнослужащих ВСУ, пояснили в Минобороны. В оперштабе Кубани заявили о ликвидации пожара на Афипском НПЗ. Пострадавших нет. Сегодня ночью сообщалось, что возгорание произошло на территории НПЗ от падения обломков БПЛА. К его ликвидации привлекались 34 человека и 12 единиц техники. Ранее оперштаб региона сообщал, что обломки дронов упали в поселке Афипском. Произошло возгорание на территории НПЗ. Обломки также обнаружили по трем адресам частного сектора. В одном из домовладений произошло возгорание хозподстройки. Кроме того, оперативный штаб опубликовал видео последствий ночной атаки украинских беспилотников на Краснодар, где был поврежден жилой дом. По данным властей, обломки сбитого дрона попали в дом в центральном районе. Вспыхнул пожар, два человека пострадали. Ранее Минобороны заявила о нейтрализации за ночь 330 дронов ВСУ над регионами и Москвой. Заявление президента Трампа о том, что он разговаривал с иранскими чиновниками, является ложью. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания ИРИП со ссылкой на высокопоставленный иранский источник. Центральное командование Пентагона в ночь на четверг сообщило, что по приказу Верховного главнокомандующего начало наносить удары по Ирану. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разбомбит Иран, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном. Журналист Fox News после интервью с Трампом сообщил, что тот рассказал о контактах с иранскими чиновниками, которые якобы просили его остановить бомбардировки. Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке, в свою очередь, опровергло сообщения иранских СМИ об ударе Ирана по американским военным кораблям в Ормузском проливе. В России разрабатывают новую пенсионную программу с участием государства. Об этом заявил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков в газете «Известия». По его словам, финансироваться она будет преимущественно или полностью за счет работодателя, а сотрудник при трудоустройстве автоматически станет участником системы, сохранив при этом право выйти из нее. Планируется, что в рамках программы работодатель будет перечислять деньги на отдельный счет сотрудника, а затем эти средства будут инвестироваться фондом, чтобы защитить сбережения от инфляции и их приумножить. Выплаты с такого счета можно будет получать по достижении пенсионного возраста. По словам Белякова, если инициативу одобрят, она может стать новым стимулом для развития пенсионной системы, как это уже произошло после запуска программы долгосрочных сбережений. В Карелии завершили строительство одного из первых на северо-западе домов по новой программе расселения аварийного жилья. Новостройка в Беломорске рассчитана на 135 квартир. Они сданы с полной внутренней отделкой, сантехникой и электроплитами. Как заявил глава республики Артур Парфенчиков, жилье получат многодетные семьи, семьи участников СВО, семьи с инвалидами.
3: Буквально на днях введен в эксплуатацию первый новый многоквартирный дом в городе Беломорске. Это наша Арктика. Причем первый на всем северо-западе. И уже в июне ключи от 135 квартир получат многодетные семьи, семьи участников СВО, семьи с инвалидами.
1: Строительство дома стало возможным благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В рамках новой программы расселения выделено 1,8 миллиардов рублей из федерального бюджета и 800 миллионов рублей из республиканского. Серьезное ухудшение погоды сегодня ожидается в Крыму. Возможны ливни, грозы, град и усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Республике Крым. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
4: Спорт.
5: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Международная шахматная федерация лишила Россию членства в организации на 3 года или до исполнения решения спортивного арбитражного суда. Ранее КАС постановил, что Федерация шахмат России должна прекратить любую деятельность на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму. ФИДЕ отметили, что требования спортивного арбитражного суда в установленные сроки не выполнены. Московская футбольная «Динамо» отказалась продавать нападающего Константина Тюкавина в «Зенит». Об этом сообщил журналист Иван Карпов. По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга предлагал за форварда 25 миллионов евро в рассрочку. В свою очередь, «Спортэкспресс» сообщает, что «Динамо» договорилась по ключевым параметрам о продлении контракта с вратарем Андреем Лунёвым. Осталось уладить нюансы соглашения. Футбольный «Оренбург» расстался с нападающим Эмирджаном Гюрлюком. 22-летний турецкий форвард перешел в команду 3 года назад. За «Оренбург» он сыграл 80 матчей и забил 7 мячей. Хоккейный «Адмирал» представил тренерский штаб на следующий сезон. Главным тренером остается Олег Браташ, возглавивший дальневосточников в середине прошлого сезона. Помогать ему продолжат Денис Черепанов, Кирилл Легчаков и Валерий Кулебаба. К штабу «Адмирала» также присоединятся Дмитрий Кокарев из хоккейного клуба «Норильск» и Андрей Шайдулин из «Акбарса». ЦСКА в третий раз подряд стал победителем баскетбольной единой лиги ВТБ. В четвертом матче финала московский клуб обыграл «Уникс» 102-76 и закрыл серию 4-0. Самым ценным игроком плей-офф стал Мело Тримбл из ЦСКА. Это были новости спорта.
6: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Сегодня в Мурманске плюс 21-23 градуса и небольшой дождь. В Архангельске плюс 20-22, небольшой дождь. В Петрозаводске плюс 22-24, без осадков. В Вологде плюс 23-25 градусов. В Великом Новгороде плюс 22-24, кратковременный дождь. В Калининграде плюс 12-14, дождь. В Кирове плюс 23-25, переменная облачность. В Казани дожди, плюс 21-23 градуса. В Самаре кратковременный дождь, плюс 26-28. В Санкт-Петербурге Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, плюс 20-22, вечером дождь и гроза. В Москве без существенных осадков, плюс 21-31. Сейчас в столице плюс 26, безветренно, без осадков. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
6: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
4: 16+. 15 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет концерт к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Вадим Рипин и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят первый концерт для скрипки с оркестром. Во втором отделении прозвучит фантастическая симфония Гектора Берлиоза. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+. 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
7: Перевоспитываем мажоров по всему миру.
8: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
9: Товарищ Федор, ты помилуйте, по-лаборатски, а?
8: Кристина Асмус.
10: Какой век на дворе?
11: 17-й от Рождества Христова.
8: Александр Самойленко.
12: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
8: Мария Миронова.
13: 3, 2, 1.
8: И Милош Бикович.
14: Мы отправляемся в поход.
8: В главной комедии страны «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.

0: слушаем.
1: Приветствую жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Ярославля, Мурома, Ростова-на-Дону, Твери, Красногорска, Симферополя, Омска и других городов нашей прекрасной родины. У микрофона Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Вениамин Басманов. Это радиоканал «Слушаем». Как обычно, в ближайшие два часа мы с вами и с экспертами, естественно, обсуждаем наиболее важные, заметные и насущные вопросы и темы, которые касаются нашей с вами жизни, нашей с вами повседневности. Что касается вещания, то оно ведется помимо FM-формата, напомню, в онлайн. Для этого есть приложение «Радио России». Наверняка вы его уже установили на свои смартфоны. Ну и, конечно же, следите за информацией на сайте вести.ру. Присоединяйтесь к нашим социальным сетям. Не забывайте, что все программы сохраняются на платформе «Смотрим». Ну а о чем будем говорить в этом информационном часе, в первом, расскажу прямо сейчас. Во всех регионах России заработают центры патриотического воспитания. Что это за центры? Чему будут обучать в них и кто может попасть в эти центры. В 6 российских регионах лекарства начали доставлять между больницами с помощью беспилотников. Как это все будет осуществляться на практике, узнаем у специалиста. Общественники предложили отказаться от написания студентами дипломных работ. А что их, общественников имеется в виду, сподвигло к такому заявлению и к такому шагу? Вот спросим у эксперта. И в Москве хотят сократить число прокатных электросамокатов. Кто-то обрадуется, кто-то огорчится, но, тем не менее, есть статистика, которую приводит МВД. Что за статистика? Ближе к завершению этого информационного часа обязательно расскажем. Начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
1: Итак, давайте поговорим о миграционной политике. Госдума приняла закон о повышении госпошлин в миграционной сфере. Пошлина за получение российского гражданства вырастет почти в 12 раз до 50 тысяч рублей. Также увеличатся сборы за оформление РВП, это регистрация на временное проживание, и ВНЖ, вид на жительство. Об этом мы не только говорим сейчас. Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов с нами на связи. Кирилл Викторович, здравствуйте.
2: Да, доброе утро, Андрей, да, доброе утро.
1: Еще одна мера, дополнительная, ну или, так сказать, в копилочку. Но как это на практике будет работать, к чему приведет, и как вы такое решение восприняли?
2: Ну, смотрите, любая мера по ужесточению миграционной политики воспринимается нами, как своими коллегами, как позитивная, да? Ну, во-первых, это приведет к какому-то увеличению поступлений в бюджет, что тоже неплохо. Да, я просто могу сказать, что мы посчитали, но это, возможно, несколько сот миллионов, да, возможно, миллиард. Деньги небольшие, но они сегодня не лишние. Это, конечно, не уменьшит в значительной степени миграционные потоки, чего мы добиваемся вместе со всеми, да, но где-то будет их стабилизировать. Там, на самом деле, не один документ подписан, а подписано еще несколько документов. Ответственность за отказа от медицинского свидетельства, что намного важнее, кстати, ужесточение вот этого, которое есть, потому что это как раз связано напрямую с безопасностью. И президент за год практически в администрации президента подавили этот вопрос. Да, и это, вот этот вопрос очень важный, потому что там, кажется, высылка, там очень жесткие санкции, вплоть до уголовных. Вот это вот правильное решение. Поэтому здесь мы это такое решение вроде бы с увеличением пошлин, оно не великое, да, по сравнению с тем же самым медицинским освидетельствованием, по уровню немножко разное, да, но оно полезное и правильное.
1: А вот смотрите, Кирилл Викторович, вот смотрите, еще МВД будет утверждать перечни профессий для мигрантов вместо Минтруда.
2: Вот это очень важно. Вот это я забыл сказать, отметить. Очень правильно, что вы отметили, очень правильно. Дело в том, что у нас была история, значит, у нас у семи нянек дитя без глазу. И то, что сейчас функции передаются в МВД, это очень правильно, потому что МВД отвечает за миграционную политику. А ему навязывают как бы вот эти вот ценные специальности, ценные специалисты. Пускай МВД разбирается. У них есть для этого возможности, да, во всяком случае, больше, чем у тех же самых гражданских министерств, типа Минэкономики и Минтруда. Да, поэтому я считаю, что вот как бы это есть. У нас есть единственное исключение. Это ОСИ у нас по гражданству для особо ценных, как они считают, граждан, да, то есть имеющих определенные высокие квалификации, навыки, но они все равно будут проходить через горнило администрации президента, будут проверяться, то есть там лазейки нет, то есть как бы там закрывается. Поэтому я считаю, что вот последние меры, которые приняты, они, может быть, такие громкие, ну как еще раз, вот, но они технологичные и правильные.
1: Угу. Смотрите, ну вот получается, что это все, конечно, ну вот приняла Госдума, заработает это чуть позже, но а когда это в реальном, что называется, секторе экономики отразится, когда мы это сможем понять на практике?
2: Что смотрите, вот... у нас вообще реальный сектор экономики, давайте мы будем называть вещи своими именами, реальный сектор экономики не очень хочет, чтобы у нас был оргнабор, в определенной степени, да, они хотят завозить малый бизнес, средний бизнес, они все-таки стонут и говорят, что они привыкли работать с нелегалами. А стройка не привыкла работать с нелегалами, рынки продолжают работать с нелегалами, потому что система ответственности размыта пока еще для рынков. Но я думаю, что у нас самое главное, выстраивается база. Мы же сами помним историю прошлого года, когда в сентябре прошлого года, с 10 сентября заработал вот этот список, да, лиц, которые незаконно находятся в Российской Федерации. Да, вопрос заключается в том, что да, он заработал, мы думали, что сейчас 700 тысяч вышлют, но оказалось, что вышлют в 10 раз меньше. И, кстати, министр об этом честно сказал. Он сказал, что мы вышли на 10%, кого должны быть, у нас денег нет, что нет силы средств. И государство, вот когда начинает правильные законы выполнять, оно понимает, чего не хватает. Но мы помогаем, как-то мы понимаем, что движение идет в правильном направлении, хотя, естественно, есть противодействие. Есть регионы, которые отказываются от оргнабора, а есть регионы, которые продолжают лоббировать массовый завоз мигрантов, да, потому что основные их сектора экономики – это строительство, это рынки, это сфера услуг. Да, это те бизнесы, которые формируют основной экономический пакет, и те, которые подкармливают чиновников, но это уже не секрет. Вот. А, соответственно, идет лоббизм. Поэтому, ну, понятно, что мы должны бороться за интересы безопасности. Буквально вчера в Ранхиксе об этом говорили. И как сказал президент и Святейший Патриарх, мы должны выбирать безопасность, комфорт проживания наших граждан, а не экономику.
1: Это абсолютно верно, да. Спасибо большое. Кирилл Викторович, спасибо большое, что включились к нам в эфир. Кирилл Кабанов, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, был с нами на связи.
0: Слушаем.
1: Программу «Свой путь», в рамках которой будут открывать центры для активного отдыха и военно-патриотического воспитания под управлением участников спецоперации, планируется реализовать во всех регионах. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко и отметил, что вот как раз является наставником двух героев. Один из них как раз подготовил программу, которая связана с туризмом и с занятостью возвращающихся ребят с СВО. Социолог, член Российского общества социологов, ведущий лектор Российского общества знания Сергей Таланов с нами на связи. Сергей Львович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: А чему, вот на ваш взгляд, должны в этих центрах патриотического воспитания учить и каким образом, да и для кого эти знания?
3: Ну, смотрите, какая ситуация. После распада Советского Союза Жан Бодря вот книжку там написал в свое время, что общество потребления. И мы так пришли за этими ценностями и начали тоже общество потребления. Государство мешает, общество мешает, ну и так далее. Человек мира, путешествовать, получать удовольствие и так далее.
1: Гедонизм
3: такой, да? И вот эти вот ценности, да, и патриотизм, и гражданственность как-то ушли на второй план. Ну, понятно, что глобалисты говорят, что государства не нужны, это просто департаменты транснациональных корпораций. А вот сейчас мы наконец-то возрождаем наши традиционные ценности, и как раз вот патриотизм – это одна из базовых ценностей. Вот мне 53 года, да, то есть правильно патриотизм, то есть служение Отечеству. Да даже вот автомат собирать, разбирать. Мы же должны быть готовы всегда, неважно, мальчик, девочка, защитить свою родину. Поэтому в центрах будут как раз готовить к тому, что ты сильный, смелый, занимаешься активно спортом, ориентированы на местности, да, и с оружием в руках ты можешь собрать, разобрать и так далее. Это нормально. Человек уже должен по определению, ты родился в этом государстве, мы существа коллективные, и вот этот тезис, типа, я никому ничего не должен, это неправильный тезис, потому что вот даже млекопитающие животные, там даже они могут как-то еще сами какое-то время там их кормят, да, а потом они как-то, а мы-то существа социальные, вот человека в 6 лет оставить где-нибудь в лесу, он не выживет. Нам нужны социальные институты. институт образования, медицины и так далее. То есть, соответственно, человек по определению этому государству уже должен, и он должен служить, он должен работать и защищать его. Соответственно, центры патриотического воспитания, они как раз вот дадут эти навыки необходимые.
1: Сергей Львович, я с вами абсолютно согласен. Единственное, что вот этот педагогический подход, он, конечно, нужен, в том числе тем, кто работает с молодежью. Я имею в виду какое-то базовое, может быть, педагогическое образование. Потому что одно дело опыт, в том числе боевой, да, это защита Родины, да, это, безусловно, участие в спецоперации, там, работа на передовой и так далее. Но нужно же еще уметь... То есть, конечно, эти люди, они не всегда, ну и зачастую, конечно, не имеют педагогических навыков. Поэтому, наверное, нужно как-то их вначале, да, обучить, чтобы они понимали, как с молодежью общаться. А потом уже, что называется, в поле выпускать.
3: Да, вы правы, потому что, чтобы передавать какие-то ценности, да, значимый взрослый, да, тем более участник СВО, это герой, наша гордость. А помимо того, что ты имеешь какие-то навыки, помимо того, что ты любишь людей и готов передавать, транслировать как наставник ценности, ты должен еще иметь педагогические знания. Но для этого есть педвузы. У нас очень сильные педвузы. Почти в каждом большом областном городе есть педвуз. Но там, где нет, там есть хотя бы классические вузы. Там тоже знают методику. Поэтому мы всегда готовы педвузы поддержать, подсказать и научить. Дать необходимые навыки, как держать аудиторию, какие лекции бывают, там, проблемы, там, интерактив, как, с какой категории ребятишек, там, по гендерному принципу, как с девочками общаться, как с мальчиками, разные возрастные группы, потому что держать аудиторию 45 минут – это искусство.
1: Конечно.
3: И не просто там рассказать какие-то вещи или показать, даже если ты хороший, там, например, санитар, врач или там, боец самый лучший. Тут надо еще методика. Да, нас учили как? Я сам, у меня одно высшее педагогическое образование, красный диплом. Нас говорили, если ты людей не любишь, то и какие бы ты навыки не имел, они тебе не помогут, потому что первое, надо любить свою страну, любить людей, а второе, иметь педагогические наклонности и уметь ими пользоваться.
1: Спасибо вам большое, что включились к нам в эфир. Социолог, член Российского общества социологов, ведущий лектор Российского общества знания Сергей Таланов был с нами на связи.
0: Слушаем.
1: Давайте поговорим о сохранении нашей исторической памяти. Но вот с какого ракурса. Вы наверняка слышали о том, что удар БПЛА по музею обороны Севастополя случился вот накануне и привел к почти полному уничтожению панорамы обороны Севастополя 54-55 годов, которая восстановлена после Великой Отечественной работы Франца Рубо. Имел возможность, имел честь, что называется, побывать и бывать в этом прекрасном музее. Еще школьником посмотрел эту панораму и, конечно, был впечатлен и до сих пор помню, и с прискорбием вот мы сейчас это отмечаем. Уже есть информация из Кремля о том, что будет восстановлено и будет еще лучше, чем было. Более того, уже выделены из одного, не будем называть какого банка, значительные средства, порядка 1 миллиарда рублей на восстановление как раз панорамы и восстановление вообще этого здания. С нами на связи директор фонда «Историческая память», историк Александр Дюков. Александр Решидеевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Да, ну вот давайте мы поговорим вот с такого ракурса. Действительно, это историческая память и как ее сохранять. И на самом деле все повторяется, вот историю-то на самом деле пытаются уничтожить.
4: Ну, вне всякого сомнения, то, что сейчас мы видим, это совершенно последовательный удар по объекту культурного наследия. Это не случайность. Это удар, который был нанесен вскоре после того, как господин Зеленский съездил в Великобританию, общался там с местным королем. Мы помним также содержание вот этой панорамы. Да, содержание – это бой на Мамаевом кургане, где русские солдаты отбивают нападение английских и французских происходящих сил, да, и мы понимаем, что для как раз Великобритании вот это тонкий момент, который до сих пор помнится. Именно с массовой гибелью британской аристократии во время Крымской войны, связаны многие сюжеты, до сих пор существующие в общественной культуре Великобритании. Ну и тут я бы сказал, что это удар вполне понятный, и мы понимаем, и кто был заказчиком, и кто был фактически исполнителем. Конечно, это огромная трагедия, потому что панорама Франца Рубо и ее реставрация после Великой Отечественной войны, после частичного уничтожения этой панорамы нацистами, это, конечно, совершенно невероятное по своей мощи произведения культуры. Я был в панораме несколько раз, в том числе со своими детьми, и каждый раз я поражался, насколько вот это вот произведение искусства влияет на людей. Мы оказываемся практически рядом с нашими предками, которые защищают нашу родину. Вот именно поэтому в нынешних условиях по панораме был нанесен удар. Конечно, мы понимаем, что будет восстановление этой панорамы. Мы понимаем, что, к счастью, ряд фрагментов, в том числе фрагменты изначальной панорамы Рубо, они, к счастью, уцелели, слава богу. Но, конечно, потеря очень серьезная, очень тяжелая.
1: Да, здесь, знаете, вот вы абсолютно верно отметили, это в любом возрасте такое полотно, в любом возрасте вызывает, ну, определенный трепет, но когда туда с детьми приходишь или дети на это смотрят, это вот еще, если повезет, а часто как раз-таки везет с хорошим экскурсоводом, который очень здорово описывает те события в контексте того, что тогда происходило, и вот действительно сохранять историю, и сохранять историю в том числе через произведение искусства, это очень важно. И мы очень надеемся, что именно это полотно будет восстановлено и сохранено для потомков.
4: Ну, к сожалению, мы уже четко можем сказать, что как минимум в течение лет 50 эта панорама детям и их родителям и всем нам будет уже недоступна, пока ее не отреставрируют. Это дело сложное и большое.
1: И затратное, и, да, и по времени тоже длительно.
4: И затратное, и очень сложное. В советское время над реставрацией этого...
1: Вынуждены завершать, Александр
4: Ильич.
1: Александр Дюков, директор фонда «Историческая память», историк, был с нами на связи. Сейчас на минуту прервемся и к другим сообщениям.
0: Радио России. Самые звонкие голоса, самые задушевные напевы. Все сокровища национальной музыкальной культуры. 11-й международный фестиваль народной песни «Добровидение». 13 и 14 июня на телеканале «Россия. Культура».
5: Категория 6+.
6: Летние ритмы в программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
7: В этом выпуске прозвучат известные произведения, в которых упоминается лето. Это 8 пьес в исполнении Фрэнка Синатры, ансамбля Давида Голощекина, Элианы Ильяс, Жуан Жильберту, Артура Сандоваля, Розмари Клуни, Ягуди Минухина и Стефана Граппелли и, разумеется, Элла Фиджеральд и Луи Армстронга.
5: «Просто о джазе». В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска.
0: Слушаем.
1: Высокая, статная, с царственной осанкой и пронзительным взглядом Людмила Чурсина воплощала на экране сильные образы. Невероятная красавица, ее называли русской Мэрилин Монро, только с характером не соблазнительница, а женщина с внутренним стержнем, драматическая героиня. Звезда эпохи большого кино ушла в 84 года после продолжительной болезни. Конечно же, мы выражаем глубокие чувства соболезнования и родным, близким Людмилы Алексеевны. А сейчас давайте послушаем народного артиста России Валерия Баринова, что он о ней говорил и как с ней работал.
8: Я очень любил эту актрису и счастлив, что был ее партнером в спектакле театра «Армия идиот». Я играл Рогожина, играл Настасью Липну. Потом мы много раз встречались в концертах. Можно сказать, дружили. Я ездил на ее юбилей в Петербург, в общем, ее просьбе. И, в общем, много раз она приходила на мои спектакли, на мои концерты, на мои вечера. Это мне очень силы, и еще как-то так радовало вообще отношения с ней. Это была потрясающая женщина, потрясающая именно женщина. Она была со своей тайной. Когда меня спрашивают, что вы цените в женщине, я говорю, тайну. А в актрисе это еще больше ценится. Потом, понимаете, при ее такой популярности, при ее взлете карьеры, она, как бы вам сказать, была порядочным, честным, простым человеком. Никаких скандалов я за ней не помню и не слышал. И ее преданность театру, кинематографу, театру в последнее время больше. Она меня всегда потрясала. Она была очень работоспособна. Она очень следила за собой именно как за актрисой. Это было в ней, мне лично очень дорого. Потом, вы понимаете, вот мы говорим так просто Чурсина, а она была особая актриса. Можно сказать, была эпоха Чурсиной. Понимаете, ее появление на экране, первая там маленькая роль, два билета на один театр, по-моему, она там играла совсем небольшую роль. Но сразу все заметили, какая интересная женщина с каким-то удивительным лицом, с удивительным существованием в кадре. А потом уже, когда пошли там и Журавушка, и Урюрика, и, в общем, можно сказать, что в какой-то момент она, конечно, была кумиром для актеров. Для меня это просто большая потеря.
6: Слушаем.
1: К другим темам. Доставка лекарств с помощью беспилотных летательных аппаратов началась в 6 регионах России. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он пояснил, что препараты таким образом перемещают между медицинскими организациями. Меры проводятся в тестовом режиме в некоторых регионах. До этого стало известно, что медорганизации в России получили возможность при необходимости применять беспилотники для доставки лекарств и биоматериалов. Как это будет работать на практике? Какие регионы могут войти в этот перечень или уже вошли? Давайте поговорим сейчас. Директор Ассоциации независимых

0: региональные.
1: Я вот помню, как в детстве нос...
2: «Жизнь людей», рассказал РИА Новостям глава Росстандарта Антон Шалаев. По его словам, внедрение таких стандартов позволяет выявлять недобросовестных производителей, использующих различные заявления в маркировке, в маркетинговых целях и пресекать оборот продукции с недостоверной информацией. ГОСТы в этой сфере уже существуют. На портале Госуслуг появился сервис по организации туристических поездок по 36 уникальным маршрутам, заповедникам, национальным паркам и заказникам. До конца года планируется расширить список до 60 маршрутов. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Сервис также позволяет получить цифровое разрешение на въезд в заповедник на личном транспорте, ознакомиться с уникальными маршрутами и приобрести льготное разрешение. Заповедные территории в рамках сервиса разделены на два направления – для активного отдыха «Пульс природы» и для спокойного «Мир тишины». 12 июня в Москве жара местами будет сопровождаться грозами, кратковременными дождями и порывами ветра до 17 метров в секунду. Такой прогноз дала ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, максимальная температура в столице составит 31-33 градуса. И по данным Института прикладной геофизики, 11-12 июня на солнце возможны мощнейшие вспышки класса X.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Сборная России по дзюдо заранее прибыла в столицу Монголии для тренировок с местными спортсменами перед турниром «Большого шлема», который стартует 19 июня. С этого турнира начинается набор очков в олимпийский квалификационный рейтинг к играм 2028 года в Лос-Анджелесе. За победу на турнире «Большого шлема» начисляется 1000 очков, за серебро 700, за бронзу 500. Мира Андреева призналась, что эмоции после победы на Ролан-Гаррос улеглись быстрее, чем она думала. Казалось, будто эта эйфория точно продлится несколько дней, а сейчас я уже думаю так, через два дня опять тренироваться, сказала Мира. После победы на турнире «Большого шлема» Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA. Футбольный клуб «Черноморец» не прошел лицензирование по финансовым критериям и не сможет выступить в группе «Золото» дивизиона А второй лиги. Чемпионат стартует в июле. Команда выступит в дивизионе Б второй лиги. Турнир начнется в марте 2027 года. В прошлом сезоне «Черноморец» выступал в первой лиге, где занял 16 место. Выступление за «Спартак» – завершенный этап в карьере Манфреда Угальда, считает агент футболиста. К нему постоянно проявляют интересы европейские клубы, есть также предложения из Бразилии и Мексики. «Мы бы хотели сделать новый шаг, хотя спортивный директор и тренер «Спартака» рассчитывают оставить его в команде», – заявил представитель форварда. В позапрошлом сезоне Угальда стал лучшим бомбардиром чемпионата России в составе «Спартака». Николай Рассказов договорился о новом контракте с крыльями Советов. Как сообщает чемпионат, осталось решить, каким будет срок – 2 или 3 года. Ранее в прессе появлялась информация об интересе калининградской «Балтики» к Рассказову, а сам защитник изначально отказывался продлевать контракт с крыльями. «Локомотив» пожелал удачи сборной Мексики в матче открытия чемпионата мира по футболу. Сегодня мексиканцы на стадионе «Ацтека» в Мехико сыграют с командой ЮАР в 22:00. За «Локомотив» играет защитник сборной Мексики Сесар Монтес. С вами был Юра Геворкян.
2: Погода. 12 июня в Красноярске плюс 26-28 градусов, переменная облачность. В Иркутске плюс 21-23, дождь. В Новосибирске плюс 29-31 градус, дождь и гроза. В Омске дождь, плюс 26-28 градусов. В Сургуте плюс 26-28, дождь и гроза. В Ханты-Мансийске плюс 24-26 градусов, грозовые дожди. В Тюмени плюс 23-25, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге по области гроза, плюс 20-22 градуса. В Москве плюс 30-32. Сейчас столица без осадков, ветер южный 1 метр в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости в студии Татьяна Мельхер. Накануне в системе МВД России отмечался День образования пресс-служб и подразделений.

0: Отделение общественных связей. Министр внутренних дел по Республике Коми, генерал-майор полиции Андрей Сицкий отметил почетными грамотами и благодарностями сотрудников, добившихся высоких результатов в служебной деятельности. Андрей Михайлович подчеркнул, что работа пресс-службы – это важнейший элемент открытости и доверия к полиции. Также на официальной страничке ВКонтакте слова поздравления прозвучали от официального представителя МВД России Ирины Волк.
1: Мои дорогие коллеги, я поздравляю всех вас с нашим профессиональным праздником. Я желаю вам от всей души творческого вдохновения и успехов в выполнении всех поставленных перед нашей службой задач. Будьте счастливы, будьте любимы. Благополучия, удачи, крепкого здоровья вам и вашим близким с нашим профессиональным праздником!
0: Вся страна сегодня прилагает немалые усилия, чтобы поддержать ребят, участвующих в специальной военной операции. Не остаются в стороне и волонтеры Сыктывдинского района. Открыли сезон сбора лекарственных трав. В числе целебных растений – зверобой, тысячелистник, таволга, пижма, крапива, рассказала волонтер движения «Добровольчество. Стиль жизни» Валентина Ватаманова.
2: Все травы, конечно, у нас не только для каких-то целей медицинских, но и просто там витаминов много, микроэлементов во всех их много, разные, в каждой траве свои. Потом картошечка зацветет, цветочки картошки, емкость любую собираем, но, естественно, не в бутылку. И настаиваем. Яблоневый чай делаем, иван-чай делаем, облепиху, потом черноплодку, листья собираю. Надо, чтобы сок вышел, помять. Но силы нет, я их в морозилку. Они там замерзнут, потом вот на солнце. Они тут у меня ферментируются, а потом уже режу и сушу. И получается чай, который мы и посылаем. Это у меня такое увлечение всю жизнь мою.
0: В Сыктывкаре пройдет акция по сбору гуманитарного груза для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции. Вас ждут в ресурсном молодежном центре по адресу Первомайская, 72, с 14 часов. Что принимается в качестве гуманитарной помощи? Продукты длительного хранения в заводской упаковке. Лекарства и медсредства с действующим сроком годности. Средства гигиены, одежда, предпочтительно новая и по сезону. К участию приглашаются все неравнодушные жители. Жители, представители общественных организаций и бизнеса. Присоединяйтесь. На другие темы. Сегодня, в предпраздничный день, 11 июня, 11-классников республики ждало очередное испытание. Состоялись ЕГЭ по физике и обществознанию. Гуманитарную дисциплину выбрали более 1500 человек, а естественно-научный предмет – 610 человек. В регионе действовали 45 пунктов, в которых работали 1125 сотрудников. Общественные наблюдения обеспечили 72 человека, из них 59 из числа родителей. Отметим, результаты станут известны не позднее 22 июня. Проверка экзаменационных работ по ОГЭ проходит в течение 10 дней. Уже третий год подряд в День России молодые пары соединяют свои судьбы не просто в ЗАГСе, а по старинным коми-обычаям. И это не стилизация, это живая культура, которая возвращается в нашу повседневность через песни, танцы, обряды и искренние эмоции. В прошлом году церемония была организована с учетом особенностей района Верхней Вычегды. Своими воспоминаниями поделилась пара из Карткероса Светлана и Андрей.
3: Наши эмоции от этого опыта вообще незабываемы. Это было так необычно. И представляете, к нам со всей республики смогли приехать на свадьбу люди. Стольких людей мы бы не смогли разместить в ресторане. А тут они поучаствовали вместе с нами на важном для нас событии. Мы счастливы, что мы выбрали именно так провести нашу свадьбу. И будем нашим детям и внукам рассказывать о том, что вот здесь, на Стефановской площади, когда-то, в 2025 году, мы поженились, сыграли свадьбу в коми-традициях. Это интересный опыт.
0: Новости культуры. В республике в эти дни проходит 4-я межрегиональная выставка-ярмарка «Алая лента». Накануне в Карткеросской библиотеке прошла творческая встреча с лауреатом престижных литературных премий Алексеем Сальниковым. На встрече писатель поделился историями из детства, рассказал про главные смыслы своих романов и прокомментировал самые популярные отзывы на свои произведения. А еще рассказал о своей творческой мастерской.
4: Когда начинаю писать, то довольно шустро пишу. А еще люблю вот это вот выстраивание надсмотрщика над самим собой, которое последние несколько лет, наверное, появилось. Мне нравится, когда что-то получается. Оно не всегда получается сразу и не всегда в результате упорного труда, как ни странно. То есть бывает просто упорное обдумывание тоже работает. Это не всегда выглядит как усиленный труд. Иногда просто выглядит как сидение и глядение в одну точку, например. Ну, идеи меня не отпускают. То есть если я работаю над текстом, я постоянно про него думаю. Но немножко, да, есть некое религиозное чувство, когда соприкасаешься с литературой. То есть она появляется из ниоткуда, и с другой стороны смотришь, насколько это хорошо или плохо, и как будто заставляешь мозг переделывать, что ли. Ты добиваешься того, чтобы какая-то остроумная идея появилась в итоге.
0: Организаторы продлили сроки работы выставки-ярмарки. 13 и 14 июня всех желающих ждут на пешеходной зоне возле Коммунистической, 6. Вас ждут новые книги и презентации, творческие мастер-классы и познавательные игры, яркие интерактивы для взрослых и детей. В Алтайском крае назвали имя лауреата литературной премии имени Роберта Рождественского. Им стал поэт из Ухты Денис Попов. Конкурс проводится раз в 2 года. По традиции, вручение литературной премии состоится в рамках заключительной программы литературного фестиваля Роберта Рождественского 20 июня. Как отметили в Минкультуры Алтайского края, стихи Дениса Попова отличаются искренностью, сильной энергетикой, глубоким осмыслением бытовых и остросоциальных тем, личным жизненным опытом. Тексты прозрачны, лаконичны, тяготеют к классической форме, но при этом пронзительны и обладают особой ритмической привлекательностью, которая демонстрирует характер авторского стиля. Вы слушали новости.
5: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
0: По сообщению синоптиков, в прошедшие сутки по республике преобладала теплая погода. На крайнем северо-востоке с дождем. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 8 градусов, в 12 часов дня плюс 22. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,8 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 12 июня, по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3,8, на крайнем северо-востоке 6,11 метров в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 12 градусов, днем плюс 22, плюс 27, на крайнем северо-востоке плюс 16, плюс 21 градус. В Сыктывкаре переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 25, плюс 27. Атмосферное давление будет падать. 13 и 14 июня ожидается жаркая, преимущественно сухая погода. Дневной прогрев увеличится до плюс 31 градуса. Днем 14 июня в южных районах местами прогнозируются грозовые дожди, локально, возможно, со шквалистым усилением ветра.
6: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Эфирин Миянкат.
10: Бурлун. Талон Мьянфундыч кывзанет матая сыжалес и учтас. Комянь Альбина Зиновьевна Ануфриева Юлыч. Качтылован черный тагишич Валентина Иванова. Дачтыма кыкшурса двоен.
11: Альбина Зиновьевна Ануфриева Юлыч. Позже вичтавну у наног. Сия вывли и гижищен, и журналистен, и полярникен, и бухгалтерен. И зе васлыс пылес мортен. Ойте кывьенка пастины, лоща лашмонитана, ежит куваркан кыв. Таде шулыс на Альбина Зиновьевна, и живатас йорт ясыз. Говарканыс ижва чорнен, рака вежертаса. Сбылищ тая сылызе в мырчанако. Куфтаджис Альбина Зиновьевна веще глышедыс ежит куваркан котыр. И дерт сече пырисны аскоди житейшкодь, аслыс полыс ёс. Ная эс чожны щом, эс шедыдны аслыныс уджедним яс, некор эс личкыны, эс утуртны мукадвойтырыс. И Альбина Зиновьевна уналы да вищем яс влевиджеттыр, зилис гогарвоны да отсавны мод мортлы. И тая шемыс маданатор. Сымын медматыс са юрт ясыс, тодесны ануфревалыш помща нёрпалымсы, кучом щёкы да сылы овщис. А быть колы чеччыны, вырны, гижны, люддишны, виджавны локтыш ёзыс. Вылыкад, кор Альбина Зиновьевна, вищем яс выснаюс, эз вермыв во нёль петавны горчис. Мукатка ущыны ловнас, щетчисны, а сия эз. Звонит асвэлэ печать керка. Мада ясы, жаль ясы, волай, витчища, пошпирок пожалы. Локтан видлыны, да горта смукат дырье, отпырье, морт, вит, щижим, а то и унжик пукарлы. И артмывлыс, и сылан йорт ясыс, таджи тодмашлысны, да воджа йорт ашлысны, отамыт костаныс. Таджи месы орден тодмашлы, краевед Анна Георгиевна Малыхина кэд, коды лошадлыс куратовлыш ортпу. Гижыш детектив Александр Парначов кэд, ижватас Войтыр кэд. Чокыда панадашлыс орден профессор Евгений Александрович Игушев Гузья кэд. Гижыш Нина Никитишна Куратова кэд. Печораш этнопедагог Галина Павловна Юркевич кэд. Народная артистка Лидия Логинова кэд. Кодлы шуланкы вессы Альбина Зиновьевна вывты ёна радейтыс. Сушетка веледы Светлана Алексеевна Никитична астыдли. Да еще уна мукадыс. А тут машлим Альбина Зиновьевна кад, как я мыс да свита двоун. И некора да Альбина Зиновьевна эс дозмыв, быда нас виджалыс, ним кодящис ёзлы. Шэн жан валитая мортыслы. Ми, джон виджа ёз, сымын да эгуджалай, душетчим бытте. Аски уди там шулывлым. Да и воджа кежлы коллым талун яутсы. Асия термашис и косьис дурна овны. Бырьявой асас Альбина Зиновьевна гижис дневник. Сылы пыршулысны. Альбина Зиновьевна, тенэд некытче петавтык позже асла долым юлыши гижны. И артмас озоти роман. Асия верма кытёз, боштас вылы югыттуй газетчань, оны комему командировка, даму нас аслас чужан ижва районы. Став нас эткучевтыс, уна бур ёз юлыш гижис. Ас юлыш поугвермы гижны. Вывты уна торпыр ковмыс мунны. Щелымай паджикач потас, сэжнен потлащамада. А дневник ясас бошчис гижны аслас олым юлыш. Каштылыс и том дуршасы, гижис и оныя олым да ёз юлыш. Пыраласы орда котка, чорни из коля с памятяс, сыйлышнен кымынка лист бок гижама. И людьев ли скорщуры пасьед яссы, аслас йорт яссыслы. Окутайшке вылы и мукадлы, дневник яс евшис вишталышны. Но Альбина Зиновьевна олыгас на уладлыс. Кулым бырын пасымын, дас во мысти пожас йозадны. И век же каштыш там, сылон вишталым ящерти олан туйсы. Чужыс быдмис аля Ануфриева ижва районса гам шиктын. Батис вочку вшилыс. Нёль челядес от нас быдтыс мамыс. Александра Ивановна ас эспайшуны не быд мортан. И отчет сия ащес дас неляраса визу внывсы, кывзыштамшес вытлас горчес. А аля гамшань ухтач подан мудатчас. Шикты-шикты, грезды-грезды вошлалыма. Варчыны куштыг юяс, ёльяс вуржлама. А ухташаннен тётка сиес мыдадыма сыттывкары. Татчас ведьмовмас техникум помалым бырын, озна овщи томнылыд. И мыдатчас вой яс аридьвывса дияс вылы. Полярной станция. И сэны товьяс, ужалас пушищен, бутся как я мысыво. Сымын кага чуштымыс, корасеновтны вой диясты. Мунасны Свердловской области семья нас. Нюбасны Керка, Лошадасны Овмас. Но асла свечка для унвесна стала сторг сейчас. Семья костолом озартны. Иных баба барамеда сейчас воевала. Уджалас Таймур Кыджин, Кырвиджанинын, Сеша Якутияын, Зарни Перьянинын. Дырнагашка воевала долыс, но лоома тачым тор. Бухгалтерия галас, кажалас. Аслан истрестын, торкалыны финансовый закон яс. Ишу отчас человек и закон журналы. Уста сетче письма. А письмасы бормады дасны Якутия, Асланыс районы. А сетчас прокурорыс вылыма аслас трестын, вешкедлышлен йортын. Курасны Альбина Жиновината кабинетас, да улыдасны. Он КПВщи норашны да суклящны. Куем шо во мысти, ежем мущис, вылищ тенши том шойте код ясны. И знают повжи да увщи анид, вилалыма вешкеда, советской совести новны да. Но сия канторайс, кын ужавлыма, да сены же торья жырын овлыма, сотчыма. И колясны пиескат патиратыг, кылуй эмбуртыг. Вылисти Альбина Зиновьевнаэд энов час войвывщид, да локта Сыктывкара. Таны, вишем шерти пенсия вылепеттэджис, ужалас бухгалтерын медучилишен.
12: Возьем тиян ликувзам вылэ полярный кочвиштыш неуджид юкан.
13: Шонди атупсов луне, сечамкаде, корбойвов шонди котнитё шонды, но йона йо расчинте, пемыд очкитек оспожвичатны, ми вераскат пырим очесае, кани уджид нас вали Николай Фёдорович Богданов. Век нюм ялыш гык расчужима шырхоть арлы да борт. Пукчай, витчишиштай, чыкты сиемянды. Сылан пызандорын пукалис Томинник Нывка, пачкам шерти сийон же коммунис зонкалань, гача, балонь куртка, юрас уджит козыра кепка. Метай шулы, Анастасия Андреевна, шащис Николай Федорович Нывка здоры. Уединение дивыла истыног вермы, гыгырву утитур. Лескино выла вечковны, шуд. А ты он кысы, лескино вылын, Мича тундра, озыр лебач базар, черен тырю яс. А сен, пышти полю здорын, морж клык моз ваыш мытчища муджудиз, кот вылын ни на моз бытмы, ни турунси, ни нерджорич. Сече озлебны поздышны чочек яс. Зато уджудошка сцене уна, верман вечканны сылышам раз. Сотен направление лескино было, и вай по малам черни. Лун мадвитчи шам самолется, дай лыбам место. Но микос я уединение было, пощашу и сныбка. Мечошка ли пелес, адми мадачим сетчи же. Богданов-то и скажали же, мы лёкадис мияндергидиса, флюгернос адгембергачис. Герт и уединение вылын йозоланы, озелящны. Но мешуй нинтын, сетче метеоролого скуб, сен тырштат. Мы-то сетен воштын, меним сетче колы. Нывка бырчаман пет из кабинетыш. Курмичаска мын мышти простмим, нывка век на бырдис, виджады сышине, чунь нас штекло кужановладлы, а чесыр келы. Менам жале петис, матыщи сыдора да джоля асмоз юрадыс малышты. Эн бурд, ставы слоас бур. Ну в кашиба чес меберды, юалис. Ты я наскытча устаны, уединение было. Ой, кучшим ты шудаешь, мекать колье дат я нас, ладно? Ми огнатыдай, кор лоас самолетыс. Да и ми огтыд, кор лескина вала леба. Вот и вичи шамат лаун. Арктикаын, мадместаэч лепны кыккуим час, пожевитчишны тылыш, ми витчишым вежон. Кыпачыл избушков Диксонын, и кык лунми пукал им ывла петавлытык общежитиын. Вощис Диксон, тупкышама челюскин мыс, а сеща уединение юртама поводячук чем елыш. Сутки я сен ми пукал им аэропортын, витчишан залын, кын езыс жуис кучув кот карын моз. И век ми андорын вали наштя, кот кад ми вещи юрташи. Нылыс шань вылыма, кыпыд лола, и чат туша васнаюс, месей скутышуны тущен. Отчет ми гарыштли, мыла сетшама кыскасиес уединение вла. Но тущ, сэмын оми джорич мос ыпнитлис. Табрын сеща ми эгнин юлащ. Выннад он на пыр мордчаламад, ачиско злыч. Воис и сетшам сдук, кормисев тим Аннушка, уналы да мешок яс, да яшек яс, пукчем самолета. Тущ помща гыгралась миянгагыр, отсалис кыскам на груз. Микос ем сыкат пыш апрышайчины, но видя там да некон не набу. Но ине так и дымячимес, пыш ес, мед сотта чин манекичтны. Недырке жле ми пукчилым челюскин мысвылы, сеща бара лебем войвлы. Ме хрепы да ойбыртли, да и кажав, куда кости воем уединение влы. Садьми, самолет исков те и полосакужа, а сыборща бышгя сэ зелыдаман вытчисны пон яс, код гастыдала некаче звежартны, кудшам сетшам уджид лебач пукче еныжиш надоры. Витчичесна самолетца и ёз, морд кыж сулалисны отчукарын. Овчесны кияс нас нём ялисны. А кычно он нём яв? Помаши скуч полярный вой, шонды эзнин саймотчив, век гыгралы енышты, ырган таскодь, уджит да гырд. Кык шуда морд, со мыдачимаеш шойчину отпуска, нае окащаны коле чишьяскад. Кутла кияс, наес вежны локты ми. Нелын ургис трактор, сыбырвыла пысалам додде, ми петкадым кылывнымас. Груз ректыны эзна заводетны, кор самолетыш мытчищи зевкуш туша летчик, а шоша адыс сие кутыс наштяс. Кодлан кокьяс эс эс сучный еч, лед я лесный сын один. Виктор Ильич, шащис летчик полярной станции, са начальник дуры. Дива тай, полярной коче саджи яшек я скостыш. Вептищем обрежентен, да тира ласене. Ты, зонка, кучом классен велатчан. Школа ищ пышкин, мед приключения скорщны, шащис летчик наштя дуры. Вештыл из сылыч кепкасы, шутев тыс. Пардон, да тае, бурака, нывка. Илдейчис медбарти наштяз. Да ты мой став над мена и чат подделать дяна, да? Скорпырыш город из наштя. Ме вершки морд, мен кыжарас. И мя букыч, а метеоролог Анастасия Андреевна Кристалева. Но ты не сопроводиловка сабу пасхема. И мекас я юавны. Кыч ты ущин самолетас.
14: Ме... Нывката чайо нашу я вошус, но не дырке жле. Ме совчину отсали, а чечина со самолетыш и гудит. Но бэр Диксона ме оглеб. Ме метеоролог, полярный курс я спомали, кас я уджавны тани.
13: Но ме метеоролога се кор, шуис Виктор Ильич.
14: Да, жугля ее лиснаште. Но ми верма хоть уборщица.
13: Миашны ми дрощан.
14: Ми медик, медучилище помавли. Куда ты я нас лечит, а? Атте, но миджонь видящ. Виктор Ильич не унайтеш, коть и скырбошьте. Слы не куркаться воштаны мортвосна, кода съедать.

0: Лоас инвалиден.
1: В определенных пунктах.
2: Дырнос дача эс дора туй джойнталан уж муна графика школьчемен. Но подрад овмы сын водима чищас кыс юны эштыны кола накат кежлы. Таилыш юртестуй овмы сын уджалыш шыр инжере нер Андрей Трухачев. Уж яссы туй алы Сыктывкарс администрациян вечкалыш Максим Мартышин. Ыны трасан вычыны канавая слоктан вежына ты овмы сын уджалыш яс бощасны вычыны туй мудат. Коумаскы бощтасны сотты техника. Клешесын курчаламан лыды соды таву варса луды кляскышеснин кык шурс сая олыш вылы. Унаан сес перьяны ашыра, өте вежыны курчаламан лыды сводчис кык шо мортыч. Специалисте шуыны кола пыржа шырчыны медики аздоры.
3: Если это в районах и городах Республики Коми, кроме Сыктывкара, это центральные районные больницы, городские поликлиники. А в Сыктывкаре можно... Нужно обращаться в травмпункт взрослым, Сыктывкарская городская больница номер один, дети в детскую республиканскую клиническую больницу, либо в инфекционную больницу. Везде алгоритм одинаковый. Детям сразу вводят иммуноглобулин, если он не привит, а у взрослых нужно исследовать клеща. У каждого лечебного учреждения есть договор с тем учреждением, где могут провести исследование клеща.
2: Гигиена да эпидемиология шаринлан лаборатория антаво туялисны мата нёльшо клешес. Вырса лудыка свилалан эсэны воилун. Вайаны ная коды вишмадан гага сперисны ашшара.
4: Извлеченного клеща необходимо поместить в плотно закрывающуюся емкость. Это может быть либо стеклянная баночка, либо пластиковый контейнер. Очень важно создать внутри повышенную влажность, чтобы клещ не высох до момента исследования. Нужно положить ватный диск, смоченный водой, либо несколько свежих травинок.
2: Клеш ляскышем барын мортлы кола вайны варса лудыкас лаборатория тыдмавнытуй алым барын кывкырты да эмка колан луныс заводитны бурдатчыны. И Вижюр, и Роза, Сыктывдин районца волонтер яслен заводит чес бурда да антурын чукыртанкат. Коштаны быт пылысыз, ыстаны гуманитарные сывтасын миян бои чеслы. Пасыдясын Елена Золотарева.
5: Это костяничка остаточки, а вот наш любимый клевер.
6: Она штапилась, туш я смыр помлан джорич кора, яблоглан кор я свочуешь, Сыктывдин саволонтер я с чесма да начая ная скод я славын, да джонин джалун кола торья ниньона. Бурда дан быдмаг я силыч Валентина Ватаманова, тада ичат чанес. Мыйка вишта из почис, мыйка лыдден небаг я сыщ, но она шта он же квидла ас вылаз.
5: Зверобой, тыщелистник, потом что еще? Очень много ценных. Таволга, пижма, все ценные. Крапива, которую мы все топчем. Тот же подорожник. Подорожник от желудка, пожалуйста, хоть и даже свежий, просто жевать надо и сок, пока вот это там останется только одно выбросить, а сок весь наглотать, свежий даже. А так можно заваривать тем же солдатам от желудка, пожалуйста, желудочно-кишечный тракт лечить, язвы лечат.
6: В эль сезон заводит чес воч тулысын мати мачи хачань ыны чукартаны сирень, коштаны дюриджиас и корсы. Виж юрыш вычаны ма, коштаны печер да зынтурын. Щорынжик вочи аслын косповоди акутасын чукартны картопель дюридж да войтурын. Гожаман вычаны аслы свокежла уж. Сывтасын шо, а чукада и кык шо тубрас. И быт гуманитарный сывтасын ыстаны бое чеслы.
7: Мы же не одни занимаемся, нам помогает население. Население помогает, а им только скажи, они ведь прямо коробками несут, коробками, прям мешками. Это одного. Нам на год хватает.
8: Они уже высушены в виде всего.
7: Да, готовые, только расфасовывают и отправляют.
6: Истина на кулян воща заптамса, но регат бощас на пуктаны вылян чукартам тубрас яс. Уна вында щем тавыла осков, а охоталуна сыктывинца волонтер яслан и сыч тырмаман.
2: Комина ущас бырены кучам ес костмутас яс вылмадасны локтан вон карса гыгыртас бурмадам федерацияса уштас шерте. Олымлы бур инфраструктура нацпроект кадиитадын. Кулем вояз дору штава уылы сутыма пырычес зэ вуна олыш. Республикаса дас ыкмыс муниципалитетыш. Четны гылыс вазима ветымын нёль мутас да квайт дизайн проект вэснам. Воркута ан олыш яслы вазима бырены куим эрт шыр изэрт тырвы вылмадам. Юбилейны изэрдын югжеда. Либо победа нима карсам.

0: Едваш бульвар мичмадам. Юркарса, ежва районын бара заводитесны нудны, ас я зарядка. Пырычыны вермац, быт окотитыш. Вежун нас светлун. Водьмасчыны кутасны сентябрыч. Юрта Ольга Макарова.
1: Садмин нюмьёвтында котырын зарядка вла шуаны таджиколы заводитны бұдлун. Та и езыслен артма. Укмас часын быт худжалан лунана и чукарчыны слава уличса парка медым мүншедны вирьяйда кыпыдны лов.
2: Когда началась здесь зарядка, я здесь рядом живу, каждый это день на зарядку хожу. А потом на дачу работать едем.
3: Заряд бодрости на весь день. Так что приходите на зарядку. Всегда здесь. Если дождь, то мы занимаемся в администрации в зале. Так что все нас устраивает.
1: Олзер тавас Наталун, вось саена жулан. Нелямен гагарморт, кызвын нас аниас, нелямен чань кокямыз да свитарасэч. Том я звиджи дэнэна, но чойчы заводитэны матышчыны. Инструктор Матвей Черепихин зиля бырьян упражнения свуча сулалан юзлыш харлыд тэдвылэ бочтэмэн. Спортсмен я созылящны.
4: Наоборот, вот более пожилой возраст просят иногда более интенсивно что, какие-то упражнения выполнять. Но все равно уже кому-то тяжело, то есть все равно разный уровень подготовки есть.
1: Причина сия зарядка, вермас быдоку титыш, став на советчищене и эжва спортивная медводжа фестиваль вула. Гожем чеж, ну да сновочца занятия с, немала на тренер ясчань мастер-класс яс, вурсами, асордыщами яс и уна-уна мукаттор.
0: Став вурса, ты кывзынет вильторяс.
5: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
6: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике преобладала теплая погода. На крайнем северо-востоке с дождем. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 8 градусов, в 12 часов дня плюс 22. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,08 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 12 июня, по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3,8, на крайнем северо-востоке 6,11 метров в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 12 градусов, днем плюс 22, плюс 27, на крайнем северо-востоке плюс 16, плюс 21 градус. В Сыктывкаре переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 25, плюс 27. Атмосферная давление будет падать. 13 и 14 июня ожидается жаркая, преимущественно сухая погода. Дневной прогрев увеличится до плюс 31 градуса. Днем 14 июня в южных районах местами прогнозируются грозовые дожди, локально, возможно, со шквалистым усилением ветра.
5: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф. Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске в МИДе рассказали послам стран Евротройки об оценке деструктивной политики их государств. Российские ПВО сбили около 800 украинских дронов, заняты два села в ДНР и Харьковской области. В Кремле назвали контролируемой ситуацию в банковском секторе России. И теперь подробнее. Замглавы МИД Михаил Галузин принял послов Великобритании, Франции и Германии по их просьбе, сообщили на Смоленской площади. Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран применительно к украинскому кризису, которое направлено на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени и за счет и при прямой поддержке помощи западной коалиции желающих, говорится в сообщении МИД, опубликованном на сайте ведомства. Были разъяснены принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин, подчеркнули в ведомстве. Посол Франции после посещения МИД России вместе с послами Германии и Великобритании заявил, что сегодня будет опубликовано совместное заявление. Николя де Ривьер заявил, назвал встречу с главой МИД России Михаилом Галузиным хорошей дискуссии, сообщает РИА Новости. Минобороны сообщает, что под российский контроль перешли поселок Раскушное в ДНР и село Ахримовка в Харьковской области. Средствами ПВО за сутки сбито 10 управляемых авиабомб ВСУ, 3 реактивных снаряда залпового огня «Хаймарс», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 798 украинских беспилотников. По данным ведомства, силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Кроме того, российские войска нанесли удар по используемым ВСУ объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения, подготовки и запуска украинских беспилотников и пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах. Ситуация в банковском секторе России абсолютно стабильная и контролируемая. Таким образом, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге планы Евросоюза ввести новые санкции против российских банков.
8: Только вчера на совещании с правительством президент говорил о том, что, несмотря на имеющиеся определенные трудности, определенные тенденции, связанные с инвестиционной сдержанностью или с торможением, но все-таки ситуация абсолютно стабильная и абсолютно контролируемая. То же самое можно сказать и в отношении банковского сектора. Об этом неоднократно говорил и наш мегарегулятор, который достаточно внимательно следит за ситуацией и принимает необходимые меры по поддержанию вот этой стабильности в банковском секторе. Что касается незаконных санкций и внешних ограничений в отношении нашей банковской системы, ну, это не новое явление. Вы знаете, что наши крупнейшие банки уже давно находятся под санкциями. Это не мешает банкам получать большую прибыль, развиваться, сохранять абсолютную устойчивость, поддерживать свои максимально высокие рейтинги надежности. Что касается внешнеторговых операций и так далее, вы знаете, на рынке действуют компании, которые обеспечивают весь спектр услуг.
7: Также Песков заявил, что больничный главы Центробанка Эльвира Набиуллина не должен быть поводом для теории заговора. Напомню, на прошлой неделе Набиуллина не приехала на Петербургский международный экономический форум. В Центробанке объяснили ее отсутствие больничным.
8: Ну, я не думаю, что это правильный формат обсуждать здоровье Набиуллиной. Мы желаем ей скорейшего выздоровления и надеемся, что все абсолютно хорошо. Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного. Это не должно быть поводом для, знаете, каких-то теорий заговоров и так далее.
7: Кроме того, представитель Кремля сообщил, что Россия готовится к проведению выборов в Госдуму. Они пройдут в полном соответствии с законом. Алюминий и сырье для его производства, глинозем, не попадут под санкции ЕС против России в рамках 21-го пакета, несмотря на скандал в Ирландии. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Шивон Амагари на брифинге в Брюсселе. Ранее в Ирландии разразился громкий политический скандал в связи с сообщением о крупных поставках местного глинозема в Россию, несмотря на то, что торговля этим сырьем не подпадает под санкции. Суд по делу о страховых выплатах оператору подорванных северных потоков завершился в Лондоне. Оглашение решения ожидается после 29 июня, сообщили РИА Новости в коммерческом подразделении Высокого суда Лондона. В 2024 году компания-оператор газопроводов «Северный поток» Nord Stream подала в суд на страховые компании за отказ покрыть ущерб после взрывов. Речь идет о выплате в размере 580 200 миллионов евро. По версии истца, трубопроводы не находились в зоне конфликта и не были частью какого-либо плана боевых действий, а значит, инцидент не выходит за рамки страхового покрытия. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, Северном потоке 1 и Северном потоке 2, произошли 26 сентября 2022 года. Немецкие следователи считают причастными ко взрыву нескольких граждан Украины. В российском МИДе при этом заявляли, что Москва не принимает версию о причастности к инциденту только Киева. Риск повторного возгорания в здании панорамы обороны Севастополя 1854-55 годов, где после обстрела со стороны ВСУ произошел пожар, исключен. Об этом сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин. По его словам, на данный момент пожар ликвидирован. Благодаря работе сотрудников МЧС удалось полностью потушить пожар сегодня к 8 утра. Специалисты приступили к обследованию фрагментов панорамы обороны Севастополя, уцелевших при пожаре. Как рассказал Смородкин, удалось спасти фрагменты полотна. Сейчас ведутся работы по их обмеру и составлению описания. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
9: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Мира Андреева не сыграет на турнире в Берлине, который стартует на следующей неделе. «Мы с командой решили взять больше времени на отдых, восстановление и подготовку к сезону на траве», сказала российская теннисистка. Мира планирует начать травяной сезон на турнире в Бад-Хомбурге, который пройдет на неделе перед Уимблдоном с 21 по 27 июня. Каждый игрок Акбарса получил примерно по 20 миллионов премиальных за финал Кубка Гагарина, сообщает «Спортэкспресс». Напомним, что в финале казанский клуб уступил «Локомотиву» со счетом 2-4 в серии. Футбольный клуб «Черноморец» не прошел лицензирование по финансовым критериям и не сможет выступить в группе «Золото» дивизиона А второй лиги. Чемпионат стартует в июле. Команда выступит в дивизионе Б второй лиги. Турнир начнется в марте 2027 года. В прошлом сезоне «Черноморец» выступал в первой лиге, где занял 16 место. Выступление за «Спартак» – завершенный этап в карьере Манфреда Угальда, считает агент футболиста. К нему постоянно проявляют интерес европейские клубы, есть также предложения из Бразилии и Мексики. «Мы бы хотели сделать новый шаг, хотя спортивный директор и тренер «Спартака» рассчитывают оставить его в команде», – заявил представитель форварда. В позапрошлом сезоне Угальда стал лучшим бомбардиром чемпионата России в составе «Спартака». Николай Рассказов договорился о новом контракте с крыльями Советов. Как сообщает чемпионат, осталось решить, каким будет срок – 2 или 3 года. Ранее в прессе появлялась информация об интересе калининградской «Балтики» к Рассказову, а сам защитник изначально отказывался продлевать контракт с крыльями. Сборная России по футболу поднялась на одну позицию и теперь занимает 35-е место в мировом рейтинге. За последние 2 недели наша национальная команда провела 3 игры, уступила Египту в Каире со счетом 0-1 и с одинаковым счетом 3-0 обыграла сборные Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. На первое место в мире вышла Аргентина, на втором месте Испания, на третьем Франция. С вами был Юра Геворкян. Погода.
7: В пятницу 12 июня в Петропавловске-Камчатском ожидается 13-15 градусов, в Южно-Сахалинске от 20 до 22 тепла. В Магадане 8-10 градусов выше нуля, временами дождь, в Хабаровске 25-27 градусов дождь. Во Владивостоке плюс 16, плюс 18 без осадков. В Екатеринбурге преимущественно без осадков 20-22 градуса. В Челябинске от 19 до 21 тепла, дождь, временами сильная гроза. В Санкт-Петербурге временами дождь 20-22 градуса. В Москве без осадков. Ночью 16-18 градусов, днем 30-32. Сейчас в столице плюс 29 градусов.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть девятая.
1: Начал накрапывать дождь. И Санчо был бы не прочь спрятаться под крышу сукновальни, но Дон Кихот после насмешек оруженосца до того ее возненавидел, что ни за что на свете не хотел туда войти. А потому они снова вышли на дорогу, по которой двигались накануне. Не успели они проехать по ней и полмили, как Дон Кихот увидел вдали всадника, голова которого была покрыта какой-то странной шапкой, сверкавшей, словно золото.
2: Взгляни, Санчо, если я не ошибаюсь, навстречу нам едет всадник, у которого на голове шлем Мамбрина. Тот самый, который, как ты знаешь, я поклялся раздобыть.
3: Ваша милость, если бы вы разрешили мне говорить с вами так же свободно, как я говорил раньше, я бы, наверное, привел такие доводы, которые убедили бы вас в том, что вы ошибаетесь.
2: Да в чем же я ошибаюсь, трус и предатель? Скажи мне, разве ты не видишь, что навстречу нам едет всадник верхом на серой в яблоках лошади, и что у него на голове золотой шлем?
3: Я вижу какого-то человека верхом на осле. Осел его такой же серой масти, как мой. А на голове у этого человека что-то блестящее.
2: Но ведь это и есть шлем Мамбрина! Отойди-ка в сторону и оставь меня с ним с глазу на глаз. Ты увидишь, как, вступив в поединок с этим неизвестным рыцарем, я своим мечом добуду шлем, о котором уже давно мечтал.
3: Отъехать-то мне нетрудно, но прошу вас, ваша милость, будьте осторожны. Не попадите снова в историю вроде истории с валяльными молотами.
2: Я уже 100 раз говорил вам, братец, чтобы вы не смели напоминать мне об этих молотах. А не то провались я на этом месте, я из вас душу выколочу.
1: И Санчо замолчал, опасаясь, как бы его господин действительно не привел в исполнение свою клятву. Однако следует объяснить, кто такой был этот загадочный всадник с блестящим шлемом на голове. Поблизости от большой дороги лежали 2 села. В одном из них не было ни аптеки, ни цирюльника, и цирюльнику из другого приходилось обслуживать 2 села. Случилось так, что как раз в это время одному жителю из села поменьше понадобилось пустить кровь, а другому побриться. Они вызвали себе цирюльника, и тот отправился в путь, захватив с собой медный таз. Но судьбе было угодно, чтобы в дороге его застиг дождь, и, желая спасти свою новенькую шляпу, цирюльник надел себе на голову тазик, который был тщательно вычищен и горел, как жар. Ехал он на сером осле, как правильно заметил Санчо, а Дон Кихоту сразу почудились и рыцарь, и золотой шлем, и серый в яблоках конь. Едва цирюльник приблизился к нашему рыцарю, как тот со всей быстротой, на какую был способен Росинант, устремился прямо на него с копьем наперевес.
4: «Защищайся, жалкое создание, или отдай без боя то, что по праву должно принадлежать мне!»
1: Увидев, что на него нежданно-негаданно налетело какое-то привидение, цирюльник с испугу свалился со осла. А тазик соскочил у него с головы и отлетел в сторону. Едва коснувшись земли, цирюльник с резвостью оленя вскочил на ноги и бросился бежать с таким проворством, что и ветер бы его не догнал. Увидев, что таз остался лежать на дороге, Дон Кихот не стал преследовать беднягу.
2: «Видишь, Санчо, как легко досталась мне эта победа! Мой враг-язычник поступил благоразумно, как ящерица, которая оставляет свой хвост. Подними-ка шлем, Санчо».
5: «А тазик-то, ей-богу, не дурен. Стоит не менее 8 реалов.
2: «Дай мне его, Санчо». «Должно быть, у этого язычника, для которого ковали этот шлем, была громаднейшая голова. Но хуже всего то, что у этого шлема не хватает забрала и на затыльника. Ты чего смеешься, Санчо?»
3: «Я тоже думаю, какая же большая голова была у этого язычника, шлем которого, как 2 капли воды, похож на бритвенный таз».
2: Это от того, что этот волшебный шлем попал в руки никчемного человека, который, видя, что шлем сделан из чистого золота, обломал, забрал и на затыльник. А из шишака смастерил то, что тебе представляется бритвенным тазом. В первом же селе, где найдется кузница, мы его перекуем. И тогда с ним не сравнится даже тот шлем, который был выкован богом кузнецов для бога войны. А пока я буду носить его в таком виде. Ибо все же лучше, чем ничего. К тому же он вполне может защитить меня от града камней.
5: Конечно. Если только враги не будут метать камни из пращей, как это было при столкновении двух армий. Тогда вашей милости вышибли зубы и разбили жестянку с этим проклятым бальзамом, чтобы его черт побрал. Впрочем, я не думаю, чтобы мне понадобилось это снадобье. Сам я в драку ни с кем не полезу, от всякого, кто захочет со мной подраться, я удеру без оглядки. Правда, может случиться, что меня еще раз покачают на одеяле, но ведь от такой беды никуда не спрячешься.
2: Ты плохой христианин, Санчо, ибо не забываешь обиды, которые нанесли тебе в заколдованном замке. Или, по-твоему, в трактире. Знай же, что благородные и великодушные сердца не обращают внимания на такие пустяки. Ведь в конце концов, это была только шутка.
5: Ладно, пусть это будет шуткой. Только что-то она не выходит у меня из памяти, да и спина моя ее не забудет. Лучше скажите, ваша милость, а что нам делать с этим серым в яблоках конем, который, как две капли воды, похож на моего серого?
2: Нет, не в моих правилах грабить побежденных. Да и рыцарский обычай запрещает отнимать у неприятеля коня и заставлять его идти пешком. Так что, Санчо, оставь в покое этого коня. Или осла, если уж тебе так хочется, чтобы это был осел. Потому что хозяин, я уверен, вернется и заберет его, когда мы удалимся.
5: Уж очень стеснительны рыцарские законы, ваша милость, раз они не позволяют, скажем, одного осла поменять на другого. Ну, а позвольте узнать, ну, сбрую поменять можно?
2: Насчет этого я не вполне уверен. Случай сомнительный. Впрочем, я разрешаю тебе это сделать, раз ты так нуждаешься в новой сбруе.
5: Уж так нуждаюсь, что будь это сбруя для меня самого, то и тогда бы я не так в ней нуждался.
6: Получив разрешение от своего господина, Санчо тотчас же переменил сбрую и так разукрасил своего осла, что тот стал красавцем хоть куда. Затем наши искатели приключений остановились в роще, позавтракали остатками припасов, захваченных Санчо в обозе погребальной процессии, и напились воды из ближайшего ручья. Немного отдохнув, они двинулись дальше, предоставив выбор пути Росинанту и Серому, который послушно следовал за лошадью, не отступая от нее ни на шаг. Наконец они вышли на проезжую дорогу, по которой они и продолжали двигаться на удачу, не зная, куда она их приведет.
5: Ваша милость, не соблаговолите ли вы дать мне разрешение немного поговорить с вами? С тех пор, как вы наложили на меня суровый запрет молчания, у меня прокисло в желудке, по крайней мере, 4 вопроса, а теперь и 5-й вертится на кончике языка, и мне не хотелось бы, чтобы и он тоже пропал.
2: Ну, говори, только будь краток. Многословие всегда неприятно.
5: Я только хотел сказать, сеньор, что вот уже несколько дней я все раздумываю о том, как мало прибыли принесли наши странствия.
2: Интересно, а какой же это прибыли, рассуждает мой оруженосец?
5: Сдается мне, что было бы гораздо лучше, разве только ваша милость рассудит иначе, если бы мы поступили на службу к какому-нибудь императору, или к другому великому государю, тогда у вашей милости было бы где показать вашу великую доблесть и еще более великий разум. А уж государь сумел бы, конечно, вознаградить по заслугам нас обоих. К тому же при его дворе уж точно нашелся бы добросовестный историк, который записал бы все деяния вашей милости, чтобы память о них сохранялась вечно. Ну, о своих деяниях я не говорю, хотя должен вам сказать, что если бы существовал обычай записывать подвиги оруженосцев, так смею вас уверить, и мои оказались бы не на последнем месте.
2: Да, ты неплохо рассуждаешь, Санчо, неплохо. Но прежде чем попасть на такую почетную службу, Рыцарь должен постранствовать по свету в поисках приключений. Он должен заслужить всемирную славу, должен добиться, чтобы его имя было на устах у всех. Тогда, лишь только он подъедет ко дворцу какого-нибудь именитого монарха, первые же встречные мальчишки оповестят всех о его прибытии. Вокруг него тотчас соберется несметная толпа народа. И раздадутся восторженные крики: «Вот рыцарь солнца!» Или «Рыцарь змея! Вот тот, кто рассеял злые чары, под властью которых великий мумилюк Персии томился целых 900 лет!»
1: Много чудесного услышал Санчо от своего господина, который поведал и о прекрасной дочери короля, о чудесной нежной инфанте, о безобразном карлике у ее ног, о том, как инфанта будет, не отрываясь, смотреть на рыцаря, о турнире в ее честь, победителем которого, конечно же, станет рыцарь, а инфанта протянет ему ночью сквозь решетку ограды свою руку, а рыцарь, пообещав вернуться, поспешит выигрывать битву за битвой и, наконец, попросит руки принцессы. Но король не согласится сначала, мол, он не знает, кто такой этот рыцарь, а потом узнает, что этот рыцарь не просто рыцарь, а сын могущественного короля, и даст согласие на брак, и умрет счастливым, и когда король умрет, престол перейдет к инфанте.
2: И когда король умрет, престол перейдет к инфанте. И вот тогда рыцарь делается королем. Тут-то и наступает время осыпать милостями оруженосца и всех, помогавших рыцарю достичь столь высокого положения. Он женит оруженосца на служанке инфанты, скорее всего, на той самой, которая была посредницей в свиданиях. А она окажется дочерью могущественного герцога.
3: Этого-то мне и надо, скажу вам прямо на чистоту. И я уверен, что все так и произойдет, как вы сказали. Недаром же ваша милость зовется рыцарем печального образа.
2: Можешь в этом не сомневаться, Санчо, ибо странствующие рыцари всходили и восходят на королевский или императорский престол именно так, как я тебе сказал. Но об этом у нас еще будет время подумать. Ибо, как я тебе сказал, прежде чем отправиться ко двору, мы должны прославиться приключениями. А уж потом я стану королем, и вот тогда я возведу тебя в графское достоинство, Санчо.
3: Раз так, то нам остается только поручить себя Господу Богу и довериться судьбе, а уж она поведет нас по верной дороге.
2: А раз ты станешь графом, так ты уже и рыцарь. Пусть люди говорят, что им угодно, все же каждому придется величать тебя сеньором. Ага. Вот только тебе придется частенько брить бороду. Уж очень она у тебя всклокоченная и нечесанная. Если будешь скоблить ее бритвой хотя бы через день, всякий с расстояния мушкетного выстрела увидит, что ты за птица.
3: Да за этим дело не встанет. Стоит только он нанять цирюльника и держать его при себе на жаловании. Понадобится, так я беру ему ходить за мной по пятам, как конюшие ходят за грандами.
2: А откуда ты знаешь, что за грандами ходят конюшие?
3: Да видите ли, ваша милость, несколько лет тому назад я пробыл месяц в столице. Там мне случалось часто встречать на улице одного сеньора. Он постоянно гулял, а за ним, куда бы он ни повернулся, ехал какой-то всадник, ну, точь-в-точь, словно его хвост. Я спросил, почему этот человек никогда не поравняется с этим сеньором, а держится позади него. Мне ответили, что верховой – это его конюши, и что у грандов такой обычай, чтобы их всюду сопровождали конюши. Я так крепко запомнил это, что уж никогда больше не забывал.
2: Да, ты прав. Ты прав, ты можешь водить с собой цирюльника, ведь обычаи не были установлены все сразу и навсегда. Так что вполне допустимо, чтобы ты стал первым графом, гуляющим в сопровождении цирюльника.
3: О цирюльнике я сам позабочусь, а уж вы, ваша милость, позаботьтесь стать королем и произвести меня в граф.
2: Не беспокойся, все устроится хорошо. Постой-ка, Санчо, ты видишь, что там впереди?
3: Это каторжники, королевские невольники, которых ведут на галеры. Так вот, а майор...
2: Как невольники? Возможно ли, чтобы король прибегал к насилию?
3: Я этого не говорил. Я только хочу сказать, вашей милости, что они за свои преступления приговорены к принудительной службе на галерах.
2: Одним словом, эти люди идут на галеры не по своей доброй воле, но подчиняясь насилию.
3: Именно так.
2: Тогда мой долг повелевает мне восстать против насилия и помочь несчастным.
3: Ваша милость, король и суд не совершают насилия, а только наказывают людей за их преступления.
2: Так-так.
6: В это время цепь каторжников приблизилась, и Дон Кихот обратился к старшему из конвойных, комиссару.
2: Не будете ли вы так любезны, сеньор-стражник, объяснить мне, почему эти несчастные закованы в цепи?
7: Это каторжники, сеньор. Люди, принадлежащие его величеству королю, и отправляются они на галеры. Вот и все, что могу сообщить.
2: Позвольте мне поговорить с ними.
7: Пожалуйте, сеньор Кабальеро.
6: Рыцарь подъехал к цепи и спросил первого каторжника, парня лет 24, за что он попал в беду.
8: О, сеньор, во всем виновата любовь.
2: Как? Всего-навсего любовь? Да если за любовь отправлять на галеры, так я уже давно должен был бы грести на них.
8: Ваша милость не про ту любовь говорит. Моя любовь была особая. Я горячо полюбил корзину с бельем и так страстно прижал ее к своей груди, что если бы правосудие силой не отняло ее, я бы по сей день не расставался с ней. За эту-то любовь и влепили мне 100 ударов кнутом, да в придачу дали 3 года галер.
2: А за что наказан этот человек?
8: Он вам не ответит, сеньор.
2: Отчего же так?
8: Он свое уже сказал, сеньор. Вернее, спел.
2: Спел?
8: Его ведут, сеньор, за то, что он был канарейкой. Иначе говоря, за музыку и пение.
2: Неужели певцов и музыкантов тоже ссылают на галеры?
8: Да, сеньор. Ничего не может быть хуже, чем петь с горя.
2: Ничего не понимаю.
7: Сеньор Кабальеро, на языке этих нечестивцев петь с горя означает признаться под пыткой. Он воровал всякую скотину, и за это его приговорили к 6 годам галер, да вдобавок всыпали 200 ударов кнутом. Теперь остальные мошенники презирают его и поносят за то, что у молодчика не хватило духу вытерпеть пытку. Они ведь как говорят? В слове «да» столько же букв, сколько в слове «не». Так что твоя судьба зависит не от свидетелей и улик, а от твоего собственного языка. По-моему, они рассуждают правильно.
2: И я того же мнения.
6: Дон Кихот стал расспрашивать одного за другим всех остальных каторжников, за какие преступления те попали на галеры. И рыцарь услышал, что одного погубило малодушие во время пытки, другого – недостаток денег, третьего – отсутствие покровителей, четвертого – пристрастное решение судьи. Словом, истории были самые разные. Последним был статный и красивый человек лет 30, немного косивший на один глаз. Скован он был иначе, чем остальные каторжники. Длинная цепь обвивала все его тело с головы до ног. На нем было 2 железных ошейника. Один прикован к общей цепи, а от другого спускались к поясу 2 железных прута, прикрепленных к ручным кандалам, отчего преступник не мог двигать ни головой, ни руками.
2: Отчего у этого человека такие тяжкие оковы?
7: А потому, что он один совершил больше преступлений, чем все остальные вместе взятые. К тому же он такой дерзкий и ловкий, что, несмотря на оковы,
8: мы все же опасаемся, как бы он не удрал. Это знаменитый Хинес де Пасамонте, да будет вам известно.
4: Сеньор, если вы собираетесь что-нибудь нам дать, так давайте скорее и отправляйтесь своей дорогой. Надоели нам ваши расспросы о чужих делах. А если вам угодно узнать обо мне, так вот, я вот этими самыми пальцами написал свою историю.
7: Это он правду говорит, сеньор. Он действительно описал свою жизнь, да еще так, что лучше описать невозможно. Только книга осталась в тюрьме, и под залог ее он получил 200 реалов.
4: А я ее выкуплю. Хотя бы мне пришлось заплатить 200 дукатов.
2: Что ж, разве она так хороша?
9: Скажу только, что все в ней, ваша милость, правда. Она такая увлекательная и забавная, что никакие выдумки с ней не сравнятся.
2: А как ее заглавие?
9: «Жизнь Хинеса де Пасамонте». В книге описано все, что со мной случилось со дня моего рождения до нынешней отправки на галеры.
2: А вы не впервые отправляетесь туда?
9: Уже провел на галерах 4 года и знаю вкус сухарей и плети. Но я не огорчен, что снова отправляюсь туда. Там я смогу не спеша закончить свою книгу. Ведь у тех, кто работает на испанских галерах, пропасть свободного времени.
2: А ты не глупый человек.
9: И несчастный, ибо несчастье всегда преследует людей с головой.
7: Несчастье преследует негодяев.
4: Сеньор комиссар, вам поручено доставить нас на место, назначенное королем, а не оскорблять нас, бедолаг. Поэтому помалкивайте, ибо кто знает, быть может, вы и сами угодите на галеры.
7: Ах ты, негодяй! Давно плетки не отведывал, а вот получи!
2: Прошу вас! Я прошу вас! Остановитесь! Что за важность? Если у человека с крепко связанными руками чуть-чуть развязался язык. Остыньте, сеньор. Дорогие братья, из ваших рассказов я понял, что хотя вы и наказаны согласно суду и законам, но, возможно, правда была на вашей стороне, и вы только не могли доказать этого на суде. Но справедливость должна торжествовать. Я Дон Кихот Ламанческий, примкнувший к ордену странствующих рыцарей, дал обет защищать обездоленных. Но я знаю, что не следует прибегать к силе там, где можно все уладить миром. Поэтому я прошу сеньоров конвойных снять с этих бедных людей цепи и отпустить их с миром.
7: Я не понял, в чем дело?
2: Да, я считаю большой жестокостью делать рабами тех, кого Господь и природа создали свободными.
7: Да это же преступники и негодяи!
2: Но перед вами лично эти несчастные ни в чем не провинились? Пусть каждый из них даст ответ за свои грехи перед Богом. Господь неусыпно карает за зло и награждает за добро, а простым смертным не следует становиться палачами других людей. Я обращаюсь к вам, стражники, со смиренной просьбой. Но если вы не исполните ее по доброй воле, я при помощи меча и копья заставлю вас сделать это.
0: Вы слушали 9-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора: Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, комиссар Дмитрий Писаренко, парень Денис Сарайкин, Хинос Александр Груздев. В массовых сценах были заняты артисты московских театров. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр Радио России.
10: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
11: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. У него не было актерского образования. Его не принимали ни в один московский театр. И говорили, что он абсолютно не подходит для кино. Иннокентий Смоктуновский «От Гамлета до Деточкина». Удивительно, но один из самых тонких, интеллектуальных и изысканных актеров в истории отечественного кино и театра родом из очень простой крестьянской семьи. Иннокентий Смоктунович, такова его настоящая фамилия, появился на свет 28 марта 1925 года в деревне Татьяновка, что в Томской губернии, и был вторым из шестерых детей. Впрочем, вскоре семья переехала в Красноярск.

0: театр. Каждое посещение становилось праздником, хотя ничего особенного там, разумеется, не было.
1: После окончания школы устроился статистом в Красноярский театр. Впрочем, проработал там недолго. Шла война. После того, как отец погиб на фронте, в 1943-м призвали его. 18-летний парень сразу же угодил в пекло сражения на Курской дуге. «Не верьте тем, кто говорит, что на войне не страшно. Страшно всегда», – вспоминал он впоследствии. В ходе наступления на Киев воинская часть, где служил Смоктуновский, угодила в окружение, и он оказался в плену. Побывал в лагерях для военнопленных в Бердичеве, Шепетовке, Житомире. Хорошо понимая, как мало у него шансов уцелеть в плену, попытался бежать. Месяц бродил по лесам, прятался от немцев, пока в конце концов не вышел к деревне. Здесь умирающего от истощения солдата подобрали местные жители. Выходили, поставили на ноги, партизанил, воевал в регулярной армии. Войну окончил в Германии, на его счету две медали за отвагу. После демобилизации мечту стать актером не оставил. Посещал актерскую студию в Красноярске. Потом перебрался в Заполярный театр музыкальной комедии и драмы в Норильске, где, кстати, познакомился с Георгием Жоновым, с которым дружил всю жизнь. Потом были театры Сталинграда, Махачкалы, а затем Москва, где 30-летний человек, без актерского образования, да еще побывавший в плену, тщетно пытался устроиться в театры. В театр киноактера его все же взяли. Через знакомых жены удалось заручиться рекомендацией директора Мосфильма Ивана Пырьева.
2: А вы что, тоже артист, да?
3: Да, начинающий.
2: Поздновато начинаете. А как ваша фамилия, а?
3: Моя фамилия вам ни о чем не говорит.
2: Ну, все-таки, скажи, пожалуйста.
3: Смоктуновский. Ну, что?
1: Через много лет Смоктуновский сыграл, как нынче выражается, камео самого себя, молодого и никому неизвестного в фильме «Москва слезам не верит». В то время в театре киноактера ему дали роль в пьесе-шоу «Как он лгал ее мужу». Его партнершей стала жена прославленного режиссера Михаила Рома, Елена Кузьмина. Она-то и порекомендовала Смоктуновского своему супругу, снимавшему в то время фильм «Убийство на улице Данте». То был его дебют в кино. Ну а затем в фильме «Солдаты» по повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» он сыграл лейтенанта Фарбера, интеллигента-математика, ушедшего на фронт.
4: Вы кем до войны были?
5: МГУ кончил, математический. А что толку? Ведь я наврал, когда говорил, что давал кому-то по физиономию. Никогда никому не давал. Я в детстве-то не любил драк. Любил математику, вот и все.
4: Разве это плохо?
5: Нет, зачем? Но кроме нее, оказывается, есть и другое. Математическим уравнением тут мало что решишь.
1: Эта кинолента изменила его судьбу. Фильм увидел Георгий Товстоногов, главный режиссер Ленинградского большого драмтеатра. Он работал над спектаклем по роману Достоевского «Идиот», и великий режиссер никак не мог отделаться от мысли, что у Смоктуновского глаза князя Мышкина. Так актер сыграл роль, которая принесла ему славу. Сначала в театре, а потом и в кино стали приглашать на большие роли. Началось все с киноленты «9 дней одного года» Михаила Рома. Одного из героев, физика Куликова, должен был играть Юрий Яковлев. Однако перед началом съемок он попал в аварию. Потребовалось срочно найти замену.
0: Из книги Иннокентия Смоктуновского «Быть». Соавтор Михаила Ильича Рома по сценарию «9 дней одного года» Даниил Храбровицкий, поймав меня на лестнице студии за рукав, как контролер без билетника в трамвае, сказал, что предложил Рому снимать меня в роли Ильи Куликова, на что Ромде, мол, после секундного раздумья, поддержал эту добрую мысль фразой «Да вы с ума сошли!» И все же я взял сценарий у Храбровицкого и прочел его единым дыханием, проглотив, выпив его. Внутри зрело, поднималось осатанелое желание доказать, убедить и победить. Пришел на репетицию. Репетировали сцену с уже утвержденным Гусевым Баталовым. Михаил Ильич был прост, спокоен. Единственное, что было необычно, вернее, неожиданно для подобной репетиции, то, что во время нашего с Баталовым диалога Михаил Ильич Ром вдруг заразительно захохотал. «Очень смешно, Кеша, дорогой, очень смешно. Интересно, необычно, смело, ничего не скажешь. И неожиданно. Но совсем не то, что мне хотелось бы, дорогой. Неужели я произвожу впечатление круглого идиота? Вы как дети». «Давайте работать. У нас и без того времени в обрез».
1: Еще больший успех ожидал Смоктуновского в 1964-м, когда состоялась премьера фильма «Гамлет» Григория Козинцева. Кинокартина триумфально обошла весь мир. Смоктуновскому не только вручили Ленинскую премию, но еще и пригласили на роль Ленина.

0: Ленина в фильме «На одной планете», что едва не помешало ему принять участие в фильме «Берегись автомобиля». Эльдар Рязанов пригласил актера на роль Юрия Деточкина. Сценарий Смоктуновскому очень понравился, но из-за усталости от съемок в «Лениане» и проблем со здоровьем он отказался и уехал отдыхать и лечиться на дачу, что в 100 километрах от Ленинграда. Ну а дальше события развивались самым невероятным образом.
1: Из книги Иннокентия Смоктуновского «Быть». «Была та самая погода, которую, как говорят, хороший хозяин собаку свою во двор не выпускает. Слышу легкий шепот сына Филиппа. Папа, вставай, дядя приехал. Чувствовал я себя из рук вон худо. С трудом открыл глаза и онемел от увиденного. Рязанов стоял в проеме двери, весь в черном. С него стекала вода и почему-то шел пар. Он очень хорошо и просто-просто улыбался». Реальность своего появления и вообще бытия он усугубил фразочкой, тоже простой-простой. «Здравствуйте, Кеша. Ну что ты вытаращился на меня? Это я, Эльдар». Придя наконец в себя, я понял, что сын ошибся. Приехал никакой не дядя и совсем не режиссер, а обычный Дед Мороз. И чем невероятнее было его появление в столь неурочный час, тем щедрее сыпались его подарки. «Мы создадим вам голливудские условия», он так и сказал. «Голливудские условия. Кеша, ты должен сниматься. Пойми, я чувствую, что мы с тобой сможем сделать хорошую картину. В твоей пробе получилось главное – честность, непосредственность, наивность. И кроме того, та странность, которая в этом персонаже необходима. Хорошо, буду здоров, приеду».
0: Но это еще не вся история, поскольку режиссер потребовал с актера расписку, что тот обязательно будет сниматься. Судя по всему, это единственный случай в истории кино. Но так появился Юрий Деточкин, помните?
2: Простите, а вы не псих?
3: Нет, у меня и справка есть.
0: Или еще эта знаменитая.
4: Здравствуй, Люба. Я вернулся.
0: Чудесный Юрий Деточкин, Иннокентия Смоктуновского. А ведь еще был Порфирий Петрович в ленте Льва Кулиджанова «Преступление и наказание», Чайковский в одноименном кинофильме Игоря Таланкина, Сальери и «Скупой рыцарь» в «Маленьких трагедиях» Михаила Швейцера. «Нельзя одолеть роль, не отправив свое сердце в нокаут», — говорил он. Смоктуновский ушел из жизни 3 августа 1994 года в подмосковном санатории, где лечился после инфаркта, и стал первым российским актером, которого в последний путь провожали аплодисментами, точнее, овацией.
1: Из книги Иннокентия Смоктуновского «Быть». «Я счастливый человек, и мне кажется, что я чего-то достиг. У меня много наград за творчество, есть и военные. Награды – это замечательно, но не самое главное. Существеннее то, что меня признал мой народ. А я счастлив, что не обманул его ожиданий и надежд. Разве не счастье услышать, как человек, потративший на просмотр спектакля или фильма 2-3 часа, уходя, произносит: «Смотри, вот этот длинный по-прежнему хорош, хоть уже и старенький».
5: Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
6: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
5: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
7: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
5: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
6: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
5: Максимова по воскресеньям в 13:10 по Москве и в 12:10 по времени Калининграда.
8: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
9: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
10: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, а Организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
9: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
10: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия. Люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
9: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
10: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
9: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
10: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукаидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «звездочка-2203».
11: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «звездочка-2203».
9: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
10: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукаидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукаидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
9: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
10: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
11: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
9: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
10: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
11: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
9: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
10: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
9: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
10: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты «Кардиаля» способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты «Кардиаля» помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
11: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
9: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
10: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
9: Давайте подведем итог нашей беседы.
10: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
11: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «Звездочка-2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
8: Радио России. Танец на саблях.
12: Музыка, она вообще нужна всем. Понимание ритма, такта. В спорте я чувствую, как спортсмен передвигается, какая у него скорость, да, даже с закрытыми глазами. Поэтому ритм я чувствую. Этот путь сабля, шаг-выпад.
8: Олимпийская чемпионка по фехтованию София Великая в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В субботу в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Владивостока. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
13: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
8: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. «Научный подход» по средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске президент провел совещание с постоянными членами Совбеза. МИД указал послам Евротройки на недостатки их подхода к теме Украины. Российские войска заняли два села. Министр обороны Великобритании подал в отставку. И теперь подробнее. Намеченные на сентябрь выборы в Госдуму – важнейшее внутриполитическое событие для России. Такую характеристику дал президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности.
2: В сентябре в России пройдут выборы в парламент, в Государственную Думу. Это важнейшее внутриполитическое событие страны. Сегодня поговорим о дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности в ходе подготовки и проведения выборов в Государственную Думу. Докладчик – министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня на брифинге напомнил о словах главы государства о важности проведения выборов, несмотря на конфликт с Украиной.
3: Соответствующий указ президента будет подписан в соответствующие сроки, предусмотренные законом. Мы заранее это не анонсируем, не будем это делать и сейчас. Что касается выборов, я хочу вам напомнить слова президента Путина о важности проведения выборов в любом случае, поэтому ведется подготовка к этим очень важным выборам, и они будут проведены в полном соответствии с нашим законодательством.
1: Выборы в Госдуму пройдут 20 сентября в единый день голосования. Замглавы МИД России Михаил Галузин указал послам Франции, Великобритании, ФРГ Николя де Ривьеру, Найджелу Кейси и Александру Ламбсдорфу на деструктивную политику их стран, которая направлена на стимулирование Киева к продолжению войны против России. Об этом говорится в сообщении МИД России по итогам встречи в ведомстве по запросу западных дипломатов. Кроме того, замглава российского МИД разъяснил главам западных дипмиссий принципиальный подход Худы Москвы к поиску политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта на основе устранения его первопричин, подчеркнули в ведомстве. Встреча длилась полтора часа. Позже посол Франции назвал разговор хорошей дискуссией и анонсировал совместное с коллегами из ФРГ и Британии заявление по итогам визита в МИД России.
4: У нас состоялась хорошая дискуссия. Сегодня позже мы опубликуем заявление.
1: Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал об их просьбе встретиться с его заместителем. Он отметил, что в ведомстве готовы выслушать дипломатов, но большого оптимизма не испытывают. В последнее время в странах Старого Света все чаще звучат призывы возобновить диалог. Глава Евросовета Антонио Коста заявлял, что обсуждает этот вопрос с членами блока, а президент Франции Эммануэль Макрон отправлял в Москву дипломатического советника. Премьер Бельгии Барт де Вевер, в свою очередь, выступал за восстановление контактов для импорта энергоресурсов в условиях мирового кризиса. О том, что европейцам рано или поздно придется начать разговаривать с Москвой, также не раз высказывался финский президент Александр Стуб. Российские военнослужащие в период с 7 утра до 14 часов перехватили и уничтожили 122 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями и Краснодарским краем, заявили в Минобороны. Дроны также нейтрализованы над Крымом, Черным и Азовским морями. Под контроль российских войск за последние сутки перешли поселок Роскошное в ДНР и село Ахримовка в Харьковской области. По данным Минобороны, штурм поселка проведен подразделениями 54-го мотострелкового полка Южной группировки войск. Этот населенный пункт считался основным укрепрайоном противника на севере Волчанского района, говорится в сообщении. После установления контроля над поселком Роскошное, подразделения Южной группировки войск продолжают уверенное продвижение в ДНР, сообщили в министерстве. В преддверии Дня России государственные награды получили участники специальной операции и медицинский персонал госпиталя имени Вишневского в Подмосковье. Ордена мужества, медали за отвагу и Суворова бойцам, которые проявили героизм при защите Отечества, вручила замминистра обороны Анна Цивилева.
5: Те ребята, которые здесь присутствуют, это те, кто встал на защиту национальных интересов государства, как истинный патриот, как истинный защитник. И особые слова благодарности, конечно же, хочу сказать медикам. Спасибо вам. Это такое же служение, это такой же огромный вклад в восстановление лечения наших героев.
1: Цивилева также проверила условия лечения бойцов и ознакомилась с новейшими методиками реабилитации. Министр обороны Великобритании Джон Хилли подал в отставку со своего поста из-за отсутствия обещанных инвестиций в оборонные проекты. «Вы не смогли, а Министерство финансов не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для ее защиты в период растущих угроз», написал Хилли в письме на имя премьер-министра Кира Стармера и опубликовал его в соцсети. Глава Минобороны признал, что пошел на такой шаг с глубоким сожалением и большой неохотой. Народный артист РСФСР, режиссер, продюсер Андрей Кончаловский стал лауреатом государственной премии в области литературы и искусства. Также премия присуждена одному из ведущих российских востоковедов Алексею Васильеву, Татьяне Москальковой за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. Должность омбудсмена по правам человека она занимала 10 лет. В ближайшие часы в Москве ожидаются кратковременный дождь и гроза. Об этом ТАСС сообщили в московском главке МЧС. Спасатели советуют водителям значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, избегать резких обгонов, перестроений и опережений. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Мира Андреева не сыграет на турнире в Берлине, который стартует на следующей неделе. «Мы с командой решили взять больше времени на отдых, восстановление и подготовку к сезону на траве», сказала российская теннисистка. Мира планирует начать травяной сезон на турнире в Бад-Хомбурге, который пройдет на неделе перед Уимблдоном с 21 по 27 июня. Каждый хоккеист Акбарса получил примерно по 20 миллионов рублей премиальных за выход в финал Кубка Гагарина, сообщает Спортэкспресс. В плей-офф за казанский клуб регулярно выходили на лед 18 игроков. Напомним, что в финале казанский клуб уступил «Локомотиву» со счетом 2-4 в серии. Сборная России по футболу поднялась на одну позицию и теперь занимает 35-е место в мировом рейтинге. За последние две недели наша национальная команда провела 3 игры. Уступила Египту в Каире со счетом 0-1 и с одинаковым счетом 3-0 обыграла сборные Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. На первое место в мире вышла Аргентина, на втором месте Испания, на третьем Франция. Футбольный клуб «Черноморец» не прошел лицензирование по финансовым критериям и не сможет выступить в группе «Золото» дивизиона А второй лиги. Чемпионат стартует в июле. Команда выступит в дивизионе Б второй лиги. Турнир начнется в марте 2027 года. В прошлом сезоне «Черноморец» выступал в первой лиге, где занял 16-е место. Николай Рассказов договорился о новом контракте с крыльями Советов. Как сообщает чемпионат, осталось решить, каким будет его срок – 2 или 3 года. Ранее в прессе появлялась информация об интересе калининградской «Балтики» к Рассказову, а сам защитник изначально отказывался продлевать контракт с крыльями. Полузащитник Лечо Садулаев – одна из главных целей «Спартака» этим летом. Ахмат, за который сейчас выступает футболист, готов отпустить его за 10 миллионов евро. При этом рыночная стоимость Садулаева составляет 3 миллиона евро. Напомним, что ранее из-за высокой стоимости игрока с Ахматом не смогли договориться ЦСКА и «Зенит». С вами был Юра Геворкян.
7: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: В пятницу 12 июня в Екатеринбурге ожидается 20-22 градуса, преимущественно без осадков. В Челябинске 19-21 градус выше нуля. Дождь, временами сильные гроза. В Тюмени от 23 до 25 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Ханты-Мансийске 24-26 тепла, дождь и гроза. В Сургуте плюс 26, плюс 28, дождь и гроза. В Омске также дождь, 26-28 градусов. В Сибирске 29-31 градус, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге временами дождь, днем 20-22 градуса. В Москве без осадков, ночью 16-18 градусов, днем 30-32. Сейчас в столице плюс 30 градусов, без осадков.

Радио России. Культура. И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон-Опера».

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня эту программу буду вести я, Илья Ильин, художественный руководитель театра «Геликон Опера». Вы можете себе представить нашу русскую культуру, оперное творчество, романсовое, песенное, любое музыкальное творчество без гения Александра Сергеевича Пушкина? Мне кажется, это совершенно невозможно. Огромное количество оперных произведений создано по сюжетам Александра Сергеевича Пушкина. «Руслана Людмила» Михаила Ивановича Глинки, «Сказка о царе Салтане» Николая Андреевича Римского-Корсакова, «Русалка» Александра Сергеевича Драгомышского, «Скупой рыцарь» Сергея Васильевича Рахманинова, Эдуард Францевич Направник написал оперу «Дубровский», «Кавказский пленник», «Капитанская дочка», «Пир во время чумы» Цезарь Антонович Кюи. Да, кстати, не только русские композиторы обращались к творчеству Пушкина. Можно вспомнить француза Фромонталя Галери, который в 1850 году написал оперу «Пиковая дама». А балеты? Вроде бы и слов нет. А сюжет пушкинский? Интересно. А сегодня хочу поговорить об операх, которые написаны на тексты Пушкина, которые идут в «Геликон опере». «Геликон опера» как театр, как институция, как организация, как сотворчество молодых талантливых людей начался со спектакля «Мавра» Игоря Федоровича Стравинского на сюжет «Домик в Коломне» Пушкина.

Это произведение написано для небольшого количества исполнителей. Геликон на заре своей истории был действительно маленьким театром, который был организован студентами ГИТИСа, только что выпустившимся из его стен. И, конечно же, молодые ребята искали оперный материал, в котором нужно задействовать большой хор, оркестр. Хотя, надо сказать, что Стравинский Мауру написал для большого симфонического оркестра. Но в Геликоне такового не было. Поэтому Поволоцкий, молодой композитор, написал новую оркестровку. Как тогда мы называли, в нашем оркестре были скрипка, бубен и утюг. Совсем небольшой состав оркестра. И вот таким составом Геликон начал играть спектакль «Мавра».

Своими словами, Пушкин открыл Геликон. Открыл путь Геликону в светлое и красивое будущее. Одним из самых красивых залов театра Геликон-Опера является зал княгини Шаховской. Это исторический белоколонный зал. В этом зале идут произведения, которые тоже написаны на тексты Пушкина. К примеру, «Алека» Сергея Васильевича Рахманинова.

Исторический факт. Сергей Васильевич бывал в этом зале, давал концерты. И вот именно в этом зале, по прошествии многих-многих лет, режиссер Ростислав Протасов и дирижер Валерий Кирьянов поставили спектакль «Алека». Удивительная вещь. «Алека» была написана композитором как спектакль выпускника Московской консерватории. То есть это фактически студенческая работа. Но он много лет не сходит с подмостков большинства театров нашей страны, но очень, кстати, большим успехом идет и за рубежом.

Я должен сказать, что в «Геликоне» Олега очень красивый спектакль, благодаря тому, что художником выступил Валерий Кунгуров. Фантастический художник, который придумал необычные костюмы цыган. И нужно сказать, что мое любимое в этой постановке событие, когда перед началом спектакля в зрительный зал заходят гости, они рассаживаются по своим местам, и еще до начала звучания музыки к ним выходят артисты. Цыгане, которые гадают, рассказывают про какие-то события. Это такой интерактивный спектакль, и мне кажется, каждый, кто придет в зал Шаховской, не только почувствует атмосферу этого зала, не только вспомнит, что в этом зале был Сергей Васильевич Рахманинов, но и увидит удивительные декорации и костюмы.

0: давней мечтой Дмитрия Александровича Бертмана, нашего президента и нашего лидера, всегда был спектакль «Борис Годунов». И вот несколько лет назад он осуществил эту мечту и поставил этот спектакль, который идет с большим успехом в главном зале театра, зале Стравинского.
1: Но

Вы знаете, не каждый театр может позволить себе сыграть Бориса Годунова. Этот спектакль был поставлен в совсем необычном зале. Геликон во время своей реконструкции находился временно на сцене Нового Арбата. Это такой бывший конференц-зал одного из московских министерств. И, в общем, даже на этой совершенно не приспособленной к театральному действию сцены это выглядело очень монументально и стало большим событием в жизни нашего города и нашей страны. Но должен сказать, что не каждый театр может позволить себе поставить Бориса Годунова в первую очередь. Потому что требуется наличие в труппе театра очень большого количества качественных басов, качественных мужских русских голосов. А Геликон такими голосами владеет. В нашем театре есть замечательные басы Леша Тихомиров, Миша Гужов, Саша Киселев, Станислав Швец, Алексей Дедов, Дмитрий Скориков. Это удивительное созвездие басов, благодаря которому в театре «Геликон» и родился этот спектакль, написанный по одноименной трагедии Александра Сергеевича Пушкина.

станет, как молотком стучит в ушах, о, гором и проклятием, и душит что-то душит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах. Вон, вон там, что это? Там, в углу, колышется, растет, движется, дрожит и стонет. Чур! И я твой лиходей. Чур, дитя! Не я! Народ! Воля народа!

В нашей постановке Годунов необычный, Годунов молод, Годунов красив. И, конечно же, я думаю, особенно важно, что в нашем театре идет очень редко исполняемая редакция этой оперы, которую сделал в свое время Дмитрий Дмитриевич Шостакович.

Особой любовью не только зрителей, но и всех артистов Геликона является спектакль «Евгений Онегин». Ой, где только я не видел и какого количества Онегиных мы не видели на наших сценах. Это, наверное, самое часто исполняемое произведение на оперных подмостках. И в Геликоне это не первая версия Евгения Онегина. Было три версии, и еще Дмитрий Александрович Бергман поставил Евгения Онегина в Краснодаре. Это был удивительный спектакль. К моему сожалению, он сейчас уже не идет там, но это было совершенно по-пушкински. Евгений Онегин, который сейчас идет в театре, это необычная постановка. Это постановка, восстановленная версия спектакля Константина Сергеевича Станиславского, которую возродили Дмитрий Александрович Бертман и Галина Викторовна Тимакова. Это очень дорогой для нас спектакль, потому что, во-первых, традиции Станиславского, все мизансцены соблюдены. Была проведена грандиозная исследовательская работа по декорациям, по костюмам, по моделям поведения артистов, по психофизике героев. Это удивительный спектакль. Дирижером-постановщиком выступил Владимир Александрович Понькин, а потрясающий костюм сделала Ника Великжайнова из Санкт-Петербурга. И этот спектакль постоянно идет в нашем театре, потому что Пушкин, потому что Чайковский.

Константин Сергеевич Станиславский задумывал этот спектакль для молодых. Ставил в совершенно небольшом пространстве, с существующими колоннами в этом зале. Он делал это в своем собственном доме. И в Геликоне на сцене можно увидеть часть так называемых естественных декораций. Кстати, во время действия, в интермедиях между действиями, в нашем зале демонстрируются кадры из спектакля Константина Сергеевича Станиславского, того самого Евгения Онегина 1922 года. И каждый зритель может почувствовать дух времени, связь времен, как в Геликоне чтят, ценят и сохраняют традиции Станиславского.

Один из моих самых любимых спектаклей в театре «Геликон» – это «Золотой петушок». Необычный спектакль, прямо скажем, это не то, что сказка, это прям быль. Николай Андреевич Римский-Корсаков много раз пострадал за своего «Золотого петушка», потому что, конечно, это настоящая сатира. А Борис Александрович Покровский, наш великий оперный режиссер, мэтр и учитель, говорил, что опера «Золотой петушок» – самая страшная опера русского репертуара. Постановка в «Геликоне» – это продолжение так называемой копродукции. Копродукциями в театре называются, когда несколько театров создают один спектакль. Так вот, несколько лет назад мы договорились с оперой на Рейне в Дюссельдорфе о том, что выпустим спектакль на музыку Римского-Корсакова и текст Александра Сергеевича Пушкина. И впервые этот спектакль прошел на сцене в Дюссельдорфе. В этой связи я хочу вспомнить и сказать большое слово признательности генеральному интенданту театра в Дюссельдорфе Кристофу Майеру, удивительному человеку, влюбленному в русскую культуру, хорошо знающему русские обычаи. Благодаря во многом ему состоялась эта премьера. Постановочная группа была абсолютно международная. Художница Анна Лис Семпер из Эстонии, музыкальный руководитель Владимир Иванович Федосеев, режиссер-постановщик Дмитрий Александрович Бертман. Представляете, какие имена? Сначала все началось в Дюссельдорфе. С огромным успехом прошла премьера. Нужно сказать, что после этого мы действительно задружились с этим театром и приезжали туда несколько раз на гастроли. Сыграли Дни культуры Москвы в Дюссельдорфе. И через несколько лет этот спектакль, можно сказать, вернулся в родные стены, в театр «Геликон Опера». И сейчас в этом спектакле, конечно, блистают звезды «Геликона» Лида Светозарова в роли шамаханской царицы, Алексей Тихомиров и Миша Гужов в роли Дадона. Это настоящая сатира, это настоящий спектакль вне времени. И с «Золотым петушком» связаны очень много интересных историй. В Дюссельдорфе, например, было придумано, что «Золотой петушок» будет настоящий. Петушок в клетке. Но Greenpeace, организация, которая охраняет права животных, запретила использовать живого петуха. Но мы до сих пор вспоминаем того замечательного, огромного гальского петуха, который был в Германии, но это был гальский петух, и звали его Кайзер.

Конечно, Пушкин очень хорошо чувствовал не только свое время, вообще очень хорошо чувствовал русскую историю, русскую ментальность, русский характер. Он очень точно выписал этот удивительный образ царя Дадона, царя, который влюбляется в иностранку, привозит ее к себе домой, готов положить на нее полцарства за такую странную любовь. Александр Сергеевич Пушкин и Николай Андреевич Римский-Корсаков очень хорошо чувствовали время, очень хорошо чувствовали малейшие колебания вообще в среде людских масс. Они понимали, что происходит вокруг, очень четко реагировали на вызовы времени. И, конечно, «Золотой петушок» — это нам всем сказочка, нам всем наука. Я думаю, что «Золотой петушок» можно не только смотреть, но обязательно и слушать, вслушиваться в эти удивительные строки.

0: Дорогие друзья, сегодня мы говорили о Пушкине и опере. Это вечная, большая, огромная тема. И мы обязательно еще к ней вернемся в следующих программах. Спасибо.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
2: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Евгений Димитраш, психолог, семейный психолог и ментор по отношениям. А тема сегодняшней программы – отец-эгоист. Вот которому вообще все хорошо, когда хорошо ему. Ну, мы и так знаем, кто такие эгоисты. Или, может быть, я даже не догадываюсь, какие они бывают на самом деле.
3: Здравствуйте, Алексей.
2: Здравствуйте. Давайте чуть-чуть подробнее остановимся. Вот манеры поведения и какие-то пути, которым можно исправить или перебалансировать семью, если во главе нее отец эгоист.
3: Ну, давайте по порядку, да. Алексей. А вы, кстати, себя считаете эгоистом?
2: Да.
3: Вот это прекрасно. Знаете, я удивлен. Если честно, я не ожидал, что вы так ответите. Это круто. Знаете, вот то, что в обывательской среде мы называем эгоизмом, на самом деле в психологии мы называем способностью личности позаботиться о самой себе, качественно и эффективно позаботиться о самой себе, отсечь от себя все нежелательное и привлечь в свою жизнь все желаемое. И в этом смысле здоровый, так называемый здоровый эгоизм, это как раз-таки есть способность личности о самой себе позаботиться.
2: Мы все знаем, что такое здоровый эгоизм. Ну и вообще фраза по поводу «полюби себя, тебя полюбят все вокруг». Может быть, она и неверная, но я тоже ей соответствую. Люблю себя.
3: Правильно.
2: Люблю своих
3: ближних. Вот молодец, так и нужно. Я всем нашим радиослушателям желаю тоже любить себя. Легко сказать «полюби себя».

0: Идем дальше. Десятки тысяч.
1: Плохие новости. Напротив, я...
2: 24. В регулярке Евгений...
3: ...заведения. И предлагают различного рода коллаборации, когда на втором-третьем курсе бакалавриата либо специалитета ребят уже отправляют на практику, на стажировку. Это, в конечном счете, приводит к тому, что целевых ребят становится больше.
4: Ну а на каких условиях сейчас вот могут работать студенты, чтобы это не мешало и не учебе, и при этом можно было действительно получить полезный рабочий опыт?
3: Смотрите, если мы говорим про вечернюю форму обучения, тут ограничений никаких нет, устраивайся, работай сколько хочешь. Uh-huh. Если мы говорим про очную форму обучения, то это формат стажировки либо практики. Они могут быть оплачиваемые, могут быть неоплачиваемые. Но если мы говорим про любую форму оплаты, платить меньше, чем МРОТ, в зависимости от региона, он разный, да, но меньше МРОТа платить нельзя. Так что в целом ребята от 37 тысяч копейками рублей точно получают.
4: Ну, то есть вузы в том числе могут адаптироваться под такие условия?
3: Вузы уже адаптируются под такие условия. Бюджетные учреждения, которые выпускают бюджетников, обязаны отчитываться Минобру о том, куда они трудоустроили ребят и на какие зарплаты. И рейтинг вуза в том числе зависит от того, насколько крутые места они трудоустроили ребят и сколько денег они получают. И обязали всех вузов создать центр развития карьеры и продвигать своих студентов.
0: Ну, так или иначе, получается, что у нас работодатель стал бороться за кадры, готовиться заранее к тому, что эти кадры будут подготовлены, и участвовать непосредственно в процессе обучения.
3: Тут надо отметить две вещи. Первое. Да, действительно, работодатель понял, что отрыв, условно говоря, обучения в вузе, СУЗе от реальной работы настолько велик, что проще брать сырого и дорабатывать под себя. А второй фактор, он больше относится, правда, к линейным воротничкам, это вот сварщики, электрики, монтажники. Там история такая, что дефицит этих кадров настолько велик, что готовы самых ранних, условно говоря, обучающихся еще лет забирать к себе на работу.
0: Ну, то есть дефицит все-таки у нас решает, да, в определенном смысле и влияет на эту ситуацию.
3: Дефицит подталкивает к тому, чтобы работодатели проявляли инициативы, сами проходили в учебные заведения в поиске ребят еще с ранних лет.
4: Но при всем при этом у нас так или иначе присутствует какая-то определенная доля работающих студентов в сервисах, имею в виду, в сервисах, где курьеры или... Не знаю, там, к примеру,
0: где не требуется высокая квалификация.
4: Да, квалификация, да, сфера услуг, вот, сфера услуг.
3: Тут я отвечу очень просто. Надо признать, что у нас то ли 46, то ли 53, надо будет посмотреть свежую статистику на март месяца, то ли 46, то ли 53% выпускников только работают по профессии. Что касается ребят, которые студенты, все очень просто. Когда ты работаешь курьером по 12 часов, и тебе за это платят 170 тысяч рублей там, в Москве, конечно, ты выберешь работать с курьером. Или там пойти, условно говоря, стажером студента за 30, 40, 50. Просто для кто-то выбирает деньги здесь и сейчас, потому что нужно, а кто-то готов инвестировать в карьеру в долгую.
0: Если мы говорим про дефицитные специальности, да, которые пользуются спросом уже с ранних курсов обучения, каким образом можно все-таки совмещать работу и учебу? Тут идут на уступки и образовательные учреждения, и работодатели, или каким образом вот этот вопрос решается?
3: Если мы говорим про подработку, есть формальная сторона, есть реальный рынка. Формальная сторона заключается в том, что если ты где-то работаешь, стажируешься, практикуешься, никаких преференций ты не получаешь. Понятное дело, что в рамках обучения ты обязан где-то проходить практику, предоставить документ, либо учреждение само принимает решение, куда тебя отправлять. По факту, когда ты идешь работать и совмещаешь с учебой, в целом тебе дают облажки в учебе, потому что понимаешь, что ты на практике все это отрабатываешь.
4: Но а вдруг происходит такая ситуация, что студент, он вроде бы и прошел практику, и это не повредило учебе, но вот себя он не зарекомендовал, а курьером ему идти не хочется. Но и при этом он после университета, после его окончания, он долгое время не может найти работу по специальности. Вот как ему поступать в таком случае?
3: Тут есть... Два пути. Первый такой, знаете, воспользоваться государственными сервисами, второй – частными сервисами. Если мы говорим про государственные сервисы, то есть такие центры содействия занятости, называются «Моя карьера». «Моя карьера», «Моя работа», они есть по всей России. Приходишь, обращаются, тебе дают бесплатного карьерного консультанта, тебе помогают.

0: делать резюме и поискать работу. В целом, надо понять, что Роструд еще в апреле месяце этого года заявил, что если ты офисный специалист, тебе на поиск работы придется потратить 5,5 месяца. Если ты руководитель высшего звена, 9-12 месяцев. Поэтому студенты, которые сейчас хотят найти работу, условно говоря, там летом, им надо было чуть раньше об этом думать. Но в целом, если найти хороших карьерных консультантов, которые помогут выбрать отрасль, написать резюме, сопровод, соцсети, подготовить к собеседованиям, рассказать, показать, как искать вакансии, то этот срок, конечно, можно снизить до 6-8 недель.
1: Гарри, а скажите, пожалуйста, почему, откуда такие сроки? Ведь все-таки это, ну, мне кажется, как-то очень долго, нет? Это вопрос подготовки?
0: Это достаточно долго. Если мы, опять же, все эти сроки относятся к офисным специалистам, они не относятся к линейным специалистам. И тут очень важно понимать причину. У нас большое количество малого и среднего бизнеса сейчас закрывается. Крупные компании, экосистемы проводят ряд сокращений. И на рынок труда высвобождается большое количество высококвалифицированного офисного персонала, которые готовы демпинговать, падать в деньгах и конкурировать даже за низкооплачиваемые профессии, потому что кредиты, рассрочки, ипотеки никто не отменял. Вот. И на рынке сейчас излишек классных, крутых, умных кандидатов, которые борются. В целом, если посмотреть на майский индекс HeadHunter, это 9,4. Было 11,4, стало 9,4. Это значит, что 9,4 кандидата прямо сейчас реально борются за одну вакансию. Не просто откликнулись, а реально проходит отбор.
2: Ну, то есть отбор действительно серьезный, и конкуренция тоже высокая. Мы благодарим нашего эксперта Гарри Мурадяна, HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалка». Уважаемые радиослушатели, вот как вы поняли из нашего разговора, что действительно готовить сани лучше летом и позаботиться о своей работе лучше пораньше, чтобы найти классное, хорошее место, где тебя будут ценить, и ты получишь реальный полезный опыт. А мы после небольшой паузы вернемся. Пожалуйста, не переключайтесь.
3: Шкатулка древностей.
4: Преображенский храм в Николы Высоке. Там развалился большой трехъярусный иконостас. Мы его собрали с реставраторами по кусочкам. Мы законсервировали этот объект. Теперь на нем есть противоаварийные кровли на основном объеме, на трапезной храма. К нам приезжают студенты, специалисты.
3: Проект «Консервация» по сохранению архитектурного наследия России в программе «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
5: Радио России.
6: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
5: Страна. Разное время.
2: Мария Тарабаева и Иван Фурсов продолжают вести для вас программу «Разное время». И сейчас, уважаемые радиослушатели, мы с вами отправляемся на Алтай. Там, в Тетерекском заповеднике, завершилась первая в этом году добровольческая смена. Волонтеры из городов Алтайского края и из Москвы обустроили пешую тропу на гору Шляпное. Ну вот сейчас узнаем у нашего корреспондента из Барнаула Марии Рудаковой, как это происходило. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Иван. Да, волонтерские смены в Тегереке – это уже традиция. И интересно, что девушки, вот с которыми я познакомилась, участницы смены, в основном они уже во второй раз приехали. В общем, как рассказали организаторы волонтерской смены, примерно 80% участников смены – это ребята, которые приехали уже во второй раз. Ну, хотя вот я так говорю, ребята, кажется, что все волонтеры, наверное, прям совсем-совсем юные, но нет, люди самого разного возраста. Я хотела бы рассказать о девушках, как раз москвичках, с которыми я познакомилась буквально сразу после смены. Вот они только-только спустились, что называется, с Алтайских гор, приехали в Барнаул, и мы с ними встретились у офиса заповедника. Четыре подружки, три из них уже бывали в нашем заповеднике, одна приехала впервые. И они нашли время поговорить, рассказать, как прошла смена, что они делали. Да, вы все верно сказали, они обустраивали пешеходную тропу на гору Шляпна. Это не очень высокая гора, но очень красивая, в самом деле похожая на шляпу. И на многих фотографиях из заповедника ее можно увидеть, например, в социальных сетях. Ну, а вот девушкам довелось и на нее подниматься, и, в общем-то, еще и тропу там обустраивать. Ну вот, например, одна из моих собеседниц, Мария Гаркова, в обычной жизни она художник, а в заповеднике научилась пользоваться киркой и косой. Ну вот я предлагаю послушать ее впечатления.
8: Очень интересно находиться в месте, в котором нет связи, есть возможность побыть в диалоге с самим собой и с человеком напротив. Это сейчас роскошь. Ну и классно поработать. Я в основном косила траву. Я сооружала из поддонов мебель для костра, для костровой зоны, беседки для отдыха. Стоит сказать, что все-таки это не Мальдивы. Это не отдых, это вообще очень суровые обстоятельства. Вы находитесь в очень сжатом пространстве жизненном, то есть у вас нет вообще личного пространства. Кровати очень близко стоят. Такая тоже проверка на социальную адаптивность. То есть нужно быть очень отходчивым, нужно быть очень терпимым, веселым, смелым и умелым.
2: Ну, как будто такие спартанские условия.
1: И много качеств, да, нужно, чтобы отважиться.
7: Ну, условия на самом деле, правда, спартанские, хотя вот те волонтеры, которые бывали, например, на Байкале, на строительстве Большой Байкальской тропы, говорят о том, что там вообще приходилось в палатках жить, потому что нужно было быть максимально к тропе. А в Тегереке все-таки живут в домике, в деревянном домике, но, как пишут в объявлениях, с удобствами на улице. Однако на улице есть замечательная баня, которую все волонтеры очень хвалят. И в домиках даже есть стиральная машина.
2: Неплохо.
7: Что, в общем-то, да, что, в общем-то, конечно, важно. А что еще, вот на какие качества нужно обратить внимание? Есть дежурство, нужно готовить на весь лагерь. То есть продукты предоставляют организаторы, а вот готовят волонтеры уже самостоятельно. Но на весь лагерь звучит немножко страшновато. На самом деле волонтерская смена – это 10 человек. Ну, как на большую семью нужно приготовить. Бывает в день двое дежурных. Но нужно понять, а для чего вообще все это делается и для чего преодолеваются такие, в общем-то, как Иван сказал, спартанские условия. Я предлагаю послушать вот тоже еще впечатление Марии и ее подруги Екатерины Якушевой о том, что им удалось увидеть в заповеднике.
9: Я видела рысь 2 раза. Мы ездили, называется это место Дунькин Пуп, это середина между Чинитой и заповедником. И по дороге туда мы как раз видели рысь. Она прям была, наверное, ну вот меньше, чем в 10 метрах от нас. Скакала по дорожке.
8: Рассветы или закаты – это особое время, когда животные выходят для того, чтобы остыть от жары. И в этот раз было очень много маралов, косуль. И даже были медведи, но конкретно вот наша четверка медведи не видела.
2: Мария, но при всем при этом есть же и приятная сторона, это, конечно же, красоты Алтая. Мне кажется, вот все то, что мы о чем говорили, о спартанских условиях и палатках.
1: Это все мелочи,
2: конечно,
1: по сути.
2: По сравнению с тем, что люди могут увидеть и насладиться этими видами, мне кажется, это стоит того.
7: Да, я бы вам посоветовала найти в социальных сетях заповедник Тегерекский или, например, группу «Едем в Тегерек и на Слоиру», посмотреть потрясающие фотографии. Вот те же тегерекские туманы, о которых говорят девушки. Совершенно потрясающие снимки удается сделать на восходе, на закате солнца. Ну и смена завершилась, однако, в общем-то, в Тегерек и в национальный парк Салаир, который тоже находится на территории Алтайского края, еще можно приехать. Ближайшее событие 18-19 июля будет сплав по реке Чумыш, а в конце июля гостей приглашают на фототур в Тегерекский заповедник.
2: Замечательно, просто прекрасно. А вы, Мария, пробовали в таких мероприятиях подобных участвовать?
7: Ну, честно говоря, в волонтерском лагере я не пробовала участвовать, но я бывала в Тегереке на несколько дней, приезжала погулять, посмотреть, пообщаться с местными жителями. И на территории Салаира я тоже бывала. Это, конечно, потрясающие, очень интересные места, и, что поразительно, совершенно разные. То есть Тегерек находится на юге Алтайского края, там высокие горы, настоящие высокогорья, это один из самых труднодоступных заповедников в стране. Салаир – это восток Алтайского края, это тайга, древняя реликтовая тайга, но еще и в горах.
1: Мне кажется, что это отличный опыт, когда делаешь и что-то полезное, и наблюдаешь заповедную природу, которая вокруг тебя, практически становишься ее частичкой.
2: Единым целым.
1: Да, и...

0: Продукт компании, которая это предоставляет, это электроколяска-ступенька-ход. То есть она предназначена для мест, где нет пандусов или подъемников. Ну, по-моему, звучит просто замечательно, и тема, конечно же, насущная, актуальная. И будем надеяться, что это распространится и на другие регионы. Но сейчас поговорим с нашим корреспондентом Светланой Лешко, как это происходило, как вообще пришла эта задумка, как проходит эта работа. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, рада вас приветствовать, коллеги. Первый в России вертикализатор начали выпускать в Новосибирске. Уникальность этой коляски в том, что она помогает телу человека принимать вертикальное положение. А это крайне сложно делать тем, кто не может сам стоять и тем более ходить на своих ногах. Так вот, с помощью этой коляски можно передвигаться именно вертикально. На ней удобно ехать в тесных местах, узких коридорах или улицах и общаться с другими людьми не снизу вверх, а на уровне глаз. Устройство запоминает до 8 индивидуальных положений, от вертикального до горизонтального, то есть оно может превращаться даже в кровать. Экзоколяска устойчивая и безопасная. Для нее не нужно использовать дополнительные опорные ролики. Это позволяет уверенно двигаться в вертикальном положении на улице, благодаря большим колесам. А в помещении она хороша еще и тем, что на ней можно маневрировать, объезжать углы и мебель, разворачиваться на месте. Еще она помогает в реабилитации, то есть сохраняет здоровье костей и мышц внутренних органов, потому что люди, которые сами не могут стоять или ходить, им тяжело выдерживать в вертикальном положении вес собственного тела. А эта коляска позволяет комфортно и безопасно менять положение одной кнопкой. Вот что говорит об этом заместитель генерального директора компании-разработчика Константин Мигаль.
1: Давайте послушаем.
3: Выбираем положение стоять, коляска начинает трансформироваться. Когда человек пытается вертикализироваться, у него падает давление, он начинает терять сознание. Поэтому вертикализация происходит медленно и она контролируемая. То есть в любой момент можно остановиться и вернуться в исходное положение. Отдохнуть, полежать, перевести дыхание.
2: Сегодня новосибирская компания выпускает 15 видов инвалидных колясок для передвижения по снегу, песку, бездорожью и даже по ступенькам. Нижняя часть конструкции – разработка исключительно новосибирских инженеров. С такими возможностями чувствуешь себя свободно и уверенно, говорит Юрий Ларин. 10 лет назад он привез к этим мастерам ремонтировать свою электроколяску. Познакомился с тогда еще только начинающими производителями и остался работать пилотом-испытателем. Сегодня он технический специалист компании-разработчика, и вот что он рассказывает о том, как его увлекло производство умных колясок. Давайте послушаем.
4: Скажем даже так, частичка души, потому что в испытание ты вкладываешь все. Там и страх, и адреналин, потому что ты не знаешь, что это за коляска, что можно делать на ней, что нельзя делать. То есть в каких случаях она может перевернуться, в каких нет.
2: Но это еще не все. Дело в том, что компания создала еще одно уникальное изделие – коляску для игры в футбол. Отличается она легкостью в маневрировании и высокой скоростью. Есть бампер, чтобы бить специальный мяч. Футбол на колясках – дисциплина, признанная официальным видом спорта, и в России сейчас 30 команд, которые играют в такой футбол. И 4 из них, конечно же, новосибирские. Вообще весь цикл производства колясок, кроме электромоторов, новосибирский. Более 80% всех составляющих, комплектующих делают именно здесь. Это действительно наша отечественная новосибирская разработка. С гордостью говорит об этом заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануилова. Давайте послушаем.
5: И не только в железе, не только в комплектующих, но еще и в программном обеспечении. И это тоже результат сотрудничества с нашими наукоемкими производителями подобных технологий. Это наследие нашего академгородка.
0: Светлана, ну мы очень рады за вас, что вот в вашем регионе такие свершения инженерные происходят, и в том числе поздравляем вас с этим.
1: Скажите, пожалуйста, а Новосибирская область в принципе поддерживает инновационные компании? Есть ли специальные гранты, господдержки и так далее?
2: Ну, конечно же, безусловно, это так, и с помощью правительства Новосибирской области это происходит, поэтому наши компании имеют возможность делать такие уникальные вещи. И в планах вот у этих производителей заменить электромоторы на отечественные, чтобы свобода передвижения не зависела от границ и поставок. И добавлю, что компания «Резидент Сколково» разработки новосибирцев уже применяют по всей стране. Один из

0: главных лозунгов сибирских кулибинов – это личная доступная среда, чтобы у каждого человека была возможность свободно перемещаться. Так считает генеральный директор компании-разработчика Артем Василенко. Коллеги?
1: Да, замечательные новости, и замечательно, что поддержка оказывается инновационным компаниям. Благодаря этому, мне кажется, как раз мы и видим появление подобных разработок и внедрение их в серийное производство. И будем надеяться, что так же будет происходить и впредь, и не только в Новосибирске, но и в других регионах нашей страны. Мы благодарим нашего корреспондента Светлана Лешко, была у нас на связи. Говорили мы о том, что в Новосибирской области инженеры создали уникальные вездеходные коляски для инвалидов. Дорогие радиослушатели, напоминаем вам, что мессенджеры работают. 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Все видим, все читаем с удовольствием. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России». Прямо сейчас там идет видеотрансляция нашего эфира. Вы еще успеете присоединиться. У нас осталась еще одна интересная тема на концовку нашей программы. Ну и, пожалуйста, выбирайте платформу по душе, мессенджер Макс, ВКонтакте, смотрим, Одноклассники, любую платформу. После небольшой паузы вернемся. Оставайтесь на волнах Радио России.
2: Радио России.
3: 15 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет концерт к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Вадим Рипин и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят первый концерт для скрипки с оркестром. Во втором отделении прозвучит фантастическая симфония Гектора Берлиоза. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
4: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
5: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
6: Приключения All Inclusive.
7: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
8: Мы не готовы!
5: А это не считается издевательством над родителями?
6: Главная комедия страны. «Холоп 3».
9: Что за цирк-то?
6: Уже в кино. Категория 16+.
2: Большая страна. Разное время. Отдыхаем в России.
10: Да, это одна из наших постоянных рубрик «Отдыхаем в России». Вот мы стараемся с каждым разом привнести в нее что-то новое и по-разному показать, как можно отдыхать в нашей стране. И вот сегодня мы поговорим о таком деле, как фестиваль тракторов. Вот я в свое время был в Ярославле, так, еще маленьким, и там раньше был завод самосвалов, зарубежный, правда, но не суть, самосвалов и экскаваторов, и зрелище, конечно, поразительное, когда огромные гигантские машины там подъезжают, в том числе ты можешь попробовать поуправлять ими, там они и танцуют, и двигаются. Я думаю, вот в Вятском будет что-то подобное, потому что там и выставка сельской техники, и экскурсии на тракторе, и там и баянисты-трактористы. В общем, много-много всего нам
1: но
10: сейчас...
1: Надо сказать, вот фестиваль тракторов, это вот анонс в Вятском, самый зажигательный деревенский фестиваль этого лета с характером, юмором и настоящим драйвом. Узнаем все подробности у нашего корреспондента Ольга Шалаева, у нас на связи. Ольга, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Ольга.
11: Здравствуйте, здравствуйте. А вы готовитесь побывать у нас на фестивале тракторов? Мы так готовимся. Дело в том, что фестиваль этот, вот на моей памяти его не было. Я стала спрашивать, выяснять, оказалось, что да, проводилось что-то подобное еще во времена СССР. Как мне сказал Евгений Жардо, с которым я общалась, арт-директор Филовятской русский сезон, еще при моей бабушке, когда она была молодая, такое было. А сейчас вот он это у нее услышал, и они решили это возродить. Именно в Вятском проводилась вот подобная такая встреча, наверное, да, с техникой знакомства. И тогда, он говорит, многие смотрели и, возможно, выбирали путь себе в будущее, что я хочу быть трактористом, как классно, тут такие штуки, тут такой руль, рычаги и так далее, и так далее. Ну, в общем-то, здесь, наверное, вот эта традиция возрождается, есть возможность увидеть воочию, прикоснуться к настоящему сельскому трактору. Вот. Ну и сделано все для того, чтобы Всем было интересно, и маленьким, и взрослым. Программа насыщенная. Вообще она нацелена на то, чтобы можно было прочувствовать все прелести сельской жизни тем, кто приедет на этот фестиваль. Начнется все утренним переполохом, как они сказали. То есть вы узнаете, как же происходит, как же встречают утро в селе Вятском. Уже на себе все это прочувствуете, потому что у каждого, наверное, представление о том, как же начинается утро в деревне или в селе, совсем разное. Ну, а дальше огромное количество активностей, о которых и рассказал арт-директор Силовятской «Русские сезоны» Евгений Жардо.
10: Слушаем.
8: Те старые традиции, которые были раньше, мы решили возобновить, потому что людям это надо. Игры, которые были давно-давно забыты, мы решили возродить и показать нашему новому поколению, что раньше умели развлекаться не только с нашими смартфонами. У нас будут гонки на тракторах, тракторные мини-бои, воздушный тир, в котором мы разыгрываем поездку на тракторе. Будет фотосессия в стиле деревенского лета. Вас ждет пресс-вол, сено и, конечно же, тракторы. У нас есть трактор, на котором будем рисовать. Это будет более старое оборудование, но мы решили прибегнуть, потому что у нас будут гонки на тракторах, к новому оборудованию, которое делает наш автопром. Гонки невозможно устраивать, к сожалению, на старой технике, потому что не все моторы так долго работают. Мы каждый день делаем полностью новые. И каждый день новые мероприятия.
11: На протяжении 3 дней будет вот этот фестиваль, поэтому если вы на все 3 дня решите к нам отправиться, то я думаю, что не разочаруетесь. Но хотя бы 1 день тоже можно будет посетить и узнать вот это вот все. Кроме вот того, о чем рассказал Евгений, здесь можно будет на Сене посмотреть. Кинотеатр на Сене у них так называется.
10: Это вообще романтика, прям такая деревенская.
11: Один из уголков, да. Можно будет посмотреть любимые советские фильмы. Можно будет в сельском караоке песни спеть. Детей можно, ну, дети могут на своей специальной программе повеселиться. Вообще, я спросила гонки на тракторах, что это такое, да, и кто сможет принимать участие. Ну, здесь, конечно, да, здесь только те, кто заявился, только профессионалы, потому что трактор — это вам не самокат, собственно говоря, простой, и не велосипед, и не скейт. Вот, нужно иметь определенные навыки. И все гости фестиваля могут выбрать себе понравившегося участника и, собственно, за него болеть. И я думаю, что это тоже будет драйв. Все это будет
1: зрелищно, конечно.
11: Да, все это будет проходить на большой поляне, которая находится за селом Вятское. То есть там место, ну, оно природой создано, такое удобное, что можно будет наблюдать. Всем будет удобно, всем будет комфортно. Вот про песни я вам сказала, можно будет попробовать и, в общем-то, отведать, продегустировать то, что там будет предложено гостям. А мы знаем, что Вятское издавна славилось своими огурцами. Сейчас, правда, не сезон, но лето у нас набирает обороты. И, пользуясь случаем, могу сказать, что в начале августа будет день огурца в Вятском.
10: Так.
11: А огурцами, да, наше село славилось, и их поставляли даже к императорскому двору. Более того, консервированные огурцы отправляли, экспортировали в Швецию и Швейцарию даже. И вообще, вот в среднем урожай доходил до 30 миллионов штук в начале 20 века. То есть мы такие были...
1: Ну, рекордсмены.
10: Лидерами по экспорту огурцов.
11: Весомые, да, участники рынка огуречного. То есть вот здесь можно с этим будет познакомиться.
10: Ну, Ольга, мы обязательно вас в августе пригласим в эфир, чтобы вы нам вот рассказали про День огурца.
11: Обязательно. С удовольствием расскажу, потому что много вкусных историй на эту тему как раз есть. Ну, а здесь, конечно, хочу еще сказать, что фестиваль, я так думаю, будет намного насыщеннее, интереснее, ярче, нежели это было во времена СССР, потому что здесь и технологии современные, и возможности есть, и звук будет ярче, ну, наверное, и костюмы ярче. Ну, в общем-то, вот.
1: И баяниста тракториста будет лучше слышно наверняка. Нас очень заинтересовал пункт, который звучит так в расписании: сельский трип с экскурсиями на тракторе в сопровождении баяниста тракториста.
10: То есть он еще и на баяне вам сыграет.
1: И экскурсию проведет на тракторе.
11: И экскурсию проведет, да, и можно будет с ними песен попеть. Конечно, обязательно сначала инструктаж. Конечно, дети без взрослых, ну, допущены не будут. Но я думаю, такая сельская романтика, она многим понравится, и многие захотят принять участие в этом. Вообще можно будет и по селу погулять. Село очень красивое.
10: Вот, кстати, да, вот хотелось еще расспросить вас. Это же историческое место, село Вятское. Вот помимо этого...
1: А почему именно эта локация выбрана?
10: Да, можно будет и ансамбль его рассмотреть.
11: Ну, почему? Потому что изначально именно в Вятском проходил фестиваль тракторов в Советском Союзе.
1: А, вот поэтому вот и оставили.
11: Да, это такая красивая история, которую как раз и возрождают сейчас вот именно там же, где все когда-то и начиналось, собственно. Ну, а на самом деле Вятское очень красивое село. Оно ведь стоит за первым в списке, да, самых красивых деревень и городков России. Просто по нему ходить, прогуливаться очень интересно. Потом там живет всего 843 человека, ну, прописано, да, но там 15 музеев, много локаций красивых, которые можно посетить. Там жили замечательные люди, о которых мы, в принципе, все знаем, ну, я так думаю, многие знают, но не догадываются, что это именно уроженцы Вятского. Угу. Это и первый промышленный альпинист Петр Телушкин, который в свое время шпиль на Петропавловской колокольне восстанавливал в Санкт-Петербурге. Это и автор памятника Пушкину в Москве Александр Пикушин, тоже он с Вятской земли. Это и Александр Верещагин, знаменитый в свое время кровельщик. Он монтировал купола и возводил кровлю на храме Спаса на Крови, тоже в Санкт-Петербурге, ремонтировал крышу Зимнего дворца. Собственно, вот такие вот яркие люди. Здесь же можно познакомиться, и вот меня заинтересовало, есть выставка клеменных кирпичей, там вы узнаете, почему ярославские кирпичи славились, и почему... Ну, в общем-то, клеймо ставили, и за это было не стыдно, это было гарантией качества. Вам все это расскажут. Ну, здесь можно гулять. На самом деле, не один день здесь можно провести, но я думаю, что вот эти продолжительные выходные, они как раз и способствуют тому, чтобы там задержаться подольше.
10: Да, обязательно.
1: Это действительно так.
10: И, кстати, вот 25 июля будет вообще день самого красивого села Вятское. Тоже можно будет приехать еще раз посмотреть. Ольга, спасибо вам большое. Ольга Шалаева была у нас сегодня на связи из Ярославля. Говорила вот о таком необычном досуге, который пройдет на этих выходных, а именно фестиваль тракторов. Мы, уважаемые радиослушатели, вас приглашаем. Если у вас есть время и возможность, пожалуйста, приезжайте. Но мы, Мария Тарабаева и Иван Фурсов, прощаемся и поздравляем вас, конечно же, с наступающим праздником, Днем России.
1: До новых встреч в эфире. Ну а мы пошли собираться на День тракторов.
10: Поехали.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
12: 100 лет назад радиоприемник — это был верх технической мысли.
13: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны. Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
14: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
2: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
15: У микрофона Кирилл Лушников
16: и Юлия Содикова.
15: Мы ведущие утреннего шоу на Радио России Ставрополье.
17: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
15: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
18: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
16: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
2: Радио России. Главное радио. радио страны. Радио России.
3: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+. 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+. 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте zalzaryadye.moskva.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Меры безопасности на выборах в Госдуму обсудил президент Путин с постоянными членами Совбеза. Российские ПВО сбили около 800 украинских дронов. Суд по делу о северных потоках завершился в Великобритании. И теперь подробнее. Намеченные на сентябрь выборы в Госдуму – важнейшее внутриполитическое событие для России. Такую характеристику дал президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности.
2: В сентябре в России пройдут выборы в парламент, в Государственную Думу. Это важнейшее внутриполитическое событие страны. Сегодня поговорим о дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности в ходе подготовки и проведения выборов в Государственную Думу. Докладчик, министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня напомнил о словах главы государства о важности проведения выборов, несмотря на конфликт с Украиной. Выборы в Госдуму пройдут 20 сентября в единый день голосования. Лидеры Евротройки Великобритании, Германии и Франции в своем заявлении по урегулированию на Украине выдвигают заведомо неприемлемые для Москвы условия. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой. По ее словам, таким образом европейцы проводят курс, направленный на то, чтобы не допустить создания условий для переговоров о действительно всеобъемлющем, справедливом и прочном мире. 28 мая глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европа никогда не будет нейтральным посредником между Россией и Украиной, потому что она на стороне Украины и защищает свои собственные интересы безопасности. Таким образом, Каллас призналась, что Европа претендует на место за столом переговоров, по сути, в составе единой делегации Запада и Украины против России, добавила Захарова. Армия России группировки войск «Север» установила контроль над Ахримовкой в Харьковской области. Южная группировка войск заняла село Роскошное в ДНР, сообщили в Минобороны. ВСУ потеряли за сутки в зоне спецоперации более 1200 военнослужащих. Средствами ПВО сбито 10 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 798 беспилотников. В течение суток российские войска также нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и по пунктам временной дислокации украинских подразделений в 142 районах, говорится в сводке военного ведомства. Суд по делу о страховых выплатах оператору подорванных северных потоков завершился в Лондоне. Оглашение решения ожидается после 29 июня, сообщили РИА Новости. Восстановить поврежденный при взрывах газопровод «Северный поток» можно почти за 3 года при условии, что работы будут вовремя финансироваться. Такой прогноз приводится в материалах Высокого суда Лондона. В апреле пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что одна из веток Северного потока полностью готова к эксплуатации и поставкам газа в Европу. Однако поставки невозможны из-за запретов со стороны ЕС. Если правительство Германии разрешит запустить оставшуюся нитку газопровода, это можно сделать по нажатию кнопки, заявлял Владимир Путин. Начать подготовку к новому отопительному сезону распорядился премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, прошлый сезон, несмотря на морозную и снежную зиму, удалось значительно снизить количество аварий, и необходимо продолжать добиваться надежного снабжения россиян теплом и горячей водой.
3: Коллеги, нужно продолжать делать все необходимое для обеспечения бесперебойной работы нашего жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики, добиваться надежного снабжения наших граждан теплом и горячей водой и электроэнергией. В этой связи нужно начать подготовку к следующему сезону. Надо проверить тщательно состояние инфраструктуры, потребности в ресурсах, модернизации, закупить оборудование, соответствующие конкурсные процедуры провести, оперативно организовать работы и, конечно, держать этот вопрос на личном контроле.
1: Мишустин отметил, что ряд субъектов федерации получили дополнительную поддержку более 7 миллиардов рублей на приобретение блочно-модульных котельных, закупку мазута, другие технологические инструменты. Трагедия произошла с молодым игроком клуба Всероссийской хоккейной лиги «Норильск» Егором Едыкиным. Находясь в отпуске в родном Салавате в Башкирии, вместе с дедом спортсмен отправился на рыбалку. Тот взял с собой ружье и решил показать внуку, как нужно из него стрелять. Ружье в руках деда выстрелило, дробь попала в челюсть хоккеисту. Ранение оказалось смертельным. Молодой человек скончался на месте. Дедушка не перенес гибель внука и покончил с собой, предварительно оставив в телефоне голосовое сообщение, в котором рассказал о случившемся. Тела обоих были обнаружены в гараже. Официально в правоохранительных органах сообщили, что выстрел произошел из-за того, что хоккеист задел курок ружья. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства смерти, сообщили в региональном управлении СКР. По предварительным данным, прощание и похороны Егора Едыкина состоятся в Салавате 13 июня. Лето в московском регионе дарит разнообразную погоду. Как рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, в День России в столице будет еще жарко, но в субботу и воскресенье ожидаются интенсивные дожди и грозы.
4: В День России в столице нашей Родины сохранится 30-градусный зной. Вечером возможен дождь и гроза. В выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными грозовыми ливнями. В субботу днем посвежее до плюс 25-28, а в воскресенье до 21-24. В общем, это лето, похоже, не будет знать покоя и продолжит страдать биполярным расстройством погоды с бесконечными климатическими качелями и взвинченным пульсом атмосферы.
1: По словам Евгения Тишковца, температура воды в водоемах московского региона и всей центральной России варьируется от плюс 17 до 24 градусов. Во второй декаде июня она будет комфортной для купания. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с плавания. В Казани сегодня завершается чемпионат России. В последний день соревнований Егор Корнев установил очередной рекорд страны. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46-96. А вторым стал Иван Гирев, третьим Андрей Минаков. Из других результатов четверга отмечу следующее. Климент Колесников одержал победу на дистанции 100 метров на спине. У женщин на этой дистанции победила Варвара Филиппова. На 200-метровке комплексным плаванием у женщин золото выиграла Яна Шакирова. Полузащитник футбольного «Ахмата» и сборной России Лечи Садулаев – одна из главных трансферных целей «Спартака» на это лето, сообщает «Спортбаза» и добавляет, что сам 26-летний футболист также не против перехода в «Спартак». «Ахмат» готов отпустить Садулаева за сумму около 10 миллионов евро. В минувшем чемпионате РПЛ на счету Садулаева всего один гол и две результативные передачи в 28 матчах турнира. Представитель Лихтенштейна Александр Оспельт избран новым президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. На выборах, которые прошли на конгрессе в Белграде, за Оспельта было отдано 65 голосов, за уже экс-главу ФИС Йохана Элиша 64. Напомню, свою предвыборную кампанию Оспельт назвал «Соединяя мосты», обещая в случае своего избрания действовать максимально нейтрально и исключительно в интересах ФИС, а не в интересах крупных лыжных держав. Ранее олимпийская чемпионка Вероника Степанова заявила о том, что если Элиаш не сохранит свой пост, то лыжному спорту вообще и лыжным гонкам в частности придет конец в ближайшие 5 лет. Хоккейная «Акбарс» до 31 мая 2028 года продлил контракт с главным тренером «Анвайром» Гатией Тулиным. 50-летний специалист возглавляет «Акбарс» с 2024 года. В минувшем сезоне казанский клуб дошел до финала Кубка Гагарина, где со счетом 2-4 в серии уступил «Локомотиву». И пока это все новости спорта.
1: В пятницу 12 июня в Казани и Самаре ожидается 26-28 градусов, в Нижнем Новгороде и Пензе 27-29 без осадков. В Ярославле возможен кратковременный дождь 27-29 градусов, во Владимире 29-31 без осадков. В Туле +30, +32 сухо, в Воронеже также дождя не ожидается 31-33 градуса. В Санкт-Петербурге временами дождь, днем 20-22. Градуса. В Москве без осадков. Температура ночью 16-18 градусов, днем 30-32. Сейчас в столице плюс 26.
0: Радио России. Общество.

0: То, что климат меняется, мы видим невооруженным глазом каждый день. Прогнозы не успевают за погодой. Например, предсказывают засуху, но вместо нее приходят мощные дожди, и в поле не войти даже пешком. Но, несмотря на все нервы агрономов и экономистов, удивительно спокойным и уверенным остается расчет будущего урожая. 120, 130 и более миллионов тонн зерна, то есть гораздо больше, чем нужно для потребления внутри страны. Внешне кажется невозможно, а уверенность есть. Почему? Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире программа «Крестьянская застава». С вами Игорь Абакумов. У нас в гостях выдающийся химик, академик Российской академии наук Салис Добаевич Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим». Добрый день, Салис Добаевич.
1: Добрый день, Игорь Борисович.
0: Я вот проехал от Минвод на машине через всю Ростовскую область, Воронежскую, Тульскую, Липецкую, и везде дожди. Какова опасность фузариоза и что противопоставите?
1: Очень серьезный вопрос. Мы наблюдаем за последние 10 лет третью вспышку подобного рода. То есть фузариоз колоса. Это случается тогда, когда вот такие дожди, как сегодня.
0: То есть влажность.
1: Да, влажность высокая, и температура начинает подниматься выше 25 градусов. Вот я вчера был в Краснодарском крае, большой семинар, большой день поля, проводил Федеральный научный центр зерна, и об этом говорили и тревожны. Сейчас можно наблюдать визуально покраснение колосовых чешуек, появление такой розоватой окраски, но лучше не дожидаться, а начать уже примитивно необходимую обработку фунгицидами высокоэффективными, потому что болезнь трудно поддается контролю. Вот в арсенале щелкового агрохима имеется, не будем рекламировать, но имеются, значит, на местах, как принято говорить, в наших региональных представительствах имеются необходимые объемы и ассортимент.
0: А сейчас краткий выпуск аграрных новостей.
2: Для того, чтобы избежать массового падежа домашних животных, требуются вакцины и фармацевтические препараты. Именно поэтому для бесперебойного снабжения внутреннего рынка лекарствами для животных создана единая государственная биологическая промышленная компания. Об этом на заседании противоэпизодической комиссии при правительстве России сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Участники заседания отметили, что основные угрозы ветеринарному благополучию сельскохозяйственных животных на данный момент устранены. За последние 3 года на закупку средств вакцинации и диагностики ветеринарии из федерального бюджета было выделено 11 миллиардов рублей. Еще одна специальность – гидромелиоратор – появится в перечне профессий, по которым готовят в Горском государственном аграрном университете в Владикавказе. До сих пор этого крайне востребованного направления в вузах Республики Северная Осетия не было. После получения дипломов молодые гидромелиораторы займутся решением актуальных для региона задач – борьбой с эрозией почв, предотвращением опустынивания и защитой полей от наводнения, засухой и других природных катаклизмов. Работы по выведению принципиально нового сельскохозяйственного животного идут во Всероссийском НИИ животноводства имени академика Эрнста. Генетики скрестили коров молочной галштинской породы с зебу, горбатым потомком индийского тура, который обитает в Южной Азии. Предполагается, что от молочной мамы телята возьмут гены, отвечающие за высокие надои, а от привыкшего к высоким температурам папы – выносливость и устойчивость к жаре. Задача проекта, который осуществляется в рамках программы развития Национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных – последовательная адаптация сельскохозяйственных животных к глобальному потеплению.
3: Крестьянская застава.
0: Я напоминаю, у нас в гостях химик, академик РАН Салис Добаевич Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим». Салис Добаевич, что нужно делать сейчас для защиты посевов и всходов, когда в поле не войти из-за ливней? Дроны поднимать, авиацию или что?
1: Ну, сейчас, да, для обработок очень трудно. Сейчас, конечно же, уже можно работать дронами. Доступность дронов становится все больше и больше. К тому же я скажу, что ряд компаний, в том числе наши, наша компания, мы исследовали все 200 наименований наших препаратов на предмет пригодности для использования дрона. Выпустили брошюру специальную, которая называется «БПЛА для сельского хозяйства». В этой брошюре описаны все препараты, которые могут применяться в дозах 5-6 литров на гектар. Не как вот обычно по наземному варианту, там 200-300, а 5-6. Не все препараты пригодны для этого малообъемного опрыскивания. Более того, мы зарегистрировали, например, препараты для использования на рисовых чеках, что особенно ценно для обработки влаголюбивых культур. Поэтому те, кто хотят воспользоваться и могут привлечь дроны, и, кстати сказать, это в финансовом отношении вполне, это по карману любому хозяйству, привлечь дроны, либо уже многие должны начать приобретать и получать разрешения соответствующие. Сейчас нужно, конечно же, готовиться к тому, что у нас идет повышение температуры, глобальное будет нашествие вредителей, а урожай ожидается хороший, защитить его – наша задача.
0: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
4: Будем откровенны. Для большинства из нас слово «дрон» сегодня ассоциируется с боевыми налетами. Когда же речь заходит о применении беспилотников в сельском хозяйстве, у людей городских рождаются дроновые мифы, как негативные, так и позитивные. Объективную оценку работы сельскохозяйственных дронов при обработке посевов пестицидами дает начальник отдела развития продуктов средств защиты растений компании «Август» Владимир Барков. Итак, миф первый – негативный. Дрон поднимает на борт куда меньше, чем тащит за собой трактор. Значит, концентрация раствора сильнее и, стала быть, химическая нагрузка на растение выше.
5: У дрона ультрамалообъемное опрыскивание, то есть там очень мелкая дисперсия частиц воды и воздуха. Концентрация, которая зарегистрирована в препарате для обычного опрыскивания, и концентрация, которая применяется на дроне, она одна и та же. То есть регистрация одна и та же. Следовательно, увеличивать норму применения при использовании дрона ни в коем случае нельзя. Потому что есть регистрационные данные, есть регистрационное свидетельство, в котором это все прописано. Сильно ли будет токсичное, скажем так, внесение там, препарата при помощи дрона или при помощи, допустим, обычного штатного опрыскивателя тракторного? По сути, по своим, если у нас идет внесение на определенную площадь, что при помощи трактора, что при помощи дрона, никакого токсического воздействия на окружающую среду не происходит. Потому что норма внесения пестицида, она одна и та же.
4: Миф второй, позитивный. Дрон – это универсальное средство для обработки любых растений. Увы, нет. Пока обработка дронами технологически оправдана лишь на высокорослых культурах.
5: Чем выше растение, чем высокорослее растение, тем проще наносить рабочий раствор с воздуха. Вот эти мелкодисперсные частицы, они как раз-таки при помощи вихревых потоков отлично попадают в нижнюю часть яруса растений и верхнюю часть яруса растений.
4: С какой высоты он?
5: Примерно всегда по-разному, там от 2 до 10 метров. Ну, 10 метров, это, конечно, уже многовато. В основном стараются пускать пониже, там, от 2 до 5 метров.
4: Ну, и охват, получается, у него ведь небольшой все равно будет?
5: Охват небольшой, да. Там все зависит тоже от количества форсунок. Ну, в среднем, я говорю, 5-10, даже до 15 метров. Есть, допустим, ряд культур, на которых на сегодняшний момент внесение пестицидов при помощи дронов себя оправдывает. Вот, допустим, есть у нас такие высокорослые культуры, как подсолнечник, кукуруза и так далее. Есть такой вредитель – хлопковая совка. Не во многих хозяйствах, в большинстве хозяйств даже, скажу, нет высококлиренсных опрыскивателей, чтобы зайти и обработать в данную фазу, когда она повреждает. А повреждает она уже, когда формируется корзинка. Следовательно, если вы пойдете работать обычным прицепным опрыскивателем, то вы все попросту подаете весь свой урожай. Вот. И здесь нам нужна как раз-таки, вот, уже люди используют применение вот, беспилотных авиасистем, либо просто-напросто авиации, как раньше обрабатывали самолет.
4: И последний вопрос. Зависит ли рентабельность применения дрона от размера поля?
5: Сначала вообще по стандартному классическому внесению пестицидов на поле сначала обрабатывается контур поля, а потом змейкой начинает ходить опрыскиватель трактор, да, с одного края поля на другой край поля. И дрон также обрабатывает. То есть основной минус дрона – это, конечно, дальность полета. И вот в среднем, допустим, при помощи дрона на гектар выливается 8-10 литров рабочего раствора. Средний статистический дрон может там, поднять 30-50 литров рабочего раствора. То есть, следовательно, через там, каждые 5-7 гектар вам необходимо проводить дополнительную заправку. И, допустим, если у вас большие длинные поля, длинные гоны, то вот этот ограничивающий фактор у дронов, он, конечно, может оказывать негативные моменты. Допустим, в Сибири, Поволжье, есть там контура полей и там по 2 километра длиной, при ширине там до километра. Для дрона это пока что не очень технологично с точки зрения заправок, длительности полета и так далее. То есть ему придется возвращаться обратно, допустим, там пустым. И если даже там мы увеличим объем рабочей жидкости, которую дрон сможет поднять, допустим, до 100 литров, опять-таки, хватит ли ему заряда батареи, чтобы там сделать большой круг.
4: И все же с развитием беспилотной авиации дроны все активнее будут влетать в жизнь фермеров. Решая и кадровые проблемы, и проблемы труднодоступности в разгар половодья, и многие-многие другие. Химия поднимается в воздух.
0: У нас в гостях академик РАН, солист добыч Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим».
1: Хорошо успели химпрополку провести. И теперь остается по меньшей мере еще 1-2 обработки фунгицидной, а потом начнется, конечно же, борьба с летающими врагами. Это не только всем известный клоп-черепашка, а представьте себе, у нас в этом году ожидается очень большой урожай тоже по погоде во всех регионах подсолнечника, масличных культур. А там еще хлопковая совка, которая мало того, что она сама вредит, она вносит возбудителя болезни через свой прокол укус. И мы должны быть готовы для того, чтобы бороться с хлопковой совкой, бороться с капустной молью, которая будет категорически нападать на наши огромные рапсовые поля. У нас большие площади горохом заняты по нашей стране. Надо бороться с брухусом, этой гороховой зерновкой. И, конечно же, как я уже сказал, с клопом-черепашкой. Если мы прозеваем борьбу, то они успеют нанести мало того, что свой вред, еще и их точки укуса будут являться воротами для инфекции, особенности для болезней корзинки подсолнечника. Поэтому не забудьте это вот назидание, чтобы хотя бы защититься от хлопковой совки на подсолнечнике, на сое. Ну, на сое еще и клещ должен быть паутинный, предметом интереса защитника. Поэтому арсенал у защитников огромный.
0: И он есть.
1: И он есть.
3: Взгляд изнутри.
4: Не только на юге России, но и у нас, в Московской области, этим летом ожидается нашествие вредителей, считает эксперт Союза садоводов России, профессиональный садовод Ольга Воронова.
6: Учитывая, что еще какая была зима, было много снега, да так много, что девать его было буквально некуда. Вот лично у меня на участке этого снега было 1,5 метра. И это было хорошее утепление для почвы. Мы не будем забывать, что почвенные вредители, они все прекрасно перезимовали. И помимо того, что добавились непочвенные из-за вот этой теплой влажной погоды, еще и почвенные.
4: Из-за снега?
6: Из-за снега. То есть проволочник, медведка, не к ночи быть помянута. И это все сейчас пышным цветом на всех участках. Ну, понятное дело, колорадский жук. Это уже в этом году будет что-то с чем-то. И долгоносик у нас, и все, что было под корой, конечно, оно тоже выжило. То есть здесь, я бы сказала, в этом году поголовье вредителей, по моим подсчетам, должно быть, ну, раза в 2, может, и больше, чем вот в средние годы.
4: Кошмар. Что делать? Из чего начинать? Куда бежать? Вот. Кому, к чему бежать? Что самое подвержено? Что, может быть, само справится, а что никак не выживет?
6: Ну, я считаю, что бежать сначала надо к грядкам и к почве, пока все не вылезли и не занялись своей работой. И надо вносить средства от почвенных вредителей. Обычно эти средства, это не какая-то там вот страшная химия, которую опыляют. Это обычно такие гранулы с очень привлекательным запахом для этих именно почвенных вредителей. Их закапывают на некоторую глубину в почву.
4: Для человека запах никак?
6: Ну, он хлебный такой немножко.
4: На респиратор не обязательно?
6: Нет. И вот там достаточно немного этих гранул-то, в принципе. Вот они поедают, и, собственно, они больше 2 часов после поедания этих гранул не живут. Вот сейчас это самое прогрессивное, потому что из почвы много чего еще вылезет. Поэтому надо сначала к почве.
4: А каким растениям это делать? К парниковым, к цветам, к капусте, к морковке, к чему? К овощам?
6: Ну, так складывается ситуация, что в земле под конкретной культурой, собственно, и зимует то, что вредит этой культуре. Например, в грядках, конечно, это будут овощные. Значит, около цветов, конечно, цветочные перезимовали в почве. То есть, если мы внесем туда все, то, соответственно, мы уничтожим те грозы, группы, которые под это растение, вот многолетние, допустим.
7: Так, обнадежили.
6: Это почва, значит, что касается вредителей на поверхности, на деревьях, на кустарниках. Ну, обычно делают так называемую, но это, правда, сейчас уже поздновато делать, делают в апреле при устойчивом нуле, и называется это весенняя промывка сада от вредителей. Это обычно препарат такой с прилипателем, который уничтожает тех, кто перезимовал под корой. Но это надо делать рано. Я думаю, что многие садоводы этого не знали и не делали. Сейчас, я думаю, они уже на деревьях, они все там сидят. А вот что касается тли, то, собственно, ее даже и нельзя было уничтожить вот этой промывкой, потому что ее нанесли муравьи. И сделали они это недавно. Дело в том, что вот пока даже, если я сейчас, вот, допустим, смотрите, вот дерево, да, вот листики вроде хорошие такие, вот черешни прям красота. На самом деле они есть, только мы их пока не видим.
7: Вот
6: они
7: на калине вот... скручиваются листики на кончиках калины. Вот у меня растет калина, да? У вас тоже она такая же?
6: Да. Это вообще оплот вредителей, это калина. Самая. Вот вроде бы не видно сейчас, но на самом деле, вот пройдет еще недельки-две, там просто свернутся листья, вот это будет зеленое и черное сидеть. Поэтому надо сейчас, не дожидаясь того момента, когда уже поздновато будет, потому что если съест листья, то ягод у нас, ну, будут, но не такие, какие мы рассчитываем, то надо сейчас уже провести профилактическую обработку от вредителей. Инсектициды.
7: Инсектициды тоже универсальные? Или нужно смотреть для плодовых, для каких-то?
6: А вот инсектициды уже не универсальные. Они обычно, да, они бывают делятся для плодовых, для цветов, это да, но они еще и по вредителю. Отли, вот, например, есть такой препарат, прямо он так и называется, антитля и белокрылка. То есть он отли и белокрылки.
7: Не ошибешься, назовем.
6: Да, не ошибешься. Или там, допустим, ну, всякие мидоры там и прочие. Есть, которые только от гусениц. То есть сейчас это надо, потому что летом это быстро все идет.
0: Салис Дабач, биология и химия на поле – это конкуренты или союзники?
1: Они, знаете, не конкуренты и не союзники, а они параллельные, развиваются параллельно. Потому что Советский Союз, от которого мы все происходим, был выдающейся в научном отношении страной по изучению биологических объектов, которые происходят. Все, что, в общем-то, называется биологическими препаратами, чего бы то ни было, они все происходят из природы. И изолированы как чистые какие-нибудь культуры для каких-либо конкретных целей и направлений. И поэтому мы тоже идем по этому пути. Важно найти из природных источников очень эффективные группы или штаммы бактерий или грибов. У нас принципиально есть позиция, мы не идем по пути грибных препаратов, потому что они плохо сочетаются с химией. Наши, например, биопрепараты, если бы они были грибные, то они не были бы несовместимы с нашими, например, химическими фунгицидами, потому что они бы друг друга уничтожали. И поэтому мы идем по пути разработки бактериальных препаратов. То есть у нас это направление совершенно четкое. И тогда...
0: То есть бактерии против бактерий.
1: Бактерии против грибов, бактерии против бактерий, кстати сказать, верно. Поэтому наши препараты, такие как, например, Азофок, или там Биокомпозит Коррект, или Биокомпозит Про, или Биокомпозит Деструкт, они сделаны для различных целей на основе консорциумов бактериальных штаммов, а не грибных. И поэтому наши препараты биологические не враждуют друг с другом, как часто бывает, а и дополняют друг друга, но идут параллельно. Мы считаем, что для задачи, которую Минсельхоз тоже сейчас активно развивает, биологизация почвенного циноза, а именно улучшение почвенного, возврат почвенного плодородия к естественному состоянию и формирование полезных консорциумов бактерий и грибов в почвенной среде, это задача, которую надо необходимо решать по причине того, что мы из почвы берем больше гораздо в два раза, чем туда вкладываем. Мы вкладываем 5 миллионов тонн НПК, я вот строго считал.
0: Натрий, фосфор, калий, да?
1: Азот, фосфор, калий.
0: Азот.
1: Да. Азот, фосфор, калий. А выносим оттуда 11 миллионов тонн. И, следовательно, возвращать мы можем чем? Например, консорциум бактериальных препаратов, которым будет насыщать почву азотом, формируя колонии свободно живущих бактерий в почвенной среде. Это вот наша такая генеральная линия сейчас. Мы громадный проводим эксперимент по этой части на основе новейшего препарата под названием Азофок. Поэтому они должны идти параллельно выполнять свои задачи. Ну, мое глубокое убеждение как химика, что бактериальные фунгициды, они не смогут конкурировать с химическими по обречению их достаточной такой слабости. Но, например, дополнить, когда до уборки осталось уже недопустимо применение химических, или в садах, например, где избыточно применение химических, туда дать подходящие биопрепараты.
3: Секреты мастерства.
7: Биологические методы защиты растений сегодня очень популярны среди садоводов-любителей. Вот какой разговор состоялся у меня с кандидатом химических наук, членом клуба цветоводов Москвы Еленой Дороховой.
8: С самой весны мы начинаем ухаживать за своими цветами и потихоньку, постепенно мы их готовим к зиме. Я сторонник биологических способов ведения и защиты. Есть достаточное количество биологических препаратов, все возможны. Ну, если уже конкретно говорить, то мои любимые препараты – это Алиринго, Майир. Это препараты с известной бактерией Bacillus subtilis. Помните, наши бабушки брали веничек, запаривали сено и брызгали на свои растения и считали, что растениям будет хорошо. Это действительно так, потому что вот эта бактерия, которая находится в заваренном сене, называется сенная палочка Bacillus subtilis, и она сохраняет наши растения.
7: А почему вы все-таки сторонница органическое? Я понимаю, что оно для человека, наверное, полезнее, все мы за экологию боремся, но для растений, вы говорите, что гербициды там прочее, это вот совсем ужас. А в чем преимущество?
8: Я вам объясню. Если вы покупаете химические фунгициды, химиков среди нас очень мало. Вы можете применять химические фунгициды. Я всегда держу их в запасе, потому что у меня цветы. Мы устраиваем шикарные выставки, и цветы должны быть здоровы. И в некоторых случаях возможно только применение химических, я не скажу фунгицидов, инсектицидов. Но если вы начинаете применять неправильно, у нас в саду, почему наши растения здоровы? Потому что есть большой запас полезных микроорганизмов. Ведь у нас садоводы не вы и не агрономы, а именно то, что живет у нас в почве. Биологические существа. Если вы начнете и будете бездумно применять, будете применять неправильно, вы убьете и полезные, и вредные. Нужно записывать, какие вы применяли. Есть очень полезные препараты и фунгициды, которые убивают все бактерии практически. Но их можно применять один год. Все. Для этого нужно все записывать, нужно быть грамотным, тщательно вести. Своя специфика есть и в применении биологических препаратов. Их нужно применять на постоянной основе. Если вы химию применили раз там в месяц, раз в 14 дней, почему некоторые идут? А мне проще. Я раз в 14 дней применил и забыл. А биологические препараты нужно применять постоянно. Но тут вы убить ничего не можете. Даже если вы дозу увеличите, даже если вы неправильно там применили, вот их нельзя применять, допустим, на солнце, ничего страшного не случится. А убить химическим фунгицидом вполне возможно.
7: Биологически они как бы стимулируют собственные силы.
8: Да, они стимулируют, да. Мало того, что они защищают, они еще и помогают росту, увеличивают количество корней. Они защищают растения.
0: Салис Добавич, вы трижды за время нашей беседы повторили, что химия – это наше все. Любовь – это тоже химия?
1: А, конечно же, эти молекулы удовольствия, там эндорфины, или же, например, дофамин, гормон удовольствия, это они вырабатывают, собственно, организмом. Поэтому, конечно, любовь к своему делу – это химия. Любовь к человеку – абсолютнейшие действительно биохимические процессы в мозгу человека. Ну и, конечно же, любые проявления нежности одного человека к другому – это в любом случае, это, конечно, любые чувственные или же, скажем, словесные такие, скажем, коммуникации, они исключительно основаны на химических процессах внутри нас.
0: Сколько у вас детей и внуков?
1: У меня двое детей, трое внучек. Буду ждать еще. Но я хочу сказать, что как один американский мой знакомый сказал, если бы не знать, что так хорошо внуки, то и детей не надо.
0: Спасибо. Мы говорили с выдающимся химиком, генеральным директором АО «Щелково Агрохим», академиком Российской академии наук Салисом Дабаевичем Каракутовым. Беседу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю на крестьянской заставе в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
3: Крестьянская застава.

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Что, если я скажу, что дом может быть лекарством и профилактическим средством от всяких болезней? Думаете, глупость? А вот и нет. Оказывается, дом определенной конструкции действительно может защитить здоровье своих обитателей, проживающих в странах Африки к югу от Сахары. Здесь каждый год от малярии, диареи и респираторных инфекций умирает миллион детей. И здесь такие жилища нужны, ну, просто позарез. Ученые придумали, каким он должен быть, и назвали Star Home – звездный дом. Это двухэтажное сооружение площадью 64 квадратных метра с бетонным основанием и стальным каркасом. Стены представляют собой, по-видимому, тонкие цементные плиты, ну, возможно, с каким-то наполнителем. Спальня расположена на втором этаже, потому что комары в основном держатся ближе к земле. В спальнях нет фасадной стены. Вместо нее сетка. Она не мешает циркуляции воздуха, но при этом не пускает, естественно, комаров. Рядом с домом предусмотрен уличный туалет и система сбора и хранения дождевой воды, которая помогает снизить распространение диарейных заболеваний. В доме также есть защищенное от грызунов хранилище для продуктов, самозакрывающиеся двери и электрическое освещение на солнечных батареях. 110 таких домов построили в селах Танзании, где большая часть населения проживает в одноэтажных домах из цементных блоков или вовсе обитает в глинобитных хижинах. И вот теперь надо было в новые дома поселить местных жителей. Но как их выбрать? Исследователи провели лотерею. В результате счастливчики переехали в новые экспериментальные дома. А остальные семьи, которых было в 4 раза больше, остались в своих глинобитных хижинах в качестве контрольной группы. Эксперимент был рассчитан на 3 года, однако вот в течение первого полугодия ученые не смогли собрать никаких данных, потому что люди не ночевали в новых домах, ну, в смысле постоянно, то ночуют, то нет. Исследователям пришлось почти что поселиться в этих деревнях и плотно общаться с местными жителями, организуя для них то танцы, то футбольные матчи. И надо сказать, что отношения наладились. И вот с января 2022 по конец 2024 года, то есть в течение 3 лет, исследователи раз в неделю проверяли жителей звездных домов и контрольной группы, но просто фиксировали, кто чем заболел. За эти 3 года дети в возрасте до 13 лет, проживающие в звездных домах, вдвое, вот внимание, вдвое реже страдали от малярии.

0: Цивилизация им пом...
1: Земские войска. Это именно...
2: 4,26 градусов дождь. В Ставрополе небольшой дождь, 23-25 градусов. В Сочи также кратковременный дождь, плюс 23, плюс 25 градусов. В Краснодаре 27-29, выше нуля дождь. В Ростове-на-Дону от 26 до 28 градусов кратковременный дождь. В Воронеже без осадков, 31-33. В Туле 30-32 градуса без осадков. В Санкт-Петербурге временами дождь, 20-22 градуса. В Москве без осадков. Ночью 16-18 градусов, днем 30-32. Сейчас в столице плюс 28.

0: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
1: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
2: Мы оказались в окружении. Когда танк выезжал, он нас поджигал.
3: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
1: Кто держит удар?
4: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
5: Мне тогда оборвалось.
1: Кто защищает родину до последнего?
6: Молодой пацан, он раненый.
7: Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
8: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
9: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
1: «Время героев». Фильм Евгения Поддубного. Премьера.
0: Чувствуете себя командой Путина?
9: Я живу этой жизнью.
1: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
10: Радио России. Главное радио страны. Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
11: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
12: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
10: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
13: Для чего мы огород огородим? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучат и детей.
12: Это правда.
10: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда.
1: Прямо сейчас.
10: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
14: Мы снова здесь и в очередной раз собираемся подвести итоги очередного дня в программе «Наше время» на Радио России. Есть мессенджеры, и, значит, есть возможность у вас комментировать все то, что вы слышите в эфире. Все наши обсуждения с экспертами, если возникает желание написать свое мнение, поделиться им, то, пожалуйста, 8-925-222-9992. Ольга Максимова, Игорь Шатров, мы вас приветствуем, и сейчас расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут нашего эфира.
15: Здравствуйте, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, сегодня мы поговорим вот о чем. Гуманитарии правят бал. Говорят, что наступает эпоха инженеров, но, оказывается, инженеры весьма специфический народ. Вообще все технари, представители естественных наук, они немножко так в социуме-то не особо ориентируются и не всегда могут продвинуть свои достижения. Руководителями должны гуманитарии, считают эксперты, которых опросила одна крупная социологическая служба. И вот ее выводами мы сегодня с вами будем делиться. Оказывается, есть такие новые профессии, которыми, видимо, придется некоторым гуманитариям овладевать. Мы потребуемся, это я просто себя тоже к числу гуманитариев отношу, и Ольгу тоже. Мы потребуемся года через 3-4. Очень надо будет поруководить технарями, которых разведется неимоверное количество. А «Время героев» — это и кадровая программа, и фильм, о котором мы сегодня будем говорить с его автором, военным журналистом,

0: Героем России Евгением Поддубным. Это будет также сегодня в нашей программе. Ну и поговорим вот о каких вещах. Разблокировали Roblox. Если вы не знаете, что это такое, мы вам расскажем.
1: Точнее, напомним, потому что об этом в эфире мы уже говорили.
0: Да, и, соответственно, поговорим о том, могут ли другие зарубежные сервисы вернуться в Россию, почему разблокировали один из них, и кто на очереди, что для этого надо сделать, может быть, это тенденция какая-то. Ну и начнем с событий вокруг Ирана и в Иране. Сделка, похоже, ну, по крайней мере, пока не состоится. Иран и США обменялись ударами, а Армузский пролив закрыли для всех. Но я где-то уже видел, кроме России и Китая, потому что Иран предлагает нам все-таки спокойно и безбоязненно пользоваться этой дорожкой, этим проходом. Ну что ж, буквально через несколько секунд начнем об этом подробно говорить.
2: Наше время.
0: Трамп вдруг решил, что Тегеран затягивает переговоры и приказал возобновить удары по Исламской Республике. Вообще, конечно, интересный человек, да, вот он прям такое ощущение, что иногда он прямо в процессе рассказа о чем-то принимает решение. Ну, мне кажется, тоже видимость такая, такая у него маска, да, но тем не менее выглядит это так. А, давайте-ка мы войну, что ли, начнем.
1: Ну, в общем, спонтанное эмоциональное решение.
0: Да.
1: Вроде того.
0: Да, ну, в общем, с целью убеждения, считается, он начал очередные удары по Ирану. Они запустили 49 ракет. Томагавк. Ответ не заставил себя долго ждать. Иран атаковал базу США в Кувейте, Иордании, Бахрейне. И якобы уничтожил 18 целей, в том числе очень крутые американские истребители. Ну, в общем, там что-то происходит. Залив закрыт, вернее, пролив Армузский, цены на нефть опять растут. Русские, говорят, нагрели на этом руки очень хорошо. Не знаю, так ли это, и вообще вот такие тактические успехи, ну, удачи, вбросы такие неожиданных финансов, на которые никто не рассчитывал, они вообще для бюджета полезны или только дезориентируют? Давайте вообще об этом поговорим. Игорь Юшков с нами, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Игорь Валерьевич, у нас как бы две части будет беседы. Все-таки, что там происходит и как это отражается на нефтяном рынке, действительно ли отражается, потому что такое похожее ощущение, что есть какая-то инерция, и не все так быстро мы видим. Да, а второе, конечно, что это для нас? Это очень важно понять, когда до нас с вами лично дойдут те деньги, те сверхприбыли, которые получает российский бюджет, или они не для этого используются. Хочется нашим слушателям понять вообще, где деньги. Гизин. Мы же богатыми вдруг неожиданно стали, или это нам только кажется? Итак, начнем с событий. Что там происходит? Действительно ли то, что происходит в Армузском проливе, влияет на рынок нефти и в целом на ситуацию экономическую в мире?
3: Ну, безусловно, последние события, они влияют на рынок нефти. Хоть какого-то огромного скачка цен не произошло, но, тем не менее, сейчас тенденция скорее к увеличению стоимости нефти. Ну, вот, просто сейчас все ждут, будет ли второй, скажем так, шаг нового противостояния, потому что предыдущие как бы, боевые действия, когда были вот до перемирия, они подразумевали, что Иран активно носил удары не только по военным базам Соединенных Штатов, но и по энергетическим объектам. То есть не просто перекрыл Армузский пролив, а он, например, бомбил порт Фуджейра. Это конечная точка нефтепровода, которая идет по Объединенным Арабским Эмиратам, и является, по сути, этот нефтепровод обходом Армузского пролива. Вот если сейчас будет эскалация конфликта, он опять будет бомбить этот порт, и весь нефтепровод остановится. То есть с мирового рынка еще дополнительные объемы нефти уйдут. Вот. Или будет периодически, вот как раньше, атаковать порт на Красном море, куда приходит нефтепровод по Саудовской Аравии. Тоже такой обходной, скажем так, путь, альтернатива Армузскому проливу. Вот. Порт Янбу. И вот тогда еще меньше будет предложений на мировом рынке, и это, конечно, может загнать цены и выше $100, и к 110, мы опять вернемся вот к таким показателям, которые были, там, например, в мае нынешнего года. Поэтому, да, это все способствует росту цен, безусловно.
0: А смотрите, да, а рынок, он все-таки нам так кажется инерционный какой-то, ведь способствует росту цен, но, как вы сами сказали, не катастрофически пока это происходит. Почему? Потому что есть запасы и пользуются запасами или по какой-то другой причине?
3: Да, в целом, вот мы не видим там каких-то запредельных цен, там $150-200 за баррель, именно из-за того, что мир вместо ближневосточной нефти проедает стратегические запасы. Вот на днях была, правда, публикация в западной прессе о том, что в Соединенных Штатах там очередной минимум, значит, они показали остатков запасов нефти в стратегических резервах, но, тем не менее, все равно их довольно много. И США, и Китай, Япония, Южная Корея, европейцы, в общем-то, все они проедают те самые стратегические запасы.
1: А довольно много, стороны, вы говорите, да, довольно много. Это все-таки насколько им может хватить и где их больше всего?
3: Ну, больше всего предполагают, что в Китае, хотя он официально статистику не публикует, как американцы там еженедельно, но, тем не менее, в общем-то, предполагают, что у Китая в районе там 1 400 000 000, где-то вот так примерно, баррелей нефти. То есть им хватит надолго, при учете того, что они, в принципе-то, покупают нефть. То есть это Ближний Восток был не единственным источником, действительно, а мы главный источник, и мы стабильно поставляем нефть в Китай. То есть у них только часть как бы импорта ушла ближневосточного, они не могут его купить, но остальные-то источники есть и работают, поэтому вот таким крупным игрокам хватит надолго. Но странам Юго-Восточной Азии, Африки, многим странам Южной Америки, у них не такая хорошая ситуация, им плохо становится уже сейчас, потому что у многих нет стратегических запасов, а значит, нужно платить много, чтобы нефть из оставшихся объемов, там, из России, из Норвегии, из Мексики, Бразилии, США, вот, чтобы она пришла к ним. Им приходится конкурировать. Поэтому, если ты бедный и без стратегических запасов, вот это самая, как бы, проигравшая группа стран.
0: Игорь Валерьевич, вот, поэтому... а кто тогда сейчас нашей-то нефтью все-таки пользуется?
1: Ну, Китай, помимо Китая.
0: Помимо Китая, да. Кто еще? И действительно ли у нас сейчас какие-то сверхприбыли? Ну, по крайней мере, наши министры называют там довольно серьезные поступления в бюджет, какие-то неведомые или там невиданные миллиарды. Это так?
1: И еще вот интересно по поводу Африки. Вы говорите, что там тоже достаточно критическая ситуация, учитывая наши отношения с Африкой такие особенные. Мы тоже как бы их не очень жалеем в плане цен.
3: Ну, нефть — это рыночный товар, то есть нам надо прежде всего себя жалеть, у нас все-таки большой дефицит бюджета пока еще, по крайней мере, сохраняется, вот, поэтому надо прежде всего думать о себе, и в этом плане основные наши рынки сбыта — это Китай на первом месте, Индия на втором, дальше идет Турция и уже гораздо меньше игроки, вот, и нефтепродукты тоже, и Турция, Египет закупает довольно много, Малайзия, вот, то есть в этом плане, конечно, Индия и Китай — это два огромных монстра, на которые приходится порядка там 85%, а то и 90% сбыта нашей нефти. Вот они конкурируют еще к тому же между собой, кто купит нашу нефть. Ну, вот, поэтому мы на них ориентируемся, безусловно. Вот опять же, в Африку, пожалуйста, да, мы готовы поставить, мы удобрения можем поставить. Они, кстати, тоже очень сильно в цене выросли. И другие там, и уголь, и все что угодно. Но, в общем-то, все-таки мы тоже здесь не можем заниматься благотворительностью. Нам тоже нужно зарабатывать.
0: Так вот, мы... пока вот зарабатываем все-таки. Говорят, что мы зарабатываем. Эти деньги, они куда уйдут? Они в наши карманы придут? Или они вообще не отразятся ни на курсе, ни на ключевой ставке Центробанка, ни на инфляции? Или как-то отразятся? То есть каким образом вот эта макроэкономика повлияет на нашу, ну, микроэкономику, скажем так?
3: Ну, прежде всего, конечно, это дополнительные доходы бюджета. Вот первый квартал у нас был очень напряженный. То есть мы там за первый квартал нефтегазовых доходов получили, по-моему, на 45% примерно меньше, чем в первом квартале прошлого года. И сейчас мы исправляем, у нас выправляется та ситуация, которая сложилась сложная в начале года. Потому что в начале года у нас как бы с лагом в месяц идет. Вот декабрьская цена на нефть определила налоги, ну, налоговое поступление в январе. И вот в декабре было $39 за баррель сорта Urals. В январе $41, в феврале $44, вот они определили доходы нашего в первом квартале. А у нас в бюджете $59 заложено было. И вот как раз нынешняя ситуация, она позволяет нам хотя бы компенсировать то, что мы в начале года не получили. Потому что у нас в марте уже стало $77 средняя цена, в апреле почти $95, в мае там чуть поменьше, но все равно $87. Ну, вот, поэтому, конечно, мы дополнительно зарабатываем, мы, я имею в виду, бюджет. То есть те деньги, которые потом идут, распределяются всем в стране, вот бюджетникам напрямую, остальным, по сути, косвенно. Но, тем не менее, это вот те расходы, которые будут делать государство всем людям. Поэтому, конечно, вот об этом говорю. Да, компании тоже зарабатывают, но они потом, кстати, платят налоги, это тоже дополнительный доход бюджета. Поэтому для нас ситуация благоприятная. И вот цены на нефть, на газ, на удобрения, все взлетело.
0: То есть получается, что и мы можем ожидать и снижение ключевой ставки, и то, что это не качнет инфляцию, потому что есть вот там, например, фактор нефтяных доходов, правильно?
3: Да, и то, что государству не придется сокращать расходы, в том числе социальные и оборонные, вот ему не придется это делать, если мы дополнительно заработаем. Ну, вот, поэтому, конечно, лучше, условно, жить с деньгами, естественно, чем без них.
0: Ну что ж, хорошо, будем следить за ситуацией. За ситуацией в Иране, исходя вот из этих комментариев, будем, ну, где-то, с одной стороны, потирать руки, с другой стороны, жалеть, конечно, пострадавших и погибших. Так цинично устроен современный мир. К следующей теме переходим, но скажу прежде, что с нами был Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России. Следующая тема.
2: Наше время.
1: Когда-то мы рассказывали вам про Roblox, то, что эта игрушка стала большой проблемой для родителей, я знаю, не понаслышке, в курсе очень многие семьи. Потому что, во-первых, это целыми днями дети залипали в своих мобильных устройствах, а во-вторых, тратили родительские деньги для того, чтобы покупать там различные всякие преимущества.
0: Поэтому не особо некоторые взрослые беспокоились по поводу того, что Roblox в России заблокировали.
1: Они были счастливы. Очень многие были счастливы, что Roblox заблокировали. Именно по этой причине. Вспомни, какое количество было мошенничеств, когда с маминой или папиной карты снимались сотни тысяч рублей, миллионы рублей для того, чтобы купить вот эти робоксы или робаксы, как они правильно называются. Это внутренняя игровая валюта. И вот вдруг стало известно, что будут его разблокировать.
0: Да, потому что он выполнил все требования российского законодательства, и он уже говорят, что даже разблокирован. Сегодня я не пользуюсь этой платформой, поэтому не знаю. С нами экономист, представитель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
0: Валерий Валерьевич, у нашей беседы тоже будет два угла, с которого мы посмотрим зрение на эту проблему. Первый – это вообще вот сам факт возврата Роблокса. Это, на ваш взгляд, единичный случай или, возможно, другие компании тоже так исправятся, в кавычках? А вот что вы думаете?
4: Ну, я думаю, тех, которых допустят обратно, те исправятся. Есть же те, которые просто работают просто на, так сказать, иностранную мягкую силу, то есть прям напрямую. И поэтому, в общем, они даже если и будут исправляться, все равно не допустят. Ну, я в первую очередь имею запрещенную в России корпорацию Мета с ее мессенджерами и так далее. Но действительно, например, тот же Telegram, если он согласиться с совершенно законными требованиями Российской Федерации, причем эти требования ведь не только из России звучат, они звучат и из других стран мира, скажем так, практически из всех, кто занимается своим суверенитетом. А там требования несложные: хранить данные на территории России, не передавать их за границу и откликаться на требования компетентных органов о блокировке мошеннических...
1: Там такой момент щепетильный, что им очень хорошие условия для возвращения создаются, ну, в том смысле, что без репутационных потерь. Вот мы заботимся о детях, ну раз вы заботитесь о детях, то мы пойдем тоже вам навстречу.
0: И
1: платежные условия им облегчаются.
0: И потом пойдут эти денежки, наши сервисы будут помогать выводить денежки за границу. Так ли нам надо вообще радоваться вообще вот этой истории с возвращением? Может быть, наоборот?
1: Почему? Зачем кормить деньгами наших недругов все-таки?
0: Вот как вы считаете?
4: Ну, все-таки, смотрите, Roblox — это не прям совсем недруги, это действительно игровая платформа, и в основном для детей и подростков. Тут есть, конечно, много негативного факторов. То есть на этой платформе очень активно работают и педофилы, и всякие другие
0: сообщества,
4: и террористы, которые пытаются привлечь детей. Но, с другой стороны, понятно, что когда такие платформы существуют, хорошо бы, если их запрещать, то запрещать надо тогда, когда у вас есть конкурентная платформа. Например, у нас, например, как поисковик или как например, и агент есть хотя бы Яндекс, да, а вот такой платформы, как Роблокс, у нас нет. Тем более, что, не забывайте, что на Роблоксе большое количество было разработчиков сидело, там очень удобная такая платформа для общения разработчиков игр и многих чего другого. У нас достаточно большая и достаточно эффективная игровая индустрия в России, и другие разработчики тоже, ну, использовали кабинеты Роблокса для общения, ну, там, для всяких, ну, обмена всякими файлами.
0: Тем не менее, Валерий Валерьевич, мы все-таки думаем, что мы вот с такими историями открываем все-таки кормушку для тех, кто потерял свой кусок. Понятно, что вы представляете как раз это цифровое сообщество, вы это болезненно воспринимаете, но мы еще думаем немножко и не только о цифровом сообществе, а в целом, наверное, о безопасности страны. Не факт, что это хорошо. Ну что ж делать, решение принято, будем наблюдать. Есть у нас еще одна тема в этой части, но у нас сегодня очень такой жесткий график, и мы не сможем, наверное, перейти.
1: Мы забыли сказать, что и пресс-секретарь Кремля сегодня сказал о том, что все зарубежные сервисы могут вернуться в Россию в случае выполнения ими требований законодательства России. То есть это такой все-таки тоже некий знак.
0: Да, этот знак, конечно, кто-то, наверное, услышал. Но будем следить, и мы вернемся к этой теме и поговорим о ней более подробно. Сегодня просто не получается. Экономист, председатель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев был с нами на связи. А мы через минуту вернемся. Очень интересный будет разговор с героем о России.
5: Лучшие исполнители народных песен из разных регионов России на сцене Государственного Кремлевского дворца. Одиннадцатый международный фестиваль народной песни «Добровидение» 13 и 14 июня на телеканале «Россия. Культура».
6: Категория 6+.
7: Главная комедия страны.
8: Разводитесь? А как же мы?
9: Мы исправим папу и маму.
10: Исправительный лагерь для родителей.
11: Мы перевоспитываем мажоров.
12: Папа у нас точно мажор.
13: А мама?
12: А мама у нас форс-мажор.
10: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
14: Вас сейчас казнят! Опускай!
15: Мы не готовы!
10: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
1: На «Радио России» с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. К следующей теме.
0: Да, тема очень серьезная. 29 февраля, как вы помните, 2024 года в ежегодном послании Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов специальной военной операции, а также для офицеров и солдат, которые сейчас сражаются в действующих частях. И вот новый фильм «Герои России» военного журналиста Евгения Поддубного как раз об участниках этой программы. Не будем его хлеб, да, есть. Ему дадим возможность обо всем подробно рассказать, поспрашиваем ему его о деталях. Евгений, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
16: Да, коллеги, добрый вечер.
0: Да, очень приятно. Евгений, ну вот расскажите, как это все, как, во-первых, созрела идея, и что,
1: о ком?
0: Да, о ком этот фильм, и что вы для себя нового открыли? Ведь вы же прошли всю эту войну вместе с этими людьми, и, наверное, открытий-то уже и не может быть, или я ошибаюсь?
16: Ну, слушайте, всегда можно открыть что-то новое. Я, знаете, как я вот сейчас слушал, как вы рассказывали, да, и о программе, получается, немного официально это все звучит, а фильм получился как раз совсем о другом. Он получился о людях, о стране, о воюющей стране. Конечно, много говорили и про войну, безусловно. Но больше, знаете, про будущее, про настоящее, про наших детей, про то, что вот ребятам, которые являются до сих пор слушателями кадровой программы «Время героев», участвовать в строительстве страны, участвовать в сохранении страны. Ведь видите, какое дело. Они всю жизнь отдали службе, и теперь продолжают служение. На самом деле в их-то жизни мало что поменялось, потому что воспринимают они государственную гражданскую службу, а многие уже назначены, как продолжение собственной службы, где каждый день бой, И надо биться за наше будущее, надо биться за то, чтобы сейчас было хорошо. Надо принимать нестандартные решения часто. Но фильм, конечно, не про чиновников. Хотя чиновники, да, само по себе слово звучит довольно часто в фильме, но и взгляд на чиновников после просмотра фильма сильно поменяется. Я вас уверяю, фильм в первую очередь про парней, потому что, ну, удалось нам очень откровенно поговорить, это не какой-то штамп, знаете, из документалистики. Нет, это прям семейное кино, как мне кажется, такое. Там звучат вещи, которые иногда, ну, сложно проговорить, осмыслить. Мы попытались осмыслить, понять, проговорить и о жизни, и о смерти, но здесь, конечно, о служении очень много, о перспективах, потому что сразу трое героев документального фильма сейчас занимаются патриотическим воспитанием. Ну, то есть, фактически говорят молодым людям, девчонкам, делай, как я. И мне кажется, это наиболее честный подход вот к работе с молодежью, когда человек, который этим занимается, может, глядя в глаза, сказать, делай, как я. И это правильно. Еще один очень важный момент, который я хотел бы отметить, это то обстоятельство, что, конечно, в одном документальном фильме не покажешь всех участников программы «Время героев», два потока уже, в каждом более 80 человек, но и сами участники «Времени героев», и герои фильма – это пионеры, с одной стороны, на которых все смотрят, с другой стороны, это, ну, если хотите, делегаты от воюющей армии, которые представляют всех фронтовиков, фронтовиков действующих, фронтовиков, которые уже демобилизовались в силу разных причин. И, конечно, на них смотрят, конечно, они как первопроходцы приковывают к себе пристальные взгляды и повышенную ответственность у них. С другой стороны, это начало большого процесса, который в стране был и после Великой Отечественной войны, когда фронтовики приходили в народное хозяйство, приходили в управление. Сейчас происходит, ну, примерно то же самое с корректировкой на приданные обстоятельства и на, конечно, другие условия времени. Но по факту после победы, после завершения СВО, конечно, огромное количество людей с боевым опытом, фронтовиков, придет в экономику, придет в управление, и в государственное управление, не только в государственное, придут и ну, во все сферы жизни. Будут работать педагогами, будут работать в научных учреждениях, будут творить, созидать. И в этом смысле пионерам всегда сложно. Это пионеры еще в государственном секторе, в сфере госуправления, хотя некоторые, ну, не совсем в государственных организациях, может, будут потом работать. Но, послушайте, в любом случае, вот что важно. Это не просто какой-то эксперимент. Это президентская программа, которая построена, ну, лучшими в этом смысле практиками управленческими, которые есть в России и в мире. То есть за время обучения в программе «Время героев» парни получили очень серьезные компетенции, лучшие компетенции в стране, безусловно. Это люди, которые умеют мыслить нестандартно, принимать решения в кризисных обстоятельствах, принимать верные решения. Потому что, ну, когда в зоне специальной военной операции каждый из командиров отвечает за личный состав, за людей в первую очередь, да, и за результат. И результат должен быть достигнут, но не, при этом не таким образом, чтобы потерять людей. Вот это сочетание, оно же и в повседневной жизни очень востребовано, в управлении. Вообще жизнь сейчас такая, что мы живем под большим давлением, и во власти нужны принципиальные честные люди, принципиальные честные, которые способны принимать быстрое, верное решение. Вот тут такое сочетание потрясающее, которое во всех героях фильма, с которыми я, ну, даже не сказать общался, а прожил какую-то часть нашей общей жизни, потому что и общих друзей много. Понятно, что после нескольких лет в зоне специальной военной операции все так или иначе через два рукопожатия знакомы. Но я буду завершать, чтобы не затягивать ваш эфир, Что важно? Важно, что этот фильм не канцелярский, это очень искренний, как я уже сказал, личный фильм. Мне, знаете, я когда его смотрел после монтажей, а мы делали картину вместе с кинокомпанией «Мастерская», с коллективом, прекрасные ребята, и наша студия принимала, конечно, там активное участие. Ира Березина, сценарист потрясающий. Ну, в общем, глаза у всех были мокрые, просто потому что фильм очень трогательный, по-настоящему так по-мужски трогательный. Почему очень я советую посмотреть и попросить детей посмотреть вместе с вами.
0: Обязательно это сделаем, Евгений, но не дадим сразу вам уйти. Есть еще как минимум один вопрос. Вот вы явно там будете рассказывать о том, ну, ребята будут...

0: пойти быть мужиком и защищать вставляющие, она важна была, например, у известных создателей смартфонов там определенных и так далее. Там вот эта вот креативная составляющая прям вылезала из этих владельцев этих компаний.
1: Да, я думаю, что и умеет он не только финансы, умеет он и в науку тоже в известной степени, конечно же.
2: Ну, конечно. Ну, во-первых, так сказать, понимаете, это чувство. Чувство бизнеса. То есть какой, так сказать, из стартапов там стартанет. Да, вот реально. И, конечно, это, так сказать, в определенной степени искусство. Угадать направление, которое будет выгодно, и которое поймет потребитель, и которое поймут инвестор.
0: Ну, в общем, лирикам опять-таки тоже это, есть место.
1: Да, к маркетингу тоже имеет отношение. Да, маркетинг, наверное, это все-таки не про точные науки.
0: Конечно, конечно, это гуманитарная сфера.
1: Гуманитарная сфера. Спасибо, Александр Львович. Вот мы вместе и разобрались, что вроде как зерно истины во всем этом есть. Александр Сафонов, доктор экономических наук, профессор Финуниверситета при правительстве России. Ну, а дальше, после новостей, очень интересный фрагмент нашего эфира. Будем говорить про премьеру «Холоп 2». Три.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: Летние ритмы в программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
5: В этом выпуске прозвучат известные произведения, в которых упоминается лето. Это 8 пьес в исполнении Фрэнка Синатры, ансамбля Давида Голощекина, Ильяна Ильяс, Жуан Жильберту, Артура Сандоваля, Розмари Клуни, Ягуди Минухина и Стефана Граппелли и, разумеется, Элла Фиджеральд и Луи Армстронга.
4: «Просто о джазе». В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска.
3: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
8: 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
9: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
8: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска заняли два села в ДНР и Харьковской области. Владимир Путин обсудил с членами Совбеза меры безопасности при подготовке к выборам в Госдуму. Ситуация в банковском секторе России абсолютно стабильная и контролируемая, заявили в Кремле. В ней из Склифосовского вылечили пациентов, поднимавших иммунитет ядом гадюки и борщевиком. И теперь подробнее. Подразделения южной группировки войск наступают на широком фронте. В северной части ДНР ведутся активные действия по уничтожению ВСУ в Славяно-Краматорско-Константиновском укрепрайоне, сообщили в Минобороны. Под контролем России находится более 80% территории ДНР, сообщил 4 июня президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Президент тогда заявил, что совсем еще не недавно Украина контролировала где-то 25%, а сейчас уже меньше 15% территории ДНР. За последние сутки южная группировка заняла поселок Роскошное в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Роскошное Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием трех механизированных мотопехотной, аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах Малиновки, Дружковки, Николаевки, Райалександровки, Пескуновки, Константиновки и Артема. Противник потерял свыше 120 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Сенатор», 8 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: А группировка «Север» взяла под контроль село Ахримовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму чрезвычайно значимыми. Президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором они обсудили меры общественной безопасности во время подготовки к единому дню голосования.
3: В сентябре в России пройдут выборы в парламент, в Государственную Думу. Это важнейшее внутриполитическое событие страны. Сегодня поговорим о дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности в ходе подготовки и проведения выборов в Государственную Думу. Докладчик – министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев.
1: Выборы в Госдуму пройдут 20 сентября. Предполагается заместить более 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. В преддверии Дня России новые люди отправили большой гуманитарный конвой для бойцов СВО. На передовую по запросу военных будут переданы автомобили УАЗ, дроны, радиостанции, ноутбуки и маскировочные сети. Кроме того, бойцы получат автономный комплекс с генераторами и аккумуляторными блоками, который предназначен для зарядки раций, тепловизоров, компьютеров и беспилотников. Об этом сообщил лидер партии Алексей Нечаев.
4: День России – это праздник, который надо встречать не только словами, но и делами, общими делами. Мы сегодня отправляем гуманитарный груз батальону, который находится в группировке «Север» и работает на Курском направлении. Еще 4 тонны медикаментов мы отправляем в Ростовскую область, в город Новочеркасск.
1: Ситуация в банковском секторе России абсолютно стабильная и контролируемая. Таким образом, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге планы Евросоюза ввести новые санкции против российских банков.
5: Только вчера на совещании с правительством президент говорил о том, что, несмотря на имеющиеся определенные трудности, определенные тенденции, связанные с инвестиционной сдержанностью или с торможением, но все-таки ситуация абсолютно стабильная и абсолютно контролируемая. То же самое можно сказать и в отношении банковского сектора. Об этом неоднократно говорил и наш мегарегулятор, который достаточно внимательно следит за ситуацией и принимает необходимые меры по поддержанию вот этой стабильности в банковском секторе. Что касается незаконных санкций и внешних ограничений в отношении нашей банковской системы, ну, это не новое явление. Вы знаете, что наши крупнейшие банки уже давно находятся под санкциями. Это не мешает банкам получать большую прибыль, развиваться, сохранять абсолютную устойчивость, поддерживать свои максимально высокие рейтинги надежности. Что касается внешнеторговых операций и так далее, вы знаете, на рынке действуют компании, которые обеспечивают весь спектр услуг.
1: Также Песков заявил, что больничный главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной не должен быть поводом для теории заговора. Напомню, на прошлой неделе Набиуллина не приехала на Петербургский международный экономический форум. В Центробанке объяснили ее отсутствие больничным. Гендиректор МХАТа имени Горького Елена Булукова оставила свою должность, сообщает ТАСС. Она была назначена руководителем театра в октябре и проработала в этой должности менее года. Она сменила на этом посту Владимира Кехмана. Новым директором учреждения стала Лариса Вильясте, директор Московского губернского театра, сообщает РИА Новости. На днях она заключила договор с театром. Художественное руководство МХАТа имени Горького с 6 марта осуществляет народный артист России Сергей Безруков, который также занимает должность худрука Московского губернского театра. Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказали о пациентах, которые испытали на себе самые опасные практики самолечения в этом месяце. Так, молодой человек решил выработать иммунитет к яду гадюки. Он поймал на даче змею, привез домой. После укуса его рука мгновенно посинела и появились кровоподтеки, поскольку яд змеи нарушает свертываемость крови. Второй больной считал, что борщевик обладает лечебными свойствами и пытался поднять с его помощью иммунитет. С сильнейшими ожогами его доставили в больницу. Врачи предупредили, что последствия подобных экспериментов могли закончиться летальным исходом, и попросили граждан отказаться от экзотических практик оздоровления.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Представитель Лихтенштейна Александр Оспельт избран новым президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. На выборах, которые прошли на конгрессе в Белграде, за Оспельта было отдано 65 голосов, за уже экс-главу ФИС Йохана Элиша 64. Напомню, свою предвыборную кампанию Оспельт назвал «Соединяя мосты», обещая в случае своего избрания действовать максимально нейтрально и исключительно в интересах ФИС, а не в интересах крупных лыжных держав. Вопрос об участии россиян в соревнованиях нового сезона Международная федерация лыжного спорта и сноуборда рассмотрит в ближайший месяц. Об этом сегодня сообщил председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев. Хоккей «Акбарс» до 31 мая 2028 года продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиетуллиным. 50-летний специалист возглавляет казанский клуб с 2024 года. В минувшем сезоне «Акбарс» дошел до финала Кубка Гагарина, где со счетом 2-4 в серии уступил «Локомотиву». В Казани сегодня завершился чемпионат России по плаванию. В последний день турнира Егор Корнев установил 5-й рекорд страны по ходу этих соревнований. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46-96. Вторым был Иван Гирев, третьим Андрей Минаков. Из других результатов четверга отмечу победу Юлии Ефимовой на 100-метровке брасом, Евгения Чекунова вторая. Перуанский нападающий московской футбольной родины Йорди Рейна признан лучшим игроком чемпионата России в первой лиге в минувшем сезоне. За форварда московского клуба проголосовало большинство капитанов и главных тренеров команд первой лиги. В 28 матчах за родину Рейна забил 7 мячей и сделал 8 результативных передач. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В пятницу 12 июня в Мурманске ожидается 17-19 градусов, небольшой дождь. В Архангельске 24-26, тепла без осадков. В Петрозаводске +22, +24, небольшой дождь. В Вологде 28-30 градусов выше нуля, без осадков. В Сыктывкаре от 25-27 градусов, преимущественно без осадков. В Великом Новгороде 22-24 градуса, преимущественно без осадков. В Калининграде дождь. дождь, 16-18 градусов. В Санкт-Петербурге временами дождь, 20-22 градуса. В Москве без осадков, ночью 16-18 градусов, днем 30-32. Сейчас в столице плюс 27 градусов.

0: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
1: Говори, что хочешь, лишь бы нам на пользу шло.
2: Ну чего?
0: Радио России представляет театр у микрофона.
2: Да бабушка у нас больно состарилась. Девичье положение понимать перестала.
0: Александр Островский. Правда хорошо, а счастье лучше. Радиоверсия спектакля Государственного академического малого театра.
3: Будешь сидеть дома под замком вплоть до свадьбы.
0: Властная купчиха Мавра Тарасовна хочет выдать замуж свою внучку за отставного генерала. Но та влюблена в молодого, но бедного приказчика.
4: Вот это по-нашему пустой разговор называется. Разговаривать нужно тогда, когда в руках есть что-нибудь.
0: Любовный треугольник пытается разрешить хитрая нянька. Она приглашает в дом Мавры Тарасовны ее первую любовь, надеясь этим усмирить темперамент купчихи.
1: А в чем это?
2: Ну, наше с ним дело, мы только двое знаем.
1: Ладно, я уйду говорить.
0: Слушайте радиопостановку «Правда хорошо, а счастье лучше» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
5: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
6: Мы снова с вами, готовы продолжать. Очень насыщенные, интересные 45 минут ожидают нас. И сейчас коротко расскажем, о чем пойдет речь. Коротко, потому что первый гвоздь нашей программы уже здесь,
7: уже
6: в эфирной студии.
7: Итак, с москвичами мы поговорим о том, как уберечься в жару. Плюс 32 градуса ожидается в выходные. А с Дмитрием Сухининым поговорим о поднятии флага на спортивных мероприятиях. Очень интересная патриотическая идея. Ну, а начнем, конечно, с премьеры фильма «Холоп 3». У нас в студии наш друг, журналист «Радио России», Иван Волонихин. Привет, Ваня.
6: Здравствуй.
8: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ольга, Игорь, здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Ну что, дождались. Третья часть «Холопа» с сегодняшнего дня на экранах российских кинотеатров. И, ну вот, конечно, было интересно. В первой части перевоспитывали мажора, во второй части мажорку. Что же приготовили нам сценарист и режиссер в третьей части? И, безусловно, конечно, как эта франшиза могла обойтись без вот этого вот такого вот очень креативного психолога, да, Лев Арнольдович в исполнении артиста Ивана Охлобыстина. Поэтому, конечно, мы первым делом поинтересовались у Ивана Ивановича, что он по всему, ну, насчет всего этого думает.
9: Психи никак не меняются, на самом деле. И тем более все изобретатели, художники, они...
8: У вас когда-нибудь была идея оказаться в таком проекте не в качестве актера, который играет режиссера, а в качестве объекта такого вот эксперимента?
9: Ну, со мной так не получится. Я по природе не мажор. Я волк-падальщик, я же многодетный отец.
8: Многодетный отец Иван Охлобыстин таким образом дал такой вот небольшой импульс для нашего рассказа об этом фильме. Почему? Потому что в данном случае как раз и речь идет о семье. И теперь уже два мажора отправляются в иную эпоху для перевоспитания. И отправляются они не просто так, а отправляются они с подачи своих собственных детей. Но давайте еще перед тем, как мы запустим трейлер этого фильма, и поэтому всех слушателей Радио России приглашаю немедленно включить трансляцию, которая идет на платформе «Смотрим» и в ВК, и, безусловно, в Дзене. И, пожалуйста, мы приглашаем вас посмотреть трейлер и посмотреть фотографии, которые были сделаны во время съемок. Ну а пока Клим Шипенко, тот самый режиссер, который летал в космос, а теперь он еще и снял большой фильм на корабле. Давайте послушаем.
10: Франшиза «Холоп», она рассчитана на то, что когда герои попадают в какую-то историческую эпоху, то зритель что-то про это знает. Это, безусловно, историческая эпоха, в которую мы не могли просто не погрузить наших героев и зрителя соучастником не сделать.
6: Клим Шипенко, между прочим, вот сидел на месте Игоря Шатрова, был в гостях у нас вечером и намекал нам на то, что...
8: Кого у нас только не было.
6: Да, скоро он отправится в космос.
8: Кого у нас только не было. Ну что ж, давайте мы теперь вернемся к фильму «Холоп 3». Итак, супруги, да, Елена и Борис Вяземские в исполнении Кристины Асмус и Павла...
7: Прилучного,
8: Павла, наверное. Прилучного, конечно, да, извините, немножко запортовался. Они готовы продать семейную компанию, чтобы разделить имущество, и этому всему, конечно, яро противостоят их прекрасные дети Милана и Елисей. Давайте прямо сейчас смотрим и слушаем трейлер.
11: Когда деньги решают все, в игру вступаем мы. Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру. Быстро, жестко, навсегда. Наш новый вызов не один избалованный ребенок, а целая семья.
12: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
13: Все это мое наследство.
12: Папа у нас точно мажор.
14: А мама?
12: А мама у нас форс-мажор.
15: Не отдашь половину? Я такое про тебя на всю страну вывалю.
16: Опять ремонт делать.
17: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
18: Я даже могу Петра сыграть.
19: Я здесь главный, так что Петра сыграю я.
20: Мы дадим вам помощники Маргариту Гавриловну.
21: А я в институте по Петровской эпохе диплом защитила.
20: Ну или Веру.
22: Веру.
19: Веру. Ну, раз диплом есть.
20: Ладно, усыпляйте.
23: Начинаем наш сеанс. 3, 2, 1.
24: Где я?
19: Что за цирк-то?
24: И что, это все мое? Дворец?
23: Да, конечно.
24: Вы княгиня. Я жена твоя.
19: Что ты
24: я?
19: Руки убери!
23: А это не считается издевательством над родителями?
19: Нет. Имени моего императорского величества...
22: Нифига себе.
19: Вас Петр Первый ходит. Мы отправляемся в поход бить супостата шведского.
20: Что за чушь он несет?
23: Григорий, ну какого шведского? Мы же в Турцию плывем. Слушайте, а он вообще хорошо плавает?
20: Я не знаю. Мы с ним вместе ни разу не купались.
25: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
19: Вообще-то она замужем.
22: Понял, понял.
19: Секир башка!
23: Великий султан заменяет твою казнь на рабство.
19: Лена, Лена!
20: Вот она, кульминация отношений. Поединок за любимую женщину.
23: Папа, дай я!
20: Через боль, страдания, лишения, они станут лучше.
19: Опускай!
20: А любовь? А без любви вообще все это не имеет смысла.
23: Вау!
20: Ты зачем раньше времени выпустил акулу?
23: Они в ловушке!
20: Выпусти меня!
23: Ну что дальше?
25: Колобурды, вай-вай!
23: Паш, ты с чего не попутал?
22: Я просто знакомлюсь со своими женами.
23: Здравствуйте.
8: Но вы могли обратить внимание, что действительно фильм очень насыщен трюками. Он такой очень действительно в стиле приключенческого экшена. И прекрасная совершенно актерская команда, ну, как обычно, Милош Бикович. В этой части уже, как было сказано, добавились Кристина Асмус, Павел Прилучный, ну и, безусловно, Виталия Корниенко, да, из Ани Чиповская, из тех, кто уже в прежних частях участвовал, это Охлобыстин Иван Иванович, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дипцева, ну и Олег Комаров, который в первых двух частях играл роль барина, и пока шли финальные титры, я прямо вот еще не успели люди выйти из кинотеатра, из зала я к нему подошел.
1: Мне кажется, получилось интересно, смешно, музыкально. И экшен – это всегда хорошо. Я думаю, народ будет смотреть.
2: Как вы думаете, это уже вот совсем финал-финал?
1: Я думаю, что да. Вот эта песня «Елки», которую мы снимали целых 2 дня, все танцевали очень лихо, но я думаю, что это вот театральный поклон, который Клим придумал. Мы поклонились, как в театре. И... финал. Спасибо всем за 3 сезона, 9 лет совместной работы.
8: Насчет финал-финал все-таки есть вопросы у тех, кто стоял с самого начала у истоков создания этой франшизы. Конечно, я не мог не спросить у Антона Златопольского, продюсера фильма и генерального директора телеканала «Россия», при участии которого и был осуществлен этот проект, а действительно ли это финал-финал? Ну, вот такой у нас получился диалог.
3: Иногда, когда продолжение видится, оно не получается. Иногда, когда оно не видится, получается. Поэтому я бы не ставил финальную точку.
4: Все-таки.
3: Все же поставим запятую.
14: Очень большую роль имел кастинг. И то, что появилась вот эта новая пара, Асмус
3: абсолютно
14: и
3: браво.
14: Прилучный.
3: Абсолютно. Именно таких 2, так сказать, инфантерибля нашего кинематографа, которые прекрасные актеры, и они блестяще справились. И в этом заслуга, безусловно, Клима. Это была его идея именно Кристину и Пашу взять на эту роль, достаточно яркую, сложную. На мой взгляд, это их большая удача.
14: То есть это получился такой поворот сюжета, который, может быть, был неожиданный, но, тем не менее, он для самого главного героя имел большое значение, для его личной судьбы.
3: Конечно. Ну, собственно, его личная судьба, наконец, завершена. Он, так сказать, в отличие от Джеймса Бонда, обрел свое счастье. Вот. Но, опять же, это счастье не означает, что это финал.
8: Вот так. Хотя, ну, посмотрим. Как говорится, будущее покажет, как оно, что там будет. Давайте мы сейчас поговорим, дадим слово Кристине Асмус, которая, безусловно, это для нее большая роль в большом формате. И я думаю, что для многих она откроется с совершенно другой стороны, потому что, например, для меня было очень приятно наблюдать некоторые сцены, которые снимались в открытом море на этом корабле, шторм, да, понимаем, то есть действительно там качка, там люди иногда и без всяких съемок-то не очень хорошо себя чувствуют, а тут нужно какие-то эмоции изображать и так далее. Это не то, что снимешь в павильоне, да, это не то, что можно на компьютере что-то там взять и изобразить. Нет, тут все вживую, и вот там есть момент, который меня действительно вот не просто удивил, можно сказать, даже потряс, когда она там через половину палубы пролетает, исполняя песню. Давайте послушаем наш разговор с Кристиной Асмус, актрисой.
14: Та сцена, где вы поете, где вы перелетаете над палубой, это просто потрясающе. Но не было страшновато все-таки в море? Или, может, укачивало?
18: Очень приятно, что вы говорите про этот номер, про песню «Есть только миг». Мало кто про него пока говорит. Все говорят о чем-то более хлестком, ярком, о каких-то трюках, падениях, драках, погоне, когда моя героиня тонула. И песня такая получилась...
14: проникновенная.
18: Ее исполнила певица Александра Воробьева. И она получилась такая и одновременно бардовская, такая волшебная, чудесная, сказочная. Я благодарна за это исполнение. Счастье и гордость было под него существовать в кадре. Мне очень нравится эта сцена. Сложно было в открытом море, на ходу корабль, действующая копия корабля Петра Первого. Это было непросто. И штормы, и качки. После того, как мы после съемочного дня сходили на берег, нас потом еще качало несколько часов. Это было непросто, но... такая грандиозная команда собралась на фильме «Холоп 3», что эти все трудности казались такой ерундой. И я бы все эти трудности прошла рядышком с ними еще раз.
0: Слушай, ну чудесно, конечно. На самом деле ждем с нетерпением. То есть, или сегодня уже не пойдем, наверное, завтра пойдем в кино. Да, ты прямо сегодня, второй раз. Вот. Тут, Вань, другой вопрос. Я не знаю, ты, может быть, к этому даже не готовился. Ведь эта франшиза настолько удачна, что фильм пошел по миру. Я лично смотрел «Холоп. Великолепный век», например.
8: Так в том-то и дело, да. Это отлично, что ты задал этот вопрос, потому что действительно, ведь фильм снимался и в море, и он снимался в Турции, и там просто вот настолько достоверно все воспроизведено, ты веришь, что это действительно, это все реалистично, там, вплоть до того, что, например, вот Кристине Асмус там сшили специальную одежду, да, и костюмы, и там обувь, под нее даже делали там колодку специальную, там, в Московском институте ортопедии, но при этом черевички вот эти, да, турецкие вот эти бушачки, там были на размер больше, их там несколько раз перетягивали.
0: Вань, я немножко о другом говорил, я говорил о том, что продали эту франшизу иностранным мейджорам, да? Ну,
5: то есть турки сняли свой
0: холоп.
5: Они перевоспитывали своего турка.
8: Исправленные мажоры шагают по планете.
0: Да. Монгольские есть холопы еще где-то. Их несколько уже фильмов вышло. Ну, то есть, я к тому говорю, что это отличная идея такая.
8: Да.
0: Вот,
8: ну, как... То есть, получается, в принципе, ну, идея перевоспитания человека, которого в новые обстоятельства помещают. Ну, вспомним там Майкла Дугласа, например, да, в фильме «Игра». Да, ну, прекрасная вообще, да, но то же самое. То есть, в принципе, тот же самый пранк, когда он оказывается там то в могиле, то еще где-то, но не суть. Смысл в другом. Смысл в том, что это все масштабно, это красиво, и это действительно убедительно.
0: Да, и главное, что это, оказывается, хотят повторить, понимаешь?
8: Да?
0: То есть, свою версию сделать, рассказать о том, как у них это, конечно, меня поразило, и я с удовольствием посмотрел, например, и турецкий фильм, да,
8: да.
0: Мне
8: он очень. Давайте теперь послушаем Милоша Биковича, с которого, собственно говоря, все и началось несколько лет назад, да, который сыграл первого еще мажора, перевоспитанного, а теперь вот эта трансформация, если мы вспомним, во второй этой части он, так сказать, решил перевоспитывать мажорку, но при этом взял на себя некоторым образом функции чуть ли не Господа Бога, когда это делалось там без согласия родных и так далее. Вот, давайте вот послушаем его соображения на этот счет.
6: Но он больше пытается справиться с задачей, потому что он сам в этом участвует, и он думает о том, как это сделать естественно. Прежде всего, он хочет помочь этим детям, которые подошли и попросили о помощи. Поэтому мне кажется, что он сам, будучи первоходцем, понимает, что ему надо сейчас помочь и другим людям.
8: Ну вот как-то так складывалось, что в конце первой части он, значит, с девушкой, как бы вот все вроде бы у них хорошо, в начале второй части выясняется, что они расстались, и, значит, он обретает новую любовь, а вот здесь, ну, будем надеяться, что все-таки что-то, какие-то обстоятельства изменят его окончательно. Ну и, наконец, я не могу не отметить совершенно прекрасную, очень убедительную, достоверную игру нашей юной кинозвездочки Виты Корниенко. Кинозвездочки, но при этом безо всякой звездной болезни. Вот это правда. Несмотря на то, что ей там 15-16 лет, у нее уже там послужной список, да, и актерских ролей. Будь здоров, сколько она там уже переиграла. Но при этом она действительно выкладывается, что называется, с душой на каждом проекте, и это не может остаться незамеченным. Вот мы подошли с нашими коллегами, с Верой Тюриной, с Евгенией Денюшиной, и задали несколько вопросов Вите.
7: Наш третий холоп, он о любви, о семейных ценностях. Это очень важная история, но при этом она содержит в себе очень много каких-то невероятных, захватывающих приключений, которые, мне кажется, любит каждый человек наблюдать в фильмах. И, конечно же, волшебнейшие какие-то локации, волшебнейшие мои партнеры, команда, и все это так вместе сконнектилось, что получился наш фильм, который обязательно вам полюбится, понравится.
5: Но я не могу не отметить, конечно же, тоже такой общий вывод. Ведь когда-то именно Клим Шипенко снял Кристину Асмус в фильме «Текст», который ей понес большие все-таки репутационные потери за счет всяких разных там сцен, которые сочли откровенным.
8: И тут
5: Клим Шипенко ее пригласил все-таки в один из главных комедийных
8: проектов нашей страны. Не просто комедийный, Оль, он же действительно очень большой нравственный. У нас же там год семьи был в прошлом году, да, если не ошибаюсь, но действительно это семейные нравственные ценности, потому что ну, что может быть важнее, чем спасение вот этой ячейки, если это возможно, ради счастья детей. Ну и что я еще не могу не сказать вам, уважаемые слушатели Радио России, для тех, кому нужно немножко освежить память, «Холоп 2», сегодня на телеканале «Россия» в 22 часа, а сразу после его завершения «Холоп. Великолепный век» в 00:15. Так что...
5: Прекрасно.
8: Да, вот, так что все, кто хочет, планы могут посмотреть, на вечер. Освежить, так сказать, память перед тем, как собраться с духом, и когда у нас начинается жара, все берут и идут в прохладу кинотеатра смотреть этот действительно увлекательный, захватывающий фильм, в котором есть место и иронии, в котором есть место и где-то такой мелодраматичной нотки. Это действительно хорошее кино, которое надо смотреть на большом экране с сегодняшнего дня. Уважаемые друзья, идем и смотрим «Холоп 3».
5: Спасибо большое. С нами был Иван Волонихин. Ну, а ровно через минуту его сменит еще один наш коллега Дмитрий Сухинин. Будем говорить о спорте.
9: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
10: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
11: Мы оказались в окружении. Когда танк выезжал, он нас поджигал.
12: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
10: Кто держит удар?
13: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
15: Мне тогда оборвалось.
10: Кто защищает родину до последнего?
26: Молодой пацан, он раненый.
27: Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
28: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
29: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
10: «Время героев». Фильм Евгения Поддубного. Премьера.
30: Чувствуете себя командой Путина?
31: Я живу этой жизнью.
10: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
32: Наше время.
5: На радио России с Ольгой Максимовной Игорем-Шатровым, и вот он, Дмитрий Сухинин. Здравствуй, Дима.
8: Здравствуйте. Вот он, это что? Это все еще вчерашнее тлеет?
5: Нет, почему? Вчера... Предвкушение сегодняшнего.
0: Вчера, а, сегодня... вчера, Дим, мы были с тобой хороши. Нас услышали коллеги на телеканале «Матч», отменили показ у себя
5: полуфинала.
0: И полуфинала,
5: и продали всю эту стриминговую платформу.
0: Да, и все, и будет это все за деньги, понимаешь? Все.
8: Слушай, это я тебе уверяю, это символические деньги, потому что будут показывать на той платформе, где подписка стоит там, ну, условно, денег. Да нет, и она есть практически сейчас у любого пользователя известного этого стримингового сервиса.
0: Тем не менее, это частный бизнес. Это не государственное телевидение, потому что Матч ТВ — это «Газпром Медиа Холдинг», фактически опосредовано государственное телевидение. Я не хочу, чтобы государственное телевидение показывало...
8: Но оно будет показывать, просто не в полном объеме.
0: Оно покажет там полтора матча. Финал.
8: Нет, не
0: финал,
8: полтора.
0: Я понимаю,
8: ну, что? Сейчас сегодня я пойду, буду смотреть
5: ничья.
8: Матч открытия.
5: Ничья, да?
8: Я буду смотреть на Матч ТВ матч открытия.
0: Смотри Матч открытия. Я очень рад за тебя. Ты, главное, вот готовься.
8: Слушай, но на самом деле как раз вот эта тема, которую сегодня мы будем обсуждать, она очень хорошо коррелируется с темой спорта, потому что вопрос патриотизма, он всегда остается. Ты сейчас, конечно, стоишь на самой верхушке этой патриотической пирамиды и гордо размахиваешь пионерским галстуком.
0: Ты был пионером? А ты нет, да?
8: Я был пионером, кстати, тоже. Ты хочешь, чтобы меня не приняли?
0: Ты хочешь внизу стоять?
5: В детском саду в пионеры?
8: Не, какой детский сад?
5: Я что-то неправильно расслышал, наверное.
8: Нет, я пионером был.
5: В комсомол не приняли?
8: В комсомол не приняли, да.
5: Я думал, в детском саду. В комсомол.
8: Нет, в детском саду в комсомол не
5: попал, да?
8: Нет, там попадал, но меня не приняли по идеологическим соображениям.
0: Ну, видно же по тебе, что тебя нельзя в комсомол.
8: Не, я просто любил читать, и вот в тот момент как раз...
5: Читал не то.
8: Да, читал не то, но...
0: Лолиту читал.
8: Нет. Я очень люблю историю, на самом деле. Вот, ладно, это уже отдельная такая история. Я просто к чему? К тому, как вообще спорт, спортивные секции, особенно именно в детском возрасте, помогают воспитывать патриотизм. И то, что вот приняла Госдума, законодательно размещение российского флага на спортивных объектах, ну, на мой взгляд, это хорошо, но это всего лишь символизм. Это всего лишь символизм, потому что, ну, просто поднятием флага патриотизм в ребенке не воспитывается. Вот давай просто простой пример. Ну, мы с тобой оба были пионерами. Будь готов.
0: Я не буду что, сейчас играть
5: всегда
0: в эту игру.
5: Да,
0: сейчас
8: вот,
0: с тобой.
8: Почему
0: я не буду в эту игру играть?
8: Нет, подожди.
0: Потому что мне уже гораздо больше лет, чем пионеру. И я все это 100 раз переосмыслил. А вот
1: а как вернуть, это... А вернуть себя в пионерский так возраст вот, ты можешь как сейчас это или все уже...
0: Если вернуться в пионерский возраст, и если бы правильно все ребенку объяснить, то он понимал бы, да, что...
5: Слушай, я помню, что в пионерском лагере у нас каждый вечер заканчивался линейкой.
1: Утро где... начиналось линейкой.
5: Ну, и вечер заканчивался линейкой, где утро, опускали флаг.
0: Да, утро,
5: по-моему, это был флаг лагеря или
1: нет,
5: это флаг
1: СССР. Нет, это флаг Советского Союза.
5: Ну, вот почему-то я точно уже не помню.
1: В пионерском лагере день начинался с линейки, заканчивался тоже линейкой.
5: Нет, всё. У нас зарядки начинался.
1: Поднятием
0: и... Поднятие флага точно.
1: Поднятие флага всегда было.
0: Конечно, что ж ты опускал?
5: Ну, может быть, уже возраст.
1: Слушайте, ну, вы не сильно старше меня, но прекратите.
5: Некоторые клетки уже отмирают.
1: Не все помнишь. Игорь, я просто чему тебя вот говорю, вот да. Будь готов, всегда готов. Насколько ты вот сейчас помнишь, если можешь вспомнить себя вот в этом пионерском возрасте, ты ассоциировал это с неким патриотическим составляющим?
0: Да я, слушай,
5: я что, ассоциировал.
1: Что значит? Ну, для меня это был просто ответ.
0: Что нет. Значит ассоциировал? В твоем понимании? Насколько глубоко я понимал смысл этого, этих слов? Ну а зачем их глубоко понимать-то? Но ребенок
5: слушайте,
0: понимает
5: я вот
0: на уровне ребенка.
5: Я помню, что меня приняли, когда в пионеры, это было в май, нам, перед майскими праздниками. Я даже пыталась, мы с родителями поехали на дачу, я пыталась надеть туда пионерский галстук, чтобы отдать пионерский салют памятнику Ленину.
0: Вот, это было очень ответственно.
5: Клянусь, мне папа сказал, ты что вообще, в своем уме?
0: Не спеши, доченька, да.
1: Хорошо, у меня вот первая ассоциация, на самом деле, именно принадлежности к стране. Они на тот момент Советскому Союзу, да, случилось, наверное, в 88-м году, когда я испытал и безумную гордость, и безумное счастье от того, что я гражданин этой страны. Я смотрел в 88-м году, что у нас там, господи, чемпионат Европы, по-моему, был, или Европа по футболу, где мы в полуфинале обыграли итальянцев, в финале проиграли Голландии. Вот. И вот я тогда...
0: Ну, за страну был горд.
1: Я был горд, потому что победа над сборной Италии, по-моему, 3-0, вот просто все. То есть вот тут вот я через спорт сопричастность
5: к стране. Ну, так это просто твоя индивидуальность.
1: Ну, я понимаю.
5: Это стержень твоего характера.
1: Я понимаю. Нет, но в любом случае всегда некий символизм, если он присутствует, но если он не несет какого-то объяснения и дополнительной работы,
0: конечно,
1: это
0: надо
1: просто,
0: дополнять.
1: Это будет пустая формальность. Поэтому просто поднять флаг — это еще не дело.
0: Это ну, будет, это конечно, только, надо
5: будет первый шаг. Во всяком случае, мне кажется, что идеологическая работа во времена нашего детства, она велась настолько неплохо, что я вполне попала под...
1: Жернова.
5: Жернова, да. Я помню, даже в детском саду в каждой комнате висел портрет Ильича.
0: Ну, Ильич был.
1: Висел.
5: С добрыми лучистыми глазами.
1: Висел.
5: Общество чистых тарелок.
1: Коммунистическая
5: партия Советского Союза. И все вот отсюда выливалось.
1: Пионерская организация. Ты что, много по стенам смотрел? Я вот когда был в детском саду, я больше
5: я
1: по игрушкам смотрел.
5: По игрушкам тоже смотрел. И знаешь, какие игрушки были? Это куклы советских республик. Которые на праздник, перед праздниками...
1: Ну, вот... я не девочкой был, слава богу.
5: А там были куклы и мальчики тоже, и мальчики,
1: ну,
5: и
1: мальчики
5: девочки.
1: Не играли в куклы.
5: Мы садились и пели, я даже помню, открывали какую-то книжку, где был раненый боец, и конь над ним стоит. И вот мы пели, кружком шел отряд по берегу, шел издалека. Это не то, что нас кто-то заставлял. Нет, мы это все от души делали.
1: Ой, ладно, хорошо.
0: Это здорово.
1: Я просто к тому, что к простому поднятию флага все-таки должна добавляться, и если мы говорим про спортивные секции, если мы говорим про спортивные соревнования, в первую очередь работа тренера.
0: Дима, а ты давно был в средней школе?
1: Так, подожди, у меня ребенок выпустился.
0: Все, давно.
1: В 12-м, по-моему, году.
0: Дима, дорогой, дело в том, что в средней школе теперь так же каждое утро поднимают флаг. Понимаешь? Поэтому,
1: я тебе говорю просто
0: ты
1: сам
0: не
1: факт
0: меня.
1: Поднятия флага.
0: Ты не понял меня. Ты как будто рассказываешь, знаешь, и вот будут на спортивных, на стадионах поднимать флаг. Это уже комплекс, понимаешь? Это уже много чего. Они уже в школе к чему-то подготовлены и воспитаны, эти дети. Там они уже получают первый заряд.
5: Смотрите.
0: И этот флаг их сопровождает, ты понимаешь?
5: Давайте...
0: Да?
5: приведем в качестве примера наших американских братьев по разуму. Да. Вот смотри, у них там у каждого дома флагшток фактически. И очень на многих американский флаг. Что ты думаешь, там проводят какую-то идеологическую работу? Ну, патриотическую функцию это выполняет. У нас есть флаг, мы его поднимаем, мы гордимся, что мы американцы. У нас вообще на даче ты много видел российских флагов? Но это объяснимо, потому что ведь какое-то время это было назад, наказуемо. Да. Некоторое время назад. То есть ты не мог просто взять и вывесить российский флаг из окна, потому что тебя могли обвинить в том, что ты неуважительно относишься к государственной символике.
1: Да ладно.
0: Да, так было. Так было. Это меньше 10 лет как изменилось.
5: Неуважительно там, например, гимн исполняешь.
0: То есть нельзя было самим состоянии. Этим правом пользоваться могли только... Это право было предоставлено только государственным органам и учреждениям. Только лишь. Частное лицо не имело права.

0: Чтобы чувствовать и понимать свою сопричастность и гордость страны, с тобой должны проводить работу и просто поднимать флаг перед занятием, перед тренировкой. Этого недостаточно.
1: Когда?
0: У тебя должен тренер как-то сопровождать, объяснять это, почему это делается конкретными примерами.
2: Наверное, будет ритуал определенный.
1: Когда наши спортсмены, команды стоят на соревнованиях и исполняли все-таки гимн России, они шевелили губами, и некоторые, когда уже на подиум выходили, они плакали, у них слезы гордости были.
0: Это взрослые уже. Это уже взрослые, это уже те люди, которые поехали защищать честь страны на международных. А мы говорим сейчас про
1: информатику какую-то с детства.
0: Проводили.
1: А я считаю, что надо правильно проводить, потому что вот такие спортсмены, как наша Мира, теннисистка, они было бы неплохо, если бы с ней проводили тоже уроки политинформации.
2: Конечно. Вот, между прочим, я со своей дочерью поговорил по поводу Миры Андреевой. Так она, я сказал это слово, она практически папины слова, которые тут я позавчера в ее адрес высказывал, она фактически повторила, потому что для нее это было: а что такое? Зачем вообще о ней говорить, как о звезде? Уехала во Францию, победила там для себя на Ролан-Гаррос, и теперь что? И мы ее должны на руках носить? Вот
1: смотрите, еще один момент какой. Совсем недавно была история, когда украинская спортсменка в виде спорта, который я сейчас вам не воспроизведу.
2: Панкратион,
1: похож на панкреатит, да.
2: Панкратион, кажется.
1: Так вот, эта украинка выгнала, пошли вон с пьедестала, с подиума, трех россиянок. Одна заняла второе место, и две разделили третье место. И они взяли и покорно ушли. А вот если бы проводили все-таки какую-то работу, понимая, что сейчас геополитические потрясения серьезные происходят. Так, девочки или там парни, вот смотрите. Если вы побеждаете, значит, есть такие варианты развития событий, и как нужно в таких случаях себя вести. Потому что, это было не очень красиво. Их просто вот так вот выгнали тряпками, понимаешь? Они понурились и пошли. А она фотографировалась одна.
0: Не знаю, вообще впервые слышу такой, тем более, вид спорта — панкреатитион.
2: Кратион, что? Есть же такой вид спорта.
1: Какая-то борьба.
0: Я, правда, не очень понимаю твою сентенцию в отношении Миры, потому что Мира-то умудрилась и по-русски в центре Парижа сказать. И сказала благодарность своему тренеру, с которым тренировалась в России.
2: Тренеру, прекрасно. О стране не надо было сказать ничего.
0: Она говорила достаточно много.
2: Не говорила она ничего о стране хорошего вообще. Ничего плохого не говорила, правда. Но и хорошего не сказала, понимаешь?
0: Господи, если у тебя кто-то ничего не сказал хорошего, то уже все, виноват.
2: Я считаю, что да.
0: Слушай, давай спрашивай.
2: Если ты чемпион, то ты должен
0: девочки,
2: за страну ты должен...
1: Ну это уже, Дим, знаешь, мы тут обсуждали.
0: Слушай, Майя Хвалинская тоже ничего своей стране не сказала.
2: И что дальше?
0: Ну все.
2: Кто это?
0: Девочка, которая играла против Миры Андреевой.
2: И что дальше?
0: Ну ничего. Точно такой же пример.
1: А мы об этом уже говорили, что все теннисисты — это испорченные люди.
0: Это индивидуальный вид спорта.
1: Все теннисисты, они не за страну. Они каждый за себя.
0: Это очень индивидуальный вид спорта.
2: По этой причине я не готов гордиться. Этими людьми. Не готов.
1: Мы эту тему уже обсуждали, очень много тут спорили с твоим коллегой относительно тенниса, поэтому давай вернемся к поднятию флага России на всех спортивных объектах и подведем, наверное, какой-то итог. У нас 30 секунд.
2: Мы с тобой за.
0: Я просто к тому, что еще раз повторю, что поднимать флаг нужно.
2: Отлично.
0: Но этого недостаточно.
2: Согласен,
0: там должна вкладываться работа тренера.
2: Конечно.
0: Это должна вкладываться работа местной администрации. И это должны рассказывать про тех спортсменов. И начиная с понятия малой родины, впитывать, чтобы это в любовь, чтобы он знал своих чемпионов. А особенно если из этого маленького города стал чемпион мира какого-нибудь.
2: Или большого города.
0: Или большого города, неважно. Но любовь к родине, она воспитывается именно теми людьми и тем окружением, которое формируется вокруг ребенка.
1: То есть утро в раздевалке перед тренировкой должно начинаться с того, что вы Россию представляете.
0: Вы можете представлять Россию.
1: Дмитрий Сухинин был с нами. Спасибо.
3: В центре внимания — специальная военная операция.
4: Задача у НАТО не просто, чтобы Украина побеждала на поле боя. Нет, но еще одна задача, чтобы в потенциальной войне с НАТО Россия теряла свои возможности, свои силы и средства.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18:10 по Москве и в 19:10

0: по времени Ульяновска. Радио России. Главное радио страны.
1: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: В эфире программа «Люди и песни».
2: Эту мелодию привез в Советский Союз оркестр Поля Мориа. В середине 70-х годов прошлого века маэстро со своим оркестром впервые приехал на гастроли в нашу страну. И одним из главных номеров программы была композиция под названием «L'amour bleu». Мало кто из зрителей догадывался, что это всего лишь инструментальная обработка очень популярной в Европе песни. Для конкурса Евровидения 1967 года в то время у нас-то мероприятие по телевизору не показывали. Ее сочинили поэт Пьер Кур и композитор Андре Поп, тот самый, мелодия которого «Манчестер-Ливерпуль» звучала в прогнозе погоды программы «Время». Исполнительницей «L'amour bleu» была певица по имени Вики Леандрос. 18-летняя девушка была воплощением будущего Европейского Союза. Василики Папатанасио родилась в Греции, жила в ФРГ, а на Евровидении представляла Люксембург.

0: Песни.
1: Увы, на Евровидении 1967 года, которое проходило в Вене, Вики Леандрос с песней «L'amour bleu» была лишь четвертой. Тогда победил другой большой шлягер «Puppet on a string» британки Сэнди Шоу. Тем не менее, песня стала очень популярной. Поль Мориа аранжировал ее для своего оркестра, и диск, который так и назывался «L'amour bleu», в 1968 году занял первое место в хит-параде США. Этого с французскими артистами не случалось никогда. Ну а Вики Леандрос уже с другой песней все же победила на Евровидении в 1973 году, но ее визитной карточкой так и осталась «L'amour bleu». Много лет спустя Вики даже записала эту песню с немецкой группой «Скутер». Чудесная мелодия звучит на фоне диких выкриков вокалиста команды H.P. Baxter.

0: Люди и песни.
1: «Ламура Блю» – одна из редких композиций, которая стала хитом сразу на трех континентах – в Европе, Северной Америке и Азии. Поскольку в 1970 году прозвучала на хинди в болливудском фильме «Читти Чилибут и Лугу» и сразу же превратилась в один из популярнейших индийских шлягеров в исполнении звезды Болливуда Тарака Рама Рао Нандамури.

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Специалисты по кибербезопасности предупреждают о новой разновидности мошенничества. С помощью виртуального клона карт злоумышленники крадут деньги россиян. Как это происходит? Мошенники звонят потенциальной жертве, представляя сотрудниками сотового оператора, и сообщают о необходимости продлить договор на обслуживание. Для этого клиента просят установить мобильное приложение оператора. Могут использоваться другие предлоги, например, обновление антивируса, приложение медицинских сервисов и так далее. Но в итоге на смартфон по указке мошенников устанавливается шпионская программа, которая позволяет злоумышленникам удаленно управлять устройством. После мошенники под предлогом подтверждения данных для продления договора дают инструкцию. Жертву обману просит сфотографировать карту или поднести ее к смартфону, а затем ввести старый пин-код и якобы сменить его на новый. Но на самом деле смены пин-кода не происходит. Просто в это время с помощью шпионской программы злоумышленники активируют виртуальную карту на мобильном телефоне. Параллельно другая программа уже на смартфоне мошенника используется для перехвата данных настоящей карты. Полученные данные привязываются уже к телефону злоумышленников. Такой виртуальный клон карты позволяет им снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи в магазинах. Эксперты советуют не устанавливать приложение по ссылкам, присланным через мессенджеры. Тем более, что приложения операторов, торговых сетей, медицинских компаний можно скачать на их официальных сайтах. А вот установка приложений с посторонних ресурсов может привести к хищению денег со счетов. Так что просто ни по каким ссылкам не переходите, никакие программы не устанавливайте. Еще об одной вполне ожидаемой схеме обмана пишут эксперты, когда молодой хакер купил в интернете базу данных, в которой были пароли и личные данные как минимум сотни человек из разных городов. Затем он находил этих людей в соцсетях и искал информацию о них в открытых источниках. После этого хакер подбирал пароли и под видом потерпевших заходил на госуслуги, где оформлял от их имени кредиты. После он переводил деньги на свой счет. На этом и попался. Но если бы этот злоумышленник был не из России и хоть чуть старше, и хоть чуть осторожней, то ни его бы не поймали, ни денег никто бы из потерпевших не увидел. Важно, что он выбирал людей, у которых не было двухфакторной идентификации. Это уже нормой должно стать у всех. И пароли придумывайте себе сложные, не используйте один и тот же для соцсетей и банковских приложений. Еще раз для самых молодых и доверчивых россиян. Не ведитесь на многочисленные предлоги, которые заканчиваются попыткой выведать у вас код из СМС. 18-летнего студента из Москвы обманул мошенник, представившийся сотрудником деканата университета. Он сообщил, что для допуска к экзаменам студенту нужно авторизоваться на сайте вузопедии и продиктовать код из СМС. А дальше, как только его не пытались обмануть, понимая, что парень им попался доверчивый, сообщили, что кто-то заказал выписку ЕГРН. Уговорили оформить кредит, положить деньги на криптокошелек, угрожали, кто-то его имени финансирует вооруженные силы Украины. Так что перестаньте доверять, берегите деньги, не слушайте указаний добрых людей, которые готовы вас оставить без копейки. Не дайте мошенникам заработать.
0: Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. И все это музыка с Дмитрием Бертманом. Садко. Программный спектакль «Геликона». Часть четвертая.
1: Главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство находить себе какую-то подводную жизнь.
0: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Комсомольска на Амуре. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: Слушаем!
4: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Минобороны заявила о полном контроле над восточной частью Константиновки. Трамп отменил запланированные удары США по Ирану. Министр обороны Великобритании ушел в отставку. И теперь подробнее. Российские войска установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на ее северо-восточные окраины. Об этом сообщили в Минобороны. В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника. Штурмовые подразделения успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка, говорится в сообщении военного ведомства. За последние сутки группировка «Север» взяла под контроль село Ахримовку в Харьковской области, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Ахримовка Харьковской области. Нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Жовтневая, Басова, Варваровка и Казачья Лопань Харьковской области. В Сумской области нанесли поражение живой силе техники механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Иволжанская, Хотень, Могрица, Рясная и Новая Сечь Сумской области. Противник потерял более 205 военнослужащих. Танк, бронеавтомобиль производства США, 5 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
1: А южная группировка войск заняла поселок Роскошная в ДНР. Восстановление здания и полотна панорамы обороны Севастополя после атаки ВСУ может занять около 5 лет. Об этом ТАСС сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин. По его словам, музей рассчитывает начать восстановление панорамы, когда это станет безопасно. В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о переименовании кинотеатра «Украина». Кинотеатр на улице Ленина – это не просто здание, это часть нашего музея обороны Севастополя. И после той варварской атаки, которую враг нанес 10 июня по зданию «Панорамы», этот кинотеатр больше не может носить название «Украина». Есть вещи, которые не прощаются. Оставлять на фасаде музея имя государства, которое пытается уничтожить нашу историю, наших людей, невозможно, сказал Развожаев. По его словам, старая вывеска уже демонтирована. Новое название для кинотеатра будет выбрано совместно с жителями города-героя. Дональд Трамп вновь резко изменил свое решение и заявил, что отменил запланированные на сегодня удары США по Ирану в связи с прогрессом на переговорах. При этом США сохранят морскую блокаду Ирана до заключения сделки с Тегераном, заявил американский президент. По словам Трампа, ряд итоговых элементов договоренности с Ираном согласован, и он рассчитывает на объявление в скором времени места подписания соглашения с Тегераном. Ранее сегодня президент США пообещал новые удары по Ирану в ночь на пятницу и объявил о планах установить контроль над островом Харк, где расположены ключевые иранские нефтяные объекты. На фоне заявления президента США по Ирану цены на нефть ускорили падение до 3,5%, свидетельствуют данные торгов. Министр обороны Великобритании Джон Хилли ушел в отставку. Он неоднократно выражал поддержку Киеву и значительно способствовал эскалации конфликта на Украине. С подробностями об отставке Сабкур Вести ФМ в Лондоне Елена Балаева.
3: В своем письме премьер-министру сегодня министр обороны Великобритании Джон Хилли написал, что план инвестиций в оборонную сферу, цитата, «существенно не дотягивает до уровня, необходимого для обороны страны в это опасное время». Ну вот еще цитата. «Министерство финансов не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для защиты в этот период растущих угроз». Конец цитаты. Пока реакции казначейства Даунинг-стрит на громкую отставку министра обороны Великобритании не было. Неизвестно, кого сейчас назначить на эту должность, вернее, кто пойдет на должность человека, который должен будет решать, где достать дополнительные 28 миллиардов фунтов стерлингов. Но соратники уже бывшего министра обороны говорят, что вообще удивительно, что уже даже такого человека довели, потому что Хилли был одним из самых лояльных лейбористов на протяжении последних более 30 лет. Самое главное, что позиция, с которой он ушел в отставку, это очень важная позиция министра обороны Великобритании, что, в общем, налицо, как говорят сейчас все эксперты, опять серьезный политический кризис правительства Кира Стармера.
1: И еще об одной возможной громкой отставке в Европе. Как пишет Financial Times, Франция, Германия и ряд других европейских стран хотят лишить Каю Каллас полномочий. Они недовольны заявлениями главы евродипломатии, которые идут вразрез с мнением европейских тяжеловесов. Также критикуют раздутый бюджет и неэффективность внешнеполитической службы. Подробнее европейский корреспондент Вести ФМ Регина Севастьянова.
3: Тема реформирования внешнедипломатической службы Евросоюза поднимается вот с самого начала мандата нынешней Еврокомиссии и, соответственно, внешнедипломатической службы под руководством Каи Каллас. Мы помним, что когда Каллас принимала свой пост, она уже столкнулась с существенным сокращением количества сотрудников и количества представительств в разных странах, в том числе не входящих в Евросоюз. Это было предметом глубокого обсуждения здесь, в Брюсселе. И несмотря на то, что тема так или иначе возникает вот на протяжении этих лет, тем не менее, никаких дальнейших шагов до сих пор, по крайней мере, предпринято не было. Кая Каллас изначально получает в свой адрес все больше критики, нежели похвалы. В первую очередь из-за неспособности перестать быть национальным чиновником и стать представителем всего Евросоюза. Во многих вопросах ей не дают возможности даже, что называется, попытаться двинуться вперед, по той причине, что она уже снискала себе славу политика наиболее ястребино настроенного против России и на другие вопросы просто не обращающего внимания.
1: И последнее. Первую в мире сумку из кожи тираннозавра выставили на аукцион в Париже. Ученые создали этот материал, вырастив его в лаборатории на основе восстановленной по останкам ДНК ископаемого ящера. По оценкам экспертов, цена сумки составляет от 300 до 500 тысяч евро. Это от 25 до 41 миллиона рублей. В 1988 году в скальных отложениях Монтаны обнаружили фрагменты коллагена динозавра, белка, отвечающего за структуру кожи. И только в этом году технологические достижения позволили превратить мертвый белок тираннозавра в кожу для сумочки.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Полузащитник «Спартака» Эзекиэль Барко признан лучшим игроком минувшего сезона в составе красно-белых по результатам голосования болельщиков, сообщает официальный сайт клуба. Барко набрал 42% голосов респондентов в опросе. Второе место занял Роман Зобнин, третье – Пабло Салари. Пресс-служба новороссийского «Черноморца» объявила о том, что команда из-за финансовых проблем не будет выступать во второй лиге чемпионата России в новом сезоне. Напомню, в минувшем сезоне «Черноморец» занял 16 место в первой лиге и вылетел во вторую. Неймар вновь отсутствовал на последней тренировке сборной Бразилии, сообщает Футмеркато. Отмечается, что ситуация с травмой икроножной мышцы нападающего становится все более сложной. Вероятно, 34-летний нападающий не сможет принять участие в первом матче, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира против сборной Марокко. Его участие в последующих играх против Гаити и Шотландии остается под вопросом. В Казани сегодня завершился чемпионат России по плаванию. В последний день турнира Егор Корнев установил 5-й рекорд страны по ходу этих соревнований. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46-96. А вторым стал Иван Гирев, третьим Андрей Минаков. Из других результатов сегодняшнего дня отмечу победу Юлии Ефимовой на 100-метровке брасом, Евгения Чекунова вторая. «Уникс» хочет сохранить защитника Алексея Шведа на следующий сезон. Если швед согласится, мы хотим его оставить. Он нам помог. Под уколами играл в финале. Мы его сами не выпустили вчера в четвертой игре, чтобы не навредить, хотя он рвался, заявил президент «Уникса» Евгений Богачев. Напомню, в финале плей-офф Единой лиги ВТБ «Уникс» со счетом 0-4 в серии уступил ЦСКА. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В пятницу 12 июня в Перми ожидается 18-20 градусов, временами дождь. В Кирове 23-25 градусов выше нуля, без осадков. В Уфе от 20 до 22 градусов, кратковременный дождь. В Оренбурге 24-26 градусов, без осадков. В Казани и Самаре 26-28 градусов. В Нижнем Новгороде и Пензе 27-29. Во Владимире 29-31. В Воронеже 31-33 градуса. Без осадков. В Санкт-Петербурге временами дождь, температура днем 20-22 градуса. В Москве без осадков. Температура воздуха ночью 16-18 градусов, днем 30-32. Сейчас в столице 26 градусов.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона Московской студии Радио России ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей и всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. В этом выпуске мы обратимся к нашим рок-группам. Вы услышите коллективы, которые стояли у истоков развития рок-музыки в нашей стране. Также в программе прозвучат архивные интервью с музыкантами, гостями нашей студии, сделанные в разные годы. Начнем с группы «Черный кофе». Команда образовалась в 1979 году и стала одной из первых наших рок-команд. Лидер коллектива Дмитрий Варшавский – частый гость на Радио России. Вот фрагмент интервью, в котором музыкант вспоминал, как все начиналось.
2: Ты знаешь, мне очень всегда радостно приходить сюда, в эту студию, и с тобой беседовать, потому что каждый раз мы открываем какие-то новые грани «Черного кофе» и истории вообще создания группы и музыки. И вот сейчас вот ты когда сказал про 79-й год и про страну, я прям вспомнил этот момент, когда мы с Мишей Шевцовым. Фактически, Миша Шевцов — это первый мой партнер по группе «Черный кофе». И я помню, как вот мы собирались вот в классах, в аудиториях, ну, между занятиями, как-то после занятий, где рояль стоял, там где-то, может быть, и гитара была. И вот первый тогда опыт, первые звуки как раз вот тогда вот рождались. Это вот 79-й год, когда мы поступили. И тогда вот после вот таких репетиций я как-то пришел домой, и стихотворение у меня появилось, вот это вот «Страна» Андрея Вознесенского. Как позже оказалось, я намного позже узнал, оказывается, это из «Юноны авось» стихотворение, которое в сам спектакль «Юноны авось» не вошло. Это мне наш друг Павел Смеян рассказал.
3: Да, надо.
2: «Царство ему небесное». Он когда увидел, ты говорит, это твоя первая песня, это же, говорит, из «Юноны», она не вошла, потому что вот там Рыбников не написал музыку.
3: Надо же.
2: И Вознесенский именно вот это стихотворение, может быть, именно по этой причине или по какой-то другой, было опубликовано в журнале «Юность». Тогда очень редко ведь печатали таких авторов, как Вознесенский или Евтушенко. И вот оно ко мне попало, и вот тогда вот на базе нашего музицирования вот с Мишей Шевцовым я и написал тогда эту песню.

0: Да, это было самое начало, но вот потом были хиты «Звездный водоем», «Листья», «Владимирская Русь», многие другие. Вот это время ты помнишь, и чем оно тебе запомнилось?
1: Ну, мне запомнилось это время, что все в стране изменилось тогда, буквально там за год или за два все поменялось. То есть если в 85-86 году мы где-то ютились в каких-то небольших ДК, в небольших помещениях, выступали очень редко, может быть, там, раз или два в год в Москве. В основном концерты были где-то в Казахстане, потому что там не такая была строгая коммунистическая цензура. И вдруг в 86-87 году все это открывается, все двери для нас, и разрешают играть и выступать, и дают гастрольное удостоверение, которое позволяет гастролировать по всему Советскому Союзу. И как раз вот к этому моменту у меня и была готова программа с песнями, которые сначала мы записали как магнитоальбом «Светлый металл», потом еще раз их записали в студиях «Мелодии», получился альбом «Переступи порог».
0: Какой тираж его был, не помнишь?
1: Первый тираж был 2 миллиона. Это вот то, что продали в течение 87-88 года. Это был тогда рекорд абсолютный для самой же фирмы «Мелодия». После этого они прекратили отчеты. Допустим, «По вольному воле», который продался еще больше, вообще нет никаких отчетов. Почему? Потому что начался хозрасчет. И деньги уже были не государственные, а превратились в частные. И те, кто торговал этим, конечно, не хотели распространять информацию, сколько они на этом заработали. Ну, потому что пришлось бы, наверное, платить там и налоги, и платить музыкантам, в конце концов, чего они не сделали.
0: Сегодня трудно представить такие тиражи.
1: Да, сегодня ни у кого, наверное, таких тиражей нет. Разве что в электронном каком-то виде, может быть, у кого-то.
0: Ну, это по скачиваниям определяется.
1: Да, да.
0: Ну, уже... а можно ли сказать, что «Черный кофе», если мы говорим, 79-й год, первые песни, потом вторая половина 80-х, два суперальбома вышло, что это первая в России, в нашей стране, еще в Советском Союзе, первая хэви-метал-группа?
1: Ну, первая в том смысле, что первая, которая стала известной, которая осталась... надолго, скажем так, в поле зрения поклонников тяжелой музыки. Я думаю, что очень многие музыканты пытались играть такую музыку, но это встречало такие непреодолимые препятствия, даже вот на самом примитивном уровне, что вот если в ДК какая-то группа хотела играть тяжелый рок, им сам же директор того же ДК мог сказать: нет, вы знаете, нам такая музыка не нужна, кто ее будет слушать, потому что... В общем-то, многие были настроены против такой музыки принципиально. Независимо от того, что можно, это нельзя. Просто нам не нужно. Нам нужно что-то попроще. Нам нужно эстраду, чтобы это было всем понятно. То есть было такое сопротивление, скажем так, повсеместное везде. И, конечно, это как чудо какое-то произошло, когда вот удалось вот это прорвать, когда ты уже не спрашивал, можно это, не можно. Просто выходили мы на сцену, играли то, что мы играли. И публика отвечала своей реакцией на это. И тогда уже ни у кого не возникало как таких вопросов, что это никому не нужно. Оказывается, это нужно.
0: Это был Дмитрий Варшавский, лидер группы «Черный кофе». Команда и сегодня, спустя десятилетия, продолжает оставаться на сцене и представляет новые песни. Одна из них прозвучит прямо сейчас. И в нашем эфире состоится радиопремьера новой композиции «На Руси живу».

0: Друзья, сегодня на Радио России в программе «Восьмая нота» мы вспоминаем рок-истории нашей группы. Только что прозвучала премьера от команды «Черный кофе» – песня «На Руси живу». Далее обратимся к истории появления групп «Нюанс» и «Тяжелый день». Вот что об этом вспоминал в интервью Радио России вокалист этих команд и наш коллега, радиоведущий Владимир Бажин.
1: Все началось где-то в пятом классе, когда я учился. Перешел в пятый класс. Познакомился с одним парнем в пионерском лагере. Он спел мне на английском языке песню хриплым голосом. Я говорю, что ты хрипишь-то? У тебя что, с голосом что-то? Он, нет, говорит, дурак, ты не понимаешь. Так надо петь рок. Я говорю, что за рок? Он говорит, группа Битлз. И потом я когда вернулся уже домой из лагеря, узнал, что в это время как раз пошла волна. Мой сосед был достаточно продвинутый в этом плане.
2: Какой год?
1: Страшно подумать, 67-й. Его папа тусовался с какими-то крутыми парнями, у которых были диски фирменные. Это было, конечно, просто золото. Недостижимое богатство. От Фрэнка Синатры, да, и там Битлз, Роллинг Стоунс, Манкис и так далее. То есть вот такие люди. Все это мы начали слушать. У меня, конечно, снесло башню моментально. Потому что это отличалось от того, что звучало из радиоприемников отечественных, кардинально.
2: Да, но вот «Нюанс» — это как бы первая такая профессиональная группа, в которой ты заявил себя, да?
1: Ну, это уже было после... У меня была группа до армии, мы играли на танцах, тогда дискотек не было, и просто мы выходили и играли.
2: А «Нюанс» в каком году?
1: А «Нюанс» уже появился потом, уж после армии, я уже совсем был завязал с музыкой, потому что было не пробиться никак. Советский Союз все-таки был, очень сложно было как-то рок играть. Потом познакомился с одним парнем, который меня привел в группу, сам он потом ушел и оставил мне этих ребят. Ребята были совершенно сырые, и я был сырой. И я говорю, ребята... Играть мы не умеем, петь мы не умеем, сочинять мы не умеем, но мы будем это делать потихоньку, будем учиться. Мы 3 года сидели в подвале и учились. Вот так и получилась группа «Нюанс». Потом я ушел в тяжелый день, да. Я просто разогнал коллектив и стал искать новых музыкантов. И мне познакомились с 2 другими музыкантами, барабанщиком и гитаристом. Это оказались ребята вот как раз, которые работали некоторое время с «Черным кофе». Это Никаноров и Чесноков. Потом мы встретились, пообщались, сыграли вместе. У меня был басист из «Нюанса» еще, Коля Горенко. Сыграли, попели, им понравилось, как я пою, что я беру высокие ноты.
0: И сейчас мы это услышим в композиции «Огонь».

0: Да, ну и после тяжелого дня появилась твоя радиоистория, да?
1: Да, даже после Гейна уже появилась моя история радио. Я ушел из тяжелого дня, пошел в Гейн. С Гейном мы съездили в Америку, записали альбом. Я вернулся и попал на радио. А я попал на радио в 90-м.
0: На юность, да?
1: Да.
0: Там была передача «Марш-бросок», «Рок-наряд». Вместе с Валерием Гаиной, кстати, да? «Рок-наряд» какое-то время выходил.
1: Мы, да, четыре передачи мы сделали до Америки, еще до отъезда. Поэтому я, собственно, и попал туда. Потому что я там был сначала редактором, но не как ведущим. Тоже был Гаина и был Михаил Борзин. Вот они, собственно, и вели передачу. А я был редактором как бы передачи. Потом, когда я вернулся, Михаил Борзин позвонил мне, сказал, давай присоединяйся, потому что надо продолжать программу. Гаина нет, давай вместе. Давай. Пришел, предложил свою концепцию разнополярных персонажей. Один грубый и брутальный, это я, металлист. Другой нормальный, попсовый, это Михаил Борзин.
0: И ты искажал там голос, да?
1: Да, конечно, я говорю вот так, привет, ребята, всем привет!
0: Я вот это помню, да, это я помню очень хорошо. А еще, вот у меня почему-то в памяти остались, как ты изображал бабули красные.
1: Да, это был уже другой проект родинный, «Марш-бросок».
0: «Марш-бросок», да.
1: Да, там был Бабулек и дядя Стёба.
0: Бабулек, точно. Ну вот как Бабулек говорил, ты помнишь?
1: Ну, не знаю, сейчас подорвал голос на репетиции, сейчас не знаю, получится, нет.
0: Ну-ну.
2: Дядя Стёба! Привет!
0: Вот точно, точно, да.
3: Привет, Бабулёк! Покажи-ка свой пучок.
1: И в таком плане, в стихотворной форме, как бы, ну, сильно сказано, просто зарифмованной форме мы вели.
0: Ты готовился диалоги. Или ты вот экспромтом все это делал?
1: Не-не-не, конечно, я первый, по тексту, да? Первые передачи я писал даже очень долго, там, часа по четыре. То есть я писал, придумывал что-то, а потом все пошло на поток, я уже даже садился, значит, так, говорю, так, у меня первая подводка есть, первая фраза, потом пойдет песня, пока будет песня идти, я напишу вторую. И я прям вот так вот писал все, просто подряд.
0: И долго, да, вот на юности это продолжалось?
1: Ну, это продолжалось 7 лет, до 97-го года.
4: Это был музыкант и радиоведущий Владимир Бажин. И далее обратимся к истории группы «Монгол Шудан». О первых концертах вспоминает лидер команды Валерий Скородет. Ну вот ваш первый концерт, он состоялся в апреле 89-го года. Сама группа существует с 88-го.
5: Ну, мы начали в 88-м, а датой отправления, да, 1 апреля, да, посчитали, потому что мы сделали концерт.
4: 1 апреля у вас?
5: 1 апреля концерт, да, у нас был небольшой, где-то 30-минутный, всего лишь в студенческом театре на проспекте Вернадского, он назывался «Бедный Юрик», ну, по Шекспиру. И там собрались, значит, вот эти театральные студенты там выпить, там погулять, и, в общем-то, и мы там дали копоть и дали жару. Им это все очень дико понравилось, они там... И мы первый раз в своей жизни словили, так сказать, овации, и нас вызывали на бис. И мы посчитали, что, ну, надо продолжать.
4: Сегодня уже изменилось поколение, конечно же, поклонников рока, а вот юное поколение, которое интересуется совершенно уже новыми стилями, они приходят на твои концерты?
5: Конечно.
4: Да?
5: У нас, кстати, помолодела публика, чему я несказанно рад, но это, видимо, связано с тем, что я все-таки изменил немножко стиль. Мы играли раньше помягче, так скажем, да? То есть там мы использовали, конечно, всевозможные перегруженные гитары, там еще туда-сюда. Но здесь я решил вдарить прям совсем по року, то есть, так сказать, пожестче. И это вот где-то уже, наверное, лет 15 мы уже так играем. И вот народ вот стал очень, так сказать, молодой он. Вот вчера у нас был концерт, я смотрю, вот много народу пришло, вот молодежи там, да.
4: Мы сейчас обратимся к песням, которые были давно записаны, альбому, который называется «Чересчур», но было переиздание, реконструкция там добавлена, да?
5: Да, да.
4: Вот, в оригинальном виде он вышел, этот релиз, в 95-м году, но здесь вот как раз другой звук в этом альбоме, да, для этого,
5: ну,
4: это, может,
5: да,
4: быть, ты,
5: да,
4: и переписал его, перезаписал.
5: Да. Ну, я хочу вам сказать, почему я занялся переписыванием альбомов, потому что я хочу после себя все-таки оставить поколению, там, вот, допустим, людей, которые там будут интересоваться этим вопросом, это ли моей музыкой. Вот, я хочу оставить им какое-то качество, понимаете? Потому что совершенно недавно, вот, я решил послушать одну очень знаменитую группу, не буду говорить какую. Мы куда-то летели, и я помню, что я одел наушники и стал слушать, и меня просто поразило, какое низкое качество записи, да, по сравнению, грубо говоря, с 87-м годом, да? Но в 87-м году это казалось там вершиной вообще успеха там и этого коллектива. А здесь я просто выключил после, ну, наверное, половины песни, да, потому что я понял, что слушать это невозможно. Поэтому я решил сделать так, что я для своих старых поклонников останется мое старое творчество, да, грубо говоря, да. Они вот мне постоянно пишут, ну, за чего ты там этот утяжелился туда-сюда. И я оставлю для другого поколения, для более молодого, я оставлю те же самые песни, но в другом, в более таком хорошем качестве. Ну,
0: и даже с измененным названием, потому что мы сейчас обратимся к песне, называется она «Что-то солнышко не светит», а раньше-то это «А пуля точно знает».
5: Да, есть такое, да. Ну, чтобы это прям совсем было по-новому, да, пусть это будет, я решил, что пусть это будет так.

0: Друзья, наш эфир продолжила группа «Монгол Шудан» с композицией «Что-то солнышко не светит». И далее мы вспомним группу «Эст». Сегодня этот коллектив уже не существует. После смерти ее лидера Жана Сагадеева в 2009 году музыканты приняли решение о распуске команды. Жан часто был гостем нашей студии, и вот фрагмент его интервью.
1: Сначала группа называлась «Жан Гернезе», потому что играли я на басу и вокалист, и два брата Гернезе, Витя и Андрей. Вот. Потом Витька ушел в армию, группа как-то распалась вот в этом составе. Я прочитал при этом роман Кена Кизи «Пролетай на гнездом кукушки». Придумал название для группы будущей, которой еще не было, «Эст». То, что мне понравилось, что аббревиатура одинаковая будет и по-русски «электросудорожная терапия», и по-английски «электрошок-терапия», потому что я уже менял себя. Быстро научился играть на басу, петь, сочинять музыку и слова. Первая запись была на русском. Ну, зато мы ее продавали на Западе потом, когда поехали первый тур там. Удивительно, я до сих пор с удивлением вспоминаю эти времена. Тогда ведь вообще за границу из Советского Союза выехать было все равно, что на Луну слетать. Туры, фанаты, западные студии, рекорд-лейблы. И вот так вот все как-то очень быстро получилось. Да, но первый альбом у нас просто назывался «Electroshock Therapy». В Европе только продавался, в западной. Потом уже мы переиздавали так называемый бэк-каталог, там, переиздали, да. У нас возникли проблемы с обложкой, потому что выпускался альбом, ну, американо-немецкой фирмой, но в России был только один рекорд-лейбл, он назывался «Мелодия». Все, там была жуткая цензура, и тетя какая-то там, которая отвечала за оформление дисков, никак не хотела дать разрешение на обложку с рукой и ножом, который там был изображен. Ну, поскольку я уже решил, что первый альбом в России должен называться «Проб пиара», и именно с таким оформлением, я с ней спорил, она говорила, это призыв к насилию и тому прочее. Но вот прошло полгода, все-таки они согласились и выпустили альбом. От жадности, видимо, потому что он очень хорошо разошелся. За два первых месяца 200 тысяч экземпляров разошлось. Это для начинающей группы очень круто. Да, в 91-м году мы проучаствовали на фестивале Monsters of Rock и, в общем-то, стали монстрами рока. Такими группами, как AC/DC, они хедлайнеры были, Metallica.
2: А как произошло, что вы там оказались?
1: Был проведен телефонный конкурс. И вот благодаря альбому «Проб пера», видимо, потому что он очень быстро расходился в 91-м году, и очень много людей нас узнали. В общем-то, мы победили там всякие группы, типа «Черный обелиск», там «Коррозия металла», которые были самыми крутыми на тот момент. И нас выбрали в качестве вот российских представителей.
2: Ну вот песню «Катюша» сейчас мы услышим, как раз это будет выступление в 91-м году, да.
1: Что самое смешное, я никогда не хотел ее играть на концертах, написал, собственно, для друзей, просто так, и пел там дома друзьям. Они говорят, давай попробуй это самое на концерте, как это выйдет. И вот после всяких жескачей, там, один раз мы исполнили, смотрю, народ зажигает зажигалки, подпевает вот там припев. И она стала, собственно, визитной карточкой под эту группу.

0: Ну, вот ты часто обращаешься к образу Нестора Махно в своих песнях. Чем вот он тебя привлекает и насколько тебе самому близки идеи анархизма?
1: Понимаешь, весь рок, в общем-то, основан на идеях анархизма, по большому счету, мировой. А возникли эти идеи здесь, в России. И Махно был таким практиком анархизма. Я не анархист, но Махно мне нравится. Тем более, он хороший поэт был, предположим, еще.
0: У тебя же есть и песни на его стихи.
1: Да, да, да. Вот они войдут в новый альбом, который будет называться «Дух свободы». И там будут три песни на стихи Махно. Одна будет называться «Пулемет», где он восхваляет это оружие. «Вспоминайте меня», песня такая. И «Я верю». Очень хорошая тоже песня.
2: Проклинайте меня, проклинайте.

0: тому...
1: Но я тебя все равно проведу, дорогой братец. Я доведу тебя до того, что твое старое корыто развалится на части.
2: Мы легли в дрейф, и началась общая суета. Матросы поднимали шлюпки на палубу. Как только пленники появились на шхуне, их немедленно отводили в кубрик под конвоем наших охотников. Я был поражен той готовностью, с которой люди, так долго и упорно ненавидевшие волка Ларсена за его жестокость, исполняли малейшие его приказания. Нужно было спешить. Выпуская из трубы клубы черного дыма, Македония мчалась на нас. Не обращая внимания на свои уцелевшие шлюпки, она переменила курс, чтобы отрезать нам путь и не дать скрыться в полосе тумана.
1: «Приготовьте винтовки, ребята!»
2: Вдруг на палубе Македонии показался дымок. Мы услышали выстрел, и посреди нашего грота образовалась круглая дыра. По нам выстрелили из небольшой пушки, которая находилась у них на борту. Вновь показался дымок, и последовал второй выстрел. На этот раз ядро упало в футах в 20 от нашей кормы. Но ружейного огня не было, вероятно, потому что все охотники Македонии находились на шлюпках или у нас в плену. Вслед за этим мы юркнули в туман. Он окружил нас со всех сторон, окутав своей густой влажной пеленой и скрыв от Македонии. Внезапность перехода была поразительна. За минуту перед этим мы плыли при ярком солнечном свете. Над нами было голубое небо, море колыхалось и сверкало до самого горизонта. И вдруг, точно по мановению волшебного жезла, седой туман осел на нас, как капли дождя. Ум отказывался признать существование другого мира за этой влажной пеленой, которая окружала нас со всех сторон.
1: «Ступайте на нос и приготовьтесь к повороту, и чтобы ни звука.
3: Так точно, сэр.
1: Следите за марселями в первую очередь.
3: Да, сэр. Есть.
1: Пошлите людей к парусам, но чтобы не скрипели блоки и не было слышно никаких голосов. Тишина, понимаете? Абсолютная тишина».
2: Едва мы выполнили этот маневр, как туман вдруг рассеялся, и мы снова оказались под ярким солнечным светом на безбрежном море, волновавшемся перед нами до самого горизонта. Но океан был пуст. Проклятая Македония не бороздила его поверхности, и ее черный дым не коптил небо. Волк Ларсен направил шхуну вдоль края тумана. Теперь его хитрость была понятна. Он вошел в туман с наветренной стороны парохода, а когда пароход последовал за ним туда же, чтобы настигнуть его, он сделал оборот и выскочил из своего убежища, и теперь шел вдоль границы тумана, чтобы снова войти в туман и оказаться с подветренной стороны парохода. Мы мчались недолго. Мы вновь стрелой юркнули в туман. Но когда мы входили в него, я мог бы поклясться, что видел пароход, выползавший из тумана с наветренной стороны. Македония догадалась, в чем состоял маневр, но упустила момент, чтобы перехватить нас.
1: «Поставьте кого-нибудь на руль, мистер Ван Вейден, и все время держитесь этого же курса. Назначьте вахту, потому что отдыхать сегодня ночью будет некогда. Я бы дал $100, чтобы оказаться сейчас на Македонии и послушать, как ругается мой братец».
4: «Есть, сэр!»
1: «Да, еще. Нужно угостить наших гостей. Выдайте охотникам как можно больше виски и пошлите несколько бутылок в кубрик. Держу пари, завтра же охотники будут на нашей стороне и станут охотиться с волком Ларсеном с таким же рвением, с каким они охотились со смертью Ларсеном».
4: «А они не убегут от нас?»
1: «Этого не допустят наши старые охотники. Я уже обещал им по $1 с каждой шкурой, добытой нашими новыми охотниками».
2: Я раньше видел, как пьют виски в клубе, но я никогда не видел, чтобы пили так, как пили эти люди. Из ковшей, из кружек и даже прямо из бутылок. Одного такого глотка достаточно было, чтобы охмелеть.

0: Но они не останавливались на одном или на двух. Они пили и пили. И новые бутылки непрерывно появлялись в кубрике. И этому не было конца. Пили все, пили даже раненые. Только один Луис воздерживался. Всего раз сделал глоток или два, хотя в веселости не уступал другим. Все галдели, рассказывали друг другу о сражении, спорили о подробностях или же, размякнув, вдруг начинали уверять своих недавних врагов в искренней дружбе. Пленники и победители клялись в глубоком уважении и преданности друг другу. Они плакали горькими слезами, жалуясь на прошлое и на те обиды, которые им приходилось переносить под железной рукой волка Ларсена. И все проклинали его и рассказывали ужасы про его жестокость. В то время как все на шхуне были пьяны, капитан оставался трезвым. Он не выпил ни капли. Победа над смертью Ларсеном, казалось, произвела на него сильное впечатление. Накануне вечером он своими рассуждениями довел себя до меланхолии. И я ожидал одного из его припадков гнева. Но все обошлось благополучно. И он находился в превосходном настроении. В ожидании меня он вел оживленную беседу с Мот.
1: Судите сами. Каждый человек, по моему мнению, действует согласно своим желаниям. А желаний у него всегда много. Одни желания избежать страданий, другие получить удовольствие.
2: А если вдруг у него появятся два совершенно противоположных желания, и одно из них мешает удовлетворению другого? Между двумя такими желаниями должна проявиться душа человека. И если это благородная душа, она последует хорошему побуждению. А если нет, то это низменная душа. Все решает душа.
1: Вздор. Все решается одним желанием. Представим себе человека, которому в одно и то же время хочется выпить и не хочется быть пьяным. Что он должен делать? Как он должен поступить? Он просто игрушка. Он раб своих желаний. И, конечно, из двух желаний осилит то, которое будет сильнее. Вот и все. Его душа здесь ни при чем. А что вы думаете об этом, мистер Ван Вейден?
0: Что вы оба спорите о пустяках. Душа человека – это его желание. Или лучше, сумма его желаний составляет его душу. Поэтому вы оба не правы. Вы говорите об одних желаниях независимо от души. А на самом деле душа и желание одно и то же. Тем не менее, мисс Брустер права в том, что соблазн есть всегда соблазн. Побеждает ли его человек или попадает под его власть, соблазн раздувает желание и страсть. Он может быть не настолько сильным, чтобы человек поддался ему вполне, но как бы он ни действовал, он все-таки остается соблазном. И, как вы говорите, может толкать человека и на добро, и на зло.
3: Нельзя ли потише? Туман рассеялся, впереди виден пароход. Он пересекает наш курс у носа, будь он трижды проклят.
0: Волк Ларсен выскочил наверх так быстро, что мы не успели последовать за ним. Когда мы присоединились к нему, он уже закрыл люк в каюту, откуда неслось пьяное гоготание. Туман не исчез, но поднялся выше, заслонив от нас звезды и сделав ночь совершенно непроглядной. Прямо перед нами я увидел ярко горевшие красные и белые огни и расслышал пыхтение паровой машины. Несомненно, это была Македония.
1: Наше счастье, что у него нет прожектора.
0: А если я сейчас закричу?
1: Тогда все потеряно. Но вы подумали о том, что будет дальше? Я вас прикончу, не раздумывая.
2: А если закричу я? Что тогда?
1: Вы мне слишком нравитесь, и я не причиню вам вред. Но все же не делайте этого, потому что я тогда немедленно задушу мистера Ван Вейдена.
0: В таком случае разрешаю мисс Брустер кричать.
1: Бросьте, вы не способны на такую жертву.
0: Больше мы не разговаривали. Когда красные и белые огни скрылись, мы вернулись опять в кают-компанию и принялись за прерванный ужин. Если волк Ларсен достигал когда-нибудь вершины своей жизни, то это было именно теперь. Время от времени я отрывался от своих мыслей, чтобы следить за ним, и поражался его изумительной интеллектуальной силе и его страстной проповеди бунтарства. Разговор коснулся мильтоновского Люцифера. И то остроумие, с которым Волк Ларсон анализировал характер Люцифера, было для меня откровением его скрытого гения.
1: Люцифер защищал совершенно безнадежное дело и не боялся громовых стрел Бога. Низвергнутый в ад, он все-таки не был побежден. Треть ангелов он увел за собой, возмутил против Бога человека и приобрел для себя и для ада целые поколения людей. За что же, спрашивается, он был изгнан из рая? За то, что был менее храбр, чем Бог? Менее горд или менее честолюбив? Нет, тысячу раз нет. Бог был могущественнее, но у Люцифера был свободный дух. Служить значило покоряться. Он предпочел страдать, лишь бы сбросить рабство. Он не хотел служить ни Богу, ни кому-либо другому. Он не был пешкой. Он стоял на своих собственных ногах. Это была личность.
2: Первый анархист.
1: А разве плохо быть анархистом? Здесь, по крайней мере, свободны мы. Всемогущий прогнать отсюда нас не сможет. Здесь мы будем царствовать спокойно, а властвовать хотя бы и в аду на выбор мой достойней подчинения, и лучше быть властителем в аду, чем на небе рабом.
2: Вы и есть Люцифер. Доброй ночи.
1: Мистер Ван Вейден, я пойду сменить Луиса у руля, а вы смените меня в помощь. Я позову вас. А теперь идите и поспите немного.
0: Он надел перчатки, нахлобучил фуражку и поднялся наверх. А я последовал его совету и отправился спать. Не знаю, что меня разбудило, но я быстро вскочил на ноги с неясным предчувствием опасности. Я распахнул дверь. В кают-компании слабо мерцал свет. Я увидел Мот. Мою Мот в объятиях Волка Ларсона. Она билась, вырывалась, тщетно боролась. Я бросился к ним. Я ударил Волка Ларсона кулаком по лицу, но удар оказался слабым. Он зарычал, как дикий зверь, и оттолкнул меня рукой. Это был небрежный толчок, но так велика была его сила, что я отлетел, как мячик, и ударился о дверь каюты, которая разлетелась в щепки. Охватившее меня бешенство заставило меня забыть о боли. Я вытащил кортик и вторично бросился на Ларсона. Но что-то вдруг случилось. Капитан отшатнулся от Мот. Меня поразила в нем странная перемена. Он шатался, прижимая левую руку к колбу и прикрывая ею глаза, а правой рукой, точно слепой, шарил вокруг себя. Но я снова рассвирепел. Мне вдруг вспомнились все унижения, все обиды, перенесенные мною от этого человека. Все, что выстрадал от него я сам и другие. Я бросился на него и вонзил ему нож в плечо. Я знал, что нанес ему легкую рану. Сталь скользнула вдоль лопатки, и вытащил кортик, чтобы нанести второй удар.
4: Нет!
5: Я убью вас!
4: Не надо! Умоляю вас, не надо! Ради меня!
5: Ради вас я и убью его!
4: Я прошу вас! Ну, пожалуйста, я прошу вас!
5: Только ради вас!
6: Ван Вейден! Ван Вейден! Где вы?
5: Я здесь. Что с вами?
6: Помогите мне сесть. Я болен. Я очень болен, Хэмп.
5: Что? Что случилось? Чем я могу помочь вам?
6: Мне нужно лечь в постели, Хэмп. Дайте мне руку. Я скоро поправлюсь. Опять эта проклятая головная боль. Я боюсь ее припадков. Я почувствовал сейчас, будто... Впрочем, не будем об этом говорить. Помогите мне лечь в постель. Я болен. Я очень болен. Как же мне плохо.
2: Что с ним случилось?
0: Не знаю. Он стал каким-то беспомощным и чего-то боится. Должно быть, первый раз за всю свою жизнь. Во всяком случае,
5: Мой удар ножом здесь не повинен. Я нанес ему поверхностную рану. Вы и сами видели.
2: Я ничего не видела. Он как-то внезапно выпустил меня и отшатнулся. Что мы теперь должны предпринять? Что я должна делать?
5: Подождите, я сейчас вернусь.
0: Я вышел на палубу. Луис по-прежнему стоял у штурвала. Отправляйся к товарищам в кубрик, я постою у штурвала вместо тебя.
7: Вот это разговор!
0: На всей палубе призрака остался я один. Как можно тише я убрал Марселя и кливер, подтянул грот.
5: Доверяете ли вы мне настолько, чтобы предпринять со мной путешествие примерно в 600 миль?
2: Что вы хотите сказать?
5: Вы понимаете меня. Нам больше ничего не остается, кроме как бежать, уплыть отсюда на шлюпке.
2: Это вы затеваете для меня?
5: Нет.
2: Ведь вы здесь в полной безопасности.
5: Нет, для нас обоих здесь небезопасно. Оденьтесь как можно теплее и соберите вещи, которые вам могут понадобиться в дороге. Угу. И, пожалуйста, побыстрее.
2: Хорошо.
0: Кладовая находилась прямо под кают-компанией. Открыв люк, я спрыгнул вниз, зажег свечу и принялся отбирать консервы и другие необходимые запасы. Я запасся также одеялами, перчатками, кожаной одеждой, шапками. С лихорадочной поспешностью мы переносили всю эту добычу на палубу и складывали на шканцах. Необходимо было запастись еще и оружием. И я возвратился в каюту Волка Ларсена, чтобы взять у него винтовку и охотничье ружье.
6: Черт.
5: Мистер Ларсен! Мистер Ларсен! Что ж, тогда прощай, Люцифер.
0: Нужно было запастись еще и патронами, но это было легкое дело, хотя нужно было отправиться за ними в кубрик. Здесь охотники хранили свои ящики с патронами, и из-под самого их носа, они уже храпели, я унес два ящика. Теперь надо было спустить шлюпку на воду. Нелегкое дело для одного человека. Я удостоверился, что весла уключены и парус были на месте. Запастись пресной водой было, пожалуй, важнее всего, и я обыскал каждую шлюпку. Всех шлюпок, как я уже упоминал, было 9, так что воды в них оказалось вполне достаточно. 2-3 минут хватило, чтобы закончить погрузку, и я спустил шлюпку на воду. Когда я помогал Мо перелезть через борт и почувствовал ее около себя, то еле-еле сдержался, чтобы не крикнуть: «Я люблю, люблю вас!» Да, Хэмфри Ван Вейден безнадежно влюблен, думал я, когда спускал Мот в шлюпку, и ее пальчики уцепились за меня. Я держался одной рукой за борт, а другой держал Мот за талию и гордился этим подвигом. Я почувствовал в себе силу, какой у меня не было еще несколько месяцев назад. Когда я простился с Чарли Ферресетом и отправился в Сан-Франциско на злополучном Мартинисе. Шлюпка покачнулась, и ножки Мот коснулись ее дна. Я отрезал тали и прыгнул сам. Мне ни разу в жизни не приходилось грести, но я храбро взялся за весла и после долгих усилий отплыл, наконец, от призрака. Затем я принялся за парус. Я видел не раз, как ставили паруса матросы и охотники, но сам делал это впервые. То, что у матросов занимало 2 минуты, у меня потребовало 20. Но в конце концов я все наладил и, взявшись за руль, направил шлюпку по ветру.
8: Япония там, прямо перед нами!
2: Хэмфри Ван Вейден, вы смелый человек!
8: Нет, мисс Брустер, это вы, смелая женщина!
0: Точно сговорившись, мы оба обернулись, чтобы в последний раз взглянуть на призрак. Его паруса казались черными в ночной темноте. Рулевое колесо скрипело, когда в него ударяла волна. Очертания шхуны становились все туманнее, звуки слабели, и вскоре мы остались одни посреди мрачного морского простора.

Вы слушали 9-ю часть радиоспектакля «Морской волк» по одноименному роману Джека Лондона. В спектакле заняты артисты. Текст от автора и Хэмфри – Александр Арсентьев. Волк Ларсон – Артур Иванов. Мод – Ольга Красько. В спектакле также заняты артисты. Алексей Войтюк, Григорий Данцигер, Александр Денисов, Сергей Фролов, Алексей Мясников, Дмитрий Филимонов, Александр Груздев, Александр Досевич, Илья Сазыкин, Александр Давыдов. Автор сценария – Максим Вербин. Режиссер – Дмитрий Трухан. Композитор – Михаил Антал. Звукорежиссер – Луиза Лунева. Редактор – Катерина Анцупова. Продолжение следует.

0: Радио России. Радио России. Общество.
1: Детский вопрос.
2: Здравствуйте. В студии Инна Зотова. В эфире семейный радиожурнал, где главные герои мы с вами. И дети, которые живут где-то рядом. Но так сложилось, что они почему-то не очень счастливы. Мы продолжаем искать ответы на детские вопросы всем миром, миром взрослых. В прошлых выпусках детского вопроса мы уже касались темы поиска своих корней выросшими приемными детьми или выпускниками детдомов. Действительно, нередко они ищут своих братьев или сестер, родственников, кровных родителей. И оказывается, что даже если никто из ребят не был усыновлен, это не так-то просто. А если был? Все еще сложнее. По закону требуется разрешение усыновителей, если они живы, разумеется. А если нет, тогда никак. Правильно ли это? Ведь речь может идти о наследственных заболеваниях или других важных вопросах. Разве не имеет права каждый человек знать все о своем происхождении? Да и потом, когда кто-то узнает, что был усыновлен, то, строго говоря, тайны и так уже нет. Надо ли скрывать остальное, да еще и от самого заинтересованного лица? Не грядут ли какие-то перемены в законах о тайне усыновления? Эту тему мы обсудили с юристом Оксаной Хухлиной.
1: Новости для взрослых.
3: На сегодняшний день есть доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Госдуме за 2025 год. И в рамках этого доклада было высказано предположение о том, что неплохо бы 139-ю статью Семейного кодекса внести поправки, которые бы предоставили возможность взрослым усыновленным в том случае, если их усыновители уже умерли, получить информацию о факте своего усыновления, во-первых. Во-вторых, информацию о своих биологических родителях, то есть о том, что произошло, почему вдруг это усыновление стало возможным. Есть поручение правительству совместно с органами исполнительной власти на федеральном уровне проработать этот вопрос, разработать и внести в Госдуму проект поправок. Технически достаточно просто внести несколько реальных поправок в пару статей в закон о записи актов гражданского состояния и, собственно, в семейный кодекс. На мой взгляд, это хорошая такая верная поправка, потому что на сегодняшний день все взрослые усыновленные, которым стало известно, что они усыновлены, сталкиваются чаще всего со сложностями в получении какой-то информации о своих биологических родителях и о факте обстоятельствах усыновления, потому что где-то родители пожилые, с ними уже затруднительно разговаривать на эту тему. Кто-то после усыновления уничтожил все следы и документы, и их сейчас трудно восстановить. Где-то действительно уже родители, усыновители ушли из жизни, и в этом случае особо упорным взрослым, которые все-таки хотят получить информацию об этом, приходится действовать через судебные инстанции, причем проходить все судебные инстанции вплоть до Верховного суда. Есть несколько судебных решений в 2015-2019 году. Общая концепция судебных решений такая, что да, действительно, если наш с вами взрослый усыновленный обуславливает необходимость получения сведений либо вопросом медицинского характера, какие-то генетические заболевания, либо вопросом, например, брачно-семейных отношений, чтобы не случилось так, что в брак вступить с родственником, либо вопрос каких-то наследственных отношений, то в исключительных случаях суд может пойти навстречу, но это всегда очень долгая история. Поэтому, на мой взгляд, поправка технически проста. Если будет на то воля законодателя, мы вполне можем ее довольно быстро получить.
1: Новости для взрослых.
2: Выросшим усыновленным пока остается только ждать, превратится ли поручение правительству в реальные поправки к действующим законам или даже в какой-то новый закон. Возможно, будет ждать и кто-то из героев историй, которые мои коллеги рассказывают в программе. Сегодня одна из них от Ирины Поваровой.
4: История с продолжением.
5: Начнем с фрагмента репортажа о рязанском рейсе поезда «Надежды». Состоялся он 2 июня 2006 года. Среди семей, которые отправились тогда за приемными детьми, была Татьяна с мужем.
6: Я взяла ее на руки. Девочка не капризничает, ничего. И вот за все время, что я с ней была, часа два, наверное, она ни разу даже не соизволила поплакать. Покормить мне ее разрешили. Дали прям бутылочку, я сама ее на руках покормила. Сначала со мной побыли, на вопросы поотвечали, потом я сама с ней осталась.
7: Честно говоря, не ёкнула.
6: Но у меня нет такого, у меня вообще интуиция не развита, я никогда ничего заранее не чувствую. Симпатичная девочка, понянчилась. Посидела, чуть покормила. Она устает немножечко, я на руках головку на плечо положила, за волосы потаскала. Тут у меня уже ощущения такие стали появляться, тяга какая-то к ребенку. Просыпается вот эта вот материнская.
5: Сегодня Татьяна в гостях у нас в редакции. Конечно, первым делом захотелось узнать, что вспоминается о том рейсе спустя 20 лет.
8: На самом деле, абсолютно забылись детали уже в самой поездке. Помнится ощущение, что это на самом деле было спасение, решение нашей проблемы, потому что мы сами из Подмосковья к московскому оператору региональному обращаться было проблематично за поиском детей. Там какая-то была своя очередь. И мы, соответственно, искали по Подмосковью, по соседним областям. И полгода, наверное, после получения разрешения уже на усыновление мы никак не могли посмотреть детишек. Все время какая-то впереди нас очередь, все время что-то не так. И когда вот организовался этот поезд, мы с ним уехали.
9: Что самое сложное было в той поездке?
8: Самое

0: справиться с этой проблемой. И очень хотели ребенка, конечно. Соответственно, вот это вот желание, целеустремленность, она давала силы на все. Плюс, конечно, очень помогало то, что вокруг ехали такие же люди, которые также хотели обрести это счастье материнства. Общая поездка, она всегда тоже поддерживает, дает дополнительные какие-то силы, эмоции. В общем-то, мы сразу же с ребенком-то, можно сказать, и вернулись. Ну, по крайней мере, с решением, с согласием, с подписанными бумагами оставалось только пройти необходимые еще какие-то процедуры, и все. То есть вы помогли нам найти нашу первую девочку. 5,5 месяцев ей тогда было.
1: Первую?
0: Первую, да. А потом были еще. Через 3 года мы усыновили мальчика, и еще через 5 лет еще одну девочку. Следующих деток мы взяли гораздо младше. Мальчика мы вообще в месяц забрали. Девочку другую в 2 месяца. Теперь у нас 3 детишек. Старше уже, соответственно, 20, а младше сейчас 11.
1: А среднему сколько сейчас?
0: 17 лет. Дочка вот в институте, сын в колледже. Только младшенькая пока в школе.
1: А на кого учатся дети?
0: Дочка учится в социальном университете, а сын учится на геодезиста.
2: 20 лет в семье Татьяны есть дети, как она и мечтала. И вряд ли этот родительский путь был безоблачным. Наверняка случались и бессонные ночи, неожиданно возникали проблемы.
0: Конечно, были, как и у всех людей. Сначала мы проходили период восстановления, когда ребенок очень сильно отставал в развитии. Мы много занимались, мы ходили на бесконечные какие-то курсы и занятия. Потом нашли очень хорошего нейропсихолога, которая нам сказала, может быть, не надо метаться по психологам, по неврологам, ездить на другой конец Москвы на какие-то занятия. Вы попробуйте простые человеческие такие средства, детские, обычные классические варианты. И нам посоветовали плавание, музыкальное, школы, вот что-то такое, что развивает со всех сторон, в общем-то, не хуже нейропсихологии. И где-то годиков с 3 мы с дочкой ездили на детское плавание, потом она поступила в музыкальную школу на фортепиано. В результате со временем все подтянулось, все нормализовалось, когнитивные и физиологические вещи, они все выправились. Потом, конечно, мы проходили этапы подросткового взросления, когда такой ершистый ребенок, когда там, мама, не трогайте, вы меня не понимаете, не влезайте в мою жизнь. То есть дети есть дети, они все равно все проходят эти этапы. И, конечно, сложности были определенные на разных жизненных этапах, но, в общем-то, они преодолеваются так же, как и со своими детьми, так же и с усыновленными. Все примерно плюс-минус похоже.
2: Татьяна рассказала, что тайну усыновления в семье не хранят. Всем окружающим, правда, не рассказывают, но и дети, и родственники, и другие близкие люди в курсе. А в каком возрасте узнала об этом, например, старшая дочка?
0: Ну, мы потихонечку начинали говорить сразу, пока она еще даже не понимала, что имеется в виду, вот годиков 3, 4. Просто чтобы у нее как-то на подсознании записалось, что вот такая ситуация есть. Мы говорили, что вот мы тебя забрали, что родила тебя другая женщина. И осознала она, наверное, это лет в 7 или 8, она переспросила. Я что, не была у тебя, мама, в животике? Ну, абсолютно безболезненно, вот со всеми 3 детьми этот разговор прошел спокойно, без всяких последствий, удивлений каких-то. Ну, они что-то уточняли, но, в принципе, мы со всеми начинали издалека. Научили нас этому в школе приемных родителей, в свое время мы ходили для того, чтобы получить разрешение и так далее. Там говорили о том, что если вы не будете хранить тайну, то лучше начать говорить сразу, то есть не тянуть, не откладывать и, самое главное, не врать, что, мол, вот потом будет лет 15-16, ребенку начнет он понимать, я все скажу. Нет, так не надо делать. Вот поэтому мы как-то вот сразу это все.
2: Надо сказать, что в первые рейсы поезда «Надежды», а Рязанский был 3-м по счету, многие семьи ехали с твердым намерением сохранять тайну усыновления. Почему же Татьяна с мужем решили иначе? Ведь детей они брали совсем грудничками, можно было постараться и скрыть.
0: Изначально не собирались скрывать, потому что боюсь я обманывать, и супруг у меня примерно так же. Мы сторонники того, что, ну, вероятность того, что правда где-то как-то вылезет, да даже мы сами где-то что-то сболтнем, проговоримся. То есть мы боялись, что окажемся в той ситуации, когда ребенок узнает и перестанет нам доверять и верить. Лучше уж не скрывать, как есть. Родственники, родители, близкие, все понимали, потому что они видели, как мы хотим детей, как мы пытаемся решить эту проблему сначала с врачами. То есть все, в общем-то, были на нашей стороне. Тоже смысла скрывать не было. И на самом деле мы поступили, мне кажется, очень правильно, потому что я сейчас, периодически сталкиваясь с разными ситуациями, понимаю, насколько сложно хранить эту тайну. Совсем вот только недавно мне нужно было в очередной раз заполнить какие-то документы для

0: многодетности. Прихожу в МФЦ, начинаю общаться, но меня 10 раз переспросили. А почему повторное свидетельство о рождении? А почему дата не та? Я уже несколько раз при всем МФЦ повторила, что ребенок усыновленный, и этот ребенок усыновленный. И я понимала, что вот если бы я скрывала, мне осталось бы только еще встать и в полный рост сказать: да, дети усыновленные, слышите все. Это тайна, но знают об этом уже все здесь сейчас. И таких ситуаций было очень много. Наши структуры государственные, они не приспособлены к тому, чтобы что-то скрывать. Им нужно докопаться до истины, почему же вы вот здесь что-то не указали или что-то не сделали. Так что надо, конечно, учитывать, что у нас скрывать это достаточно сложно.
1: Татьяна сказала, что сложности и проблемы у ее детей в процессе взросления были такие же, как у всех. Но это все-таки не совсем так. У среднего сына возник вопрос, который может появиться только в семье опекунов или усыновителей. Он спросил о кровной матери.
0: Сын заинтересовался, спросил, пытается понять, кто он, найти какие-то связи. И мы попытались разыскать его маму. Отказ писала мама, то есть мы нашли, сохранили фотографию этого отказа, когда еще забирали ребенка. Там были про маму практически все данные. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные. Прописки не было, но город был откуда она, откуда-то издалека, с северов. И вот по этим данным, к сожалению, мы не смогли разыскать никак. Я приходила в полицию. Мне сказали, что без особого запроса никто не выдаст мне никакие данные на человека, даже по паспортным данным. Обращалась в ЗАГС. В ЗАГСе сказали, мы можем вам предоставить только фамилию, имя, отчество и прочее. То есть то, что есть в актовой записи. И, собственно, дальше все тупик, потому что куда обращаться для того, чтобы найти человека, имея даже паспортные данные, в общем-то, непонятно. Ну, мы объяснили сыну, что вот такая вот ситуация, показали ему этот отказ. Оказалось, кстати, что очень важно сохранить эту бумажку. Ребенок посмотрел, ему было интересно почерк мамы увидеть, профессию она свою написала, описала отца со своих слов. И он почитал, посмотрел, он говорит, аккуратный почерк, грамотный текст. То есть, в общем-то, для него было важно узнать даже то, что какие-то такие мелкие, казалось бы, незначительные сведения, которые мы бы на словах ему точно не передали. Он говорит, мне, в принципе, достаточно того, что я знаю, из какого региона моя мама была, кем она работала. На этом история закончилась. Дальше ему уже вроде стало неинтересно. Но сам факт, что разыскать довольно сложно. И документы, конечно, лучше оставить, где есть что-то о родителях, просто потому что ребенок потом может поинтересоваться, что и как.
2: Я вижу, что вы все время, улыбаясь, говорите о своих детях. Надо полагать, вы считаете свое решение правильным?
0: Да, конечно, абсолютно правильным. Считаю, что мы очень счастливая семья, и детки нам, судьба нам их преподнесла именно вот тех, которые наши. Самые замечательные. Да, я вот очень люблю их и очень благодарна, что так все сложилось.
2: Что можете сказать тем, кто сейчас ищет своих детей?
0: Конечно, ищите, конечно, находите и любите их бесконечно. Не сравнивайте ни с кем другим, не пугайтесь возраста или каких-то особенностей. Любите, любовь творит чудеса. Потом вы будете вспоминать тоже все вот эти пройденные этапы, сложности или что-то еще, вы будете вспоминать, скорее всего, как я, с улыбкой, потому что они дают свои плоды. Эти детки, они очень чутко отвечают на любовь. Они, конечно, впитывают все, что вы им дадите, и будут и похожи на вас, и любить вас. И, в общем-то, это такое очень благодарное дело.
3: Продолжение следует. Есть среди наших слушателей те, кто ищет названных сыновей и дочек. И таких взрослых немало. А есть те, и мы это точно знаем, кто ждет. Мальчишки и девчонки, малыши и подростки, здоровые и не очень, они ждут из года в год, терпеливо, порой с уже угасающей надеждой. Но все-таки до последнего верят, что родители их найдут. Примут такими, какие есть. Заберут из казенных стен и подарят самое дорогое – теплый дом. И в доме том их будут всегда ждать и любить самые родные, пусть и не по крови, мама и папа. А для того, чтобы эта детская мечта стала явью, почти в каждой программе «Детский вопрос» звучит самая главная рубрика радиожурнала.
4: Где ты, мама?
3: С нашей новой подопечной, которая пока живет в детском доме, вас познакомит Татьяна Юрасовская.
5: Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром только приезжающая игра, игра хочет в небе голубом. Генетки раскаются молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повисли первые дождевые, и солнце нечем золотит.
3: Это любимое стихотворение Вики. Она вообще очень увлекается поэзией. А из школьных предметов третьекласснице больше всего нравится литература.
6: Уроки ты сама учишь или тебе помогает кто-то?
5: Помогает. Иногда сама делала. Сегодня математику сама сделала, но чуть-чуть Галина Павловна помогала.
6: А Галина Павловна – это твоя воспитатель, да?
5: Да.
7: Проблемы с учебой есть. Бывает же, не всегда она может понять какой-то новый материал. Бывает, забудет. Подскажешь ей, она тут же делает.
3: Галина Чигрей рассказала, что оценки у Вики разные. Чаще четверки и тройки, но бывают и пятерки.
7: Может быть, в семье, если вы уделите ей большее внимание, у нас же детей-то много, то хоть семьи надо посетить, и все разные классы. Может быть, она и будет учиться лучше.
3: А какой у Вики характер?
7: Она очень общительна. Ей нравится быть всегда в центре события. Она без стеснения. Вот куда бы мы ни поехали, она всегда со всеми найдет общий язык. Прям вот такая обаятельная. Разговаривает со всеми взрослыми, любит ходить в гости, приглашает всегда и к себе на игры.
3: Да, Вика очень симпатичная девчонка. Веселые карие глаза, озорная улыбка, задорная русая каре. Девочка носит очки, но это совершенно не мешает ей быть большой любительницей активных игр.
7: У нас Вика прям моторчик. Она успевает везде и всюду, не сидит никогда на месте. Но может увлечься, конструктором сидеть, играть. Она любит быть лидером. Она у нас в группе самая маленькая. Участвует во всех конкурсах чтецов и танцевальной. И почти всегда, я не помню такого случая, чтобы она не занимала призовые места.
5: Я много где участвую. Стихи учу, танцую. В свободное время делаю уроки и сижу с друзьями. И хожу на кружки.
6: А на какие кружки ты ходишь?
5: На ИЗО, на танцы, в библиотеку и все.
3: Детский дом, где живет Вика, находится в Кемеровской области. За ее пределы девочка еще не выезжала. Но в крупных городах своего региона ей все-таки довелось побывать.
5: Я в Новокузнецк ездила, на конкурс танцевальный, в Кемерово была. Ходили в игровой центр. Мне больше всего понравились виртуальные очки.
3: А еще Вике очень понравилось в цирке.
5: Там обезьянка делала кувырки, а вот обезьянке не понравилось. Она какая-то спокойная была. Она должна на человека шипеть, а она не шипела.
6: Ты любишь животных?
5: Я люблю собак, и кошек, и кроликов.
6: А себе хотела бы завести?
5: Да, кроликов и кошек.
6: А есть у тебя какая-нибудь мечта?
5: Мечта? Пойти в приемную семью.
3: В этом месяце Вике исполняется 11 лет. А в детский дом она попала в 2021 году, когда ей было 6. Почему же девочку еще не забрали в семью?
7: Их четверо. Все старшие, она самая младшая. Те девочки уже более такие взрослые. Сначала они младшие были, должны были всех добрать, поэтому не брали, что большая семья. А теперь они уже повзрослели. Они согласны, что Вика устроена будет одна. Девочки дали согласие. Ну и, конечно, она очень хочет обрести приемную семью, чтобы у нее появились любящие мама и папа.
3: Фотографии Вики, а также других ребят из Кемеровской области, которые тоже надеются на долгожданную встречу со своими будущими родителями, вы найдете на сайте социального проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру. Там же размещены рассказы о наших подопечных из разных регионов России, полные интернет-версии всех выпусков радиожурнала, много интересной и важной информации. А на сегодня все. Подписывайтесь на наши странички в соцсетях, и мы всегда будем рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи.
8: Детский вопрос. Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
1: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит — это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Военнослужащие российской группировки войск «Южная» подняли российские флаги в контролируемых частях Константиновки, за которую идут бои в Донбассе. Иранская сторона пока не давала согласия ни на какой текст соглашения с Вашингтоном. В Мексике прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу 2026. Далее подробно. Военнослужащие российской группировки войск «Южная» подняли российские флаги в контролируемых частях Константиновки, за которую идут бои в Донбассе. Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на ее северо-восточные окраины. В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника, добавили в министерстве. Также вооруженные силы России освободили населенный пункт Роскошное в ДНР и установили контроль над населенным пунктом Ахримовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Ахримовка Харьковской области. Нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Жовтневая, Басово, Варваровка и Казачья Лопань Харьковской области. В Сумской области нанесли поражение живой силе техники механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Иволжанская, Хотень, Могрица, Рясная и Новая Сечь Сумской области. Противник потерял более 205 военнослужащих. Танк, бронеавтомобиль производства США, 5 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
1: Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ. А силы ПВО за сутки сбили почти 800 дронов ВСУ самолетного типа. Иранская сторона пока не давала согласия ни на какой текст соглашения с Вашингтоном, сообщает в четверг агентство «Фарс» со ссылкой на источник, близкий команде переговорщиков от Ирана. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время будет объявлено, где и когда состоится подписание соглашения с Ираном. Он отметил, что обсуждения и финальные пункты соглашения были согласованы всеми сторонами. Трамп перечислил ряд стран, с которыми, по его словам, согласованы все детали сделки. Речь идет о США, Израиле, Пакистане, Турции, ряде арабских стран. Ирана в этом перечне нет. Однако ряд западных СМИ, в частности газета «Гардиан», отмечали, что формулировки Трампа в его заявлении о сделке с Ираном были не совсем ясными, поэтому возникают вопросы относительно их трактовки. В Москве сегодня объявлены имена лауреатов государственных премий за 2025 год. Это высшая форма признания заслуг граждан перед обществом и государством. Ректор МГУ Виктор Садовничий стал лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Под его руководством в университете создано более 30 факультетов и институтов, открыты филиалы в 5 странах, а московский кампус увеличен вдвое. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский.
3: Это государственная премия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Рекомендации по ее присуждению выносятся совместным решением двух советов: Совета по культуре при президенте и Совета по науке и образованию. И кандидатура вносится президенту на утверждение. В этом году премия решением президента присуждена ректору Московского государственного университета, выдающемуся ученому и организатору науки и образования Виктору Антоновичу Садовничеву.
1: Премия в области культуры и искусства присуждена народному артисту, режиссеру и продюсеру Андрею Кончаловскому за вклад в развитие отечественной и мировой культуры. Также лауреатами стали Мария Ушакова и Екатерина Жукова, создатели сериалов и проектов, посвященных знаковым событиям в истории России. ЛДПР запускает масштабный проект, призванный бороться с несправедливостью в самых разных сферах. По словам лидера партии Леонида Слуцкого, большая команда ЛДПР станет площадкой, где каждый сможет сообщить о волнующих проблемах. Особое внимание уделят защите прав многодетных семей, участников спецоперации, а также их близких.
4: Мы просто хотим справедливости, и мы та партия, которая умеет этой справедливости добиваться. Мы возрастаем благодаря вашему к нам доверию, потому что мы действительно сумели решить то, чему нас когда-то учил Владимир Вольфович Жириновский, быть неравнодушными к людям, к их судьбе, к их проблемам. Мы должны уже сегодня решать те проблемы, которые действительно стучат в наше сердце и которые не находят пока на вашем уровне решения. Поэтому вы пришли в ЛДПР. И мы эти задачи будем решать вместе.
1: Правительство России исключило авиационно-космический салон «Макс» из перечня выставок на 2026 год. Как следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации, в списке также больше нет гидроавиасалона 2026. При этом научная конференция по гидроавиации все же состоится, но только в сентябре 2027 года в Геленджике. На 80-тысячном стадионе «Ацтека» в Мексике прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу 2026. Шакира представила официальный гимн Мундиаля вместе с нигерийским певцом «Бурна Бой». Этот мундиаль станет самым масштабным в истории. В нем примут участие 48 сборных вместо привычных 32. Кроме того, чемпионат мира продлится рекордные 39 дней с 11 июня по 19 июля. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Полузащитник Ахмата и сборной России Лечи Садулаев является одной из главных трансферных целей «Спартака» на это лето, сообщает «Спортбаза» и добавляет, что сам 26-летний футболист также не против перехода в «Спартак». Ахмат готов отпустить Садулаева за сумму около 10 миллионов евро. В полузащитнике Ахмата также заинтересован «Зенит». Как сообщает «Спорт-24», сторона Садулаева раздумывает над возможностью потенциального трансфера в «Зенит». Сомнение вызывает количество игровых минут, которые футболист получит в случае перехода. Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, подтвердил интересы «Зенита» к своему клиенту. «Кто-то написал про 30 миллионов евро, но я не должен все слухи комментировать. Решать вопрос о трансфере могут руководители «Динамо» и «Зенита», и если скажет «Динамо», что им выгодно продать Тюкавина, тогда будем разговаривать», — приводит слова Сафонова РБ «Спорт». Международная федерация бобслея и скелетона отклонила предложение Украины включить в повестку Конгресса вопрос об исключении из организации Федерации бобслея России. «Благодаря нашей работе с делегатами это предложение не прошло. 15 были за, 17 против, трое воздержались», цитирует ТАСС президента Федерации бобслея России Анатолия Пегова. В завершении о плавании в Казани завершился чемпионат России. В последний день турнира Егор Корнев установил 5-й рекорд страны по ходу этих соревнований. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46-96. Вторым стал Иван Гирев, третьим Андрей Минаков. Из других результатов четверга отмечу победу Юлии Ефимовой на 100-метровке брасом. Евгения Чкунова вторая. На этой же дистанции у мужчин Иван Кожакин взял золото, опередив Кирилла Пригоду. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Завтра, в пятницу, 12 июня, в Южно-Сахалинске +20, +22, переменная облачность, без осадков. Во Владивостоке +16, +18, переменная облачность, без осадков. В Архангельске +24, +26, малооблачно, также без осадков. В Самаре +26, +28, переменная облачность, без осадков. В Волгограде +29, +31, малооблачно, без осадков. В Сочи +23, +25, переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дождь. Ночью +14, +16, днем в городе на Неве +20, +22. В Москве переменная облачность, без осадков, ночью +16, +18, днем в столице +30, +32.
0: Радио России. Музыка. Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.

Дорогие друзья, мы сегодня задаем нашему главному герою Йоханнесу Брамсу один очень простой вопрос. Это программа «Часть брамсовского цикла», а вопрос такой. А вот какой на самом деле вы пианист, господин Брамс? Что вы умеете? Чего вы ожидаете от других, если вы, скажем, сочиняете для рояля? Что вы цените? А чего, напротив, совершенно не выносите в фортепианной игре? И каким образом все это находит отражение в ваших сочинениях? Ответы воспоследуют. Но первый из них нам дает прямо сейчас знаменитая в современном мире пианистка Ю Дзя Ван своей записью. Она сделана в 2010 году в Гамбурге. И играет она вариации на тему Паганини Йоханнеса Брамса. Тема слишком известная, чтобы ее каким-то образом комментировать, но Брамс это делает. Брамс вслед за очень многими, кто брался и еще после него возьмется, как раз и показывает на этом примере все, что он умеет сам и чего он ждет от других. В смысле не только владения роялем, но и умение отличать истинную виртуозность, истинное мастерство от пшика и пыли в глаза.

Вариации на тему Паганини Йоханнеса Брамса представляют собой две совершенно независимые друг от друга тетради, опубликованные под одним и тем же 35-м номером опуса. Вот сейчас от первой тетради пианистка Юдзя Ван плавно переходит ко второй. И там от темы Брамс, естественно, отходит еще дальше. Иногда настолько далеко, что хочется, как в глухом лесу, крикнуть «Ау!». Но в этот момент она снова объявляется и снова напоминает о себе. И паганиевская тема, и, еще раз повторяю, выявляет новые особенности брамсовского отношения к роялю и брамсовских отношений с роялем.

Вариации на тему Паганини Йоханнеса Брамса, пианистка Юдзя Ванг. Мы задаем Брамсу вопрос и получаем от него ответ. Эта программа – часть нашего брамсовского цикла, и в ней мы интересуемся взаимоотношениями между композитором и инструментом. Причем первым и главным инструментом, которым он владел. Не просто здорово, хотя все говорят, что Брамс исключительно классно играл на фортепиано, но еще и проблемы были связаны с этими отношениями. Я напомню только один из аспектов главной проблемы. Брамс чрезвычайно не любил публично выступать в качестве пианиста. Причем про него даже говорили, что он не играет, хотя может здорово играть, может этим здорово зарабатывать, может добиться большой славы виртуоза-пианиста, который не имеет, но не делает этого из презрения к публике. Вот отношения между собственной скромностью, собственным тщеславием, собственным стремлением к тому, чтобы тебя одобрили, оценили, и полностью противоположными чувствами, это внутри одной человеческой души очень интересный механизм, который может давать разные результаты, если не сбоит. А сбоит, кстати, он очень часто, как мы знаем, и по современным артистам, и по историям из достаточно далекого прошлого. Так вот, мы слышали, как Брамс требует виртуозности от исполнителей, ну и, естественно, среди них первым обозначает самого себя, поскольку все, что он написал, он действительно мог сам сыграть. И говорят, что это потрясающе звучало в его исполнении. Все-таки в тех достаточно редких случаях, когда он находил возможность публично, например, исполнить собственные вариации на тему Паганини. Сейчас эти же вариации столь же трудные, по-прежнему в двух тетрадях, которые исполняются отдельно, мы слышим в исполнении Шуры Черкасского. И это подход к фортепианным трудностям, да и к психологическим тоже, гораздо более ранний, из другой, уже к тому времени ушедшей эпохи. Запись сделана в самом начале 50-х годов прошлого века в послевоенной Германии в студии Кёльнского радио. Шура Черкасский, который на самом деле Александр Исаакч и последний осколок русской дореволюционной фортепианной школы в том виде, в каком она существовала изначально, играет первую тетрадь брамсовских вариаций на тему Паганини. Thank you.

Это вариации на тему Паганини Йоганнеса Брамса в исполнении Шуры Черкасского. Запись сделана в самом начале 50-х годов прошлого века в студии Кёльнского радио. Вернее, это трансляция живого концерта из Кёльна, который был частью концертной серии, напрямую передаваемой по радио. В тогдашней послевоенной Германии это очень много значило, и человек понимал, что он играет не только для людей в зале, но и для аудитории, которая слушает эту музыку по радио во всей стране. Так вот, при всем при этом нет необходимости хвалить игру Шуры Черкасского, но взглянем на это с точки зрения трудностей, которые там есть и которых мы при этом не замечаем, не видим, потому что они преодолены сразу. Все это так, но давайте все-таки словами сформулируем ответ на заданные гораздо раньше вопросы, еще когда эти же самые брамсовские вариации на тему Паганини играла Юдзя Ванг. То есть мы слышали последнее слово современного виртуозного пианизма. И она, и Шура Черкасский, разделенные дистанцией примерно в 60 лет, имеют абсолютно одинаковые ноты перед глазами, и перед ними стоят одинаковые задачи. Эти задачи Брамсом определены очень четко. И самое главное для него уже тогда, а в дальнейшем это приобретает еще большую важность, чтобы ни в коем случае, ни в одной детали, ни в одном моменте этой музыки она не походила на тот романтический фейерверк пижонства и самолюбования, который был ему не то чтобы ненавистен в музыкантах листовской школы, который очень сильно смущал его просто на уровне невозможности установить личный контакт с самим Францем Листом и вообще в тогдашней новой музыке, как они говорили, музыке будущего. Существовал один действительно очень рискованный текст, который Брамс в 1860 году подписал. Это было коллективное письмо немецких классических музыкантов, так сказать, консервативной академической выучки, обеспокоенных слишком большим ростом влияния партии музыкантов будущего. Ему потом много за это пеняли, преподносили его как ретрограда, консерватора, борца против неизбежного движения времени вперед и человека, который хочет это движение задержать. Но давайте посмотрим вот именно на ноты, которые играет Шура Черкасский, и мы сейчас услышим продолжение. То есть вторую тетрадь тех же самых паганиневских вариаций. Чего ни в коем случае нельзя делать с публикой, ни в коем случае нельзя подменять живое, реальное движение музыки, музыкальной мысли, музыкальных идей и их развитие, прежде всего логическое, прежде всего развитие, которое является продолжением композиторского и исполнительского мышления, вот этими жестами, этими моментами, когда неважно, что происходит, главное, смотри на меня и восхищайся тем, как я аккорд взял, голову повернул, как я паузу или фермату выдержал. Вот именно этого Брамс категорически не допускал, не терпел, и в своей музыке тоже естественным образом он требует чрезвычайно точной организации времени. Никаких свобод, никакой отсебятины, никаких фермат, никаких ускорений или замедлений. Для него тема Паганини — это непрерывно тикающие часы, и очень важно при всех сменах темпа, чтобы никоим образом не терялась вот эта непрерывная логическая нить, нить повествования, чтобы она не рвалась, а вела нас от первой к последней вариации, что, собственно, и происходит в второй тетради, которую играет Шура Черкасский. Напомню, это Кёльн, начало

50-х годов, и очень много народу, не только в зале, но и по всей Германии, кто слушает это в прямом эфире. Ну, практически как мы сейчас, только с разницей во времени. Вы понимаете, что поколение тогдашних слушателей были примерно вдвое ближе к Брамсу и к тем временам, и к той традиции, которая Брамса открыла для себя, можно сказать, создала и по праву этим гордилась.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Военнослужащие полка 1194-й российской группировки войск «Южная» подняли российские флаги в контролируемых частях Константиновки, за которые идут бои в Донбассе. Бывший заместитель главы МВД Великобритании Дэн Джарвис назначен министром обороны Соединенного Королевства. Посольство России в Армении выразило возмущение в связи с осквернением в армянском Гюмри мемориала героям Великой Отечественной войны. Далее подробно. Военнослужащие полка 1194-й российской группировки войск «Южная» подняли российские флаги в контролируемых частях Константиновки, за которые идут бои в Донбассе. Видео с поднятием флагов есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Министерство обороны сообщало, что российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины. В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника. Штурмовые подразделения успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка. В освобожденных кварталах проводится поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков. Также подразделения южной группировки российских войск освободили населенный пункт Роскошное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Роскошное Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием трех механизированных мотопехотной аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах Малиновки, Дружковки, Николаевки, Райалександровки, Пескуновки, Константиновки и Артема. Противник потерял свыше 120 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Сенатор», 8 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Ранее сообщалось об установлении северной группировкой российских войск контроля над населенным пунктом Ахримовка в Харьковской области. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок войск около 1220 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 798 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг журналистам, что в его понимании руководство Ирана одобрило подписание соглашения с Соединенными Штатами. Ранее в четверг Трамп заявил, что соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные. По его словам, это может произойти в Европе. В свою очередь агентство ФАРС со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной команде, сообщило, что Тегеран пока не одобрил какой-либо текст для соглашения США. Тем временем американские вооруженные силы нанесли удар по очередному нефтяному танкеру, который нарушил блокаду Ирана в районе Оманского залива, сообщило в четверг Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Министр обороны Великобритании Джон Хилли ушел в отставку. Хилли неоднократно выражал поддержку Киеву и значительно способствовал эскалации конфликта на Украине. С подробностями об отставке наш сапкор в Лондоне Елена Балаева.
3: В своем письме премьер-министру министр обороны Великобритании Джон Хилли написал, что план инвестиций в оборонную сферу, цитата, «существенно не дотягивает до уровня, необходимого для обороны страны в это опасное время». Ну вот еще цитата. «Министерство финансов не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для защиты в этот период растущих угроз». Конец цитаты. Пока реакции казначейства Даунинг-стрит на громкую отставку министра обороны Великобритании не было, неизвестно, кого сейчас назначить на эту должность, вернее, кто пойдет на должность человека, который должен будет решать, где достать дополнительные 28 миллиардов фунтов стерлингов. Но соратники уже бывшего министра обороны говорят, что вообще удивительно, что уже даже такого человека довели, потому что Хилли был одним из самых лояльных лейбористов на протяжении последних более 30 лет. Самое главное, что позиция, с которой он ушел в отставку, это очень важная позиция министра обороны Великобритании. Так что, в общем, налицо, как говорят сейчас все эксперты, опять серьезный политический кризис правительства Кира Стармера.
1: И, как стало известно, бывший заместитель главы МВД Великобритании Дэн Джарвис назначен министром обороны Соединенного Королевства, говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Кира Стармера. Джарвис сменит на этом посту Джона Хилли. Посольство России в Армении выразило возмущение в связи со осквернением в армянском Гюмри мемориала героям Великой Отечественной войны. Рассчитывает на четкую оценку произошедшего со стороны властей Армении. Мэрия Гюмри заявила, что 10 июня вандалы сорвали в армянском Гюмри таблички с названиями советских городов-героев на территории мемориального комплекса «Мать Армения», открытого 9 мая 1975 года в честь 30-летия победы в Великой Отечественной войне. Москвичей предостерегли от поджигания тополиного пуха. Жаркая погода, почти без дождей, и при этом достаточное количество влаги в почве повлияли на обильное цветение и плодоношение этих деревьев. Поджог тополиного пуха вреден для экосистемы и может грозить пожаром, сообщила ТАСС представитель столичного департамента природопользования Елена Семенкова. Сугробы из пуха выглядят необычно, привлекают внимание детей и подростков. Хотелось бы предостеречь горожан от опасных игр с огнем. Поджигать пух нельзя, это пожароопасно. Кроме того, вредит экосистеме, могут пострадать насекомые и растущие во дворах растения, сказала эксперт. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Казани в четверг завершился чемпионат России по плаванию. В последний день турнира Егор Корнев установил 5-й рекорд страны по ходу этих соревнований. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46-96. Вторым был Иван Гирев, третьим Андрей Минаков. Из других результатов четверга отмечу победу Юлии Ефимовой на 100-метровке брасом, Евгения Чкунова вторая. Представитель Лихтенштейна Александр Оспельт избран новым президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. На выборах, которые прошли на конгрессе в Белграде, за Оспельта было отдано 65 голосов, за уже экс-главу ФИС Йохана Элиша 64. Напомню, свою предвыборную кампанию Оспельт назвал «Соединяя мосты», обещая в случае своего избрания действовать максимально нейтрально и исключительно в интересах ФИС, а не в интересах крупных лыжных держав. Вопрос об участии россиян в соревнованиях нового сезона Международная федерация лыжного спорта и сноуборда рассмотрит в ближайший месяц. Об этом сообщил председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев. Новости футбола. Перуанский нападающий московской родины Йорди Рейна признан лучшим игроком чемпионата России первой лиги в минувшем сезоне. За форварда московского клуба проголосовало большинство капитанов и главных тренеров команд первой лиги. В 28 матчах за родину Рейна забил 7 мячей и сделал 8 результативных передач. Хоккей. Акбарс до 31 мая 2028 года продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиетуллиным. В минувшем сезоне Акбарс под руководством 50-летнего специалиста дошел до финала Кубка Гагарина, где со счетом 2-4 в серии уступил Локомотиву. В завершении теннис чемпионка Ролан-Гаррос россиянка Мира Андреева не выступит на турнире в Берлине, который пройдет с 15 по 21 июня. Мы очень рады, что она достигла такого результата в Париже, но, к сожалению, это означает и нечто печальное для нас. Желаем тебе всего наилучшего далее в сезоне, говорится в заявлении пресс-службы турнира в Берлине. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в пятницу, 12 июня, в Магадане плюс 8, плюс 10, облачно, временами дождь. В Иркутске плюс 21, плюс 23, облачно, пройдет дождь. В Петрозаводске плюс 22, плюс 24, переменная облачность, небольшой дождь. В Нижнем Новгороде плюс 27, плюс 29, переменная облачность, без осадков. В Краснодаре плюс 27, плюс 29, переменная облачность, пройдет дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дождь. Ночью плюс 14, плюс 16. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 16, плюс 18. Днем в столице плюс 30, плюс 32.
0: Радио. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
6: Радость или грусть нас ждут потом.
5: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны.
7: Всего несколько нот и оживают воспоминания. Белые акации,
8: грозья душистые.
7: Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
9: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
10: Здесь только миг между прошлым и будущим.
7: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары.
0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
12: Петя Олы, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тын.
13: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
14: Мы можем предположить, что речь идет о Усть-Тынских болотах.
13: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука.
15: Российский радиоуниверситет.
16: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы снова отправляемся в мир ядерной медицины. Это наш проект Курчатовский. И мы будем говорить о тех уникальных изотопах, которые нужно произвести для того, чтобы использовать их в детекторах, в медицинских приборах, везде и всюду. Но эти изотопы отличаются коротким сроком жизни. Вообще, как это все организовано в нашей стране? Мы поговорим с нашим добрым другом, доктором химических наук, заведующим лабораторией радионуклидов и радиофармпрепаратов Курчатовского комплекса, Национальный исследовательский центр Курчатовский институт, Рамизом Автандиловичем Алиевым. Здравствуйте, Рамиз Автандилович.
17: Здравствуйте.
16: Рамиз Автандилович, мы с вами в предыдущей беседе подробно говорили о том, как люди пытались и старались использовать свойства радионуклидов для лечения людей, для вообще создания новых детекторов, для того, чтобы увидеть невидимое, проникнуть туда, где сложно проникнуть вглубь нашего организма и понять, как он работает, как взаимодействуют различные клетки, как устроена жизнь вообще в основе всего. И вы говорили о том, что здорово для развитых стран иметь сеть центров, производящих короткоживущие радионуклиды, для того, чтобы обеспечить вот эту логистику. Они живут часы, и вот доставлять их в медицинские центры, в научные центры очень важно. Но для этого сначала нужно иметь возможность их произвести и уметь их произвести. И вот здесь вопрос уже к вам, как радиохимику. Каким образом вы выбираете эти радионуклиды для производства? Как вы придумываете, планируете, где какие радионуклиды производить? Ведь это сложнейшая система, которая потом разрастается в своей сложности, как снежная.
17: Ну, с точки зрения физики процессов, они здесь, в общем-то, не такие уже сложные, как могло бы казаться. Ну, вот мы знаем, да, что ядро атома, оно состоит из нейтронов и протонов, да. Допустим, у нас какое-то ядро, оно устойчивое, оно стабильное. В нем вот это вот сочетание числа нейтронов и протонов, оно плюс-минус оптимальное. Если мы туда добавим нейтрон, то, соответственно, оно с большой вероятностью станет радиоактивным. Либо наоборот, если мы добавим протон, то есть как бы нарушим вот этот баланс, опять-таки оно снова станет радиоактивным. И поэтому для того, чтобы получать радиоактивные вещества, у нас есть два способа. Да? Мы добавляем либо нейтрон, это делается в атомных реакторах, либо добавляем протон, это делается с помощью ускорителей заряженных частиц. То есть физика, она такая достаточно несложная сама по себе. Соответственно, нам нужны вот эти установки. Установки — это уже, конечно, работающую установку сделать, это гораздо сложнее. И, в принципе, такие установки у нас в стране создавались давно. Ну, не только у нас в стране, конечно, в мире. Создавались давно, начали создаваться, вот в Штатах первый атомный реактор заработал еще в годы войны. Он такой был, что называется, демонстрационный. А в основном после окончания Второй мировой как-то вот так вот масштабно стала развиваться ядерная отрасль во многих странах. И с одной стороны это связано было с холодной войной, с другой стороны нашлось очень много мирных способов применять ядерную энергию. И одно время очень активно радиоактивные вещества применялись и в промышленности, и в медицине сейчас применяются. Применений было, в принципе, гораздо больше, чем сейчас. Сейчас как-то постепенно люди начинаются все большей осторожностью относиться к радиоактивным веществам, все жестче становятся регулирующие нормы, но опять-таки это в результате в том числе и нескольких тяжелых аварий, да, и многочисленных мелких инцидентов. Сейчас применяют радиоактивные вещества, в общем-то, только там, где без этого обойтись невозможно. И одно из таких основных применений – это, собственно, ядерная медицина. Те установки, которые были созданы после войны, многие из них продолжают, как ни странно, работать и сейчас. Вот мы, например, наш циклотрон, на котором мы ставим значительную часть экспериментов, он 47-го года выпуска. Конечно, он модернизировался с тех пор, но с 47-го года он бесперебойно работает, да? Реакторы строились активно в 60-е годы. Это специальные реакторы. То есть те реакторы, которые используются для наработки изотопов, это не нужно их путать с теми, которые работают для производства электроэнергии. Это другие отдельные установки. Есть, в принципе, исключения. Есть, планы использовать в том числе и реакторы типа РБМК для наработки изотопов. Но это скорее исключение, а не правило. То есть то, с чем мы работаем, это отдельные специальные исследовательские установки. И в течение длительного времени вот эти установки работают долго, то есть они работают, в принципе, десятилетиями. И сейчас одна из основных проблем в том, что большинство реакторов, которые во всем мире установлены, они имеют очень большие сроки жизни, то есть они работают лет по 60 очень многие. И это серьезная проблема, потому что новые реакторы активно не вводятся исследовательские, особенно, как ни странно, они не вводятся в первую очередь в развитых странах, то есть страны, скажем так, Азии, Африки, они как раз-таки с удовольствием, в общем-то, приобщаются к вот этим вот достижениям цивилизации, а в Западной Европе, в Штатах существует определенный такой, скепсис общественности, да, то есть люди как-то побаиваются всего, что связано так или иначе с ядерной энергией. Поэтому вот это сейчас серьезная проблема, это во всем мире существующая, это устарение вот этого парка ядерных реакторов. С ускорителями ситуация чуть лучше в мире, потому что, ускоритель — это установка, менее дорогая, менее сложная в эксплуатации, менее опасная, потому что ты включил ускоритель, да, в нем есть пучок, выключил ускоритель, пучка нет, эта установка, она безопасная. В отличие от реактора, в котором топливо все время находится, оно, представляет некую потенциальную, потенциальные риски ядерные, они существуют. Поэтому сейчас как-то намечается тенденция к переходу больше на ускорительные системы для производства радионуклидов, тем более, что ускорительная техника очень сильно продвинулась за последние десятилетия. Это и по интенсивности пучка, по легкости управления этими установками. То есть они становятся такими все более и более, удобными для пользователя. То есть фактически по нажатию кнопки некоторые ускорители начинают работать. И такие ускорители уже можно размещать прямо в медицинских учреждениях. То есть и таких учреждений, в общем-то, я думаю, что сотнями уже измеряется в мире количество. В России я подозреваю, что больше десятка, я вот боюсь назвать неправильную цифру, но наверняка больше десятка, я думаю, таких центров сейчас есть. Просто эта цифра очень быстро меняется, потому что новые клиники, они вводятся в эксплуатацию. Обычно вот этот ускоритель, у нас в институте такой есть, его там запускают несколько раз в сутки, раза 3-4 он работает в день, с тем, чтобы наработать определенную активность на определенное количество пациентов. То есть, грубо говоря, он работает, выдает столько активности, сколько можно успеть ввести, да, потому что с чем вот у нас работают в корпусе, это фтор-18 диагностический радионуклид с коротким, очень коротким периодом полураспада. 110 минут, если не ошибаюсь, то есть меньше 2 часов. И надо успеть провести синтез вещества, да, глюкозы, меченной вот этим фтором. Это должно делаться автоматически, естественно. Никто ручками это не делает, потому что, ну, как бы, активности слишком высокие, чтобы с этим можно было работать руками, да, то есть это полностью в закрытых боксах, полностью автоматическая система синтеза. А потом пациенты заранее, естественно, готовятся к введению вещества, потом, ну, там уже, это уже какая-то определенная медицинская процедура, потом им вводят эту глюкозу радиоактивную, и какое-то время они опять-таки ждут, пока распределится по организму, потом, соответственно, человека кладут на томограф, потом еще некоторое время его держат, чтобы, ну, активность чуть-чуть поуменьшилась, потом его выпускают наружу, что называется, со справочкой о том, что ему была введена активность, потому что, конечно, детекторы на входе, на выходе, естественно, радиоактивность работает, и чтобы его, как говорится, выпустили, то это, конечно, ну, в сопровождении медицинского работника проводится. То есть вот такая система, она работает повсюду, да, то есть таких центров довольно много. Но это диагностика. Есть и более простые варианты диагностики, когда либо привозят радионуклид в учреждение, да, то есть там нет ускорителя, либо иногда с помощью таких как бы установок, которые называются изотопные генераторы, то есть это, ну, скажем так, это некое медицинское изделие, в принципе, да, в котором находится пара радионуклидов, то есть радионуклид один, из которого образуется второй, то есть материнский и дочерний, как мы это называем, да, то есть есть материнский радионуклид, скажем, там, молибден, допустим, 99-й, из него получается дочерние технеции 99-м. И вот их можно разделить с помощью вот этой вот системы, да, он, дочерний постоянно образуется, его можно выделить, соответственно, ввести пациенту, через какое-то время он снова накопился, его снова можно ввести пациенту. То есть здесь система сильно упрощается, то есть вопросы с генераторами, они сильно упрощают работу клиник, но генераторы, они тоже не вечные. Вот тот генератор молибдена, он там недели две может работать. Ну, вот молибден технециевый, плюс-минус. Есть генераторы, которые работают дольше, месяцы. Ну, вот, тем не менее, это достаточно дорогое, сложное, высокотехнологичное изделие, которое, за которое надо, как говорится, клинике платить и очень немаленькие деньги. С терапией ситуация обстоит немножко по-другому, то есть там обычно используются радиоизотопы, которые живут чуть-чуть подольше. То есть все-таки здесь же задача не просто посмотреть, да, картинку в томографе, а нужно, чтобы в течение какого-то времени радионуклид оказывал воздействие, да, на пациента. Поэтому, как правило, речь периода полураспада измеряются днями. То есть, ну, скажем, там 7-8 дней, иногда больше, иногда меньше. Но это вот оптимальные периоды полураспада для терапевтических радионуклидов. Почему они такие? Потому что здесь, конечно, тоже вмешивается логистика, потому что их вот так вот в клинике непосредственно получить, как правило, сложно. Дозы очень высокие, ну, количество, которое вводится для терапии, они гораздо более большие, чем для диагностики, то есть это на порядки, ну, поскольку должно быть воздействие на организм. Соответственно, получать их нужно уже на специализированном производстве. А вот такое уже производство в клинике, как правило, не поставишь, потому что это должен быть квалифицированный штат радиохимиков, дозиметристов. Ну, в любом случае он нужен, но если это получение там мелкомасштабное, то все сильно упрощается. Крупномасштабный – это фактически такой мини-завод получается, да, по производству. Поэтому здесь дальше нужно как-то обеспечивать логистику, то есть обеспечивать доставку по медицинским центрам. Все это должно делаться, естественно, в стерильных условиях, то есть как бы радионуклиды, из которых дальше получаются препараты. Препараты дальше обычно делаются, ну, либо тоже на производстве, либо в так называемых ядерных аптеках, то есть это тоже своего рода производство, но такое менее масштабное и не на продажу, а для собственного потребления.
16: Рамис Автандилович, я уже услышал много новых для себя терминов, но вот ядерная аптека меня просто потрясла. Ну, смотрите, какая история получается. Мы в предыдущей беседе говорили о том, что все, чем мы занимаемся в мире, это, по сути дела, следуем периодическому закону Дмитрия Ивановича Менделеева. В то же время вы сказали, что наша жизнь, она определяется гораздо меньшим количеством основных элементов, которые и составляют ту первооснову жизни, которая, как вы сказали, вышла из-под земли, и я, привыкший к старой школьной формуле, что мы где-то когда-то побулькивали в лужице рядом с каким-то вулканом, а вышли из-под земли, это для меня была новация. Особенно для человека православного, когда Господь сделал человека из глины. Но все-таки получается, что все вот эти действия, манипуляции в определении источника болезни, для этого определенные детекторные нужные радионуклиды или терапевтические радионуклиды, их номенклатура, если так скажем, их ассортимент, он определенный для определенных болезней, для определенных технологий определения источника там, или участка болезни, для лечения и так и далее. Получается, всякий раз нужно производство запускать разных радионуклидов, определенных, с определенным периодом полураспада. То есть это не то, что мы вот такие творческие личности, что хотим, то и сварим в нашем реакторе, условно. А получается, что очень это все заранее планируется, это определяется, эти методики определения и терапии заранее согласовываются, отрабатываются. То есть здесь сплав фундаментальной науки и уже прикладной науки. И вот здесь нужно понять, а какие радионуклиды производить, в каком количестве. Вот эта радиохимия, она уже... Это не просто производственный план, это все время производственный план на стыке нескольких наук, да еще на переднем крае наук. Всякий раз вводятся разные радионуклиды, у них оказываются все более там интересные свойства. Как вот это движение, вот эта граница человеческого знания, какими радионуклидами, что лечить, как это выходит из лабораторий и передается в дальнейшем уже в опытное производство и потом в клинике?
17: Это вопрос, как говорится, очень интересный, тема такая широкая, несмотря на это, болезненная тема для нас. Почему? Потому что вот вы очень справедливо сказали, да, что вот все это развивается в лаборатории, переходит в клинике, но здесь же проблема в том, что кроме физики, химии и инженерных проблем, сюда вмешиваются еще вопросы экономические. Вот это как раз-таки для меня, как для ученого, вещь более сложная, да, поскольку, мы-то наше дело там тербис гадолинием разделять или там альфа-частицами облучать там Европе, да, вот это мы умеем, да. А вот, что называется, бизнес-планы, вопросы регистрации, продвижения препаратов и так далее, вот это тема сложная, в которой участвуют и государство с одной стороны, и коммерческие интересы с другой стороны. И вопросы интеллектуальной собственности здесь имеют определенное значение, да, потому что не все можно и не всегда можно делать, какие-то вещи защищены патентами, да, скажем, зарубежными. Ну, в общем, вариантов... Сложностей здесь возникает очень много. Поэтому, по факту, на сегодня где-то вот набор радионуклидов, которые используются, наверное, их можно даже во всем мире, я сейчас не про Россию, их можно, наверное, по пальцам двух рук пересчитать, плюс-минус, то есть до десятки. Это то, что используется достаточно интенсивно. А часть ушла в прошлое, поскольку, развивается наука медицинская, да, там что-то одно приходит на замену другому, и поэтому часть радионуклидов уходит тоже в прошлое. Иногда они возвращаются, иногда появляются какие-то новые. Но проблема в том, что реально в клинику идет то, где можно обеспечить крупномасштабное производство. Причем не просто крупномасштабное производство, а по приемлемым ценам. И более того, понимаете, ведь тут всегда есть вторая сторона. Вот в медицине есть всегда, как говорится, кроме врача, есть еще и пациент. И вообще-то говоря, кто-то за все должен платить. Реактор стоит дорого, на нем работают в три смены люди в большом количестве. А топливо атомное, его специально надо делать под эти реакторы, оно стоит очень дорого. То есть технологии выделения очень сложные. То есть, условно говоря, это очень дорогое, очень сложное производство. Для того, чтобы это функционировало, люди должны, очевидно, получать зарплату. За топливо надо платить и так далее. То есть это значит, что кто-то должен платить за лекарства. Если за лекарства платят пациенты, это как бы одна история. Но мы не найдем столько пациентов, которые готовы там заплатить сотни тысяч рублей, например, за инъекцию, да, а курс он может состоять из нескольких, допустим, таких вот введений. Соответственно, должны быть страховые компании, здесь должны работать, да, то есть должна быть определенная государственная политика о том, чтобы возмещать, скажем, из средств вот этих вот страховых фондов, да, чтобы возмещать вот это высокотехнологичное лечение. Сейчас многое для этого делается, и, скажем, вот те же самые ПЭТ-сканирования, которые с втором 18-м. Я могу, опять-таки, неправильно назвать цифру, но порядка 80 тысяч – это стоимость сканирования рублей на весь организм. Но, к счастью, по направлению онколога это делается бесплатно. Ну, бесплатно для пациента. Бесплатно не бывает. Бесплатно – это значит, страховая компания платит, да, из налогов. То есть именно благодаря тому, что появилась возможность финансировать вот эти процедуры стали массовыми. Соответственно, тоже, если бы они не финансировались страховыми фондами, много ли людей найдется? Я понимаю, что когда вопрос жизни и смерти, то люди готовы отдать последнее, но, во-первых, нельзя злоупотреблять этим, очевидно, да? Во-вторых, у людей может просто физически не быть этих денег, да? Ни в какой форме. Поэтому, при том, что терапия, она уже сильно дороже, да, естественно. Поэтому вот как-то нужно, чтобы за это бралась в том числе и большая фармацевтическая промышленность, да, вот это самое Big Pharma, и во всем мире это работает. То есть подключаются такие гиганты, там, как там Bayer, а потом кто там еще, Novartis и так далее. То есть вот такие вот фармгиганты, они сейчас все входят в ядерную медицину, у них есть зарегистрированные препараты, они во всем мире, да, то есть они сейчас будут входить на российский рынок тоже. То есть, в принципе, вот, соответственно, создание новых препаратов, оно возможно только при финансировании очень серьезном, очень большом. И это финансирование кто-то должен делать. И, по большому счету, те радионуклиды, которые мы сейчас используем, это... С одной стороны, это вот такие прорывные разработки довольно ранние, 60-х, 70-х, 80-х, на которые тогда, в общем-то, не поскупились довести эту технологию до того, чтобы она стала простой и удобной. Это вот, скажем, технология с технецием и технология с фтором. Сейчас это две самые массовые диагностические технологии, но если посмотреть на них глазами, что называется, физика и химика, да, если не знать все, что было потом, то на начальном этапе, если проанализировать эту технологию, то можно сказать, ребята, вы с ума сошли, да? Это сделать невозможно. Потому что невозможно в каждую клинику поставить циклотрон с двухчасовым изотопом, проводить трехстадийный органический синтез, потом регистрировать какие-то аннигиляции позитронов, да, каких-то античастиц. Ребята, это научная фантастика, да? То есть никогда этого не будет. А сейчас, пожалуйста, у нас эти пациенты там в коридорах, как говорится, сидят и ждут своей очереди или наоборот после клиники. И то же самое с технецием, потому что, чтобы получить технеция, это надо облучать высокообогащенный уран в больших количествах, да, потом его перерабатывать. То есть это адские, запредельные активности. То есть и проблема в том, что образуется огромное количество осколков деления. То есть это чрезвычайно сложная химическая задача. И тем не менее ее решили, нашли способ, довели генератор до медицинского изделия, и он работает. Поэтому, когда я постоянно вот от людей, я вот регулярно слышу то, что то, чем вы занимаетесь, это фантастика, это чистая наука, это никогда не дойдет до практики, я представляю, что пришлось выслушать тем, кто продвигал в свое время, я думаю, вот эти идеи с фтором и с технецием. То есть тут, как бы сказать, наша задача ученых – это предложить какую-то работоспособную концепцию. Дальше задача инженеров и бизнеса сделать так, чтобы это превратилось в изделие, в масштабное производство. И задача, как говорится, тех, кто занимается там государственным управлением, сделать так, чтобы это стало доступно людям, ну или регулированием. То есть это как бы цепочка, она вот чрезвычайно сложная, понимаете? Не только наука, к сожалению, в этом всем работает.
16: Рамис Эфтандилович, получается, что наука перестает быть магией для всего общества, когда мы понимаем, как каждый член общества, вот все мы, уважаемые сограждане, понимаем, для чего мы платим налоги, для чего мы работаем, что физики будут работать совместно с химиками, рядом подключатся медики, обязательно нужны экономисты, которые будут организовывать экономические цепочки, обязательно будут нужны инженеры, которые это все сделают, материаловеды, прибористы. И получается, что такими технологиями, которые нам сейчас или предыдущим поколениям казались магией, чтобы они стали реальностью, все общество должно десятилетиями работать. Это должно быть высокоразвитое общество. Общество с десятками научных школ и сотнями там научно-производственных, экономических и так далее. И получается, вот тогда, когда каждый на своем месте, магия становится реальностью. Ну, я, такая фантастика становится.
17: Золотые слова. Почему фантазия? То, что вы говорите, это абсолютно справедливо, то прекрасные есть слова.
16: Это для, да, для развитых обществ действует вот эта вся история. И если мы говорим о вот этой радиохимии, которая сейчас, собственно говоря, и является, ну, достижением высокоразвитой цивилизации. Все-таки, когда мы говорим о вот этих вещах, уже вот фтор работает, вот технеция работает, вы сказали там тербий гадолиний. Ведь, в принципе, эти все вещи, которые вы нащупываете как радиохимик, они же потом будут определять, фактически ставить задачи перед теми людьми, которые как раз вот эти цепочки, гигантские цепочки будут организовывать на уровне страховой медицины, на уровне сбора налогов, обоснование перед политиками, почему мы должны затратить сотни миллиардов на вот организацию вот это все, а потом уже следующее поколение будут наслаждаться достижениями тех людей, которые сначала в лаборатории, там, не знаю, тербий с гадолинием разделили. Все-таки, если, ну да, если мы будем говорить об этом, с чего начинается цепочка? Как вы, радиохимики, все-таки с чем вы колдуете, если будем говорить таким магическим языком? Почему не ограничиться вот этими 10 радиоизотопами? Почему нужно искать новые? В чем преимущество? Потому что это потом запускает вот этот каскадный процесс.
17: Ну, смотрите, ответы на это есть. Они для нас, ученых, они очевидные. А для, кстати, медиков, для людей, которые для пациентов, они могут быть неочевидными. А логика следующая. Да? У нас очень сильно продвинулись как минимум две отрасли за последнее время. Это молекулярная биология. Ну, я, как говорится, могу немножко путаться в терминологии, да, я не специалист, но все, что связано с исследованием процессов на клеточном, на генетическом уровне, да, субклеточном, вот это вот продвинулось очень сильно. Когда, понимаете, изобретали первое, применяли радионуклиды в медицине, еще понятие ДНК не существовало, понимаете, не знали, что оно вообще существует и является носителем генетической информации. То есть наши знания продвинулись очень сильно. Продвинулись знания в биологии, это что значит? Это значит, что у нас создаются новые молекулы, биомолекулы, которые способны более адресно доставлять те или иные лекарственные агенты не просто в клетке, допустим, да, в определенные там органы клетки. То есть вот это вот сильно все развелось. А раз так, то значит меняются и требования к радионуклидам. Да? Если, например, раньше можно было применять, допустим, там радионуклиды там, с большими пробегами, то есть, ну, там, вылетающих частиц, то сейчас стараются применять радионуклиды, которые испускают все более низкую энергию, потому что действуют на все более точечном уровне, да, на более локальном. То есть переход там на альфа-излучатели, с бета-излучателей, переход там на излучатели низкоэнергетических электронов. То есть как бы вот с одной стороны вот эта вот отрасль развивается сильно. С другой стороны довольно сильно развивается вот такая классическая химия. Большинство людей, наверное, не в курсе вообще, что там происходит в современной химии. Да, там учебникам школьным в лучшем случае ограничиваются их знания, это в самом лучшем случае. Отдельная больная тема, я не хочу про это разговаривать, но как преподается химия в школе и что люди потом знают на выходе, это боль. Значит, но идея какая, что способы получения молекул, да, сборки их из фрагментов, они тоже очень сильно продвинулись. И они очень сильно продвинулись, скажем, за там, последние десятилетия. Да, вот буквально там пару лет назад была Нобелевская премия получена группой ученых за разработку новых методов синтеза молекул. То есть, грубо говоря, вы можете две молекулы соединить там, при комнатной температуре, в низких концентрациях, эффективно, легко, да, то есть то, что казалось, там, не знаю, десятилетиями назад фантастикой, тоже научной, но не столь впечатляющей, конечно, но все-таки фантастикой, а сейчас это химиками делается. Это значит, что новые классы соединений мы можем использовать как препараты в том числе. Да? Соответственно, если раньше какие-то радионуклиды вы использовать не могли, потому что, допустим, были ограничения по периоду полураспада, и вы просто не могли их применить, то сейчас с применением вот этих вот новых методов, то есть, скажем, препарат можно собирать, например, прямо в организме, да, из фрагментов. То есть вы препарат лекарственный можете разбить на несколько кусочков, то есть вводить сначала один фрагмент, потом другой, чтобы они уже в организме, например, соединились. То есть раньше это было, допустим, невозможно, но сейчас над этим уже работают. То есть это еще не применяется в клинике, но возможно, что будет применяться. То есть, а раз так, то мы там уходим от ограничений, связанных с периодами полураспада, да? Потому что проблема в чем, да, что многие вещества, они долго циркулируют в крови, скажем, те же самые антитела, да, они вот там, им чтобы по своим местам, да, найти свои мишени, свои цели, им там нужна неделя. Это значит, что вы должны вводить избыточную активность и так далее, да? А если вы этот препарат разбили на две части, сначала вводите нерадиоактивную часть, которая там нашла свои мишени в организме, а потом добавили радиоактивную, то вы можете использовать, скажем, нуклиды с короткими периодами. То есть вот эти вот вещи, они как бы меняют жизнь. Потом ведь меняются технологии, меняются ускорители, появляются новые, да, скажем, там, ускорители, допустим, там, фотонов сейчас, источники фотонов на основе ускорителей электронов очень мощные сейчас стали появляться, промышленные. То есть вот эти вот установки, они развиваются, подходы, связанные, там, не знаю, с разделением изотопов, там, физическим. То есть вот мало кто знает, да, но на том же самом ускорителе вот в Швейцарии и в ЦЕРНе есть группа, которая занимается там ядерной медициной. И они вот фрагмент этого ускорителя, как бы, ну, предварительный, скажем так, ускоритель, используют для наработки изотопов. Очень редких, очень сложных, которые иначе получить невозможно. Да? Но их технологии это позволяют, потому что, как бы сказать, потому что очень много было вложено именно в фундаментальную науку, а сейчас эта фундаментальная наука стала приносить вот такие вот, скажем так, побочные эффекты, но уже прикладного совершенно характера и полезного. Поэтому, когда нам говорят, что вот там, ну или не нам, а кому-то еще говорят, что то, чем вы занимаетесь, это вообще непонятно кому и зачем нужно, да, ну это, в общем-то, нам это очень странно слышать, особенно странно слышать, когда, не дай Господь, происходит что-то вроде вот того же ковида, который был там несколько лет назад, да, и сразу вдруг все, как бы сказать, стали интересоваться, чем занимаются ученые, а какие у них есть результаты, а какие бывают вакцины, а какие успехи. То есть пока как бы не произойдет что-то вот такое нехорошее, как-то вот к науке, ну, как-то не всегда обращаются, да, там.
16: Ну, возможно, это потому, что люди просто не осознают, с одной стороны, важность фундаментальной науки. Эти головастики умные что-то там у себя делают, и вообще непонятно, чем занимаются.

0: создаются, как вы упомянули, новые источники излучения за счет того, что на источник фотонов ударили по пучком электронов, а поскольку фотоны всегда движутся со скоростью света, они не пойдут, не полетят быстрее, но они станут гораздо более яркими, а это совсем новые эффекты. Это нужно понимать, как применить. И получается, что вам, радиохимикам, постоянно нужно быть в контакте с десятками представителей других специальностей. Я правильно понимаю?
1: Да, это так. Мы действительно в контакте с представителями других специальностей. Более того, ну, хорошему радиохимику и вообще хорошему ученому, мне кажется, самому надо быть в значительной степени, как сказать, представителем других специальностей. То есть немножко понимать из биологии, немножко из медицины, немножко из физики, потому что когда у него есть объемный взгляд на проблему, пусть даже не в каждой области специальный, он добивается гораздо лучшего результата. И таких примеров была тьма, когда люди делали очень серьезные открытия в смежной области, а не в той, в которой они специализировались.
0: А вот
1: Если
0: давайте
1: интересует, скажи.
0: об этом свете во тьме мы как раз поговорим после небольшого перерыва о практических результатах, то, что сейчас работает в радиохимии, в нашей ядерной медицине, какие сейчас конгрессы собираются проводиться. Вообще, как идет обмен знаниями, навыками, умениями между ученых. Через несколько секунд, уважаемые радиослушатели, мы говорим о самом переднем крае науки, который спасает нам жизни на самом деле. И это все делаем мы, наш народ. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.

0: Радио России. Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, сегодня занимаемся ядерной медициной, мы занимаемся радиохимией, мы говорим о том, как в результате наших общих усилий мы, налогоплательщики, создавая уникальную, сложную русскую цивилизацию, мы тогда даем возможность нашим лучшим ученым создавать те технологии, которые несколько десятков лет назад казались бы магией, абсолютной фантастикой, а сегодня мы можем лечить наши организмы, повышать качество нашей жизни, вообще развиваться теми темпами, которые мы и раньше не предполагали. Это наш специальный проект «Курчатовский». И мы в гостях у нашего доброго друга, доктора химических наук, заведующего лабораторией радионуклидов и радиофармпрепаратов комплекса Курчатовского института Рамиза Автандиловича Алиева. И, Рамиз Автандилович, мы заговорили о том, что ученый, современный ученый должен обладать колоссальным кругозором. То есть пошло вот это движение от специализации снова к пониманию, что же делает твой сосед, что же делают в соседнем центре, либо в научном центре, находящемся там в Сибири, на Дальнем Востоке, или наоборот. И получается тогда то, что мы и говорим о современном уровне развития науки и технологий. И вот по-вашему, если вы можете, расскажите о примерах удачного взаимодействия там Курчатовского института, других научных центров, что удается сделать в России, потому что нашим слушателям все-таки интересно, как это делается в России, как это в соответствии, ну или в сравнении с странами Запада, той же Японии или Китаем, как это все происходит?
2: Ну, вообще, надо сказать, что мы в этом смысле находимся в хорошей ситуации. Я имею в виду именно нашу отрасль, потому что традиционно, во-первых, у нас была хорошая фундаментальная школа, скажем, физики, математики, химии, вот этих наук естественных. То есть было хорошее фундаментальное образование, и, в общем-то, оно таковым остается. По крайней мере, когда я учился, оно было очень хорошим, и, насколько я понимаю, это не сильно изменилась ситуация. А с другой стороны, у нас был вот этот ядерный проект, в который было вложено просто чудовищное количество сил и средств, да, то есть создано огромное количество ядерных центров, которые там того или иного профиля, в которых работали лучшие специалисты там со всей страны. И, конечно, это привело к тому, что вот школа, скажем, радиохимическая, там ядерно-физическая, ну, я не в курсе того, что там в инженерных делах, это, как говорится, не мой профиль, но вот эти сферы, они оказались на серьезном мировом уровне. То есть

0: Индийская ядерная наука, она вполне себе соответствует мировому уровню. Были определенные сложности, был определенный провал, который пришелся на, ну, начало, наверное, 90-х, то есть, ну, все вот это вот десятилетие, как раз когда я был молодым ученым, оно, как бы сказать, было трудным для науки. Ну, я, как говорится, не буду объяснять причины, все это знают, но не все, может быть, понимают, что в результате произошло. В результате произошло то, что из науки выпало целое поколение. То есть у нас, если посмотреть даже сейчас, наверное, на вот как эти демографы любят строить вот эти вот, как это демографические, как это называется, пирамиды, да, вот если мы такую же построим для науки, то мы, наверное, увидим с вами, что у нас достаточно много ученых пожилых, которые, ну, с которым, скажем так, сейчас 70+. Достаточно много сейчас ученых молодых, которым 25-30, да, но не так-то много ученых среднего возраста, условно говоря, моего возраста, хотя я уже постепенно подхожу к пожилым, да. А вот ученых вот этого возраста, их меньше, потому что в тот момент, когда проходило их становление, они многие просто сменили профессию, либо сменили страну. Очень многие ученые, к сожалению, в 90-е годы, в 2000-е годы, очень многие ученые уехали из страны, потому что там им было легче себя реализовать, да? Ну, поскольку, как говорится, в то время, ну, сами понимаете, как было в стране с наукой. Значит, вот эта вот ситуация, она, к сожалению, чувствуется, она и будет чувствоваться. Это то, что не преодолеешь вот так вот в раз, да, то есть вот этот вот провал именно возрастной, потому что вот эта группа ученых, там, условно говоря, моих ровесников, это, по идее, должна быть самая, в общем-то, активная, наверное, сейчас в науке группа, да, там 40-50 лет, вот так вот, да, то есть вот эти проблемы есть, но, тем не менее, в общем-то, уровень науки достаточно высокий. И особенно вот это касается ядерной науки. Химическая наука тоже на достаточно высоком уровне. И, в общем-то, мне кажется, что так и будет, потому что, ну, я, как говорится, с образованием общаюсь, да, там, с людьми, кто заканчивает только-только вузы, скажем, там, химические факультеты, там, РХТУ и так далее. Это, ну, люди хорошо подготовлены. Взаимодействие с другими центрами, ну, в принципе, взаимодействие, конечно, существует. Есть определенные сложности, связанные с организацией науки. Да, вот это, кстати, тоже вопросы ведь к тем, кто занимается организацией, потому что я-то небольшой в этой сфере специалист, но в свое время, скажем, были, например, проекты, которые специально создавались таким образом, чтобы поддерживать группы, работающие, скажем, в разных регионах или в разных областях, да, то есть чтобы помогать людям создавать, то есть находить деньги под уже существующую кооперацию. Потому что иногда вот эти ведомственные барьеры, да, там кто-то принадлежит там Минобрнауке, кто-то Минздраву, кто-то Росатому, кто-то еще чему-то. И, конечно, когда там есть определенные ведомственные интересы, межведомственные барьеры, все это, конечно, есть. И по-хорошему вот в науке, мне кажется, барьеров, чем меньше барьеров в науке, тем эффективнее она развивается, потому что наука – это творчество. А творчество может быть только свободным, понимаете? Как бы сказать, как только мы ученым начинаем ставить барьеры, да, неважно какие, они, ну, как бы сказать, работать продолжают, но значительно менее эффективно, понимаете?
1: Либо они работают в другой стране, либо они работают на большую корпорацию. И тут уже все...
0: В корпорациях, я думаю, барьеров только больше.
1: Я думаю, да.
0: Скорее всего.
1: Вот
0: это тоже, наверное, зависит от конкретного места.
1: И вот, Рамиз Автандилович, вы упомянули вот этот момент, который резанул мне сердце, что крупные фармгиганты, которые не имели раньше интереса к радиофармпрепаратам, там они заходят в эту тему, у них колоссальные деньги, у них колоссальные лоббистские усилия. И я прекрасно помню, как те же самые фармгиганты буквально зачищали поляну, где работали перспективные российские лаборатории, как раз в 90-е годы, в конце 80-х годов. Ну, просто выжгли все каленым железом и уже дальше зашли со своими технологиями. В данном случае, если мы хотим иметь национальные проекты, национально, так скажем, то, что будет определять нашу, ну, наш такой не просто технологический, а именно национальный суверенитет в области медицины. Насколько, по-вашему, правильно, чтобы вот эти вопросы, которые мы сейчас обсуждаем, они были вынесены на уровень как национальных проектов? Когда вот то, что предлагает всегда Курчатовский институт, да, то есть междисциплинарное, межведомственное, на уровень нацпроекта. Вот тогда политики подключаются, они понимают, Это суверенитет, мы должны этим владеть, как в области генетики, как в области продуктов питания. Ну, то, чем все время занимается президент Курчатовского института Михаил Валентинович Ковальчук. В данном случае, если мы говорим про ядерную медицину и детекторы, и терапию, насколько это важно, ну, если мы заглянем на 10, 15, 20 лет вперед, насколько это определит будущее наших возможностей в области, ну, так скажем, продления жизни, создания нового качества жизни, новых видов терапии.
0: Ну, тут проблем настолько много, что их все трудно даже в часовую передачу, безусловно, не поместить. Это нам с вами надо каждый день встречаться и по часу разговаривать. Но мы, я думаю, что утомим наших слушателей. Значит, понимаете, в чем ситуация? Да, что, скажем, любая область, она существует не в вакууме. Да, вот если мы, например, хотим поднять ядерную медицину, что нам еще надо делать? Да все, начиная от, условно говоря, детского сада. Да? То есть нам надо понимать, поднимать образование, нам надо поднимать приборостроение, потому что, скажем, вот эта беда, катастрофа, да, вот там, где катастрофа, например, это вот в оборудовании, в приборостроении. Это просто нету этого, понимаете, это умерло, это развалилось. Ну не совсем, но почти. То есть сейчас, вот знаете, вот у меня просто качаются хорошие слова, потому что когда стали в России заниматься конструированием научных приборов, когда перестали сюда завозить американские, японские, европейские приборы, почему все эти годы, когда было так много денег в стране, да, почему никто не озаботился тем, чтобы построить вот какое-то научное оборудование отечественное? Потому что все считали, что проще купить Siemens, там, не знаю, Thermo Scientific или там что-нибудь еще. Мы всегда это привезем, и у нас все будет, будут самые лучшие лаборатории. Но, понимаете, вот мне кажется, что вот эти вопросы, они, например, связаны с той же самой там свободой бизнеса, да? Потому что все эти компании, там, какая-нибудь IBA, которая делает ускорители, это коммерческая компания. Это завод по производству циклотронов, понимаете? То есть коммерческий завод по производству циклотронов на весь мир, который их там десятками собирает и поставляет по всему миру, получает прибыль. Это выгодно, понимаете?
1: Это те и сливки, вот, которые люди снимают со своих знаний, навыков, умений. У нас в свое время...
0: Не только своих, и с наших тоже, кстати. Потому что, когда к нам в институт приезжал президент, по-моему, этой самой компании IBA, он абсолютно честно, абсолютно с благодарностью выразил благодарность российским ученым, которые, как говорится, много всего внесли в создание ускорителей. Ну, в первую очередь, про Дубну шла речь, и что многие разработки делались совместно, но почему, скажем, у нас до сих пор циклотроны, если строят, то медленно, плохо и как-то в недостаточном количестве, недостаточного качества, да, например, и сильно дорого. Почему отечественное оборудование в стране стоит дороже, чем завезенное китайское? Понимаете, это примерно так же, как, скажем, с автомобилями. В этом смысле аналогия очень похожая вот по цене и качеству. То есть вот в это, например, очень сильно надо вкладываться, и очень многие вещи, мне кажется, можно было бы сделать, просто дав возможность бизнесу свободно работать, потому что то, что у нас в стране огромное количество высокопрофессиональных, с деловыми качествами, талантливейших людей, я ни секунды не сомневаюсь, да, но, наверное, чего-то не хватает вот именно в сфере, может быть, регулирования этой деятельности, чтобы поддержки их там государственной. То есть вот на это должны работать национальные проекты, чтобы как-то вот помогать развивать то, что может свободно развиваться. Те же самые фармкомпании. Почему они приходят? Потому что им это выгодно, да? Пусть приходят российские фармкомпании, пусть они вкладывают миллиарды долларов, да, в разработки в России. Кто же против?
1: Вот это золотые слова. И вы знаете, очень долго мы привыкали, нас приучали, мы сами привыкли к такой очень распространенной фразе: кто не кормит свою армию, тот будет кормить чужую армию чужую, да? Но получается, кто не кормит своих ученых, будет в три горла кормить других ученых, чужих ученых, но только они могут тебе и не продать эту самую магию фундаментальной науки. Ты будешь всегда таким примитивным дикарем, который будет продавать реальное золото, ну, не за стеклянные бузы, но за радиофармпрепараты, которые тебе продадут откуда-то из-за рубежа. Но это отдельный вопрос. И знаете, Рамиз Автандилович, я всегда думаю, когда есть проблемы, если они решаемы, то тогда проблемы становятся задачами. Я благодарю вас, Рамиз Автандилович, за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
0: Спасибо вам. До свидания. We'll be right back.

0: Радио России. Высшая мера игры.
1: Все персонажи, они живые, автор написал, и они выброшены в космос, во вселенную, и их оттуда надо призвать. Вот ты думай об этом всегда, и ты найдешь. Тебе нужно быть все время на взлете. Разведи костер правильно, как Маршак говорит, да? Разведи костер и жди, когда огонь ударит сверху.
0: Народный артист России Василий Бочкарев в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15.10 по Москве и в 16.10 по времени Самары.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это мало. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
4: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
2: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российские военные успешно ведут работу по освобождению Константиновки. Спасенные 10 фрагментов полотна панорамы, которые удалось вынести из горящего здания Музея обороны Севастополя, будут просушены, а их лакокрасочное покрытие по возможности сохранено. Сегодня в Москве в День России ожидается сильная жара, которая может побить абсолютный температурный рекорд. Далее подробно. Российские военные успешно ведут работу по освобождению Константиновки, сообщает Минобороны. Наши бойцы полностью контролируют восточную часть города и уже вышли на северо-восточные окраины, а также успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка. Часть гарнизона ВСУ окружена на территории металлургического завода. В освобожденных кварталах идет поиск и уничтожение разрозненных групп боевиков. С Константиновского направления репортаж военкора «Вестей» Эдуарда Пунигова.
2: Константиновка на севере Донецкой Народной Республики. Наши штурмовые отряды подавляют оставшиеся очаги сопротивления, зачищают каждый дом, каждый подъезд. А дроны «Камикадзе» выжигают военную технику и наземных роботов, с помощью которых командование ВСУ пыталось снабжать городской гарнизон. В центре Константиновки солдаты развернули российский триколор. Решающий вклад в успех наступательной операции внесли солдаты мотострелкового полка 1194 южной группировки войск. Именно они одними из первых заходили на самые сложные и опасные участки обороны города. Штурмовики постоянно импровизировали, наступали с разных флангов, играли с противником в кошки-мышки. Продвижению пехоты активно препятствовала беспилотная авиация ВСУ.
3: Городской массив, где средства ПЛА выставить не составляет проблем. Там не надо им копать блиндажи или что-то там придумывать. Соответственно, их там было очень много. Что для того, чтобы пехоту туда завести, вообще продвинуться как-то к этой Константиновке подойти, надо было выявлять эти точки. Вот совместными усилиями, общими, так сказать, нашей разведки БПЛА, вот, переломили мы им вот этот рубеж.
2: Каждый укрепрайон предварительно обрабатывала авиация, артиллерия и ударные дроны.
4: Против нас противостояло несколько бригад. Ну, это порядка 6 бригад. Плюс мелкие подразделения, такие как «Людь», «Корт». Вот это что-то вроде спецназа. Был проработан определенный план. С одной стороны, проводились отвлекающие маневры, действия. Вот. А основное направление удара было перенесено.
2: Сейчас главная задача штурмовиков – закрепиться на занятых рубежах, поскольку украинское командование наверняка попытается провести контратаку, чтобы вернуть утраченные позиции. После полного освобождения Константиновки перед российской армией откроется путь на Дружковку и всю Краматорско-Славянскую агломерацию – ключевой транспортный и логистический узел вооруженных сил Украины. Впереди решающее сражение за эти населенные пункты. По сути, переломный момент всей спецоперации. На кону этого наступления – полное освобождение Донбасса.
1: Также вооруженные силы России освободили населенный пункт Роскошное в ДНР и установили контроль над населенным пунктом Ахримовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда, системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 798 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Спасенные 10 фрагментов полотна панорамы, которые удалось вынести из горящего здания Музея обороны Севастополя, будут просушены, а их лакокрасочное покрытие по возможности сохранено, сообщил РИА Новости директор музея Михаил Смородкин. Те 10 спасенных фрагментов, которые смогли вынести из горящей панорамы, необходимо просушить, сохранить лакокрасочное покрытие и сделать все возможное, чтобы холст не получил деформации, сказал Смородкин. Напомню, ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников. Россия не будет уничтожать культурные объекты Украины, заявил Дмитрий Медведев. Председатель «Единой России» на заседании экспертного совета по подготовке новой народной программы партии подчеркнул, что помимо культурных объектов на Украине есть другие, весьма привлекательные цели, о которых, по его словам, вооруженные силы России не должны забывать.
5: Вы упомянули про болезненную очень тему, связанную с атаками врага на объекты культуры, поскольку их невозможно объяснить никакой логикой, в отличие даже от каких-то иных атак. Это не военные объекты, я не говорю там да, атаки по людям, по объектам образования, но и объекты в сфере культуры, истории. Это, конечно, чистое варварство. И по поводу панорамы, ну, очевидно, все будет сделано, чтобы ее восстановить. Деньги, кстати, уже найдены. Ряд организаций сказал, что она финансирует восстановление. Это, как вы знаете, не первый раз в нашей истории. Это тоже правда. Хочется ответить симметрично. Симметрично по подобным объектам у них. Но вы понимаете, мы этого делать не будем, потому что мы все-таки цивилизованные люди. Вот. Но там есть другие, и мы все знаем, весьма привлекательные цели, о которых вооруженные силы забывать не должны.
1: В Москве на День России ожидается сильная жара, которая может побить абсолютный температурный рекорд. Как сообщили в гидрометцентре, сегодня днем столбики термометров могут подняться до 31-33 градусов. Это выше суточного минимума максимума, зафиксированного 12 июня 1998 года, когда воздух прогрелся до 30,8 градуса. Пока за все дни жары в столице ни один рекорд побит не был. Ослабление жары придет в столичный регион в воскресенье вместе с холодным атмосферным фронтом и грозами. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Полузащитник Ахмата и сборной России Лечи Садулаев является одной из главных трансферных целей «Спартака» на это лето, сообщает «Спортбаза» и добавляет, что сам 26-летний футболист также не против перехода в «Спартак». Ахмат готов отпустить Садулаева за сумму около 10 миллионов евро. В полузащитнике Ахмата также заинтересован «Зенит». Как сообщает «Спорт-24», сторона Садулаева раздумывает над возможностью потенциального трансфера в «Зенит». Сомнение вызывает количество игровых минут, которые футболист получит в случае перехода. Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, подтвердил интересы «Зенита» к своему клиенту. «Кто-то написал про 30 миллионов евро, но я не должен все слухи комментировать. Решать вопрос о трансфере могут руководители «Динамо» и «Зенита», и если скажет «Динамо», что им выгодно продать Тюкавина, тогда будем разговаривать», — приводит слова Сафонова РБ «Спорт». Международная федерация бобслея и скелетона отклонила предложение Украины включить в повестку Конгресса вопрос об исключении из организации Федерации бобслея России. «Благодаря нашей работе с делегатами это предложение не прошло. 15 были за, 17 против, трое воздержались», — цитирует ТАСС президента Федерации бобслея России Анатолия Пегова. В завершении о плавании в Казани завершился чемпионат России. В последний день турнира Егор Корнев установил 5-й рекорд страны по ходу этих соревнований. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46-96. Вторым стал Иван Гирев, третьим Андрей Минаков. Из других результатов четверга отмечу победу Юлии Ефимовой на 100-метровке брасом. Евгения Чкунова вторая. На этой же дистанции у мужчин Иван Кожакин взял золото, опередив Кирилла Пригоду. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в пятницу, 12 июня, в Магадане плюс 8, плюс 10, облачно, временами дождь. В Омске плюс 26, плюс 28, облачно, с прояснениями, пройдет дождь. В Петрозаводске плюс 22, плюс 24, переменная облачность, небольшой дождь. В Туле плюс 30, плюс 32, переменная облачность, без осадков. В Краснодаре плюс 27, плюс 29, переменная облачность, пройдет дождь. В Нальчике плюс 24, плюс 26, облачно, дождь. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, временами дождь. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 30, плюс 32.

0: Радио России. Музыка.
1: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Как обычно, в это время слушаем легкую музыку, новую и музыку былых времен, в этот раз музыку нынешнюю. Музыку коллектива под названием «Diasonics» я услышал относительно недавно. Надо сказать, абсолютно потрясен, что это сделано в России. До этого мне приходилось слушать в основном записи подобного рода, произведенные, что называется, за рубежом. И вот, пожалуйста, вам сделано в России во всех смыслах этого слова. Это прекрасно и замечательно. И сегодняшние гости нашей программы – это Максим Брусов и Даниил Луценко. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
4: Всем привет от Diasonics.
2: Вот Максим и Даниил, группа Diasonics. Сегодня мы будем слушать их треки. И основные треки, наверное, прозвучат с альбома Orientology – «Орнитология». Альбом вышел в 2025 году, но это музыка, которая не стареет. Ну, естественно, первый вопрос у меня – состав коллектива. Значит, вот вы скажете, вот правильно ли я назову? В него входит гитарист Даниил Луценко, бас-гитарист Максим Брусов, клавишник Камиль Газизов, барабанщик Антон Москвин, перкуссионист Александр Шенгаленко и вокалистка Диана Греб.
3: Да, все верно. Ну, у нас такой подвижный состав. Основа у нас инструментальная. Как вот вы сказали, Данила, Александр, Антон, Максим и Камиль изначально собирались как инструментальный состав. Иногда с нами выступает Диана, да, она исполняет вокализы, помогает нам с перкуссией. И с недавних пор мы начали понемногу включать в нашу инструментальную музыку и собственный вокал.
2: Ну, давайте для того, чтобы продолжить нашу беседу, уважаемым слушателям программы «Легкие люди», было понятно, о чем идет речь, откуда столько восторга у меня в голосе. Послушаем первую композицию, она называется «Ларкс Жаворонки». Поскольку, как вы понимаете, альбом связан с орнитологией, поэтому все здесь оправдано. Давайте послушаем.

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция «Ларкс», «Жаворонки», альбом «Орнитологи». Коллектив называется «Диасоникс». И гитарист Даниил Луценко, и бас-гитарист этой группы Максим Брусов сегодня гости программы «Легкие люди». Скажите, а как познакомились? Вообще, у кого какой был опыт? В каких работали группах? Ну и по стилю? Потому что здесь я вижу, конечно, масса всего. Вы владеете и фанком, и джазом, и хип-хоп, и трип-хоп. Ну, все что угодно. Полный диапазон стилей, как старых, так и новых, как живых, так и электронных.
2: Ну, здесь что можно сказать по поводу такой инклюзивности многожанровой. Конечно, мы в разных коллективах успели поиграть, разные жанры, но не так много, как включено скорее в Диасоникс. Здесь больше имеет место быть, наверное, наслушанность. Широкий кругозор, что называется, музыкальный, который включает в том числе и обозначенные жанры, вот которые вы упомянули только что. Так, я, например, на гитаре играл до Диасоникс. Играл в регги-коллективе большую часть времени, наверное. И до этого еще играл инди-рок. Это прям с чего я начинал. А так, самостоятельно разбирал, да, разные жанры, в том числе и джаз, и фанк, естественно, да. Собственно, на почве фанка мы и познакомились с Максимом. Изначально познакомились с клавишником Камилем, и он уже меня позвал в коллектив.
1: Максим, а вы?
3: Ну, вообще, у меня более эклектичный, да, бэкграунд. Я и в панк-группах играл, и даже пел в панк-группе. Был тоже регги-коллектив. Вот у нас с Камилем, как раз с клавишником, мы с ним и познакомились в регги-коллективе. С Антоном, барабанщиком, мы еще в нулевые годы начинали вместе играть фанк. И все время вот села в воздухе эта идея собрать все-таки фанк-состав, потому что как музыканту, как исполнителю, мне, например, это, наверное, самый интересный жанр музыки. Просто долгое время сложно было найти своих людей, заинтересованных в этом, так же, как и я сам. И вот со временем из разных коллективов мы по одному человеку нахватали, и в итоге в 2019 году вот мы в таком составе собрались. У остальных ребят тоже примерно такая же история, то есть это совершенно разноплановые коллективы, от панка до джаза, но все мы в итоге пришли вот к такой музыке, в которой мы можем как раз вот совместить все любимые свои какие-то элементы разных стилей и положить это на фанковую основу.
1: А вот Орнитологи, ваш альбом Орнитология, что еще у вас как дискография, насколько обширная? Вы очень трепетно относитесь к физическим носителям, я тоже, но у вас не просто могут выходить виниловые пластинки, вы и синглы выпускаете. Расскажите, что у вас еще было до Орнитологии?
3: Первый формат, к которому мы стремились, это именно выпуститься на 45-ках, на 7-дюймовых пластинках в формате синглов. Есть много по миру специализирующихся лейблов на этом, на выпуске именно вот таких, вот такого формата. Он ценится у диджеев фанковых, у...
1: Ну да, семерка и фанк — это всегда вещь.
3: Да, это как бы такая чисто символическая даже вещь.
1: Конечно.
3: Вот, и да, поначалу мы выпускали семерки, вышло у нас... Ну, там композиции наберется на целый альбом. То есть 5-6 семерок мы точно выпустили, по 2 трека на каждый. Потом мы записали альбом, который выпустили в 22-м году на итальянском лейбле Record Kicks, тоже специализирующимся на фанк-сол-музыке. Первая наша вот полноформатная работа. Ну, по сути, это тоже было такое собрание вот каких-то ранних наработанных треков. Мы просто в кучу просто все мешали, писали треки и потом же выбирали, что выпускать синглами, что выпускать в полноформатном альбоме. Бэкграунд, собственно, такой у нас по записям. Порядка 5-6 45-ок дуальбомных. Первый полноформатный альбом Origin of Forms он называется. И наш второй уже такой более осмысленный альбом, который мы полностью сами записали, который мы уже концептуально готовили. Это вот Орнитология 25-го года.
1: Ну, давайте тогда следующую композицию представляйте, пожалуйста, что будет все звучать.
3: Следующая композиция у нас «Гурами». Вот она как раз с нашего первого альбома, который называется Original Form. Тема родилась из Даниного гитарного мелодического рифа. И раз уж у вас такой формат более лаунжевый, да, музыки, можно сказать, что с этого трека начались наши эксперименты в области вот такой более расслабленной, медленной, кочевой музыки.
1: Давайте послушаем «Диасоник с «Гурами».

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция «Гурами» коллектива под названием «Диасоникс». И музыканты Максим Брусов и Даниил Луценко сегодня гости программы «Легкие люди». Обсуждаем их альбом «Орнитология» и, собственно, беседуем о судьбах современной легкой музыки. Я с интересом посмотрел на одном из ваших ресурсов. Вы вручаете свою пластинку композитору Александру Зацепину. Как такое произошло? Вас связывает ли что-то с его музыкой? Или это какая-то была спонтанная встреча?
2: С музыкой, как любого, наверное, человека в нашей стране, нас много чего связывает. То есть это же музыка, на которой мы росли, которая из всех наших любимых фильмов звучит. А встреча произошла на творческом вечере Александра Зацепина. Исполнялась. Это был просто, наверное, концерт, наверное, его просто, музыки. Да. Не какая-то конкретная там большая.
1: То есть не вы, как Кима Буран, например, что вы обращаетесь к его композициям и играете. Такого нет еще?
2: Не, такого не было. Но там исполняли его музыку наши друзья, знакомые. Собственно, мы пришли просто на концерт послушать. И Александр Зацепин там был в зале, общался со всеми. Мы познакомились, сфоткались, подарили ему нашу пластинку.
3: Интересно, послушал он ее.
1: Он вообще очень интересующийся человек. Я не исключаю, действительно, он интегрирован во все новые формы и с удовольствием воспринимает все новое. Человек интереснейший. Не случайно спрашиваю про Зацепина, потому что, когда я услышал вашу музыку, у меня были ассоциации с группами «Cinematic Orchestra», «Exploding Plastics», наверное, еще Майкл Брук, один из моих любимых композиторов. Но это все такие европейские товарищи. И, собственно, о влияниях в первую очередь хотел узнать. Скажем, Зацепин, понятно, что вот вы ответили, да, то, что живем в нашей стране, мы, естественно, не можем не услышать эту прекрасную музыку. А какие композиторы, какие коллективы на вас оказывали влияние? Наши, зарубежные, не принципиально.
3: Наши вообще плеяда композиторов, помимо Зацепина, то есть там и Гладков, и Артемьев, они свой вклад определенный.
1: Рыбников, как мне кажется.
3: Рыбников, да. Mm-hmm. Мы даже какую-то одну тему Рыбникова позаимствовали, кусочек небольшой для интро, для концерта нашего.
2: Да, мы иногда вставляем цитаты такие на концертах.
1: Алексей Львович вообще-то очень любит и котирует, могу вам сказать честно. Мне удалось с ним пообщаться, и он действительно очень радуется, когда его музыка обретает какие-то новые формы, интегрируется в какую-то другую.
3: Вот, да, у нас был такой опыт. Так что, да, советская эстрада, советские композиторы, они как бы тоже на подкорке присутствуют у нашего бэкграунда музыкального. Ну и, конечно же, это всякий американский фанк, в моем случае, наверное, у Макса тоже, какие-нибудь Делвин Ламар Трио, есть такой коллектив офигенный, всякие
2: Монофоникс. Я думаю, что вот американский фанк, он больше в плане исполнения, звучания, наверное, вот на нас повлиял. В плане кача.
3: Да.
2: А вот именно в музыкальном плане все-таки у нас мало такого вот именно классического фанка.
1: Да.
2: В основном мы опираемся на какие-то вообще популярные мелодии, которые в голове у тебя остаются, и пытаемся изобразить что-то, нечто подобное, цепляющее. И там палитра, начиная от каких-то джазовых стандартов до современной электронной поп-музыки, все это влияет. То есть в плане, да, вот именно ритма исполнения, наверное, это все-таки по большей части американский мировой фанк, а в плане композиторском, мелодическом, это вообще все.
3: То есть весь тот как раз-таки бэкграунд наш музыкальный, который мы прошли либо своими руками, либо своими ушами. То есть у нас нет такого, что мы, так, парни, давайте за референс возьмем вот этот трек, плюс возьмем что-нибудь из этого трека.
1: Понятно.
3: Просто мы как бы...
2: Да, чаще даже наоборот, скорее, пытаемся уйти.
3: Да, чаще мы сталкиваемся с тем, что, это же как там в том треке, и мы такие, да, надо что-то переделать, хотя бы пару ноток.
1: Давайте вернемся к вашей пластинке «Орнитология». С нее сейчас будет звучать композиция «Финч», «Зяблик». Пожалуйста, Максим или Даниил, прокомментируйте, почему «Зяблик»?
2: «Зяблик» — это одна из тем нашего концептуального альбома «Орнитология». Все композиции там, они посвящены какой-то птице. В основном мы придумывали название уже после того, как есть какая-то готовая концепция музыкальная. Просто обращая внимание как бы на звучание композиции, в процессе подбирая еще звуки синтезатора, мы старались синтезаторами как-то придавать тембры, похожие на конкретную птицу. Вот, оно само собой так вот рождалось. «Зяблик», если вы послушаете внимательно эту композицию и подумаете о зяблике, мне кажется, там стопроцентное попадание.
1: Обязательно думай, или наоборот надо говорить, никогда не думай о зяблике. Давайте подумаем о зяблике, послушаем композицию «Финч» в исполнении коллектива «Диасоникс».

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция «Финч», «Дяблик» в исполнении коллектива «Диасоникс». Максим Брусов и Даниил Луценко, участники «Диасоникс», сегодня гости программы «Легкие люди». А скажите, ну а вот остальной состав, остальные музыканты, все так или иначе в теме фанка, или кто-то привлечен просто в силу того, что он хороший инструменталист, и пришлось его фанку учить насильно, прививать любовь, так сказать. Потому что, ну я знаю, когда собираются профессионалы, они не всегда на одной ноте, касаемо стилевых каких-то приоритетов. Вот как в вашем случае это было?
2: Ну, в нашем случае, в общем-то, да, не то, что чтобы у нас прям все такие фанаты фанка. Больше это вот именно ритм-секция у нас фанковая. Камиль, например, наш клавишник, ну, не то, чтобы он там выделяет фанк в какой-то там особенный жанр, который его любимый. Но он, в общем-то, в принципе, универсальный музыкант с образованием. И иногда мы его заставляем играть более фанково, чем ему хочется.
1: Вообще, вот твой московский коллектив, в Питере есть Great Revivers, и вообще в Питере любят подобного рода музыку. Вы московский коллектив. Еще где-то в стране играет что-то похожее? Вот такое действительно лаунж, в первооснове которого и фанк, и даже, ну, не только фанк, у вас, в общем, очень полистиличная история музыкальная. Вот что-то похожее, так сказать, идеологически и по музыкальной концепции. Может быть, уже какой-нибудь есть комьюнити людей, которые такую музыку исполняют, и надо срочно следить за этим.
2: Наверное, сложно это прям назвать каким-то таким цельным комьюнити, но команды есть, и вот наш товарищ диджей Антон Борисович сейчас как раз собирает большую компиляцию, такой будет выпущен на виниле, из команд, вот, близких по духу. В основном это инструментальные фанковые команды, плюс-минус там отходящие от стиля. Ну, да, сцена, в общем, есть. Есть Soul Surfers из Нижнего Новгорода, есть питерские команды, Мик Буда, Visual Seeds, они, ну, там, то существуют, то
3: True,
2: не существуют.
3: Как-то еще True Flames, да. Это тоже они не совсем, я знаю, они то активны, то не активны. Да, еще есть в Воронеже Stick Cats тоже.
2: Ким и Буран, в целом, мы тоже, наверное, считаем близкой командой по духу.
1: Но не больше такой Space Disco, хотя фанков у них тоже хватает, да, в последнее время, Макдуба. Действительно, можно говорить о том, что явление целое раскручено. Вот вы упомянули, а еще есть такой диджей замечательный Александр Осачий. Вот,
3: да, Саша Осачий. Наш фанков. Друг тоже дорогой. Привет, Саша, дядя Саша.
1: Саша, привет. Видишь, мы все тебя знаем и любим. Давайте послушаем вашу музыку «Баланс». «Баланс» композиция. Ее, пожалуйста, представьте.
2: «Баланс» — это тоже композиция с нашего первого альбома «Origin of Forms». По-моему, это вот наш второй эксперимент в области такой лаунжевой спокойной музыки. Наверное, вообще это, в принципе, наша такая самая спокойная композиция. Ну, посыл простой, баланс. Баланс во всем, в жизни, в душе.
3: В музыке.
2: Тоже я надеюсь, что это можно почувствовать после прослушивания.
1: Послушаем «Баланс» композиция в исполнении «Диасоникс» московского коллектива.

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция «Баланс» в исполнении Диасоникса. Участники этого коллектива Максим Брусов и Даниил Луценко сегодня гости программы «Легкие люди». С вами я, ведущий Алексей Певчев. Ну а что касается международного признания, понятно, что сейчас довольно сложно музыку продвигать, но тем не менее вы связаны с итальянским лейблом, который выпускает вашу музыку. Есть ли какой-то отзыв именно на международном уровне? То есть вот вам пишут, может, какое-нибудь письма, благодарят, вы видите приблизительно активность какую-нибудь по скачкам, по интересу к вам на разных платформах. Как вот с этим обстоят дела?
2: Там все достаточно ровно. То есть бывают, да, какие-то отдельные слушатели пишут очень душещипательные письма о том, как они могли там где-то сидеть на пике горы и слушать какой-то наш трек, например, Андромеду, и улетать в космос.
3: Режиссеру из Индии могло пережить депрессию даже там, наше творчество недавно.
2: Да, то есть есть такие вот какие-то штучные входящие, так скажем.
3: В своей нише, да, там это имеет успех, то есть постоянно нам в запрещенных соцсетях отмечают нас на видео, где кто-то там крутит нашу музыку, или танцует под нашу музыку, или готовит еду под нашу музыку. То есть активность там есть, в каком-то смысле она даже больше, чем в России, мне кажется. И из разных уголков к нам прилетают какие-то отзывы.
1: По поводу ваших выступлений. Ближайшее состоится в Москве 16 июня в клубе 16 тонн. Попозже напомню уважаемым слушателям программы «Легкие люди» еще раз эту дату. В конце программы...
3: Вообще, в принципе, у нас вот прошлое лето был такой довольно фестивальный, Neural Music мы сыграли на двух сценах. Да. Ну и даже в качестве хедлайнеров, что очень приятно было.
2: Ну, я думаю, что в следующем году уже будет поинтереснее, скорее всего, потому что мы делаем как бы ставку на.
3: Опять же, да, потому что мы
2: штуки,
3: все время, мы сейчас
2: темы,
3: еще и вокальными, да, занялись делами. И в принципе, что мы всегда стараемся сочинять музыку так, чтобы она была максимально понятна всем. То есть, чтобы она не звучала как элитарный джаз, какой-то для эстетов. Мы стараемся придумывать композиции, мелодии таким образом, чтобы это как можно большее количество людей охватывало.
2: Да, но это надо заметить, как бы такое умозаключение последних пары лет, как бы.
3: Ну да,
2: все-таки.
3: Да,
2: до этого мы об этом не задумывались. Для меня это какой-то был, наоборот, прикол, что какая-то такая есть в этом...
1: Элитарность.
2: Да.
1: Ну вот это очень здорово. Вы, кстати, опередили мой вопрос. Действительно, это та музыка, которую сложно исполнять, но не сложно воспринимать. То есть вы как раз занимаетесь очень интересным делом. То есть вы прививаете вкус. Можно эту музыку любить, не любить. Во всяком случае, она не мешает. Если человек ее будет слушать, даже не понимая, о чем речь идет, и ему пустой звук, что такое фанк, что такое, не знаю, грув и фьюжн, и вообще все что угодно, и соул. В любом случае, это музыка, которая, ну, она не раздражает совершенно точно, как у меня есть какие-то определенные музыкальные антагонизмы, это же очень-очень-очень жесткие, я не могу, например, такую музыку слушать. Это, мне кажется, что вот она на любой вкус подходит, и очень здорово, если человеку просто музыка не безразлична. Бывает же, знаете, такие люди, которым вообще хочется, чтобы тишина была кромешная,
2: главное,
1: музыка
2: чтобы никак... текст был, да. Когда слова начнутся, как нам обычно говорят.
1: А, когда слова начнутся?
2: Да.
1: Понятно.
2: Ну,
1: а вот по поводу слов,
2: да.
1: Кстати, вот по поводу слов, ваша вокалистка Диана Граб. Я так понимаю, что она сессионная вокалистка, да? То есть она не постоянная участница?
3: Она не постоянная участница, да. Ну, то есть если она исполняет какие-то композиции с текстом, это только кавер-версии. Именно в нашей музыке она исполняет вокализы. Угу. То есть, по сути, это еще один музыкальный инструмент. Она просто пробивает мелодии, добавляет какие-то там...
1: В общем, свой род скет такой джазовый, да, то, что в джазе называется у вас немножко иначе. Следующая у нас композиция «Нимфея» в вашем исполнении, в исполнении коллектива Диасоникс. Прошу, Максим или Даниил, кто будет ее представлять?
3: А вообще эту композицию должен представлять наш клавишник, который сегодня, к сожалению, не в студии, потому что родилась эта музыка из его темы клавишной. И я вообще очень люблю эту композицию, мы ее очень редко исполняем, но она такая особенная, она не похожа, у нее очень проникновенная мелодия, плюс здесь основная тема, клавиши дублируются на таком японском инструменте, который называется Тайоси Кота, добавляет такого интересного тембра. Короче, я просто очень люблю эту композицию. Ее сложно исполнять живую, она тяжело иногда заходит людям, но слушать ее для меня всегда удовольствие. Я как будто слушаю не свою даже, а чужую музыку, потому что меня там минимальное количество. Наверное, поэтому я так люблю.
2: Смысле,
3: я ее как будто не понимаю изнутри, да, эту композицию.
2: Да, еще на эту композицию у нас есть красивый клип, который сделал, собственно, Макс. Анимация на тему... Ну, такая японская
3: драма,
2: тема,
3: да.
2: Какая-то драма. Вот, можете найти в разных сетях, на видеохостингах «Нимфея Диасоникс».

0: Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
1: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
2: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
3: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь — капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
3: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз — держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российские военные успешно ведут работу по освобождению Константиновки. Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты достигли сделки об урегулировании с Ираном и анонсировал скорое подписание соглашения в Европе. Нынешняя жара в московском регионе сменится дождями и грозами. Далее подробно. Российские военные успешно ведут работу по освобождению Константиновки, сообщает Минобороны. Наши бойцы полностью контролируют восточную часть города и уже вышли на северо-восточные окраины, а также успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка. Часть гарнизона ВСУ окружена на территории металлургического завода. В освобожденных кварталах идет поиск и уничтожение разрозненных групп боевиков. Также подразделения южной группировки российских войск освободили населенный пункт «Роскошное» в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт «Роскошное» Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием трех механизированных мотопехотной, аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах Малиновки, Дружковки, Николаевки, Райалександровки, Пескуновки, Константиновки и Артема. Противник потерял свыше 120 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Сенатор», 8 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Ранее сообщалось об установлении северной группировкой российских войск контроля над населенным пунктом Ахримовка в Харьковской области. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок войск около 1220 военнослужащих. Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты достигли сделки об урегулировании с Ираном и анонсировал скорое подписание соглашения в Европе. Чуть ранее он отменил приказ американским вооруженным силам нанести по Исламской Республике новую серию ракетных ударов. Правда, сам Тегеран успешность диалога пока не подтверждает и, более того, гарантирует жесткий ответ на любое возобновление агрессии. Какие еще новости приходят из зоны ближневосточного конфликта, расскажет региональный сапкор «Вестей» Александр Белибов.
3: Как и обещал накануне Трамп, американцы под покровом темноты снова атаковали южные регионы страны. Ударами томагавков с моря и ракетами воздух-земля с истребителей США атаковали позиции ПВО и пусковые установки КСИР в Бендарабасе, Сирике и Минабе. Взрывы прогремели в районах промышленной зоны в Ширазе и на островах Киш и Кеш. Ответный огонь, как и днем ранее, иранцы открыли по американским военным базам. Мувафак Салти в Иордании, Алиас Салем в Кувейте и штабу 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Иранские СМИ также сообщили об атаках на американские корабли, которые якобы пытались пройти армию.

0: Узкий пролив. Несмотря на очередной взаимный обмен ударами, чиновники Белого дома подчеркивают, что конечной целью кампании по-прежнему является дипломатия. Но дипломатия по Трампу – это когда обещаешь разбомбить страну к чертовой матери, что американский президент сегодня и сделал, а еще грозишь наземной операцией на одном из иранских островов.
1: Сегодня вечером Соединенные Штаты нанесут мощный удар по Ирану, чей флот, военно-воздушные силы, радары, противовоздушные обороны и все другие средства обороны вместе с большей частью его наступательного потенциала уже уничтожены. В недалеком будущем мы захватим остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры и установим полный контроль над их рынками нефти и газа. Примерно так же, как мы сделали с Венесуэлой. Я настоятельно призываю республиканцев в Конгрессе немедленно продвинуть и принять готовящийся законопроект «Рекон 3.0» о согласовании бюджета на сумму $350 миллиардов, который, по просьбе нашего великого Министерства войны, будет включать в себя также закон о спасении Америки. Никаких игр, никаких задержек и никаких слабых компромиссов.
0: Пока же Трамп добился только того, что Иран сегодня вновь закрыл для судоходства Ормузский пролив.
2: Ормузский пролив объявляется закрытым для прохода всех судов, включая нефтяные танкеры и коммерческие корабли, а любое судоходство через пролив будет подвергаться ударам.
0: Военно-морские силы КСИР заявили, что уже поразили 2 судна при попытке прохода через пролив. Что же до воинственных заявлений Трампа, то на них в Тегеране сегодня отвечали вот в таком ключе.
3: Неуравновешенный президент США воображает, что бомбами сможет выбраться из той трясины, которую сам же и создал. Но иранские ракеты лишь еще глубже затянут его в нее.
4: Тем временем премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху обсудил с президентом США Дональдом Трампом готовящийся меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, сообщает канцелярия главы правительства Израиля. В публикации подчеркивается, что Израиль не является стороной этого соглашения. Нетаньяху выразил признательность за приверженность Трампа тому, что окончательное соглашение по итогам переговоров будет включать передачу ираном запасов обогащенного урана, демонтаж инфраструктуры по его обогащению, установление ограничений на производство ракет и прекращение Тегераном поддержки своих прокси в регионе. Нынешняя жара в московском регионе сменится дождями и грозами. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в День России будет еще жарко, но в субботу и воскресенье ожидаются интенсивные дожди и грозы.
5: В День России в столице нашей Родины сохранится 30-градусный зной. Вечером возможен дождь и гроза. В выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными грозовыми ливнями. В субботу днем посвежее до плюс 25-28, а в воскресенье до 21-24. В общем, это лето, похоже, не будет знать покоя и продолжит страдать биполярным расстройством погоды с бесконечными климатическими качелями и взвинченным пульсом атмосферы.
4: По словам Евгения Тишковца, температура воды в водоемах московского региона и всей Центральной России варьируется от плюс 17 до плюс 24 градусов. Во второй декаде июня она будет комфортной для купания. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Казани в четверг завершился чемпионат России по плаванию. В последний день турнира Егор Корнев установил 5-й рекорд страны по ходу этих соревнований. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46-96. Вторым был Иван Гирев, третьим Андрей Минаков. Из других результатов четверга отмечу победу Юлии Ефимовой на 100-метровке брасом, Евгения Чкунова вторая. Представитель Лихтенштейна Александр Оспельт избран новым президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. На выборах, которые прошли на конгрессе в Белграде, за Оспельта было отдано 65 голосов, за уже экс-главу ФИС Йохана Элиша 64. Напомню, свою предвыборную кампанию Оспельт назвал «Соединяя мосты», обещая в случае своего избрания действовать максимально нейтрально и исключительно в интересах ФИС, а не в интересах крупных лыжных держав. Вопрос об участии россиян в соревнованиях нового сезона Международная федерация лыжного спорта и сноуборда рассмотрит в ближайший месяц. Об этом сообщил председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев. Новости футбола. Перуанский нападающий московской родины Йорди Рейна признан лучшим игроком чемпионата России первой лиги в минувшем сезоне. За форварда московского клуба проголосовало большинство капитанов и главных тренеров команд первой лиги. В 28 матчах за родину Рейна забил 7 мячей и сделал 8 результативных передач. Хоккей. Акбарс до 31 мая 2028 года продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиитуллиным. В минувшем сезоне Акбарс под руководством 50-летнего специалиста дошел до финала Кубка Гагарина, где со счетом 2-4 в серии уступил Локомотиву. В завершении теннис чемпионка Ролан-Гаррос россиянка Мира Андреева не выступит на турнире в Берлине, который пройдет с 15 по 21 июня. Мы очень рады, что она достигла такого результата в Париже, но, к сожалению, это означает и нечто печальное для нас. Желаем тебе всего наилучшего далее в сезоне, говорится в заявлении пресс-службы турнира в Берлине. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
7: Погода.
4: Сегодня, в пятницу, 12 июня, в Хабаровске +25, +27, облачно, пройдет дождь. В Красноярске +26, +28, переменная облачность, без осадков. В Казани +26, +28, малооблачно, также без осадков. В Сочи +23, +25, переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. В Нальчике +24, +26, облачно, пройдет дождь. В Санкт-Петербурге облачно, временами дождь, днем в городе на Неве +20, +22. В Москве переменная облачность, без осадков, днем в столице +30, +32.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть десятая.
1: Господь неусыпно карает за зло и награждает за добро, а простым смертным не следует становиться палачами других людей. Я обращаюсь к вам, стражники, со смиренной просьбой. Но если вы не исполните ее по доброй воле, я при помощи меча и копья заставлю вас сделать это.
2: Это что, дурацкая шутка? Посмотрите, до какого вздора он договорился! У нас что, есть право отпускать на волю государственных преступников? А вы имеете право отдавать нам такие приказания? Ступайте-ка себе по добру, по здорову, ваша милость! Поправьте как следует тазик у себя на голове и ступайте своей дорогой, сеньор!
3: Не помня себя от гнева, Дон Кихот так стремительно набросился на комиссара, что тот от неожиданности свалился на землю, выбитый из седла ударом копья. Однако остальные конвойные тотчас опомнились, схватились за пики и шпаги и все вместе напали на Дон Кихота. Нашему рыцарю пришлось бы совсем плохо, если бы каторжники, видя, что им предоставляется случай освободиться, не напрягли всех своих сил, чтобы порвать сковавшую их цепь. Все пришло в смятение. Конвойные не знали, что им делать, броситься ли на каторжников или обороняться от нападавшего на них Дон Кихота. Тем временем Санчо помог де Пасамонте сбросить оковы. Освободившись от цепей, де Пасамонте подскочил к упавшему комиссару, схватил мушкет и нацелился на конвойных. Но выстрелить ему не пришлось, на поле битвы уже не осталось ни одного врага. Все они бежали от мушкета Пасамонте и от камней остальных каторжников. Видя, что стража рассеялась, Санчо сразу опомнился и очень встревожился. Он сообразил, что конвойные без сомнения донесут обо всем случившемся стражам Святого Братства, которые поднимут тревогу и немедленно начнут преследовать каторжников и их освободителей.
1: Ваша милость, не сочтите за дерзость, но нам надо отсюда дать дёру. Уж вы мне поверьте, вашему верному... Успокойся, успокойся. Я знаю, что нам сейчас нужно делать.
3: И наш рыцарь созвал каторжников, которые, ограбив комиссара, разбежались было по сторонам. Все обступили его в ожидании приказаний.
1: Люди благородные всегда признательны своим благодетелям, ибо нет большего греха, чем неблагодарность. А вы, сеньоры, только что на опыте убедились, что я ваш благодетель. Так вот, за услугу, оказанную вам мною, я требую только одного. Я хочу, чтобы вы, возложив себе на плечи цепь, от которой я вас освободил, немедленно отправились в город Табоса. Там вы предстанете перед сеньорой Дульсинеей Табоско и скажете ей, что рыцарь печального образа шлет ей привет. И затем во всех подробностях расскажете ей о том славном подвиге, которому вы обязаны своим освобождением. Исполнив это, вы можете идти, куда вам будет угодно.
4: Но, сеньор-спаситель, мы никак не можем исполнить приказание вашей милости.
2: Нам нельзя расхаживать по дорогам, сеньор.
4: Вот именно. Стражи Святого Братства наверняка бросятся за нами в погоню.
2: Они бросятся. Пусть ваша милость вместо посещения сеньора Дульсинеи прикажет нам прочесть какое угодно число молитв. Мы охотно помолимся за вашу милость.
4: Помолимся? Но вообразить, что мы согласимся взять нашу цепь и отнести ее в Табоса, все равно, что думать, будто сейчас ночь, когда на самом деле нет еще и 10 утра. И просить нас об этом все равно, что на вязи искать груш.
1: Что? Так я клянусь, Дон Мерзавец, Хинес де Пасамонте, или как вас там зовут, вы отправитесь туда один.
4: и сами потащите на себе цепь.
3: Пасамонте, услышав такие слова, быстро смекнул, что Дон Кихот не в своем уме. Он дал знак своим товарищам, и все тотчас отскочили в сторону. И на Дон Кихота посыпался такой град камней, что он не успевал прикрываться щитом. Санчо спрятался за спину своего осла, а его хозяин некоторое время успешно оборонялся от ударов, пока несколько увесистых камней не свалили его на землю. Тут к нему подскочил один из каторжников, сорвал с его головы таз и раза три или четыре ударил им нашего рыцаря по спине. Затем каторжники сняли с него камзол, который он носил поверх доспехов, а у Санчо они отняли плащ, оставив ему только платье. Наконец, поделив между собой остальную военную добычу, они скрылись в горы. На месте побоища остались только осел и Росинант, Санчо и Дон Кихот. Осел стоял задумчиво, понурив голову и время от времени потряхивал ушами. Должно быть, воображал, что каменный град еще не прекратился, так как в ушах у него все еще гудело. Росинант лежал на земле рядом со своим хозяином, поскольку и ему порядком досталось от неблагодарных каторжников. Санчо, лишившийся плаща, дрожал от страха при мысли о стражах святого братства. А Дон Кихот был глубоко удручен тем, что люди, им облагодетельствованные, так дурно обошлись с ним.
1: Знаешь, Санчо, много раз я слышал, что делать добро людям без чести и совести все равно, что ловить воду в море. Теперь я убедился, что это правда. Я жалею, что не последовал твоему совету не вмешиваться в дела правосудия. Дело назад не поворотишь. Потерпим и постараемся впредь научиться уму-разуму.
5: Ваша милость научится уму-разуму не раньше, чем я сделаюсь турком. Так послушайте меня теперь, и мы избежим гораздо худшей беды. Против стражей святого братства не помогут нам все ваши рыцарские доблести. Мне уже чудится, что пули их мушкетов жужжат около моих ушей.
1: Ты трус от рождения, Санчо. Но чтобы ты не мог обвинить меня в упрямстве, я последую твоему совету. Я удалюсь отсюда, чтобы избежать встречи со стражами святого братства.
5: Вот,
1: но ты должен поклясться, что никогда, ни в этой жизни, ни в будущей, никому не скажешь, будто я из страха уклонился от этой встречи.
5: Сеньор, удалиться не значит бежать, а дожидаться опасности, отразить которую мы не в силах, чистое безумие. Пусть я невежда и деревенщина, но я все же не дурак и могу рассуждать здраво. Так что не жалейте, что послушались моего совета, садитесь на Росинанта и поезжайте за мной. Что-то мне подсказывает, что теперь ноги нам нужнее рук.
3: И Санчо погнал своего осла к ущельям Сьерра-Морены. Добрый оруженосец не боялся забраться далеко в горы, ибо вез на своем осле порядочный запас провизии, каким-то чудом не попавший в жадные руки каторжников. К вечеру они забрались в самую глубь Сьерра-Морены и расположились на ночлег под большим дубом в глухом ущелье. Санчо решил, что они останутся здесь, пока у них не иссякнет провизия. Однако, по воле роковой судьбы, знаменитый плутый вор де Пасамонте, самый отчаянный из всех каторжников, избавленный от цепей доблестью и безумием Дон Кихота, опасаясь погони святого братства, также бежал в горы и еще засветло спрятался в том же ущелье, где укрылись Дон Кихот и Санчо Панса. Злодеи чужды благодарности, и неутолимая жажда наживы вечно толкает их на новые преступления. Поэтому нечего удивляться, если де Пасамонте, приметив наших путников, задумал снова поживиться за их счет. И когда путники уснули, Он подкрался к их стоянке, и поскольку Росинант казался ему ни на что не годной клячей, увел ослика. Зашла заря. Всей земле она принесла радость, и только одному Санчо Пансе горе, ибо не было с ним его серого.

0: моего сердца, рожденный в собственном моем доме. Радость детей моих, зависть соседей моих, услада жены моей, помощник в трудах моих.
1: Санчо, Санчо,
0: как я буду жить без тебя? Без 26 моровейдисов, которые ты ежедневно зарабатывал. А это половина моих расходов на пропитание.
1: Санчо, Санчо, я понимаю, ты безутешен. Но не стоит уж так убиваться. Ну не плачь, я прошу тебя. Ну хочешь, я подарю тебе 3 ослят из собственной конюшни.
0: 3?
1: 3.
0: 3?
1: Ну да.
0: 3 ослят?
1: 3 ослят.
0: Ну, вот это хорошо. Ой, это хорошо, ваша милость. Я не буду. Я уже вижу этих славных, этих милых осленочков. Уж я не знаю, как благодарить вас за вашу доброту. Ведь 3 ослят.
1: 3, вот ты славно, Санчо.
0: 3 ослят. 3 ослят. 3 ослят.
2: Выехав из ущелья, наш рыцарь направился дальше. Как только Дон Кихот попал в горы, он сразу возликовал. Ему казалось, что места эти просто созданы для самых чудесных приключений. Он был так опьянен этими мыслями, что позабыл обо всем на свете. А Санчо поплелся за ним пешком. Он тащил на себе всю поклажу своего серого и то и дело вытаскивал куски из мешка с провизией и запихивал себе в рот. Это так пришлось ему по вкусу, что он и не мечтал ни о каких других приключениях. Внезапно, подняв глаза, Санчо увидел, что его господин пытается концом копья поднять какой-то предмет, лежавший на земле.
3: Санчо, что это?
4: Да это какая-то сумка, ваша милость. Кожаная, только она истлела наполовину.
3: Ну-ка, посмотри, что там в этой сумке.
4: Если угодно, вашей милости. О, здесь рубашки, сеньор. Так какие щегольские-то. Из голландского полотна. И что-то еще из белья, смотрю.
3: А что в том платке?
0: Ваша милость! Монеты! Золотые монеты! Чтоб мне провалиться на этом месте! Возблагодарим небеса, пославшие нам столь счастливое приключение! Побольше бы таких находок!
3: Хорошо, хорошо. А что там еще?
0: Сейчас! Сейчас, ваша милость! Это золотые монеты!
2: Санчо снова порылся в сумке и нашел записную книжку в роскошном переплете. Дон Кихот велел Санчо отдать ему книжку, а деньги взять себе, чем сильно порадовал своего оруженосца. Санчо с чувством поцеловал руку своего господина и, вытащив белье из сумки, переложил в свой мешок с провизией. Затем путники отправились дальше на поиски новых приключений. Дон Кихот все больше углублялся в горы, пробираясь самыми дикими ущельями, а верный оруженосец плелся за своим господином, умирая от желания почесать языком. Он нетерпеливо ждал, чтобы господин первый начал разговор, так как не хотел нарушать строгого приказания быть молчаливым и почтительным. Наконец, ему стало невтерпеж.
4: Сеньор Дон Кихот, а? Сеньор Дон Кихот.
3: Слушаю тебя, Санчо.
4: Сеньор, благословите меня, ваша милость, и отпустите с миром. Я хочу вернуться домой, к жене и детям. С ними, по крайней мере, я могу разговаривать и рассуждать, сколько мне вздумается. Ваша милость велит мне странствовать и днем, и ночью по этой пустыне, да еще не открывать рта, когда рот у меня полон разных слов. Уж лучше закопайте меня в землю.
0: Что за жизнь у оруженосца? Тебя дубасят, подкидывают на одеяле, забрасывают камнями, и при всем этом не смей высказать того, что накипело у тебя на сердце, словно ты не мой.
3: Ладно, Санчо, так и быть. Я снимаю запрет, наложенный на твой язык, но только на то время, пока мы в горах. Когда же мы попадем в населенные места, я снова наложу на тебя запрет, и ты будешь молчать до тех пор, пока я первый не заговорю.
0: Благодарю вас, ваша милость, и за это. Позвольте в таком случае задать вам один вопрос. К чему мы все больше и больше углубляемся в горы, если от стражей святого братства можно скрыться и не забираясь так далеко?
3: Знай, Санчо, в эти дикие места меня влечет желание совершить такой подвиг, который навеки прославит мое имя и затмит все великие подвиги, когда-либо совершенные самыми знаменитыми рыцарями.
4: А подвиг этот очень опасен?
3: Нет. Впрочем, кто его знает? Может быть, мне придется тяжко пострадать. Все будет зависеть от твоего усердия.
0: От моего усердия?
3: Да, Санчо. Я намерен послать тебя с одним поручением. И если ты исполнишь его быстро и успешно, то испытания мои не будут долго длиться, и слава обо мне прогремит по всему свету. Перейдем прямо к делу. Ты ведь уже знаешь, что мой герой – это несравненный и единственный Амадис Гальский.
0: А, ну да, в общем-то, Амадис – известное дело.
3: Так знай же, Санчо, что Амадис именно тогда, когда его отвергла сеньора Арианна, проявил свою рыцарскую доблесть, мудрость, мужество и постоянство в любви. Он удалился на скалу, переменил свое имя на имя мрачный красавец и предался покаянию. И вот я твердо решил последовать его примеру. Эти скалы как нельзя лучше подходят для выполнения задуманного дела, и я сегодня же намерен начать свой подвиг.
0: Ну что же, в конце концов, ваша милость собирается предпринять в этой пустынной местности?
3: Да ведь я же тебе только что сказал, хочу последовать примеру Амадиса Гальского, то есть впасть в отчаяние и лишиться разума из-за жестокости своей дам.
0: Ну, думается мне, сеньор, что у рыцаря Амадиса все же была причина проделать эту штуку. Но у вашей милости, сколько я знаю, нет повода сходить с ума. Разве сеньора Дульсинея изменила вам?
3: О, Санчо, Санчо, сойти с ума, имея причину, в этом нет ни заслуги, ни подвига. И совсем иное дело – утратить разум, когда для этого нет никакого повода. Если моя дама узнает, что я дошел до безумия, без всякой на то причины, она поймет, что я могу натворить, если дать мне серьезный повод к отчаянию и гневу. Я пошлю тебя с письмом к моей госпоже Дульсинее, и не перестану безумствовать, пока не получу от нее ответа. Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его, ибо лишусь рассудка.

0: Вы слушали десятую часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, Хинос Александр Груздев, комиссар Дмитрий Писаренко. В массовых сценах были заняты артисты московских театров. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис.
1: Поскольку прозвучала моя фамилия, то позволю себе сказать, во-первых, о том, что автором сценария в полной мере был и режиссер Аркадий Абакумов. А во-вторых, скажу несколько слов во славу рыцаря печального образа. Дорогие друзья, вы прослушали лишь половину многосерийного спектакля по роману классика мировой литературы Мигеля де Сервантеса Сааведра «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Но вот чего вы не услышите, так это сцену смерти Дон Кихота, поскольку она описана Сервантесом во второй книге, которая не вошла в этот радиоспектакль. Кстати, перед смертью идальго сказал присутствующим: если кому-нибудь из вас доведется познакомиться с сочинителем книги, известной под названием «Второй части подвигов Дон Кихота Ла-Манчского», передайте ему покорнейшую мою просьбу простить меня за то, что я неумышленно дал ему повод написать такие нелепые вещи, какими полна его книга. Ибо, отходя в мир иной, я испытываю угрызение совести, что послужил для этого побудительную причиной. А присутствовали при этом священник, ключница, племянница Антония Кихано, бакалавр Самсон Карраско, а также добрый оруженосец Санчо Панса, который так сказал у смертного одра своего господина: «Не умирайте, государь мой, это величайшее безумие со стороны человека. Взять да ни с того ни с сего помереть, когда никто тебя не убивал и никто не сживал сосвету, ну, кроме разве одной тоски. Полно вам в постели валяться. Вставайте-ка, одевайтесь пастухом и пошли в поле, как у нас было решено. Глядишь, где-нибудь за кустом отыщем расколдованную сеньору Дульсинею. А уж это на что бы лучше?» «Полно, Санчо», — молвил Дон Кихот, «новым птицам на старые гнезда не садится. Я был сумасшедшим, а теперь я здоров. Я был Дон Кихотом Ла-Манчским, а нынче я Алонсо Кихано добрый. Искренним своим раскаянием я надеюсь вновь снискать то уважение, коим я у вас некогда пользовался». После этого Дон Кихот подписал свое завещание, и в течение 3 дней, которые Дон Кихот еще прожил после этого, весь дом был в тревоге. Впрочем, это отнюдь не мешало племяннице кушать, а ключницей прикладываться к стаканчику. Да и Санчо Панса себя не забывал. Надобно признаться, что мысль о наследстве всегда умаляет и рассеивает ту невольную скорбь, которую вызывает в душе у наследников умирающий. Наконец, над Дон Кихотом были совершены все таинства, и после того, как он, приведя множество веских доводов, осудил рыцарские романы, настал его последний час. Попросту говоря, умер. Мы не станем описывать, как плакали Санчо, племянница и ключница Дон Кихота, равно как не будем приводить все эпитафии, ему посвященные, за исключением одной, сочиненной Самсоном Карраско: «Под плитою сей замшелой спит идальго, до того телом мощный, духом смелый, что бессмертие не сумела даже смерть лишить его. Он по всей стране скитался, всем посмешищем служил, с мнением света не считался, но хотя безумцем жил, с жизнью, как мудрец, расстался». Дон Кихот. А мы продолжим.
0: Композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин. Режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте в понедельник в это же время. Театр Радио России.
2: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Я уже не раз говорила, что природа заготовила для нас лекарства на все случаи жизни и упаковала их в растения, произрастающие на Земле, причем в каждой климатической зоне свои зеленые лекари. Мы в России уважаем лук и чеснок, лечимся и защищаемся ими от простуды. Мы любим корень женьшеня, с помощью которого восстанавливаем силы, подстегиваем обмен веществ и разгоняем кровь. А грецким орехом, который произрастает на юге нашей страны, мы укрепляем когнитивные способности и память. Кстати, в случае с грецким орехом природа дала нам в руки подсказку. Ядро грецкого ореха удивительно напоминает мозг человека, разделенный на два полушария. Принцип подобия, видимо, один из любимых у природы. Если же мы отправимся в Юго-Западную и Южную Азию, в Индию и Турцию, ну и на Ближний Восток, то обнаружим другие природные лекарства, одно из которых – черный тмин, нигелла сатива по-латыни. Это однолетнее травянистое растение семейства лютиковое, которое произрастает и у нас, в Крыму и на Кавказе. И мы называем его чернушка посевная. Симпатичное такое растение с красивыми голубыми, синими, розовыми и белыми цветочками. Оно растет в лесостепях, на степных склонах, иногда встречается как сорняк, но в Индии и Египте отлично знают цену этому растению, точнее черным семенам, похожим на октаэдры, которые хранятся в семенных коробочках. Из них делают специи и отжимают масло, знаменитое масло черного тмина, которое сейчас вошло в удивительную моду у нас в России. Ну, кого не спросишь, кажется, все пьют это масло черного тмина каждый день. Говорят, что масло черного тмина – это настоящая панацея. Если что не так со здоровьем, пей это масло, и все исправится. Из публикации в публикацию кочует изречение пророка Мухаммеда о том, что черный тмин лечит все болезни, кроме смерти. Поэтому семена и масло этого растения стали обязательным элементом домашней аптечки на всем Ближнем Востоке. Но так ли уж всесилен черный тмин и его масло? Есть ли научное подтверждение этому высказыванию пророка? Вообще, что думает наука по этому поводу, если думает, конечно? Или это все просто легенды? Вот я решила прояснить этот вопрос и погрузилась в научные статьи, опубликованные в последние 30 лет. И оказалось, что статей, а значит исследований, очень много. Прежде всего, это археологические исследования, которые подтверждают, что история использования черного тмина насчитывает более 3000 лет. А анализ древних текстов доказывает, что это растение было одной из самых почитаемых специй и любимым лекарством в колыбелях цивилизации в Древнем Египте, Месопотамии и Греции. Самая известная археологическая находка связана с именем фараона Тутанхамона. Именно в его гробнице нашли семена черного тмина. Это значит, что черный тмин используют уже более 3000 лет. Вообще в гробницу фараона укладывали все самое ценное, самое полезное и важное, что необходимо для загробной жизни. А значит, семена черного тмина были высочайшей ценностью 3000 лет назад в Египте. Причем не только в роли специй и лекарства. Согласно преданиям, царицы Нефертити и Клеопатра использовали масло черного тмина для ухода за кожей и волосами и называли его маслом красоты. Семена черного тмина также нашли при раскопках в поселениях древних шумеров в древнем Ираке, датируемых вторым тысячелетием до нашей эры. нашли в паломнической фляге из древнего кургана в Турции возрастом более 3500 лет. Надо заметить, что семена в древних захоронениях прекрасно сохранились, поэтому ученым удалось сравнить химический состав древних и современных семян. И оказалось, что этот состав практически одинаков. Что же касается древних текстов, главных лекарей прошлого, то целебные свойства черного тмина упоминали все. Ну вот, например, знаменитый врач Диоскорид, это первый век нашей эры, в своем труде «De materia medica» описывал применение семян для лечения головной и зубной боли, а также для выведения паразитов. Отец медицины Гиппократ использовал его при нарушениях пищеварения, а знаменитый Авиценна, он же Ибн Сина, в своем фундаментальном труде «Канон врачебной науки» XI века указывал, что черный тмин стимулирует энергию организма и помогает восстановиться от усталости и подавленности. На протяжении веков семена использовали как отдельно, так и в смеси с медом, прополисом и воском для лечения дыхательной системы, желудка и кишечника, почек, мочевого пузыря и печени, сердечно-сосудистой иммунной системы и для общего оздоровления. В Европу черный тмин попал в средние века. Правда, здесь его называли по-своему – черным кориандром или римским кориандром. Его активно выращивали в монастырских садах, как лекарственное растение. Но только до тех пор, пока развитие синтетической фармакологии в XIX веке временно не отодвинуло его на второй план. Но сегодня, похоже, черный тмин переживает ренессанс. Благодаря науке мы уже знаем, что в состав семян и масла черного тмина входит множество органических соединений, и среди них больше всего алкалоидов и эфирных масел. Самое активное и самое действенное вещество черного тмина – это тимохинон. Больше всего этого вещества в эфиопском и индийском маслах. Вообще, чем севернее произрастает чернушка посевная, тем меньше в ней масла. Видимо, для этого дела нужно тепло. Исследованиями терапевтических свойств масла черного тмина и самого тимохинона больше всего занимаются ученые в Индии, Египте, Турции, ну, это и понятно. Хотя изучают его и в Европе, потому что Средиземноморье – это тоже место бытования черного тмина. Во-первых, ученые тестируют сам тимохинон, то есть вот это вот самое главное активное вещество, которое выделяют из масла. Его активность изучают на клеточных культурах и на животных. И все эти многочисленные исследования подтверждают, что тимохинон действительно уникальное вещество. Оно обладает всеми типами активности, которые только могут прийти на ум. Антибактериальный, иммуномодулирующий, антивирусный и далее по списку. Во-вторых, ученые придирчиво изучают масло черного тмина. Вот эту волшебную смесь самых разных веществ, главное среди которых, повторяю, тимохинон. Этот безопасный природный продукт исследуют на людях в клинических и

0: бактериальной и вирусной инфекции, укрепляет иммунитет, положительно влияет на репродуктивную систему, улучшает работу мозга, памяти. В общем, этот список невероятно длинный, пора остановиться. На самом деле легче сказать, на что он не влияет положительно. Видимо, здесь имеет место какое-то системное воздействие, но это взгляд абсолютно мой обывательский. В общем, пророк Мухаммед был прав. Черный тмин лечит все болезни, кроме смерти. Но во всяком случае, именно такая картина открывается на основе проведенных исследований. Попробуйте. Результаты вас приятно удивят.
1: Танец на саблях.
2: Музыка, она вообще нужна всем. Понимание ритма, такта. В спорте я чувствую, как спортсмен передвигается, какая у него скорость, да, даже с закрытыми глазами. Поэтому ритм я чувствую. Этот путь саблей, шаг-выпад.
1: Олимпийская чемпионка по фехтованию София Великая в программе Presence Historicum. Настоящее историческое. В субботу в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Владивостока. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна. На правах рекламы.
3: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
4: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
3: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
4: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
3: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
4: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свекор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
3: От чего возникает эта болезнь?
4: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
3: А в каком возрасте обычно это начинается?
4: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
3: 45? Так рано!
4: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
3: Какие главные признаки начало угасания мозга?
4: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
3: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
4: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
3: О чем вы говорите?
4: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
3: Они реально настолько успешны?
4: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердо

0: и памяти способны сами себя обслуживать.
1: И в чем разгадка?
0: В плазмалогенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмалогены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмалоген был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмалоген был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
1: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. *22 03. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22 03.
0: Более того, исследования показали, что большая часть плазмалогена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмалогена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
1: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
0: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
1: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
0: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмалоген – мозг-терапии, а другим – пустышку – плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапии продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
1: Отлично. А как насчет побочных явлений?
0: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
1: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
0: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмалоген. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмалоген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
1: А если перевести с научного на обычный язык?
0: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность – теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
1: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
0: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапии вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03, *22 03. Звонки по России бесплатные.
1: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
0: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
1: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
0: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь. Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
1: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. +1 (2203). Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного +22 03.
0: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмологена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
1: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
0: Мозг-терапия – это плазмологен в норме, а значит, нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапия.
1: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер +22 03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного +22 03.
0: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного +22 03. Звонки по России бесплатные.
1: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного +22 03.
0: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
1: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках, и жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер +22 03. Звонки по России бесплатные. +22 03. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного +22 03.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Тетерева. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
4: Птицы-то не совсем лесные, скорее опушечные, но выбираются атаковать все-таки на открытое пространство, чтобы было видно друг друга и чтобы их было видно хорошо.
3: Гости – орнитолог, биолог Евгений Коблик и журналист, писатель Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21.35 по Москве и в 23.35 по времени Салехарда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
7: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
3: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Сегодня, в День России, Владимир Путин по традиции проведет в Большом Кремлевском дворце торжественную церемонию вручения государственных наград. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Роскошное в ДНР и установили контроль над населенным пунктом Охримовка в Харьковской области. Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал в Мехико на стадионе «Ацтека». Далее подробно. Сегодня в День России Владимир Путин по традиции проведет в Большом Кремлевском дворце торжественную церемонию вручения государственных наград. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент вручит государственные премии за 2025 год в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности. Кроме того, глава государства наградит золотыми медалями Героев труда России. Российские военные успешно ведут работу по освобождению Константиновки, сообщает Минобороны. Наши бойцы полностью контролируют восточную часть города и уже вышли на северо-восточные окраины, а также успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка. Часть гарнизона ВСУ окружена на территории металлургического завода. В освобожденных кварталах идет поиск и уничтожение разрозненных групп боевиков. Также вооруженные силы России освободили населенный пункт Роскошное в ДНР и установили контроль над населенным пунктом Охримовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. О результатах работы группировки войск «Восток» сообщил старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех штурмовых полков ВСУ в районах Маломихайловки, Сорочино, Новоселовки, Александровки, Барвиновки, Великомихайловки и Лесного. ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, бронетранспортеры «Страйкер» и «Спартан», бронеавтомобили «Хамви» и «Оскош», 9 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.
1: Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Заявление президента США Дональда Трампа о прогрессе в переговорах с Ираном застало премьера Израиля Беньямина Нетаньяху врасплох, сообщает портал Axios со ссылкой на информированный источник. Напомню, Трамп заявил в соцсети True Social, что отменил запланированные на вечер четверга бомбардировки Ирана, добавив, что скоро объявит о месте и времени подписания соглашения с Исламской Республикой. По его утверждению, итоговые пункты соглашения с Ираном согласовали все участвующие стороны – США, Израиль и другие государства. Позднее Трамп заявил журналистам, что в его понимании руководство Ирана одобрило подписание соглашения с Соединенными Штатами. По оценке главы Белого дома,